0: Ведь разговоры о стабильности стали лишь поводом для тревоги, фиксирует государственная социология. Это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и канале «Настоящее время». Здравствуйте. Рейтинг Владимира Путина снова упал, пишет государственный ВЦИОМ. На эту статистику мы обращаем внимание уже седьмую неделю подряд. Но вот вам гораздо более интересные цифры, но тоже от государственной службы. Близкий к администрации Путина фонд «Общественное мнение» спрашивает жителей России. Ваше окружение чувствует тревогу? И впервые за долгое время число тревожных россиян превысило число спокойных. Последний крупный всплеск тревоги ФОМ фиксировал после мобилизации, а с 23-го график разошелся в пользу спокойствия. Политологи, которые работают внутри России, называют три основные причины тревоги. Это усталость от войны, это падение доходов и проблемы с интернетом. Политтехнолог Илья Грищенков называет это давлением на привычный образ жизни. Люди в такой ситуации хуже верят в отчеты о стабильности, а в состоянии тревоги избиратель менее предсказуем. Да-да, вы не ослышались. За полгода до думских выборов власть смотрит на людей как на избирателей, которые без лишнего энтузиазма, но придут на участки и снова подтвердят: вы же сами нас и выбирали. Владимир Путин об этой тревоге знает. О ней трубило телевидение, о ней писали государственные газеты, но ради безопасности он, кажется, готов пожертвовать даже видимостью народной любви.
1: В Кремле, похоже, окончательно определились со стратегией в отношении интернета. Несмотря на предупреждения о социальном недовольстве, Владимир Путин делает ставку на силовиков, фактически санкционировав зачистку цифрового пространства.
2: Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах, конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда и такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
1: Путин также отметил, что информировать население стоит далеко не всегда.
2: Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке.
1: Уже на следующее утро после выступления Путина, 24 апреля, ФСБ отчиталось о предотвращении теракта в Москве, который якобы планировался на 18 апреля. По версии ведомства, некие сторонники праворадикальных и неофашистских взглядов, которых украинские спецслужбы завербовали через Телеграм, планировали подрыв автомобиля сотрудника Роскомнадзора. Задержание семерых подозреваемых прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. А предполагаемый руководитель группы, житель Москвы 2004 года рождения, застрелен при попытке оказать вооруженное сопротивление.
3: Украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия Роскомнадзора по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировки Telegram, массово используемого противником для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений.
1: Силовой курс Кремля поддерживает и провластный блогер Александр Кот.
4: Не Роскомнадзор ставил задачу этим восьмерым террористам, и не они сами выбирали цель. Им ее назначил куратор из Украины. Не Роскомнадзор закладывал им оружие в тайники, снабжал украинской нацистской символикой и методичками запрещенных в России украинских организаций.
1: Но в рядах даже лояльных пропагандистов наметился раскол. Сотрудник радио «Комсомольская правда» Иван Панкин открыто раскритиковал правительство, обвинив его в растрате миллиардов на бесполезные блокировки.
5: Обеспокоены, представляете, они не обеспокоены тем, что 100 миллиардов хрен знает на что выделено, по сути. 100 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра, это колоссальная сумма, и эти деньги будут потрачены еще раз на фиг знает что, простите мне мой французский. или не простить. В данном случае, по-моему, уже извиняться-то, собственно, не за что.
1: Об усталости российского общества от запретов начал говорить и один из соратников первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Сергей Новиков.
6: В целом, я бы хотел сказать, что у нас общество устало от запретительной риторики. Невозможно уже чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно.
1: Глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что ограничения VPN в России могут негативно повлиять на развитие отечественной IT-отрасли, поскольку большинство программных продуктов создаются с использованием зарубежных библиотек с открытым исходным кодом. «Отечественный софт» направил письмо премьеру Мишустину и главе администрации президента Войно.
7: Сначала программисты призывали писать петиции, прошения, жалобы, а потом все обсуждения свелись к техническим. Как обойти эти меры? К обмену техническими советами и ссылками на существующие программные средства. Российские программисты поняли, что блокировки – это зло, обход их – однозначное добро. А программистов в России больше миллиона. Общий вывод нашего письма – нельзя эффективно заблокировать VPN, не обрушив работу Рунета.
1: Блокировки теперь оправданы и борьбой с терроризмом, и атаками дронов, и предотвращением покушений на чиновников. Силовой сценарий игнорирует интересы технократов из администрации президента, рискующих потерять охваты перед выборами, и провоцирует недовольство даже в среде пропагандистов.
0: И о сложном выборе между безопасностью и народной любовью мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
8: Добрый день, здравствуйте.
0: ФСБ отчитывается о предотвращении некого покушения на сотрудников Роскомнадзора на следующий день после слов Путина о необходимости блокировок. Как вы думаете, это совпадение или сделано намеренно?
8: Я думаю, что это вполне традиционная манера для КГБ. Партия сказала «надо», КГБ ответил «есть». И сразу кого надо поймал. Может быть, вы не обратили внимания, но неделю назад Путин велел экономическому крылу наладить рост экономики. Почему эта экономика начала падать, он возмутился. И через неделю Росстат показывает рост на 0,4%. Так что мы широкими шагами возвращаемся к советской практике, когда по цифрам все было хорошо, удои, яйценоскость и производительность сельского хозяйства росли невиданными темпами, но в действительности мяса как не было, так и нет. Так что я думаю, что то, что мы имеем сейчас с ФСБ, это наспех склеенное какое-то фуфло, потому что не готовят обычно теракт в Москве одновременно там в 4 крупных городах России. То, что нам показали, какие-то обрывки, никакого признака там фашистской идеологии нет. Вот те люди, которые вроде бы упомянуты, они были замечены как сторонники не силового сопротивления. Скорее всего, это просто, как обычно, провокационная деятельность там спецслужбистов, которым надо просто отчитаться о собственной полезности. Ну и, само собой, все кивают в сторону Украины. Не может же у нас бить просто так вот сопротивление действиям Кремля без вдохновления или, как раньше говорили, инспирирования со стороны ужасной Украины. Если кто забыл, то я напомню, что и огромное преступление террористической направленности в Крокус-Сити, где пострадали десятки, сотни человек, тоже нам долго очень объясняли, что это все заказано Украиной. На основании того, что участники этого события ехали на машине в сторону Брянской области. Значит, Украину, значит, им там обещали укрытие, они туда, значит, они туда ломились. Но есть люди, которые этому верят, и много. Я к числу этих людей не принадлежу.
0: Вот у эксперта, который часто выступает в роли политолога на Первом канале, Андрея Медведева, я видел длинный пост в Телеграме, который объясняет, что вот не зря блокировали интернет, не зря все-таки действительно кого-то ловили. И он не единственный эксперт, который находится в России и такую точку зрения продвигает, но среди даже прокремлевских экспертов встречается мнение, что Владимир Путин теряет народную поддержку из-за своей озабоченности безопасностью. И эти комментаторы, которые работают, по сути, на государство, среди них встречаются даже прогосударственные газеты. Например, «Московский комсомолец» пугал Путина во вторник еще некими предреволюционными настроениями. Наши зрители постоянно знают, что это не первая газета, которая об этом говорит за последние недели, но автор той статьи вспоминает Ленина и говорит, что кто контролирует информацию, тот власть и держит. И мы видим, что Путин говорит, ради безопасности можно блокировать все, что угодно. Были сообщения от независимых СМИ, что вторая служба ФСБ занимается контролем информации и блокировкой интернета. Как в такой ситуации политтехнологам Путина, то есть администрации президента, возвращать Путину народную любовь, если ФСБ, по сути, забирает у них главный инструмент, саму информацию и способность ее распространять?
8: Ну, это обычная развилка, потому что чем дольше Путин во власти, тем дальше он от реальности. Это правда. Ему докладывают то, что он хочет услышать. Это неизбежный процесс. Это так всегда бывает такого рода вертикалистских структурах. Это первое. А второе. Чем хуже дела, тем больший контроль должен быть над информационными потоками. Упомянутый вами Владимир Ильич Ленин весной 18 года запретил 485, кажется, журналов и газет за то, что они были буржуазными. А тогда, кроме буржуазных, других газет и не было. А вместо них оставил только порядка десятка там изданий, которые были целиком подконтрольны партийной элите. Ну, там типа «Правда», «Известия», «После этого экономическая жизнь», там еще что-то. То есть он резко сузил информационное поле и попытался наложить на него полный контроль. Кончается это все тем, что профессор Преображенский советует ни в коем случае не читать советские газеты, по крайней мере, до обеда. И вся страна это прекрасно понимает. То же самое здесь. Путин везде провалился. Это страшная тайна, про которую нельзя говорить. Путин собирался спасти русский народ, и в результате он получил там 60 тысяч беженцев в Курской русской области. Он получил там несколько десятков, 20 или 30 тысяч в Белгородской области беженцев. И он даже не может им платить откупные для того, чтобы они могли снять жилье где-то там, где он их сберег, их безопасность. Путин резко ухудшил жизнь русских, и не только русских, людей в Донецке, которые он защитил от Украины. Город был миллионер, город был процветающим. Сейчас там просто воды не хватает, люди получают ее два раза в неделю. Путин обещал, негодовал против НАТО и угрожал и требовал, чтобы она откатилась там к границам 97 года. В результате мы видим, что НАТО расширилось, и туда попали страны десятилетиями и даже столетиями отличавшиеся нейтралитетом. Ну, Швеция, Финляндия, да. Путин говорил о демилитаризации Украины, в результате он получил украинскую армию, которая в Европе самая сильная. Вот он везде, за что брался, он провалился. И это очень по-ленински. Ленин тоже все делал ради освобождения пролетариата. В результате пролетариат дох стремительными темпами. И крестьянство тоже. Миллионами люди умирали. Но поскольку Ильич контролировал информационный аппарат и насильственный аппарат, пискнуть было нельзя. Эти вот деревенские или там крестьянские восстания очень жестоко подавлялись. Или там тот же самый Кронштадт тоже подавлялся, что надо. Так вот, у Путина такая же проблема. С одной стороны, народная любовь. Для этого нужно в интернете и по телевизору рассказывать, какой Путин замечательный, как он заботится о народной безопасности. А при этом необходимо, чтобы эта самая информационная среда говорила только хорошее. Это можно сделать, когда ты контролируешь газету «Правда» и их всего пяток, этих газет. И 5 главных редакторов сидят в мокрых штанах и боятся, как бы у них какая-нибудь классическая ошибка не проскочила, типа «говнокомандующий» вместо «главнокомандующего» при товарище Сталине. А когда у тебя интернет, ты не можешь все воткнуть, значит, интернет надо запрещать. А это сопровождается раздражением широких трудящихся масс. Ничего не важно, главное, чтобы не было раздражения со стороны силовиков. То есть мы видим, как силовое сословие укрепляется, Путин вынужден на него все сильнее опираться, и, соответственно, эти же силовики, они начинают давить тех, кто называется там условными либералами раньше. Либералов сейчас там уже не осталось, но остались там условные технократы. Типа экономического блока или того же самого Кириенко, который вынужден отвечать за выборы в тех условиях, когда он их не может организовать на самом-то деле. Потому что ну, мало кто, не все, во всяком случае, ходят в этот самый Макс вместо Телеграма. Ну и получается, как обычно.

0: Отлично. То есть все делается для того, чтобы укрепить безопасность, но не народа, а власть придержащих. Власть придержащих все хорошо. Они могут жить без интернета, у них есть свой белый список, у них есть по талонам допуск куда надо, все хорошо. А трудящиеся, чем меньше они знают, тем лучше. Чем меньше у них инициативы, тем лучше. Поэтому я уверен, что Путин через выборы хорошо перешагнет, но Россия при этом, ее экономика, ее демография, ее самоощущение, ее культура, но будут все скорее и скорее деградировать. Это абсолютно советский путь, который пришел к крушению Советского Союза, и Путин на эту лыжню встал, и съехать с нее он уже до смерти не сможет.
1: Ну и говоря о трудящихся, действительно, социология показывает, что трудящиеся впервые за 2 года у них поднимается уровень тревоги. И кажется, что социальная тревога – это отличная почва для политических кампаний. По крайней мере, близкие к Кремлю телеграм-каналы так трактовали социологию ФОМа. Даже в условиях, когда результаты на выборах рисуют, по-разному можно относиться к выборам, но это легальный способ продвигать свои взгляды. Надо только дойти до регистрации. До ближайших выборов еще 1,5 года, но, кажется, власти уже заранее пресекают любой выход неподконтрольного недовольства в легальное поле. Давайте посмотрим об этом материал.
2: Мы вообще со многим не согласны. Но вот проблема. Выражать протест открыто на улицах и площадях сегодня фактически невозможно.
3: Основательница партии «Рассвет» Екатерина Дунцова призвала россиян бить в кастрюли в знак борьбы за свободный интернет.
2: Власть дала понять: выходить на улицу нам нельзя. Права на это у нас, по сути, нет. Если только ты не готов оказаться в тюрьме или подвергнуться насилию. Поэтому мы рассматриваем иную форму – домашний протест. Это когда в определенное время, например, в 8 вечера, всю неделю с понедельника по пятницу, люди открывают окна и 10, 20, 30 минут шумят, свистят, дудят, стучат по кастрюлям, включают музыку кто как может.
3: Дунцова подчеркивает, что не хочет организовывать несогласованный протест, чтобы не подставлять людей. Поэтому прежде всего она обратилась к президенту, главам фракций Госдумы, к Совету Федерации, Следственному комитету и МВД, а также генпрокурору, чтобы те объяснили, насколько законна такая форма.
2: Нормально такие действия не запрещены. Но мы все понимаем, насколько гибко сейчас может трактоваться закон. Ваш ответ покажет, сохраняется ли в России у граждан право выражать свою позицию по актуальным для страны вопросам.
3: Кампания Дунцовой не направлена против российских властей или лично Владимира Путина, только за свободный интернет. Пока на обращение Дунцовой никакой реакции не последовало. Аналогичную акцию 2 года назад призывало провести движение жен мобилизованных. Так называемый «Марш пустых кастрюль» – давняя форма народного протеста. Корнями она уходит в 19 век. Так часто протестуют в Каталонии и Южной Америке, как, например, в Венесуэле в 2024 году после президентских выборов. Другого активиста, выступающего против блокировок, главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Гребенко, 24 апреля арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Накануне у него дома прошел так называемый осмотр по делу о хранении наркотиков. Гребенко опасался фальсификации при медосвидетельствовании.
4: Григорий Гребенко подвергается давлению со стороны властей Иркутска из-за попыток провести в городе митинг в защиту Телеграм и за свободный интернет. Он судится с иркутской мэрией из-за незаконных отказов в согласовании акции. Должна была пройти еще 1 марта. По оценкам властей, из-за широкого резонанса по вопросу блокировок на митинг могли прийти 70 тысяч человек.
3: В Пскове на этой неделе суд оставил в силе приговор зампредседателю «Яблока» Льву Шлосбергу. 420 часов обязательных работ по делу о плашках иностранного агента. Ведь по версии следствия, Шлосберг разместил на своей странице во ВКонтакте 5 видео и не указал, что признан иностранным агентом. Обвиняемый настаивал, что это не его видео, он лишь добавил их к себе в записи.
5: Закон об иностранном влиянии из закона по борьбе с иностранным финансированием политической и общественной деятельности за 10 лет с 2012 по 2022 годы стал законом по борьбе с гражданами, открыто использующими свое конституционное право на свободу мысли и слова, выражение своих мнений и убеждений. В результате включения в реестр иностранных агентов человек лишается почти 20 фундаментальных конституционных и правовых свобод.
3: С декабря прошлого года Шлоссберг содержится в следственном изоляторе по другому уголовному делу о фейках про российскую армию из-за репоста дебатов против историка Юрия Пивоварова. На них зампред Яблоко утверждал, что России и Украине нужно как можно скорее прекратить огонь. В декабре же политика внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела о фейках против другого зампреда Яблока, Максима Круглова. Он под арестом с октября 2025 года. В суде Круглов заявил:
4: «Сожалеть о гибели людей – нормальная человеческая реакция и христианская позиция».
3: Против блокировок выступают и думские фракции. В марте во время масштабного шатдауна в Москве лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на съезде партии сразу же после зачитывания приветственной телеграммы от Путина заявил:
6: «Мы боролись против блокировок и запретов, против повышения призывного возраста, против тотального контроля за интернетом, против насилия. Если вам кажется, что это было бесполезно, подумайте, почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты еще могут решать, куда им пойти работать, а не уезжают по распределению? Потому что у каждого безумия есть граница, и эту границу кто-то держит».
3: А бывший кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Дованков на съезде пообещал бесплатно раздавать Wi-Fi с помощью волонтеров с роутерами в рюкзаках. Их Дованков назвал Wi-Fi феями. Пока никаким преследованиям за критику блокировок «Новые люди» не подверглись. На этом фоне в конце марта государственный ВЦИОМ зафиксировал рост популярности партии. Она продолжает оставаться на втором месте в электоральном рейтинге думских фракций.
1: Но мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, кажется, давление на Яблоко отлично иллюстрирует ваши слова о том, что силовики будут бороться с любым проявлением несогласия, с любым упоминанием альтернативы. Но если Путин дает им так много власти, и, по сути, то, что он правительству говорит ради безопасности, да, пожалуйста, пусть заблокирует все, что угодно, как Путин защитит себя от силовиков, если он их делает такими сильными?
0: Довольно просто. Путин использует, опять же, столетиями проверенную технологию. Силовиков должно быть несколько групп, которые взаимно конкурируют. Ну, там, например, ФСБ должно, собственно, задачей НКВД в свое время было следить за военными начальниками, и они их там в 1937-1938 году уничтожали чрезвычайно решительно. Из 5 маршалов 3 было расстреляно, осталось только там Семен Будённый, да, Клим Ворошилов, который, лояльности которой, в личной лояльности которой Путин не виноват, не Путин, Сталин, конечно, не сомневался. То же самое здесь. Значит, ФСБ смотрит за армией, армия смотрит за Росгвардией, Росгвардия смотрит за ФСБ, прокуратура, силовое ведомство, внутренняя полиция, силовое ведомство. Все они друг за другом следят. Все они друг с другом конкурируют, и все они спешат с компроматом в кабинет, где сидит Владимир Владимирович Путин. Пока у него это работает, пока есть система сдержек и противовесов, он себя чувствует в безопасности. Ужас этой системы в том, что он не может выйти из этого кабинета. Потому что он утратит контроль, он утратит ощущение, кого надо распылить на атомы, как, например, Пригожина, да? Кого надо сместить, как, например, там генпрокурора Колесникова, кажется, он убрал, когда почувствовал, что тут усиливается слишком. А кого надо, наоборот, приподнять, кого надо, наоборот, принизить. Вот это и есть его султанская такая, турецкая, если брать аналогии, турецко-византийская даже по-своему, если можно так сказать, система управления властью. Так что он понимает, как работать с силовиками. А на общество ему глубоко уже сейчас наплевать, потому что он понимает, что если он контролирует штыки, то общество из-под лавок не высунется. Ну, будут сажать, будут пугать. Ну и что? Люди будут разочарованы. А куда они денутся? Им нарисуют голоса, сколько надо, за кого надо. Ну, они посмеются, может быть, внутри себя. Но примут. Куда же ты денешься? Как Северная Корея устроена, и как многие другие государства. Но в основном, конечно, это не самые передовые государства. Ну, тому, кто ими руководит, хорошо.
1: Дмитрий Борисович, а на ваш взгляд, это какой-то переходный момент? Вообще, возможно ли откатиться обратно? Или власть по любви уже невозможна в России?
0: Нет, обратно уже невозможно. Ну, собственно, никогда особенно этой любви к власти в России не было. Но так скажем, было уважение, смешанное со страхом. Вот это у нас считается хорошим тоном. Когда все боятся, а значит, в скобках, уважают. Вот в этом смысле, товарищ Сталин, образец вот этих, в глазах этих зет-патриотов. Ну, они

0: ребят простые, не очень хорошо знают историю, им кажется, что, значит, вот при Сталине порядок был. А при Сталине был террор гораздо более значимый, чем при Путине, на самом-то деле. И при Сталине народ нес потери такие, которые при Путине пока еще не несет. Но многие люди считают, что при нем этот самый порядок. Так вот, эта система обратного хода не имеет. Путин будет двигаться в сторону сталинских методов просто потому, что это диктуется его соображениями о его безопасности. Возможно, им придется создать еще какую-то дополнительную силовую структуру, которая будет следить за силовыми структурами. Возможно, ему придется запретить еще что-нибудь, где, чтобы нельзя было обсуждать того, что нельзя обсуждать. Последняя статья из 400 примерно параграфов списка главлита заключалась в следующем. Запрещается опубликовывать материалы об организации цензуры в Советском Союзе. Это слово использовалось, цензура. То есть цензура запрещала говорить о цензуре. И при этом, да, все и говорили, что в Советском Союзе цензуры нет. Есть список главлита из 400 почти параграфов, где нельзя говорить об экономике, о демографии, о военных потерях. Все это запрещено. Можно говорить только о широкой поступе, с которой мы идем.
1: То есть затыкать и, по сути, только на штыках держать дальше власть.
0: Так оно и есть, а никуда не денешься. Это однозначно колея, и об этом предупреждали. Об этом предупреждали еще 10 лет назад, когда тот же самый Борис Немцов говорил, что Путин – это война. Вот она война. И вот он Путин. И вот вам возвратная деэволюция государственности и народа. Мы на пути деградации, надо это ясно понимать.
1: Угу. А возможен ли возврат, у нас остается около минуты, Дмитрий Борисович, а возможен ли возврат к так называемому комфортному авторитаризму, допустим, 21-го года образца?
0: Если уберут Путина. Значит, если уберут Путина, его уберут, конечно, только силовики, потому что больше уже никто не может этого сделать. И среди силовиков может условный прогрессивный генерал. На первое время, по крайней мере, условно прогрессивный. Он может там объявить какие-то послабления на первое время. Но ведь на самом деле, или ты фундаментально ослабляешь свои позиции и усиливаешь позиции институций, и тогда ты не можешь быть несменяемым начальником. Для этого требуется мужество. Поэтому я не думаю, что при Путине можно вернуться в какое-то вменяемое состояние государства. Если его устранят...
1: Это вот и главный вопрос, сколько людей в элитах, так называемых, найдется, чтобы показать, что без Путина можно повернуть назад. Но это вопрос на будущее, который, возможно, адресуем нашим зрителям. Если можете писать, пишите в комментарии. Увидимся на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер.

0: цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent, а потом в связи с военными действиями, и даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это

0: как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
0: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
0: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которой

попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен.

0: так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже 2 недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15, 5,15, 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать стопроцентным бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода».

0: Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Эта отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящее

0: В настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способны.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
0: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваемся, он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
0: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Ну вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
2: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива

залива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
7: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
8: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
9: В кавычках, если то да.
8: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
10: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
11: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
12: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
13: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
14: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
15: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 1 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что именно он предложил Владимиру Путину объявить перемирие в войне с Украиной на время празднования Дня Победы в России. 8 человек оказались под завалами на угольном разрезе в Магаданской области. Ведутся спасательные работы. Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что сборная Ирана точно примет участие в чемпионате мира по футболу в Северной Америке. Также сегодня.
1: Географическое положение, в том числе и природные особенности Ирана, сделали Ормузский пролив практически идеальным местом для симметричных военных действий и блокады.
0: Почему Иран, потерявший значительную часть своего военно-морского флота, продолжает эффективно блокировать Ормузский пролив? Ситуация вокруг возможного краткосрочного перемирия между Россией и Украиной на период празднования Дня Победы в России остается неопределенной. Как я рассказывал вчера, помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся в среду, упомянул, что Владимир Путин обсуждал с Трампом небольшое перемирие, подобное тому, что было объявлено во время пасхальных праздников. Владимир Зеленский, президент Украины, которая ежедневно подвергается атакам и обстрелам, только минувшей ночью были массированные удары по Одессе и Харьковской области, заявил в ответ, что его помощники уточнят у американской администрации, идет ли речь действительно о перемирии или о прекращении боевых действий на несколько часов на время парада в Москве. Кремль, в свою очередь, заявил, что не нуждается в реакции Киева на свое предложение, но ждет адекватных встречных шагов. А Дональд Трамп уже в четверг сказал, что сам предложил Путину объявить перемирие.
2: У меня состоялся долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и думаю, он мог бы на это пойти. Возможно, он сделает какое-то заявление по этому поводу. Он уже что-нибудь объявил? Нет? Я просил его об этом, даже если это будет лишь небольшое перемирие, ведь гибнет так много людей. Это просто нелепо.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, украинские беспилотники нанесли уже 4-й за последние 2 недели удар по Туапсе. На этот раз возгорание произошло в районе морского терминала, а в Перми тоже после атаки украинских дронов была объявлена, но позже отменена, химическая опасность. Аварии и катастрофы в России происходят не только в результате атак украинских беспилотников. На Кадыкчанском угольном разрезе на Колыме в Магаданской области 8 человек оказались под завалами из-за обрушения горных масс. Генеральный директор и совладелец Колымской угольной компании Александр Нестерович рассказал, цитата, что в этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Поясню, что линза — это льдонасыщенный слой породы, где льда больше, чем породы. А вот что Нестерович сказал о ходе спасательных работ.
3: Работы ведутся круглосуточно по спасению людей. Создан штаб, вызваны все возможные службы. Будем вести их, пока не приведем их к завершению. То есть задача найти людей, максимально это сделать эффективно. Ну и, конечно же, при необходимости будет оказана помощь всем родственникам, те, кто попал, конечно, в эту непростую ситуацию.
0: Губернатор Магаданской области Сергей Носов уточнил, что из 8 человек, которые, вероятно, остаются под завалами, 4 являются иностранными гражданами. Среди россиян 2 сотрудников жителей Магадана, 1 Ростова, 1 Краснодарского края. Вы слушаете «Время свободы». Исполнилось 60 дней со дня начала военной операции США и Израиля против Ирана, эпическая ярость. Согласно Конституции США, по истечении этого срока участие американских вооруженных сил в военных действиях за рубежом возможно только с одобрения Конгресса. Тем не менее, глава Пентагона Пит Хексет на слушаниях в Сенате заявил, что американская армия вправе продолжать операцию, поскольку сейчас объявлено перемирие, так что в случае возобновления боевых действий отчет вот этих 60 дней должен начаться заново. Разъяснить эту юридическую коллизию я попросил обозревателя «Радио Свобода», ведущего подкаста «Читая новости», посвященного политическим процессам в Америке, Валентина Барышникова.
4: Президент, главнокомандующий вооруженных сил Соединенных Штатов, но Конституция США дает право объявлять войну Конгрессу. На деле формально Конгресс не объявлял кому-либо войну со времен Второй мировой. Вместо этого давал специальное так называемое разрешение на применение военной силы. Ну, и либо президенты прибегали к силовым мерам вовсе на свое усмотрение. И в результате в 1973 году была принята специальная резолюция о военных полномочиях, которая бы требовала от президента в случае ввода войск, как это формулировалось, в военные действия или в ситуацию, где неизбежно участие в военных действиях, предоставить Конгрессу в течение 48 часов письменное объяснение обстоятельств и причин отправки войск и предполагаемых масштабов и продолжительности операции. Если Конгресс после этого не объявляют войну или не дают разрешения на использование войск, они должны быть выведены из военных действий через 60 дней. И еще там 30 дней давался срок, который президент может сам добавить для безопасного вывода войск из военных действий. И тут нужно сказать, что президент обширно использовали отговорки. И самые знаменитые из них — это администрация Барака Обамы во время воздушной кампании

0: против Ливии, она просто заявляла, что никаких военных действий нет, потому что американские военные не ведут бои на земле. В Сенате и Палате представителей были попытки принять резолюцию с требованием к администрации не использовать военных в операции против Ирана. И даже несмотря на то, что были у этих резолюций сторонники из числа республиканцев, которые скептично относятся к войне против Ирана, они никогда не были приняты. Даже если бы они были приняты, Трамп мог бы их заблокировать, и у Конгресса не было бы никаких шансов поддержки, чтобы превысить уровень вето. То есть для этого нужно конституционное большинство. Сейчас же добавился новый аргумент. Во время слушаний в Сенате Хексит, военный министр, заявил, что поскольку есть перемирие, то вот эти часы, которые отсчитывают 60-дневный срок, приостановлены или вообще перезапущены в случае, если произойдет возобновление военных действий. И тут надо упомянуть, что, например, Axios сообщает со ссылкой на источники, что Трамп получает сейчас брифинги от военного командования с опциями как возобновление ударов против Ирана на фоне того, что переговоры, мягко говоря, буксуют. Если понимание администрации такое, что перезапущены были эти часы, то, соответственно, в понимании администрации это может быть, что у них опять будет 60-дневный срок. Однако до какой степени это понимание администрации базируется на легальных нормах, сказать сейчас трудно, и наверняка, собственно, это будет предметом изучения. Демократы яростно против этого. На сенатских слушаниях даже это звучало, что вооруженные силы, может быть, прямо сейчас не принимают участие в активных бомбардировках, но они по-прежнему осуществляют морскую блокаду Ирана, что является в их понимании актом войны. Насколько легально это будет развиваться, трудно сказать, но исходя из прошлых прецедентов, у многих наблюдателей ощущение, что ничего особенного Конгресс делать здесь не может, кроме того, чтобы больше привлекать внимание общества. Хотя надо отметить, внимание общества и так привлечено к этой войне тем, что цены на бензин рекордно высоки и, в принципе, избиратели недовольны.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Напомню, что Дональд Трамп многократно заявлял, что иранский военно-морской флот полностью разгромлен, что уничтожены почти 160 или 170 иранских кораблей, а американские ВМС успешно блокируют иранские порты. Почему, несмотря на это, Иран, в свою очередь, успешно блокирует судоходство в Ормузском проливе, через который до войны шло до четверти мирового экспорта нефти? Вот как это объясняет международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский.
2: Географическое положение, в том числе и природные особенности Ирана, сделали Ормузский пролив практически идеальным местом для симметричных военных действий и блокады. И кроме того, иранские военные, главный корпус стражи Исламской революции, КСИР вот этот, они сейчас в противостоянии с США, Израилем и соседними арабскими странами очень умело используют опыт предыдущих войн в регионе. Какие есть ключевые географические факторы, которые обеспечивают Ирану стратегическое преимущество в Ормузском проливе? Ну, во-первых, это крайняя узость судоходных каналов. Ширина Ормузского пролива в самом узком месте примерно 33-39 километров. Данные разнятся, потому что он в целом очень мелководный. И при отливах они там достигают очень многих метров в высоту. Ширина имеющихся там судоходных путей – это два таких относительно глубоководных морских коридора, годных для прохода по ним огромных нефтяных танкеров. Их ширина составляет всего 3 километра каждого. И эти два коридора разделены 3-километровой буферной зоной. И в результате крупные танкеры вынуждены идти по таким предсказуемым, крайне узким и строго определенным маршрутам, что делает их легкими целями для иранских дронов, ракет, подлодок, катеров там, и береговой артиллерии. Во-вторых, Иран сам обладает береговой линией вдоль Персидского и Оманского заливов, которые Ормузский пролив и соединяет, длиной 1600 километров. Это позволяет Ирану атаковать суда не только в самом узком месте пролива, но и на дальних подступах. А США и их союзники вынуждены распылять силы для охраны вот этой огромной акватории. Потом, Иран-то страна горная.

0: И вот крупнейшая его горная система, хребет Загрос, она почти вплотную подходит к берегам Армузского пролива. Иранская сторона – это изрезанный гористый берег с многочисленными утесами и пещерами. И это позволяет иранским военным спокойно прятать здесь от американской авиации, от спутникового наблюдения свои мобильные пусковые установки, противокорабельных ракет и так далее. И высоты также просто визуально обеспечивают отличный обзор и, ну, дальность поражения морских целей самыми простыми средствами. Ну и к тому же Иран контролирует ряд стратегических важных островов непосредственно в проливе или на входе в него. И с них практически невооруженным глазом видны все узкие глубоководные вот эти фарватеры в Армузском проливе. Это такие естественные непотопляемые авианосцы, где и размещаются иранские радары, ракетные батареи и стоянки скоростных катеров. Но кроме того, я уже сказал, что мелководье в Армузском проливе, да и в общем весь Персидский залив, он мелководный, это все идеально подходит для постановки морских мин, причем простейших, которые крайне сложно и дорого обезвреживать. То есть там крупные военные корабли США ограничены в маневре, а иранские вот эти знаменитые москитные флотилии малых катеров, они могут действовать максимально эффективно. Ну, что есть у Ирана? Противокорабельные ракеты берегового базирования, сверхзвуковые противокорабельные баллистические ракеты там разных модификаций. Есть и уже мной упомянутый москитный флот, то есть тысячи малых быстроходных катеров, очень маленьких, но вооруженных там одной ракетой, одной торпедой. Они способны действовать настоящим таким вот комариным роем, затрудняя работу систем ПВО в американских крупных кораблей. И тоже этот флот иранцы прячут в укрепленных подземных городах на побережье. А все современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны, американские этих авианосцев, фрегатов, эсминцев, они рассчитаны на перехват больших скоростных ракет. Но они просто, как говорят эксперты, задыхаются, когда им необходимо, ну, одновременно отслеживать десятки таких мелких, совсем микроскопических маневренных объектов. Ну и к тому же эти катера, они идеальные минные заградители. То есть они за час могут засеять судоходные фарватеры донными минами. Ну и к тому же, как выяснилось, у ВМС КСИР и ВМС Ирана есть собственные сверхмалые подводные лодки, которые специально приспособлены для скрытных операций в этих мелководных акваториях Персидского залива и Армунского пролива. Они могут лежать на дне и становясь при этом практически невидимыми для сонаров, и просто ждать прохода цели, чтобы выпустить торпеды с предельно близкой дистанции. Ну и, конечно, нельзя забывать про беспилотные системы. У иранцев очень широкий спектр дронов, которые позволяют им постоянно мониторить акваторию и наносить разные воздушные удары. Мы помним Иран-Иракскую войну 80-х годов прошлого века и так называемую танкерную войну. И явно Иран из тех событий какие-то военные нужные уроки извлек. То есть там в те времена тоже были прямые столкновения, бои такие военно-морские между иранским и американским флотами. Естественно, они пошли в атаку, были немедленно уничтожены. И вот сейчас иранцы делают совсем по-другому при своей нынешней блокаде Армузского пролива. Используют сотни быстроходных мелких катеров, тысячи мин, дешевых дронов, и они явно надеются сделать войну из-за очень возможных человеческих и, главное, таких наглядных финансово-экономических потерь совершенно неприемлемой, невозможной и непопулярной в мире, и, главное, внутри самих Соединенных Штатов.
1: Это был международный обозреватель «Свободы» Александр Дубровский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вернусь к ситуации в Персидском заливе. Все два месяца боевых действий там блокированы гражданские суда вместе с экипажами. Международная морская организация бьет тревогу. Такого рода кризисов не было, хотя, к примеру, когда Суэцкий пролив оставался блокированным с 1967 по 1975 годы, в Красном море не менее 15 судов застряли аж на несколько лет. Не забудем и войну в Персидском заливе 1990-91 годов, когда Ирак напал на Кувейт. На оба этих кризиса пришлись годы карьеры болгарского моряка, бывшего старшего механика крупных торговых судов Коста Атанасова, который ходил в рейсы на судах под флагами Болгарии, Греции, Германии, Мальты, Кипра и других стран. Я беседую с ним о том, предвидится ли или кризисные ситуации при подготовке дальних рейсов.

0: Насколько тяжело они сказываются на членах экипажей застрявших судов, даже если не учитывать опасность боевых действий или опасности напороться на мину. Сейчас уже 2 месяца, как я понимаю, сотни судов блокированы в Персидском заливе. Как в таких условиях выживают экипажи? Исходя из вашего опыта, что там сейчас может происходить?
1: Были сотни, ну, переход, скажем, с Сингапура на Суэц. Считается, сколько времени займет этот переход. И когда снабжение идет в Сингапуре, мы считаем так, что на 30% берем больше, чем нам нужно для перехода. Но вот бывают такие случаи, когда не можешь пройти, скажем, там, Красное море, а бывали случаи, когда даже близко к берегу, но нельзя выйти, потому что нехорошая погода. И как сейчас, может быть, не разрешают выйти, потому что не можешь перейти через Ормуз. Но бывают такие случаи, когда стоим, что кушать тест, но захочем что-то поменять, ну, можно рыбку половить. Это тоже случалось. Соседние суда, если у них есть, они помогают.
0: Если судно задерживается, вот блокировано, как сейчас, экипаж продолжает получать заработную плату? Вообще как-то его поддерживают?
1: Ну да, зарплата, она идет. Пока судно в море, у тебя контракты заканчиваются обычно, когда сходишь с судна. А обычно даже, когда проходятся вот сейчас такие районы, как Ормузский пролив, где ведется и война, то тогда судно, чтобы пройти, судовладелец должен с экипажем уточнять. Проходящие военные области, военные операции ведутся, то даже может быть и увеличение зарплаты, потому что получается уже военный риск. Как и было раньше, когда там иракская война была, там все танкера, которые проходили кувейтские с болгарскими экипажами, они получали довольствие, так скажем, хорошее.
0: 2 месяца уже. Это уже очень большой срок для вот такой ситуации.
1: Да, да, большой. Ну, раньше, когда остановили закрыть Советский канал, там очень много судов застряли. Но там по-другому было тогда. Экипажи могли меняться, там стоял не целый экипаж, а часть, который просто охранял судно. И довольно долго там было, несколько лет, я думаю. Но там военные действия не были.
0: Но там суда были пришвартованы, они ведь не находились посреди залива.
1: Не, они были на якорь стояли.
0: В нынешних условиях, на ваш взгляд, возможно сменить экипаж судна блокированного? Ведь наверняка полностью его оставлять нельзя.
1: Я не думаю, что сейчас могут менять экипаж. Куда выйти? Нужно разрешение, скажем, там Ирана, чтобы разрешили поменяться экипаж на это, снять судно и пройти через Иран, какой-то порт.
0: Ну, а если, например, из Арабских Эмиратов или из Омана, принципе, придет катер с новым экипажем, да, и заберет старый?
1: Ну, если там договорняк есть, можно, конечно. Катер сможет пойти. Но это зависит от обстоятельств. И на рейде на Финдии я лично стоял 124 дня, 4 месяца. Но мы периодично, скажем, 10-12 дней, 2 недели так подходили к берегу. Вот там можно уже получать провизии, воду. Можно лодку забрать, частный экипаж, выйти в город прогуляться, вернуться. Но там было другие обстоятельства.
0: Моим собеседником был бывший старший механик крупных торговых судов, болгарский моряк Коста Атанасов. «Время свободы» — неожиданное заявление, тоже имеющее отношение к войне в Персидском заливе, сделал президент Международной федерации футбола Джани Инфантино. Он объявил, что сборная Ирана по футболу точно примет участие в чемпионате мира, который летом пройдет в Северной Америке, причем матчи отборочной группы иранская команда должна играть в Соединенных Штатах. Позвольте начать с самого начала и сразу же ясно подтвердить для всех, кто, возможно, думает или пишет иначе. Иран, безусловно, примет участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2026. И, конечно, Иран сыграет в Соединенных Штатах Америки. Причина очень проста, дорогие друзья. Мы должны объединяться, мы должны сплачивать людей. Это моя ответственность, это наша общая ответственность. Футбол объединяет мир. FIFA объединяет.

0: объединяет мир. Вы объединяете мир. Мы объединяем мир. Это был президент ФИФА Джанни Инфантино. Надо, наверное, отметить, что это заявление он сделал в контексте выдвижения своей кандидатуры на переизбрание президентом ФИФА на новый срок. Каких-то деталей по поводу приезда иранской сборной в Америку он не привел. Напомню, что представители МИД Ирана ранее заявляли о невозможности отправки иранской сборной на чемпионат мира в США в нынешних условиях, а Дональд Трамп говорил, что не хотел бы приезда иранской команды в Америку. Тем не менее, услышав о заявлении Инфантино, с которым его связывают дружеские отношения, вчера Дональд Трамп возражений уже не высказал. Ну, если Джанни это сказал, то я не против. Джанни это сказал? Джанни Инфантино — это просто бомба. Если Иран выиграет, это меня не беспокоит. Все нормально. Знаете что? Пусть они играют. Джанни отличный парень, мой друг. И он говорил об этом, и я ему сказал: делай, что хочешь. Можешь взять их, можешь не брать. У Ирана хорошая команда? Не знаете? Вообще в это трудно поверить, честно говоря, но я думаю, пусть играют. Это был Дональд Трамп. Вы слушаете «Время свободы», как всегда, в пятницу, в завершении выпуска рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Вита Нова» выпустило монографию Дмитрия Северюхина «Иван Билибин». О «Книге недели» рассказывает Иван Толстой.
1: Заглавие «Иван Билибин», а подзаголовок книги гласит: «По тропинкам русской сказки». И, вероятно, иначе быть не может. Билибин – сказочник не только в нашем сознании, но и по своей сути. Иван Яковлевич с молодых лет влюбился в русский фольклор, в старину, в поэзию и мистику народных преданий и всю жизнь рисовал и рисовал свою неубывающую мечту. Помните, у набоковского Мартына в детстве над кроваткой висела акварель, густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. И он мечтал однажды прыгнуть в эту картину. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса и звуки тропинки, пересеченные там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей. На мой взгляд, нет более точного описания билибинского пейзажа, и я бы назвал многое у Набокова литературным билибинством, и наоборот. Дмитрий Северюхин с глубоким знанием дела прошел по тропинкам художника, рассказал о его долгой и драматической жизни. От глотка мюнхенского воздуха в юности Билибина поразили работы Бёклина и фон Штука, но отвратила известная художественная школа Ашбе и даже баварское пиво, тяжелый, стопудовый и отупляющий какой-то напиток, через частную рисовальную студию Марии Тенишевой, Петербургскую академию художеств, выставки мира искусства, русское революционное лихолетие, бегство из России, жизнь в Египте, не самом очевидном месте для русского изгнания, оседлый Париж и до возвращения на родину в 1936-м. 1899 год сыграл в становлении Билибина ключевую роль. Дягилевская выставка западного и русского искусства, журнал «Мир искусства» и вся организационная художественная деятельность вокруг него, а также точечное воздействие уже скончавшейся к тому времени Елены Поленовой, не заставшей бурное развитие новой мироискусенческой эстетики, но мощно повлиявшей на него. Фольклорное начало Поленовой и мифологическое мышление Виктора Васнецова совокупно в значительной мере определили формулу будущего творчества Билибина. Сказки и былины, отдельно сказки Пушкина, все эти тонкие книжки увеличенного формата составили эмоциональную и духовную эпоху. Печатались они в лучшей типографии того времени – экспедиции заготовления государственных бумаг, где печатались деньги, нынешний госзнак. Книжная графика и работы для сатирических журналов, театральные декорации, эскизы костюмов, создание почтовых марок романовской серии к 300-летию царствующего дома, дизайн кредитных билетов 1917 года, так называемых «думок», а затем «керенок», и, конечно, портреты современников. Все это богатство Билибин оставлял за плечами, когда покидал Россию из Новороссийского порта весной 1920 года. Осев в Египте, художник жил всевозможными заказами – церковными и светскими. В 25-м году он с женой перебрался в Париж. Их обоих, а особенно Александру Щекотихину-Потоцкую,

0: Советскую, манила участие в грандиозной и эпохальной международной выставке декоративных искусств. В советском павильоне Щекотихина, не желавшая прерывать связь с Россией, представила свои работы для Ломоносовского фарфорового завода. И это стало еще одной каплей для чаши неприязни супругов со стороны эмигрантского сообщества. Большевизанство Билибиных становилось притчей во языцах. Всегда волнует вопрос, почему в самое страшное сталинское время знаменитые изгнанники возвращались в Россию? Северюхин дает отличный, почти исчерпывающий ответ. Уже в начале 30-х годов, пишет он, эмигрантское сообщество неуклонно беднело, многие его представители оказывались порой в отчаянном положении и в буквальном смысле голодали. Особенно ухудшалось положение русских художников. При общем снижении активности художественного рынка уменьшался круг русских покупателей, продажи и заказы случались все реже и были все скуднее. Работы русских художников, даже весьма известных до революции, не котировались на французском художественном рынке, не имели установившихся расценок и, образно говоря, выпадали из сферы биржевых сделок. Возвращение Билибина с женой и пасынком Мстиславом Потоцким было выстраданным и естественным. На ленинградские годы Билибин, в отличие от некоторых других репатриантов, пожаловаться не мог. Он стал профессором на графическом факультете Академии художеств, выполнил эскизы декораций к опере «Сказка о царе Салтане», иллюстрации к песне про купца Калашникова, к сводному тексту «Киевских былин». В каком-то смысле жизнь предоставила ему и после возвращения сказочные возможности, словно баловню судьбы. По собственной тропинке он вернулся в родные места. В начале блокады художник вынужден был переехать в здание Академии художеств. Там, в наспех устроенном стационаре, он и скончался от истощения 7 февраля 1942 года.
1: Монографию Дмитрия Северюхина «Иван Билибин» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте подкаст «Время свободы». Уходит на майские каникулы. Я вернусь в эфир 12 мая. А на сегодня у меня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, сегодня утром я прочитал текст на Axios и хочу зачитать его начало. 6 фактов, без преувеличений, все за последние 60 дней. Искусственный интеллект – самая быстро растущая производственная категория в мировой истории. Одна из последних моделей настолько мощна, что ее создатель не хочет публиковать ее. OpenAI и Anthropic заявляют, что их самые мощные модели ИИ теперь строят сами себя. Компании, занимающиеся ИИ, становятся менее прозрачными по мере того, как модели становятся более мощными. Федеральное правительство при этом не требует никакой прозрачности. Недовольство ИИ быстро растет. В начале апреля дом генерального директора OpenAI Сэма Алтмана в Сан-Франциско стал мишенью 2 атак за 1 неделю. Потрясенный он написал: «Страх и тревога по поводу ИИ оправданы, власть не может быть слишком сконцентрирована». Разрушительные последствия

0: и больше не являются теоретическими. Инвесторы еженедельно осознают, какие новые задачи, выполняемые людьми, будут уничтожены новейшими моделями – от программирования до услуг в сфере недвижимости, от юридических исследований до финансового управления. «Нас предупреждали, – пишет Аксио, – что мы высвободили нечто мощное, нечто, что понимают лишь немногие, особенно среди тех, кто находится у власти. Воспринимайте это как рассвет новой атомной эры». И Аксио пишет о потенциале новой технологии как для процветания, так и для разрушения. И вот тут я хочу добавить, что лично я каждый день пользуюсь чат-ботами, но когда я вижу, сколько места AI занимает в общественном воображении, я не уверен, что это соответствует моим ощущениям. То есть, насколько искусственный интеллект повлиял на жизнь вокруг нас. Но, может быть, я просто не осознал этого, просто медленный. А вы как видите, мы уже живем в эпохе искусственного интеллекта или вступаем в нее, или на самом деле мы еще где-то на очень дальних подступах?
1: Конечно, трудно сказать. Мне кажется, что уже заметны изменения. Это вот одна из причин, почему искусственный интеллект привлекает такое внимание и так беспокоит всех. Это то, что очень легко в повседневной жизни увидеть мощь этого. То есть теперь каждый человек может написать внятный хороший текст. То, что раньше люди не могли написать. Любое школьное задание легко делается искусственным интеллектом. Любое задание бакалаврского уровня по гуманитарным предметам и тем более по естественно-научным легко делается искусственным интеллектом. Соответственно, все люди, которые хоть какое-то имеют отношение вот к любому буквально там общению или к любому анализу, они видят, какие огромные преимущества это дает и какие угрозы повседневной работе, которую мы делаем, это создает. Но знать, на какой мы стадии этого, пока что трудно. Слишком все быстро меняется.
0: Ну вот интересно, вы говорите тоже о каком-то в своем как, таком пузыре, скажем, образовательном. Вот вы приводите примеры из научной, академической сферы. Я тоже в журналистской профессии, понятно, существенные изменения. Я знаю примеры, как молодым ребятам после университета трудно искать, стало труднее искать работу, очевидно. Еще какие-то примеры. Но вот так вот, чтобы глобально изменившаяся жизнь. Более того, иногда я вижу посты о разочаровании. Люди ожидают большего от искусственного интеллекта.
1: Но в школу-то ходят все. Или есть дети-школьники, или есть внуки-школьники. И любое школьное задание, любое домашнее задание можно отсканировать страничку из учебника, попросить написать, и искусственный интеллект это сделает лучше учителя. Можно попросить искусственный интеллект объяснить какую-то тему, и он это объяснит лучше очень многих учителей лично этому человеку. Это касается не только людей, которые занимаются наукой или там сложными расчетами. Это именно что всех уже касается.
0: Как будто искусственный интеллект заходит чуть-чуть с другой стороны, не там, где его ожидали. Кажется, когда говорят о влиянии искусственного интеллекта, что это массовая безработица или что-то такое. Но, видимо, это неправильное представление.
1: Пока что это не массовая безработица. Мне кажется, что вот пока что, что хорошо видно, я вижу это вокруг себя, и это мы слышим отовсюду, пока еще что нет серьезных исследований про это, но это отовсюду слышно, что искусственный интеллект – это такой инструмент, который очень сильно увеличивает неравенство. То есть вот там в науке сразу видно, лучшие ученые мгновенно, сейчас они уже третий год это все используют, уже за них это пишут статьи, имейлы, редактируют. Это также помогает самому низшему кластеру, вот тех, кто писал фейковые статьи, это тоже помогает, и это совершенно разрушает как бы средний уровень. И то же самое относится ко всем школьникам, что это резко помогает самым сильным, и это помогает выполнять какие-то требования самым слабым и разрушает середину. Я думаю, что так вот может быть во многих сферах деятельности.
0: Пост Алтмана, который упоминался в этой статье, который объясняет его восприятие, и его восприятие, оно абсолютно глобальное, это на уровне шекспировских или высокооктановых таких драм. Он длинный, Но это впечатляющий документ, поэтому я считаю, что его все равно стоит привести. Если вы почувствуете усталость, вы прерываете меня, вносите дополнения или какие-то комментарии, но я буду цитировать. Я его сокращал, но все равно он длинный остался. Итак, 11 апреля после нападения на его дом Алтман поместил в блоге фотографии членов его семьи и написал: «Я делюсь фотографией в надежде, что она разубедит следующего человека от попытки бросить коктейль Молотова в наш

0: жду, вне зависимо от того, что он обо мне думает. Первый человек сделал это прошлой ночью в 3:45 утра. К счастью, бутылка отскочила от стены, никто не пострадал. Сейчас самое время, чтобы затронуть несколько моментов. Стремление к процветанию для всех, расширение возможностей всех людей, развитие науки и техники – это мои моральные обязательства. Искусственный интеллект станет самым мощным инструментом расширения человеческих возможностей, потенциала, который когда-либо существовал. Не все пойдет гладко. Страх и тревога по поводу искусственного интеллекта оправданы. Мы являемся свидетелями самых масштабных изменений в обществе за долгое время, а возможно, за всю историю. Мы должны обеспечить безопасность. Нам срочно нужна реакция всего общества, чтобы быть устойчивыми к новым угрозам. Искусственный интеллект должен быть демократизирован. Власть не может быть слишком сконцентрирована. Контроль над будущим принадлежит всем людям и их институтам. Мы должны принимать решения о нашем будущем и новых правилах коллективно. Я не считаю правильным, чтобы несколько лабораторий ИИ принимали самые важные решения о будущем. Далее Алтман пишет о личных ошибках, о начинающемся суде с Илоном Маском, называет себя несовершенным человеком в центре исключительно сложной ситуации, просит прощения у людей, которым причинил боль, сожалеет, что не извлек уроков раньше.
1: Валя, я понимаю, сам Альтман – это важнейший герой сегодняшнего дня, это визионер и успешный предприниматель, но мне кажется, что вот его рассуждения про то, как вообще устроен социум и как реагирует на инновации, они как раз совершенно банальные. Искусственный интеллект – не первое, не последнее изобретение на нашей памяти, которое фундаментально меняет жизнь. Наверное, 30 лет назад мы бы не подумали, что мы будем находиться в постоянном контакте. Не приходить домой и звонить по телефону, не искать будку на улице, а у нас будет постоянный контакт, мы будем обмениваться видеосообщениями. Но этого тоже не думали, это сильно поменяло жизнь, но в то же время это не то, что мы стали жить в другой реальности. Ну, появился технологический прогресс быстрый, многие вещи заработали быстрее, так же и сейчас.
0: Я вернусь к этому соображению о последствиях, потому что иногда последствия рисуют глобальными и катастрофическими. Но интересно, вот этот призыв к демократизации искусственного интеллекта. Я прям... Вот слово «демократизация» звучит часто и хорошо в этом контексте. И интересно, что в американской политической жизни искусственный интеллект занимает огромное...
1: Вы считаете, что занимает огромное место, а я не уверен. Мне кажется, что вот цены на бензин, вызванные тем, что президент Трамп решил нанести удары по бункерам в Иране, убить главу государства, это гораздо более важная вещь в политике. Как бы вот это влияет на то, как люди проголосуют, кто будет у власти в стране. Это даже в сущности закон о регулировании искусственного интеллекта, они определяются ценами на бензин, а не тем, что происходит в сфере с искусственным интеллектом.
0: Почему?
1: Потому что это волнует избирателей. Я понимаю, что вот у людей, которые живут в таком маленьком пузырике из мультимиллиардеров в Силиконовой долине и журналистов «Нью-Йоркера» и «Нью-Йорк Таймс», которые вот это все обсуждают, для них это такая эсхатологическая дискуссия, вот все поменяет. Но избиратель, когда он будет голосовать в ноябре, он, если будут высокие цены на бензин, он проголосует за демократов, и будет более жесткое регулирование искусственного интеллекта. Если цены на бензин значительно упадут и инфляция снизится, он проголосует за республиканцев, и будет продолжаться, вот как сейчас, практически полное отсутствие регулирования искусственного интеллекта. И то, что вот в искусственном интеллекте происходит, это мало влияет на это. Это не сказывается на том, как люди проголосуют.
0: Я с этим не совсем соглашусь. В смысле, я согласен с тем, что экономическая вот такая прямая и грубая экономика, она может быть самая влиятельная в этом смысле. Но мы видели примеры того, что при общих равных и другие вопросы влияют. И мы видели, что и внутри республиканской партии есть разные полюса, которые относятся к одной проблеме по-разному. То есть даже если, условно говоря, республиканцы выигрывают, может быть, отношение к искусственному интеллекту, оно не будет просто нерегулировано.
1: Мы можем обсуждать, но я говорю то, что не это будет определять, не то, что происходит в сфере с искусственным интеллектом, и не прибыли компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, будут определять, кто выиграет выборы. А вот тот, кто выиграет выборы, будет иметь большое влияние для искусственного интеллекта.
0: Хорошо, поговорим тогда об этих позициях, но по-прежнему я хочу еще чуть-чуть не соглашаться и приведу пример влияния, собственно, индустрии AI на рядового избирателя. Такого влияния, очевидно, два. Первое – это массовое строительство дата-центров в этих районах, где эти центры возводятся, приводит к довольно значительным

0: Что-то сделать с этим. Например, Вирджиния – это такой большой кластер дата-центров. В прошлом году на губернаторских выборах кандидат демократов Абигейл Спанбергер, которая победила в результате, она, в частности, обещала сделать что-то, чтобы понизить цены, и, в частности, она обещала заставить AI-компании платить их честную долю, компенсировать вот этот рост на электроэнергию. Кроме того, очевидно, есть влияние AI на рынок труда. Люди, по крайней мере, может быть, даже это не массово, хотя это хороший вопрос, и это один из моих вопросов, насколько это массово. Но, очевидно, люди обеспокоены. Я видел опросы, что чуть ли не 70%, и это невзирая на идеологию, то есть это одинаково волнует независимых, демократов и республиканцев. Люди обеспокоены тем, что AI отнимет у них работу, и они хотят что-то с этим сделать. И это может вынудить и республиканцев тоже как-то реагировать на это.
1: Совершенно верно. Конечно, потеря работы – важнейший страх, и это важнейший мотив при том, как люди принимают политические решения. Но в то же время там, люди, потерявшие работу, они будут, грубо говоря, голосовать против тех, кто сейчас находится у власти. Они будут голосовать против партии президента Трампа. Но я опять-таки говорю, что тут даже дело не в том, что индустрия искусственного интеллекта может сделать. Это в каком-то смысле неважно. У них нет возможности сделать так, чтобы там люди потеряли меньше работ. Они не влияют на это. Они находятся вот в такой ситуации мощной конкуренции. Каждый пытается на день или на неделю опередить конкурентов, создавая все более хорошие продукты. Это никак невозможно остановить. Это Сэм Альтман, я же говорю, это какая-то иллюзия, если он думает, что они там как-то могут сесть в Калифорнии и решить, что вот мы не будем разрушать рабочие места. Он в рамках технологического прогресса маленькая песчинка. Если рабочие места будут потеряны, тогда в ноябре 26 года пострадают республиканцы. И будет больше регулирования.
0: Позиции партии по поводу регулирования AI. Это что? Вот так вот республиканцы просто говорят, не нужно нам никакого регулирования, а демократы говорят, нет, надо регулировать. Как-то более должно быть сложно устроено.
1: Это более сложно устроено, потому что избиратели обеих партий, они по этому вопросу, по искусственному интеллекту, выглядят очень похоже, почти одинаково. То есть и те, и другие избиратели, они сильно озабочены, они сильно из-за этого переживают. Но подход партии совершенно разный. Он не такой разный, как по многим другим вопросам. Например, по вопросам, скажем, регулирования в сфере окружающей среды, стороны занимают гораздо сильнее расходящиеся позиции. Там президент Трамп воюет, скажем, с ветряными электростанциями, демократы их активно продвигают. Про искусственный интеллект такого раздела нет, но в целом республиканский подход по факту. Вот республиканцы сейчас контролируют полностью правительство, и фактически индустрия искусственного интеллекта не сталкивается ни с каким серьезным регулированием. Чтобы говорить, что такое серьезное регулирование, то достаточно посмотреть на Европейский Союз. В Европейском Союзе сейчас существуют такие правила, которые фактически не дают возможности заниматься такими разрушающими, прорывными инновациями в сфере искусственного интеллекта. В Америке ограничений на это фактически нет. Не случайно мы видим каждый день новые версии, новые улучшения, новые продукты, сообщения о том, что искусственный интеллект используется там, там и там. У демократов больше разговоров о том, что нужно вводить какие-то ограничения, что нужно каким-то образом это регулировать. Но мне кажется, что пока что это в основном попытки, как это сказать, канализировать ту неустроенность, которую чувствуют избиратели по поводу искусственного интеллекта. Пока что вот таких предложений, чтобы серьезно, фундаментально регулировать искусственный интеллект, нет. Потому что, в частности, понятно, что вот это то место, где преимущество Америки. То, что люди изобретают, создают новое, улучшают жизнь людей.
0: Но если я правильно понимаю, демократы обеспокоены вопросами как бы конечного продукта. То есть они хотят сделать использование AI безопасным для потребителей, настолько, насколько это возможно, подобно тому, как, ну, вообще интернет, не знаю, родительский

0: вести контроль, что-то такое. И я видел, что и часть республиканцев, в принципе, поддерживает такие вещи. Единственное, что я вижу, что Трамп и его администрация, они пытаются не дать штатам вводить свои законы, ограничивающие AI.
1: Это вот такая очень прорыночная, очень антирегуляторная политика, что не просто не вводить федерального регулирования, а пытаться федеральным образом запретить штатам что-то регулировать. Это, прямо скажем, сложно, и я не так уж уверен, что будут успешные попытки, будут успешные действительно ощутимые результаты в этой области. Но я хочу сказать, что со стороны демократов, хотя пройдут разговоры и про этическое регулирование искусственного интеллекта, и про защиту потребителей, но это все вещи, как можно сказать, это не фундаментальные. Я же говорю, вот нужно, чтобы понимать, что такое фундаментальное, это сравнить с Европой. Система регулирования, принятая Евросоюзом, она такая, что она действительно фундаментально защищает потребителей, она фундаментально защищает людей от разрушения их рабочих мест, и она также фундаментально запрещает инновации. Вот со стороны демократов в США ничего такого не слышно. Вот такого, чтобы как бы фундаментально ограничить развитие отрасли, про это никто не говорит серьезно.
0: А как устроено это в Европе? Как можно запретить так прям, чтобы...
1: Но самое простое – это ввести, фактически сделать ответственными компании за результаты использования их продукты. Это самый простой способ очень сильно ограничить инновации. Это и в Америке сейчас все будет, этот вопрос будет стоять во всех судах, но нет требований к продукту, которые заставляли бы создателей продукта вот так отвечать за все, что продукт, за тот ущерб, который продукт может нанести.
0: А это касается, например, если человек потерял работу из-за AI, он может подать в суд?
1: Работу защищают другие вещи. Вы можете... Европейское законодательство, оно лучше защищает рабочие места. Это неважно, из-за искусственного интеллекта или из-за чего-то другого человек потерял работу. Но в Европе, во многих странах, труднее человека уволить просто из-за того, что появилась возможность его заменить на машину.
0: С точки зрения фондового рынка... Искусственный интеллект – это, видимо, главная история последних лет и главный драйвер роста. Все эти последние годы боялись, что это будет такой пузырь, который лопнет, но он вроде не лопнул. Есть, как бы, есть естественный рост доходов у AI-компаний. И даже говорят о том, что рост AI как бы замаскировал другие проблемы роста американской экономики, что если бы не было роста AI, то чуть ли не в рецессии могла бы оказаться американская экономика. И в этом смысле администрации Трампа повезло. Это в этом причина того, что Трамп так хорошо относится? Или у него есть какое-то чувство к подобным технологиям? Он всегда к новым технологиям, он в них хорош. Он из крипто на расстоянии вытянутой руки, и с соцсетями, и он сам верховный инфлюенсер Соединенных Штатов, как известно. Это впечатляет для человека, которому через 2 месяца 80 лет.
1: Трудно заребаться психоанализом президента Трампа, хотя я думаю, что всю нашу оставшуюся жизнь мы будем обсуждать. Но, конечно, вы совершенно правильно сказали, он явно человек персонально очень открытый к инновациям. Я не думаю, что американский президент решает развиваться искусственному интеллекту или нет. Это не вопрос президента, он бы развивался при любом президенте. И также важнейший прогресс был и при администрации Байдена, которая была гораздо более про регулирование. И про президента Байдена мы не знаем, что он так вот был открыт к использованию гаджетов и других инноваций. То есть это правда, что президент Трамп открыт, но также и это правда, что не американский президент решает, каким технологиям развиваться.
0: Я на самом деле задавал этот вопрос, потому что мне даже больше интересует обратный вопрос. Вопрос об отношении лидеров AI-индустрии к Трампу и к республиканцам. Потому что с идеологической точки зрения, как раньше представлялось, было ощущение, что программеры, математики, компьютерные предприниматели, они такие более демократичные, в том смысле ходят в кедах, ездят в метро. Ну и раньше они

0: скорее тяготели к тому, чтобы поддерживать демократов, жертвовали демократам на предвыборной кампании. Но последние годы или последние пару десятилетий искусственный интеллект и, а до этого крипто создали такой класс сверхбогатых людей, которые чем-то близки по убеждениям к либертарианцам, то есть они не очень заинтересованы в общественном благе, а у них есть какие-то свои надтеории многообразные.
1: Да, это правда. Я вот только что читал очень интересную книгу Нейта Сильвера, знаменитого аналитика. Он знаменит анализом предвыборной статистики, но он написал книгу про риск, в котором много есть и про профессиональный покер, которым он занимался и занимается, и про рыночные прогнозы исходов выборов. И также он для некоторых глав проинтервьюировал вот всех этих титанов крипто, титанов искусственного интеллекта, потому что ему хочется проникнуть в их философию, подсознание. Там интересно обсуждаются и современные философские теории, которыми руководствуются люди типа Сэма Альтмана или Сэма Банкмана-Фрида, который за воровство сел в тюрьму на много лет, который был король крипто. Да, у них там есть собственная культура, и она довольно интересная. Я бы сказал, что она не совсем лежит в той же плоскости, в которой происходит деление на республиканцев и демократов, но действительно это люди во многих отношениях прогрессивные, социально прогрессивные. Они, конечно, там не дискриминируют против ЛГБТ, и в то же время у них такой либертарианский антиправительственный элемент очень силен. И он, видимо, не сводится действительно к тому, что просто платить меньше налогов. Знаете, тут в Америке у меня были разные демократические друзья, а потом они начинают зарабатывать много денег и начинает меняться политическое отношение, потому что действительно как бы республиканский президент, вот у тебя больше налоговый возврат. Причем это довольно быстро становится большой разницей. Титаны искусственного интеллекта, нынешние доминаторы Кремниевой долины, это, похоже, действительно такая новая философия, связь социальной прогрессивности и либертарианского подхода.
0: Да, и тот же Маск, у него есть самые разнообразные теории. Он и одновременно хочет человечество переместить на Марс, одновременно у него какие-то идеи, близкие к евгенике. Он финансирует какие-то проекты по улучшению генофонда. И, в общем, это какая-то такая странная смесь вот этих идеологий. И при этом существует довольно значительный сдвиг в сторону республиканцев, как-то связано именно с Трампом. То есть это не просто то, что вы упомянули, что это не просто вот такая выгода, мол, люди, владельцы бизнесов, они просто хотят лучших условий для своего бизнеса. Они что-то находят в этом, и я вижу, в принципе, многих людей, которые через это, через какое-то либертарианское такое мироощущение приходят скорее к поддержке Трампа, даже если они социально продвинуты.
1: Да, это так. И мне кажется, что вот одна из вещей связана просто с богатством, потому что, конечно, вот администрация Трампа и сам Трамп — это в значительной степени такая глорификация, прославление золотого тельца. И многие из этих людей, даже при том, что они выдающиеся предприниматели, инженеры, визионеры, они во многих отношениях, жертвуя своего собственного невероятного богатства, в том смысле, что они так богаты, что они каждую свою мысль принимают за открытие философии. Вокруг них всегда есть люди, которые готовы им сказать, что вы не просто выдающийся инвестор, не просто удачливый бизнесмен, не просто хороший коммуникатор и визионер, но вы и выдающийся философ нашего времени, вы и выдающийся аналитик, и политолог, и кто угодно. И еще хочется очень сильно признания.
0: Хотел в конце, в заключение, вернуться к вопросу о демократичности, поговорив о персоналиях. И это как раз одно из этих персоналей является Илон Маск, а другой — Сэм Алтман, и третий — это Дарио Амадей. И они все связаны с компанией OpenAI, которая является крупнейшей звездой в AI-индустрии – это ChatGPT, их продукт. Значит, Илон Маск и Алтман создали в 2015 году OpenAI с миссией разработать безопасный и полезный искусственный общий интеллект на благо человечества, а не ради прибыли. Маск был крупным спонсором на раннем этапе. Это было в противовес Google.

0: Но спустя 3 года Маск покинул OpenAI. Там был конфликт интересов, потому что он и в Тесле развивал. Но у них явно был конфликт с Алтманом, потому что Алтман не соглашался сближаться с Теслой. И потом Алтман возглавил движение OpenAI в сторону коммерциализации. Сейчас это дошло до того, что прямо сейчас происходит суд, где Маск требует вернуть все назад в неприбыльное производство на благо человечества.
1: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть прямо реально нет очевидно одного ответа на этот вопрос.
0: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
1: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть, как бы, самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов. А альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Но вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
0: А третий человек из OpenAI, который теперь, может быть, не имя его так известно, но он... может быть, окажется самым влиятельным человеком в этой истории, это Дарио Амадей. Он присоединился позже к OpenAI в 2016 году и стал вице-президентом по исследованиям, а потом он ушел и создал в 2021 году компанию Anthropic, которую все теперь знают по продукту Claude. Эта компания, которая сейчас, судя по тому, что я сегодня прочитал в другой статье Access, растет сейчас быстрее всего, что когда-либо росло в истории.
1: А помните, в Вале была такая компания Netscape, была самой быстрорастущей компанией. Она промелькнула и исчезла. Она сделала своих создателей миллиардерами, она навсегда изменила то, как мы общаемся через интернет. Она сделала браузеры бесплатными и исчезла без следа.
0: Большое спасибо. На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читая новости». Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 6-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

0: композитор Игорь Стравинский переехал в США в сентябре 1939 года в ореоле европейской славы. Но американскую славу ему еще предстояло стяжать. Вскоре с ним произошло одно из самых необычных событий в его жизни. Он приехал с концертами в Лос-Анджелес и получил странное приглашение. Знаменитый мультипликатор Уолт Дисней просил его пожаловать к нему на студию. Стравинский в недоумении. Оказывается, Дисней задумал полнометражную анимацию на классическую музыку. Одним из семи авторов этой музыки и единственным живым должен стать Стравинский. Дисней в восторге от своей идеи, но Стравинского его замысел повергает в ужас. Лучше всех эту встречу изобразил драматург Фредерик Строппел в пьесе «Мир тесен». Это вымышленный, но очень похожий на правду диалог. Я попросил своего коллегу Ивана Толстого прочесть со мной по ролям небольшой отрывок. Я читал за Стравинского, а Иван за Диснея.
1: Господин Стравинский очень рад.
0: Мое почтение, господин Дисней.
1: Давайте сразу по имени. Уолтер. Можно Уолт?
0: Но ведь мы так мало знакомы. Впрочем, как вам угодно. Вальтер.
1: Хлебнете что-нибудь? Кофе? Водки? Давайте вашу шубу.
0: Увольте, не дам и не хлебну.
1: Ну, сядьте хотя бы. Что скажете о вторжении немцев в Польшу?
0: Весьма прискорбное событие.
1: Но вы же сами подписали пакт о ненападении с Гитлером. Не работает ваш договорчик.
0: Лично я ничего не подписывал.
1: Вас понял. Мы художники, а значит, граждане мира, верно? У меня правило. В политику не вникаю. Грязное дело. Короче, рад, что вы заглянули. У вас тут гастроли?
0: Да.
1: По всей Америке?
0: Да.
1: Нравится наша Америка? Я всю ее объездил от Тихого океана до Атлантики. Такого повидал, не поверите. Великая страна. Лучшая на свете.
0: Позвольте узнать, в каких еще странах вы бывали?
1: Да, почти во всех. Обожаю путешествовать. И знаете, что я заметил? Люди-то везде одинаковы. Болтают на разных наречиях. А над моим утенком Дональдом хохочут все. Анимация — это всемирный язык. Вы, значит, в Голливуде концерт даете?
0: Дирижирую. Исполняем мои произведения. «Фантастические скерца», «Аполлон Мусагет» и «Сюита из жар-птицы».
1: Обожаю вашу жар-птицу.
0: Кажется, еще остались билеты.
1: Я бы из нее сделал шикарный фильм.
0: Занятная мысль.
1: Так давайте обсудим.
0: Возможно, когда-нибудь.
1: Прямо сейчас. Слушайте, я человек дела. Если вгрызусь, мертвая хватка. А вот «Петя и Волк» тоже вышел бы потрясающий фильм.
0: Вы находите?
1: Персонажи, музыка, все здорово. Напрасно там у вас гибнет утка. Но мы это обсудим.
0: Обсудить, разумеется, можно. Но позвольте заметить, «Петя и Волк» — сочинение Прокофьева.
1: Точно? Ну, вам виднее. Свою музыку, небось, отличаете. Черт, я был уверен, что ваша.
0: Даже стиль не мой.
1: Не скромничайте, Игорь, вы у нас талантище. Ладно, отложим этот разговор на будущее.
0: В будущем это все равно будет, Прокофьев.
1: Да вы упрямец.
0: Итак, к делу. Вы взяли мою «Весну священную».
1: Музыка высший сорт.
0: Благодарю покорно.
1: У меня от нее прямо мурашки. Особенно это место, как там, «Танец земли»? Ух, крепко забацали. Мы под вашу музыку конфетку сделаем.
0: Конфетку?
1: Вы у нас станете знаменитостью. То есть вы и так знаменитость, но в узких кругах. Нормальные люди о вас ни сном, ни духом. После моего фильма о вас узнает весь мир. Мы вас раскрутим, провезем по стране. Нью-Йорк, Чикаго. Слушайте, давайте отщелкаем вас со стоки. Сейчас гляну расписание.
0: Что такое стоки?
1: Леопольд Стаковский, наш дирижер. Вы наверняка его знаете.
0: Имею удовольствие.
1: Мы зовем его стоки. У нас по-простому, без церемоний. Потусуетесь в Голливуде, будем звать вас Игги.
0: Не предвижу возможности пусто-соваться.
1: Эх, стоки будет только в среду. Он у нас орел, всю музыку для фильма подобрал. Бетховен, Чайковский, Мусоргский, Шуберт. И вы.
0: Великие покойники и я. Сбылись мечтания.
1: Никаких мечтаний, полный реализм. Такой анимации еще никто не делал. Поверьте, когда на вас ринутся динозавры, вы из штанов выпрыгнете.
0: Простите, как вы сказали? Динозавры? Вероятно, я ослышался.
1: Не ослышались. Мы провели целое расследование, привлекли экспертов, палеонтологов, «Чёрта лысого! Так что динозавры у нас высший сорт. От настоящих не отличите. Придумали роскошную сцену. Битва королевского тираннозавра со стегозавром. Это, скажу я вам, вещь».
0: «Позвольте минуточку. Битва динозавров?»
1: «Битва динозавров».
0: «Под мою весну священную?»
1: «Ну да, красотища! Мы с ребятами слушали вашу музыку, эти безумные, дикие ритмы, и вдруг меня осенило. Подадим эту историю вот под таким соусом. Да, внезапным, да, неожиданным. И все сошлось. Ведь ваша музыка о сотворении мира, а у нас динозавры, доисторические времена, начало начал».
0: «Господин Дисней, при всем уважении, в моей музыке уже имеется, как вы изволили выразиться, соус. Это история о древних обрядах и ритуалах языческой Руси. Хочу подчеркнуть, речь идет о людях, не о динозаврах».
1: «Знаю, знаю, я ваше либретто до дыр зачитал. Здорово закручено. Но для фильма нужно что-то простое и понятное».
0: «Название «Фантазия» вы, разумеется, сами измыслили».
1: «Стоки придумал. Отличная, правда? Тут вам и тайна, и чудо, и звучит по-умному. Хотим интеллектуалов тоже зацепить. А что, плохое название?»
0: «Удовлетворительное, учитывая, что его придумал господин Стаковский».
1: «Вот оно что. Стаковского, значит, не любите?»
0: «Не скажу, что он мой любимый интерпретатор современной музыки, а также романтической, да и любой иной, в особенности моей».
1: «А он о вас очень хорошо отзывается».
0: «Естественно, он на моей музыке карьеру сделал. Но мы несколько отклонились от темы. Прошу вас уяснить простую вещь. Весна священная, балет с очень конкретным сюжетом. С ним связана каждая нота. Это единое целое».
1: «Разве я спорю, Игорь? Вы великий композитор. Вы сочинили шикарную музыку на шикарный сюжет. Мы просто прибавим довесочек, визуальный. И в этом вся фишка».
0: «Довесочек? Фишка?»
1: «Ну да. Одна картинка дороже тысячи слов, а у нас 24 картинки в секунду. Вообразите, звучит ваша музыка. Та-да-да-да-бум!» «Как это называется?»
0: «Та-да-та-да-бум? Глиссанда». Разговор продолжается в том же духе. Стравинский по-прежнему в шоке, но ему нужны деньги, а Дисней предлагает $5000. Прекрасно зная, что музыка, написанная в 13-м году в Швейцарии, не защищена копирайтом в Америке, и он может использовать ее даром. Они еще много ссорились. Стравинский капризничал, но в итоге не устоял под напором Диснея и смирился, убежденный, что картину ждет неминуемый провал. У картины непростая прокатная судьба, но в конечном счете она собрала в 36,5 раз больше денег, чем в нее было вложено, а вложено было чуть больше 2 миллиона с четвертью. Но главное, «Фантазия» прославила Стравинского, сделала «Весну священную» американским шлягером, узнаваемым с первых

0: кем Стравинский действительно работал душа в душу, так это с балетмейстером Джорджем Баланчином. Два выходца из России познакомились во Франции, но по-настоящему нашли друг друга на американской земле. Баланчин был настолько влюблен в музыку Стравинского, что ставил балеты даже на его инструментальные сочинения, не предназначенные для балетной сцены. Мой друг Роберт Майорано, ученик Баланчина и солист его труппы «Нью-Йорк-Сити Балле», танцевал в нескольких балетах Стравинского и близко наблюдал совместную работу двух маэстро. Скажи, у них было то, что в Америке называется персональной химией, а по-русски – родством душ?
1: Balanchine and Stravinsky? Absolutely.
0: У Баланчина и Стравинского? Без сомнения. По словам Роберта, Баланчин был прирожденным музыкантом. Он никогда не приспосабливал музыку к своей хореографии.
1: The music gives him the idea.
0: Музыка давала ему идеи. Он не шел к композитору со своими идеями. Он слушал музыку Стравинского, которая влекла его, и сочинял балет. Их первый балет, какой я знаю, «Аполлон».
1: So the first one that I know was Apollo. Da-di-da-da. Ba-bum, ba-bum.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.

0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: No ballerina ever told Balanchine.
2: Ни одна балерина ни разу не сказала Баланчину: «Мне не нравится эта музыка», потому что они все хотели танцевать в балетах Баланчина, какого бы композитора он ни выбрал. Какая-нибудь могла сказать: «С ума сойти, что за музыка?» А Баланчин отвечал: «Именно, вот ты и будешь у меня танцевать ее, как сумасшедшая».
1: And I'll make you dance crazy.
2: Первый балет Стравинского, в котором танцевал Роберт, «Агон».
1: Agon wasn't composed.
2: «Агон» не был написан Стравинским, в том смысле, что не было такого, что Баланчин услышал музыку «Агона» и сказал: «О, я хочу это поставить». Это балет, над которым они действительно работали вместе. Баланчин говорил Стравинскому: «Напишите мне по ДД, чтобы оно длилось меньше 5 минут». И Стравинский писал: «Напишите мне соло вот для этого танцовщика». И Стравинский писал. Они разговаривали. А мог Стравинский, например, не согласиться с кастингом Баланчина? То есть мог ли он сказать: «Мне не нравится этот солист», и Баланчин менял солиста? Нет. Так же, как Баланчин не подвергал сомнению решение Стравинского, Стравинский не позволял себе этого по отношению к Баланчину. Иной раз Стравинский смотрел на сцену с удивлением, что вполне естественно, но он никогда не предлагал что-нибудь изменить. Основатель Нью-Йорк-Сити Балле Линкольн Кирнштейн говорил, что Баланчин чувствует смирение только перед двумя личностями – Богом и Стравинским.

0: В октябре 1962-го труппа Нью-Йорк-Сити Балле, в том числе и 16-летний Роберт, приехала на гастроли в Советский Союз. В аэропорту Баланчино встречали с необыкновенной помпой. Я там был, когда русский журналист сказал: «Добро пожаловать в Россию, страну классического балета». А Баланчино ему говорит: «Нет, вы романтический балет. Теперь классический балет в Нью-Йорке».
1: Нью-Йорк is classic ballet now. Oh, and we did Agon.
0: Мы танцевали Агон. А большинство русских музыкантов никогда не слышало Стравинского. Помню, Роберт Ирвинг, дирижер, в какой-то момент был вынужден постучать палочкой по пюпитру и остановить оркестр, потому что он играл неправильно, слишком быстро. Ты когда-нибудь видел, чтобы дирижер останавливал оркестр во время спектакля? Двое танцовщиков танцуют и вдруг слышат вместо музыки... Нью-Йорк-Сити Балле прилетел в Москву 6 октября. 21 сентября того же года в Москве встречали Игоря Стравинского. У этого визита долгая предыстория. Строго говоря, Стравинский никогда не эмигрировал из России. Он с семьей оказался в Швейцарии, когда началась Первая мировая война. С энтузиазмом воспринял февральскую революцию, но в большевистскую Россию возвращаться не хотел. Его музыку продолжали исполнять на родине, а в 25-м году Луначарскому пришло в голову пригласить Стравинского в СССР. 21 июля вопрос обсуждался на Политбюро. В августе Стравинский получил письмо от Надежды Яковлевны Брюсовой, сестры поэта, проректора Московской консерватории и чиновницы наркомпроса по совместительству. «Правительство согласно на ваше возвращение в Россию», – писала Брюсова. «Оно согласно дать вам полную амнистию за все прежде совершенные проступки, если даже таковые имели место. Само собой разумеется, гарантии неприкосновенности в случае какого бы то ни было контрреволюционного поведения в будущем правительство дать не может». Стравинский ответил холодно и по-французски, ссылаясь на отсутствие машинки с русским шрифтом. «Мадам, я был очень удивлен, получив ваше любезное письмо, так как я никогда не обращался с подобными просьбами».

При Сталине Стравинского уже не приглашали. В советской критике он превратился в ярого реакционера и антисоветчика. И вдруг отношение к нему резко меняется. В июне

1961 года на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе приезжает советская делегация во главе с первым секретарем Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Стравинский приглашает делегацию к себе домой и получает от Хренникова неожиданное приглашение справить 80-летний юбилей на родине. Стравинский в растерянности. На следующий день он из вежливости идет на концерт советской музыки и пишет своему другу Петру Сувчинскому в Париж, что это хлам невероятный. Но что же делать с приглашением? Советская делегация раззвонила о нем газетам и радио. Ясно, что Хренников действовал не по собственному почину. Вопрос согласован на самом верху. Стравинский пишет, что ему жутко об этом думать, жутко заглядывать в 80-летие, жутка музыкальная действительность России, жутка мысль, что придется улыбаться, когда хочется рвать. Сувчинский советует принять приглашение, но Стравинский еще долго колеблется. Его уговаривает в своих письмах его страстная поклонница, пианистка Мария Юдина. Ему пишет из Ленинграда племянница Ксения, которую он никогда не видел. Оказывается, ее семья живет в том же доме на Крюковом канале, где вырос Стравинский. Он решился ехать. Оркестры в Москве и Ленинграде разучивают сочинения Стравинского, а он в ответ на письмо Юдиной, в котором она сообщает, с каким нетерпением на родине ждут его в гости, пишет: «Как странно, в гости на родину».

0: Игорь Стравинский провел в Москве и Ленинграде 3 недели. Смотрел спектакли на свою музыку, дирижировал своими сочинениями, бывал в местах, которые не видел 40 лет, встречался с коллегами, журналистами, поклонниками, родственниками. Программа визита была заполнена до отказа. Рассказать о нем я попросил Анастасию Казаченко-Стравинскую, основателя и президента фонда Стравинского и его сыновей. Игорю Стравинскому она приходится праправнучатой племянницей. Настя, для начала объясните свое родство с Игорем Федоровичем.
1: У Игоря Федоровича было 3 братьев. Старший брат Роман, который, к сожалению, скончался в очень раннем возрасте и не оставил после себя никого. Затем 2-й брат по старшинству Юрий Федорович Стравинский, который был архитектором. Юрий Федорович является моим прямым прадедушкой. Но, к сожалению, в 1907 году туберкулез, собственно, эта же болезнь была и поражена первая жена Игоря Федоровича, Екатерина. Это, конечно, такой рок в траве. Именно туберкулез покосил часть этой семьи.
0: У Юрия Федоровича было 2 дочери, я так понимаю.
1: 2 дочери, Ксения Юрьевна, которая как раз хлопотала по поводу приезда Игоря Федоровича, и Татьяна, которая была, если Ксения Юрьевна была архитектором тоже по стопам отца, Татьяна Юрьевна, которая была художницей. У Татьяны Юрьевны был сын Роман, и он мой дедушка.
0: О визите хлопотали многие, но одну из решающих ролей сыграл, кажется, Геннадий Рождественский. Он растрогал Стравинского тем, что подарил, точнее вернул ему, первое издание «Прелюдии» Дебюсси с дарственной надписью Стравинскому. Этот раритет Рождественский, будучи студентом Московской консерватории, купил за 20 копеек в букинистическом.
1: В архиве фонда сохранилась машинописная расшифровка интервью Геннадия Рождественского с Игорем Федоровичем, Игорем Стравинским, если не ошибаюсь, в августе 1962 года в аэропорту в Канаде. Геннадий Рождественский спрашивает Игоря Федоровича о том, поедет ли он в Россию, насколько решен вопрос вашей поездки в Советский Союз. И Игорь Федорович отвечает, что он по своей сути это решать ничего не может. И сейчас я вам даже, эту секундочку, даже засчитаю. Видите ли, я вообще ничего решать не могу. Столько всяких вещей может случиться до этой поездки. Что я могу сделать, это желать. И я, конечно, очень желаю этого. Я надеюсь, что осуществлю эту поездку. Я хотела поехать в Россию в июне месяце или в мае. Приезжали русские музыканты, композиторы из Союза русских композиторов, Хренников и другие. И нанесли мне очень милый визит. Я бы

0: очень рад с ними познакомиться. Они меня попросили им отплатить визитом. Я сказала, что с радостью и через год. И они сказали, как вам стукнет 80 лет, пускай стукнет это в России и никогда в другом месте. Я говорю, что с наслаждением, если только буду в состоянии осуществить, но оказалось, у меня больше препятствий в смысле разных различных других мероприятий в июне. Я решила отложить это и сообщила им, что с удовольствием приеду. И теперь я собираюсь поехать в сентябре. Надеюсь, что ничего мне не помешает. У меня нет других ангажементов в это время. Единственное, что помешает, если бы я заболел.
1: Известно о напряженных, сложных отношениях между Стравинским и Шостаковичем. Но именно Шостакович стал или попытался стать связующим звеном между Стравинским и его родственниками в Советском Союзе.
0: После войны в 45-м году жена Юрия, его старшего брата, Елена Николаевна, она попыталась восстановить связь с Игорем Федоровичем. К сожалению, безуспешно. Она написала письмо Шостаковичу с просьбой найти для нее адрес Игоря Федоровича. И сохранилось это письмо, ответ с адресом она получила. И письмо очень интересное. Но, видимо, в этом письме она обращается к композитору «Товарищ Шостакович», потому что в ответ он пишет «Зовут меня Дмитрий Дмитриевич». И Елена Николаевна потом написала Игорю Федоровичу в феврале 47-го года, но ответ не получила, и вскоре она умерла от инсульта, и переписка опять оборвалась. Началась холодная война, поэтому такие концы немножко пропали.
1: Из записок Ксении Юрьевны Стравинской я знаю, что встреча с родными была очень теплой. Он побывал в доме на Крюковом канале, где сам жил когда-то. Расскажите об этом посещении. Наверняка существует семейное предание.
0: Собственно, в этой квартире оставалась жить вся семья. Сначала мать Анна Кирилловна, до того, как она уехала во Францию в 22-м году. Потом брат Игоря Федоровича Юрия, о котором я говорила, со своей семьей. А после смерти Юрия в квартире оставалась его младшая дочь Ксения со своей семьей. И, конечно, квартира уплотнялась, так сказать. И еще в 20-е годы она стала коммуналкой. Но Стравинскому никто не хотел об этом говорить. По сути, в этой квартире размещалось 5 человек, 2 семьи. Нельзя было сказать о том, что это коммунальная квартира. Поэтому были устроены такие своеобразные декорации. Соседи на время посещения Игоря Федоровича были выдворены из дома. И все их комнаты были заперты. И в записках Ксении Юрьевне назывались, ой, там у нас детская, так что там у нас спальня, поэтому давайте мы останемся именно в этих комнатах, в этих двух. Это как раз были те самые комнаты, которые в реальности принадлежали семье Ксении Юрьевне. И в них была организована столовая, гостиная. Игорь Федорович был, по свидетельству, очень тронут приемом. Моя бабушка готовила ему небольшие пирожки на зубок к бульону, вот, которых он тоже очень отзывался.
1: То есть без потемкинской деревни все же не обошлось. В последний день визита, перед самым отъездом, когда Стравинские уже сидели на чемоданах, Хренников повис на телефоне и все же добился аудиенции у Хрущева. Об этой беседе существует много легенд, но ни одного свидетельства из первых рук. В заключение послушаем голос Игоря Стравинского. С этим словом он обратился к публике Большого зала Ленинградской филармонии 8 октября 1962 года.
2: Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правда сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, который я очень хорошо помню. И дирижировал направник той же самой программы, которую дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт. И я был первый раз в этом зале. А сегодня я первый раз в этом зале сам дирижировал. И это для меня большущий праздник, о котором я вам хотел поведать. Вот и все.
1: Игорь Стравинский прожил на свете еще 8,5 лет, но в Россию больше не возвращался. Однако его единственный приезд снял цензурные запреты не только с его собственной музыки, но и с музыки других выдающихся западных композиторов, прорубил окно в железном занавесе и впустил свежий воздух в советские концертные залы и на оперные и балетные подмостки. «Время не проходит, проходим только мы», — сказал он однажды. А еще сказал так: «Мою музыку лучше всего понимают дети и животные». Возвращение Игоря Стравинского в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Не будет экономического роста.
12: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
14: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
16: Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Распад чрезвычайно централизованной России для одних кошмарный сон, для других шанс на настоящую демократию. Сохранение империи несовместимо с демократическим путем, считает создатель культового мультсериала «Масяня» Олег Куваев. Сегодня он у нас в гостях. Олег, приветствую вас.
17: Добрый день всем, здравствуйте. Очень рад у вас быть в гостях.
16: В одном из ваших интервью вы сказали, что мультфильм это преувеличенная хрень, это цитата, которая может и не иметь отношения к правде. А эпизод «Масяни» о распаде России – это тоже преувеличение какое-то? Или вы действительно видите какие-то предпосылки к такому сценарию?
17: Любой аниматор делает две вещи. Первое – он преувеличивает то, что есть. Это, собственно, жанр такой. И второе – выдает желаемое за действительное. Вот эти два пункта определяют нормального комика, сатирика, как хотите называйте. Поэтому эта серия, она как бы воплощает и то, и другое. И то, что хотелось бы, и то, что, как мне кажется, логично должно произойти. И, естественно, все это преувеличено. То есть я там сделал уже, как будто бы все уже случилось. То есть это как будто жизнь происходит в новом мире, где наконец произошло то, что, мне кажется, давно должно произойти. А именно развал империи, да.
16: Собственно, вы об этом написали свой один из последних своих постов. 31 октября вы написали в Фейсбуке довольно громкий пост, где заявили, что не согласны со многими российскими оппозиционерами в вопросе будущего России. Цитирую.

0: Это скорее механизм, чем принадлежность какой-то одной нации или национальности, или какого-то одного этноса. Хотя, если мы смотрим на социальные течения, которые происходят, все эти русские общины и так далее, поднятие самых низменных чувств у людей, стремление к войне, естественно, тут же будет весь национализм и нацизм, который прячется глубоко в подсознании. Поэтому, да, многие русские действительно считают все остальные народы более низшими по отношению к себе, и в этом духе воспитываются, и в этом духе растут. И даже те, которые, в принципе, демократически настроены, они все равно в подкорке имеют совдеповское воспитание. Да? Я успел пожить в СССР, поэтому я могу спокойно про них говорить. В СССР, да, тот же самый баланс соблюдался. То есть были какие-то люди во власти из братских республик, но, тем не менее, в общем и целом народ продолжал оставаться второстепенным. Подавлялись языки, подавлялась культура, и сейчас подавляется, и все это происходит полная русскоизация. Я не знаю, как правильно сказать.
1: Русификация, вы имеете в виду?
0: Русификация, правильно, да. Русификация, тем не менее, идет полным ходом, несмотря на то, что в верхушке сидят и представители других народов.
1: Вот вы произнесли слово «воспитывают». Я так понимаю, что власти воспитывают, вы имеете в виду это. И невольно вспоминается 2020 год, когда в Конституцию России, вернее, в Конституции России было закреплено положение о том, что русский язык является языком государствообразующего народа России. Эта поправка предложена самим Владимиром Путиным. И по мнению экспертов и активистов, законодательство и фактически утвердило господствующее положение как русского языка, так и русской идентичности, что может только усилить идущую русификацию и принудительную ассимиляцию других коренных народов России. Вы с этим согласны?
0: Да, титульная нация вовсю сейчас рулит. Она, в принципе, всегда, как я и говорю, всегда была и во времена СССР, а уж тем более во время Российской империи. Титульная нация как понятие и как явление и как действие существовала, существует и будет существовать, если продержится эта власть дальше. То есть титульная власть с ее определенными преимуществами – это достаточно жирный кусок социального пространства Российской империи в нынешнем ее состоянии и в прошлом.
1: Социолог и экономист Владислав Иноземцев считает, что русские народ без собственного государства.
0: У меня есть личные, как бы, воспоминания по этому поводу. Еще, как бы, в детстве, когда я жил в Питере, естественно, вот, мне все время казалось непонятным, а где, собственно, если я, допустим, русский, хотя, конечно, во мне там намешано бог знает чего, но, естественно, в детстве я считал 100% русский, то где, собственно, моя страна? То есть у нас даже в лифте было нацарапано «Ингерманландия», и я понял, что ни один я не понимаю, а где, собственно, страна, в которой мы должны жить. Потому что, окей, там, как бы, республики, потом они делят еще на какие-то автономные республики, потом они делят еще на какие-то там непонятные субъекты. А где, собственно, Россия, территория, на которой живут русские? Это совершенно было непонятно. И еще один второй смешной момент был, это когда РСФСР заявил о своей независимости в 90 каком-то сраном году. Это тоже было очень смешно. Многие очень смеялись, от кого они независимость объявляют. Потому что, на самом деле, слово «империя» нынешней власти в России вообще очень сильно прячется. Они не любят ассоциации с империей как таковой. И поэтому они изобретают разнообразные термины. Но все равно же это империя. Но все равно же понятно, что народы покоренные, они русифицируются, они работают под указку, они меняют границы, как хотят, они стирают языки. Ну, чисто процент империя. Чистой воды.
1: Но вернемся опять к вашему посту. Вы пишете, я цитирую: «А я считаю, империя должна закончиться и развалиться. И исторически это последний шанс для многочисленных народов в этой последней империи стать самим собой, и а не второсортными русскими.
0: Ну да.
1: Они все почти на грани исчезновения. Очень хочу, чтобы это случилось на моем веку. Увидеть независимую Саху, Татарстан, Ингрию, Коми, Бурятию и так далее». Вот мне интересно стало, почему такой подбор регионов?

0: он как-то случайно у вас получился такой? Или у вас есть какая-то логика?
1: Нет, логика какая, что то, что на слуху, то и сказал. Я не стал как бы лезть в Википедию и выяснять, как называются определенные легионы правильно. Потому что, естественно, я не знаю. Самое интересное, что в СССР не преподавали вообще никакой культуры местных народов. То есть никогда нам не рассказывали ни про прибалтийские языки, ни про западнославянские языки, ни про какие культуры финно-угров, ничего в школе не рассказывали. Все это, естественно, чисто имперской высокомерностью игнорировалось. Поэтому у жителей, в том числе у меня, у жителей этой территории, на самом деле, очень плохие познания в том, какие народы и сколько их там живет, и на каких языках они говорят. Никто нас этому не учил, и сейчас только если кто сам разобрался. Поэтому познание, то есть вот все эти 200 народов я перечислить не могу, которые в Википедии указаны. Хотя неплохо бы на самом деле, чтобы у этих народов появилась какая-то культура и история, известная другим народам. Поэтому мне очень бы хотелось. Я изучал ингерманландский язык, ирзянский, всякие там эстонские варианты, ну то, что мне ближе, да, и носителей осталось крайне мало, и даже на Ютубе там какие-то старые ролики, где-то какая-то бабка поет, там ничего не понятно, уже качество отвратительное. Это какие-то крохи, что осталось. Господи, это последний шанс у всех этих народов не абсорбироваться окончательно под достаточно мощным давлением Российской империи.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
0: Это «Наизнанку» проекта «Оригинальной России». Вот вы сказали, что многие не знают о этническом разнообразии России, и мало что знают о культурах, которые представлены на этой территории. Как вы думаете, это как-то случайно так получается, или это результат политики?
1: Конечно, обычно целенаправленная, четкая политика, разумеется, как любой империи на самом деле. Естественно, проводится политика ассимилирования разнообразных групп, народов, попавших под власть империи. То есть тут ничего Российская империя не выдумала. Поэтому это совершенно обычный процесс. Надо взять историка, а не меня, чтобы он рассказал о тех естественных процессах, которые происходят в империи. И историк вам должен, по идее, посчитать, когда развалится Российская империя. Хотя, конечно, у нее эксклюзивные условия, потому что они находятся со своей колонией на одной практически территории, на одной большой равнине. Вот, поэтому немножечко трудно тут будет разваливаться. Есть шанс, что она будет разваливаться долго и вонять, и гнить, и принесет еще много несчастий. Есть очень такой чувствительный шанс, и очень бы этого не хотелось. Поэтому я и написал, что хотелось бы видеть на этом веку, чтобы процесс прошел как-то более-менее цивильно, хотя, конечно, надежды дает мало. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
0: Недавно у нас в гостях был экономист Дмитрий Некрасов, и он отметил, что российские регионы настолько разные с точки зрения экономики, что создать реальную федерацию невозможно. А еще он сказал, что если бы не было опасения, что завтра Ярославль будет воевать с Тверью, я бы, может быть, и был сторонником того, чтобы управлять территориями меньшего масштаба и все это как-то раздробить. Это цитата. Как вы думаете? Собственно, к тому, что и вы сказали, что есть опасения. Как вы думаете, есть ли риск, что в случае распада России регионы, несомненно, начнут конфликтовать друг с другом?
1: Да, это об этом я только что и сказал, о том, что империя будет разваливаться долго, гнить и вонять. Это я просто как художник образно выразился по поводу процесса. Это очень-очень вероятно, тем более, что весь этот милитаристский дух и вообще как бы большой регресс общества российского в сторону агрессии и насилия сейчас очевиден. И поэтому, если пойдут какие-то

0: сепаратные процессы, это может вызвать, да, серьезные войны между Ярославлем и чем там, Пермью. Может.
1: Тверью.
0: Хорошо, ну Пермь тоже присоединится и пригласит еще из Орды кого-нибудь. Вот, то есть есть такое опасение, но тем не менее это процесс, который должен идти долго и который должен урегулироваться всячески, и хотелось бы, естественно, мы все, естественно, надеемся на лучшее, мы все хотим только хорошего, чтобы все было мирно, чтобы все было тихо. И в то же время осознаем, да, состояние российского общества на данный момент, русского, не русского. Они все там пережили и Совдеп вместе с нами, и 90-е, и теперь Путина переживают. Поэтому, естественно, все это достаточно разрушенная психика, не очень здоровая у всех этих народов. И будет очень трудно привести их к какому-то цивилизованному путю решения проблемы. Но путь только один. Как бы он должен быть только в одно направление, в сторону развития, в сторону прогресса. А это означает развал цивилизации. Насчет того, можно ли они там установить какую-то федерацию, я не знаю, для этого надо быть политологом. Потому что надо рассмотреть примеры, где были империи с большим количеством разных национальностей. Хотя, по-моему, это достаточно эксклюзивный пример, очень уж много разных народов. Но, тем не менее, как бы политолог должен сказать, каким образом должна развалиться империя, и как скоро это произойдет. И как нужно это делать с меньшей кровью максимально? Вот что я могу сказать.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Вот когда возникают разговоры о том, что это будет кровавый процесс, я сразу вспоминаю, как разваливался СССР. В общем-то, относительно это бескровный был процесс. И, в общем-то, они разделились или ушли каждый по своим домам относительно мирно. И еще одна мысль, которая у меня возникла, когда вы сейчас рассказывали про свое видение, я подумал о том, что вот, например, факт того, что кто-то между собой будет воевать, должен лишать возможности на свободу тех, кто точно не будет воевать друг с другом и будет строить европейское демократическое государство.
0: Ну да, это то, о чем я сказал. То есть, несмотря на большие опасения, что такой развал может пройти очень болезненно, тем не менее, как бы выхода у нас нет. Прыщ нужно вырезать. Даже если это больно. Просто нужно, да, использовать обезболивающие, там все современные методы и так далее, и стараться как бы вывести это менее болезненно. Но прыщ нужно удалять. Не надо жить прыщом большим, он только разрастется. И на самом деле, если сейчас империя не развалится, то бедные народы вообще совершенно исчезнут, а агрессивность империи останется по-прежнему.
3: Я посмотрел вашу биографию. Вы родились в Ленинграде, нынче Санкт-Петербург. Все знают о давнем антагонизме между Петербургом и Москвой. Ваше желание увидеть распад России не связано с тем, что вы петербуржец, а империя, по сути, московская?
0: О, еще как связано. Конечно, связано. Смотрите, опять же, вернусь в детство. В детстве нас иногда посылали какие-то там экскурсии. Там куда-то я ездил, по-моему, в Саратов. Еще куда-то нас посылали по каким-то делам пионерским. То ли участвовать в каком-то слете, то ли еще что-то. И я всегда знал, что в чужом городе, в чужом не надо выходить из гостиницы, не нужно идти, потому что ты не знаешь, как здесь все устроено, как здесь надо себя вести, куда можно ходить, куда нельзя. Поэтому всегда Питер был таким спокойным местом, я имею в виду это в СССРские времена, где я мог ходить, куда хочу, конечно, там тоже было совсем. Но все-таки в Питере было хорошо и спокойно, и цивилизованно более-менее. Остальная часть СССР – это было что-то дикое вообще. Там не было продуктов, там ходили какие-то зомби, там лучше было не выходить из дома и так далее. То есть у ребенка, выросшего в Петербурге, было такое отношение, что Питер – это что-то особенное. Это что-то особенное, я доложу вам. Питер – это, конечно, отдельная песня. Вот, поэтому это то, с чем я жил. Это не из логики.

0: исходит. Это исходит из детских ощущений. Поэтому, да, действительно, мне кажется, что питерские люди всегда чувствовали некое отчуждение от остальной части Российской империи. Хотя, допустим, с Балтийскими республиками отношения были прекрасные. Находили общий язык легко, у нас были общие культуры, общие кухни, у нас было очень много похожего.
1: Амосяне продолжит говорить или рефлексировать по поводу того, что может быть с Россией?
0: Да, конечно. Как раз вот сейчас я делаю сцену для следующего мульта. И там будет, я, наверное, сделаю маленький, как это называется, спойлер. Uh-huh. Спойлер, да. То есть там это мультфильм про съезд диктаторов. В карикатурном таком цирковом виде диктаторы все собираются и начинают устраивать кружки самодеятельности. Вот, и там есть момент, да, где один человек, как бы, он дает курсы для тех, как подавлять народы, как бы, как язык уничтожить, как забыть культуру. То есть это человек, который, у него такой ларек такой, где он продает коллоквиумы, как подавить национальное самосознание в других народах. То есть это уже никуда не денется. Мы все хотим, что наконец, чтобы эта вся хрень закончилась. Мне кажется, что это очень удобный момент, чтобы империя наконец развалилась. Просто вот время пришло. Хотя, конечно, я опять же не знаю всех подводных течений, не знаю, что произойдет на самом деле. Никаких прогнозов я строить не могу. Но мне кажется, очень удобная вещь, когда вот там Путин сдохнет или там что-то у них там случится, переворот. И чтобы они, как тогда вот в 90-х, как ты сказал, мирно более-менее отпустили республики, вот так же произошло с РФ. Калька просто должна быть в принципе, то есть империя должна понять, что она так дальше не сможет жить. И под эту дудку, наконец, отпустят чертов Татарстан, который уже один раз объявлял независимость. Еще раз объявить, что делать? Так что надеюсь, оно все-таки случится.
1: У меня есть традиционный вопрос ко всем нашим гостям. А что после Путина?
0: Тут есть два варианта. Как один комик известный говорил. Тут есть два варианта. Как бы. Либо продолжится, либо остановится. Все, собственно, никаких других вариантов. Если остановится, значит, все развалится, значит, нам есть на что надеяться. Если продолжится, значит, будет это тягомочено и дальше. И все будет хуже, и хуже, и хуже. Только постепенно это гораздо хуже. Так что вот два варианта.
1: Олег, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо огромное. Прошу прощения за несвязанность речи. Я все-таки не спикер, я больше рисую. Огромное спасибо, что пригласили.
1: Спасибо. Мы сегодня говорили с создателем знаменитого мультфильма «Масяня» Олегом Куваевым. Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idealreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений.

0: блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит радиостанция «Свобода».
11: Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Добрый день, говорит радио «Свобода».
23: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
24: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.
25: Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности.
26: Любовь прошла, осталось ФСБ. Путин знает, что население недовольно блокировками, но так ему безопаснее, пишут близкие к Кремлю политологи.
27: Власть дала понять, выходить на улицу нам нельзя.
26: ФСБ забирает у администрации президента главный инструмент. Как теперь подтверждать легитимность власти? Ведь разговоры о стабильности стали лишь поводом для тревоги, фиксирует государственная социология.
28: Это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и канале «Настоящее время». Здравствуйте. Рейтинг Владимира Путина снова упал, пишет государственный ВЦИОМ. На эту статистику мы обращаем внимание уже седьмую неделю подряд. Но вот вам гораздо более интересные цифры, но тоже от государственной службы. Близкий к администрации Путина фонд «Общественное мнение» спрашивает жителей России. Ваше окружение чувствует тревогу? И впервые за долгое время число тревожных россиян превысило число спокойных. Последний крупный всплеск тревоги ФОМ фиксировал после мобилизации, а с 23-го график разошелся в пользу спокойствия. Политологи, которые работают внутри России, называют три основные причины тревоги. Это усталость от войны, это падение доходов и проблемы с интернетом. Политтехнолог Илья Грищенков называет это давлением на привычный образ жизни. Люди в такой ситуации хуже верят в отчеты о стабильности, а в состоянии тревоги избиратель менее предсказуем. Да-да, вы не ослышались. За полгода до думских выборов власть смотрит на людей как на избирателей, которые без лишнего энтузиазма, но придут на участки и снова подтвердят: вы же сами нас и выбирали. Владимир Путин об этой тревоге знает. О ней трубило телевидение, о ней писали государственные газеты, но ради безопасности он, кажется, готов пожертвовать даже видимостью народной любви.
29: В Кремле, похоже,

0: окончательно определились со стратегией в отношении интернета. Несмотря на предупреждения о социальном недовольстве, Владимир Путин делает ставку на силовиков, фактически санкционировав зачистку цифрового пространства.
1: Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах, конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда и такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Путин также отметил, что информировать население стоит далеко не всегда.
1: Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке.
0: Уже на следующее утро после выступления Путина, 24 апреля, ФСБ отчиталось о предотвращении теракта в Москве, который якобы планировался на 18 апреля. По версии ведомства, некие сторонники праворадикальных и неофашистских взглядов, которых украинские спецслужбы завербовали через Телеграм, планировали подрыв автомобиля сотрудника Роскомнадзора. Задержание 7 подозреваемых прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. А предполагаемый руководитель группы, житель Москвы 2004 года рождения, застрелен при попытке оказать вооруженное сопротивление.
2: Украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия Роскомнадзора по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировки Телеграм, массово используемого противником для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений.
0: Силовой курс Кремля поддерживает и провластный блогер Александр Кот.
3: Не Роскомнадзор ставил задачу этим 8 террористам, и не они сами выбирали цель. Им ее назначил куратор из Украины. Не Роскомнадзор закладывал им оружие в тайники, снабжал украинской нацистской символикой и методичками запрещенных в России украинских организаций.
0: Но в рядах даже лояльных пропагандистов наметился раскол. Сотрудник радио «Комсомольская правда» Иван Панкин открыто раскритиковал правительство, обвинив его в растрате миллиардов на бесполезные блокировки.
4: Обеспокоены, представляете, они не обеспокоены тем, что 100 миллиардов хрен знает на что выделено, по сути. 100 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра, это колоссальная сумма, и эти деньги будут потрачены еще раз на фиг знает что, простите мне мой французский, или не простите. В данном случае, по-моему, уже извиняться-то, собственно, не за что.
0: Об усталости российского общества от запретов начал говорить и один из соратников первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Сергей Новиков.
5: В целом, я бы хотел сказать, что у нас общество устало от запретительной риторики. Невозможно уже чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно.
0: Глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что ограничения VPN в России могут негативно повлиять на развитие отечественной IT-отрасли, поскольку большинство программных продуктов создаются с использованием зарубежных библиотек с открытым исходным кодом. «Отечественный софт» направил письмо премьеру Мишустину и главе администрации президента Войно.
6: Сначала программисты призывали писать петиции, прошения, жалобы, а потом все обсуждения свелись к техническим. Как обойти эти меры? К обмену техническими советами и ссылками на существующие программные средства. Российские программисты поняли, что блокировки – это зло, обход их – однозначное добро. А программистов в России больше 1 000 000. Общий вывод нашего письма – нельзя эффективно заблокировать VPN, не обрушив работу Рунета.
0: Блокировки теперь оправданы и борьбой с терроризмом, и атаками дронов, и предотвращением покушений на чиновников. Силовой сценарий игнорирует интересы технократов из администрации президента, рискующих потерять охваты перед выборами, и провоцирует недовольство даже в среде пропагандистов.
7: И о сложном выборе между безопасностью и народной любовью мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
8: Добрый день, здравствуйте.
7: ФСБ отчитывается о предотвращении некого покушения на сотрудников Роскомнадзора на следующий день после слов Путина о необходимости блокировок. Как вы думаете, это совпадение или сделано намеренно?
8: Я думаю, что это вполне традиционная манера для КГБ. Партия сказала «надо», КГБ ответил «есть». И сразу кого надо поймал. Может быть, вы не обратили внимания?

0: Но неделю назад Путин велел экономическому крылу наладить рост экономики. Почему эта экономика начала падать, он возмутился. И через неделю Росстат показывает рост на 0,4%. Так что мы широкими шагами возвращаемся к советской практике, когда по цифрам все было хорошо. Удои, яйценоскость и производительность сельского хозяйства росли невиданными темпами. Но в действительности мяса как не было, так и нет. Так что я думаю, что то, что мы имеем сейчас с ФСБ, это наспех склеенное какое-то фуфло. Потому что не готовят обычно теракт в Москве одновременно там в 4 крупных городах России. То, что нам показали, какие-то обрывки, никакого признака там фашистской идеологии нет. Вот те люди, которые вроде бы упомянуты, они были замечены как сторонники не силового сопротивления. Скорее всего, это просто, как обычно, провокационная деятельность там спецслужбистов, которым надо просто отчитаться о собственной полезности. Ну и, само собой, все кивают в сторону Украины. Не может же у нас бить просто так вот сопротивление действиям Кремля без вдохновления или, как раньше говорили, инспирирования со стороны ужасной Украины. Если кто забыл, то я напомню, что и огромное преступление террористической направленности в Крокус-Сити, где пострадали десятки, сотни человек, тоже нам долго очень объясняли, что это все заказано Украиной. На основании того, что участники этого события ехали на машине в сторону Брянской области. Значит, Украину, значит, им там обещали укрытие, они туда, значит, они туда ломились. Но есть люди, которые этому верят, и много. Я к числу этих людей не принадлежу.
1: Вот у эксперта, который часто выступает в роли политолога на Первом канале, Андрея Медведева, я видел длинный пост в Телеграме, который объясняет, что вот не зря блокировали интернет, не зря все-таки действительно кого-то ловили. И он не единственный эксперт, который находится в России и такую точку зрения продвигает, но среди даже прокремлевских экспертов встречается мнение, что Владимир Путин теряет народную поддержку из-за своей озабоченности безопасностью. И эти комментаторы, которые работают, по сути, на государство, среди них встречаются даже прогосударственные газеты. Например, «Московский комсомолец» пугал Путина во вторник еще некими предреволюционными настроениями. Наши зрители постоянно знают, что это не первая газета, которая об этом говорит за последние недели, но автор той статьи вспоминает Ленина и говорит, что кто контролирует информацию, тот власть и держит. И мы видим, что Путин говорит, ради безопасности можно блокировать все, что угодно. Были сообщения от независимых СМИ, что вторая служба ФСБ занимается контролем информации, блокировкой интернета. Как в такой ситуации политтехнологам Путина, то есть администрации президента, возвращать Путину народную любовь, если ФСБ, по сути, забирает у них главный инструмент, саму информацию и способность ее распространять?
0: Ну, это обычная развилка, потому что чем дольше Путин во власти, тем дальше он от реальности. Это правда. Ему докладывают то, что он хочет услышать. Это неизбежный процесс. Это так всегда бывает такого рода вертикалистских структурах. Это первое. А второе. Чем хуже дела, тем больший контроль должен быть над информационными потоками. Упомянутый вами Владимир Ильич Ленин весной 2018 года запретил 485, кажется, журналов и газет за то, что они были буржуазными. А тогда, кроме буржуазных, других газет и не было. А вместо них оставил только порядка десятка там изданий, которые были целиком подконтрольны партийной элите. Ну, там типа «Правда», «Известия», «После этого экономическая жизнь», там еще что-то. То есть он резко сузил информационное поле и попытался наложить на него полный контроль. Кончается это все тем, что профессор Преображенский советует ни в коем случае не читать советские газеты, по крайней мере, до обеда. И вся страна это прекрасно понимает. То же самое здесь. Путин везде провалился. Это страшная тайна, про которую нельзя говорить. Путин собирался спасти русский народ.

0: В результате он получил там 60 тысяч беженцев в Курдской русской области. Он получил там несколько десятков, 20 или 30 тысяч в Белгородской области беженцев. И он даже не может им платить откупные для того, чтобы они могли снять жилье где-то там, где он их сберег, их безопасность. Путин резко ухудшил жизнь русских, и не только русских людей, в Донецке, который он защитил от Украины. Город был миллионер, город был процветающим. Сейчас там просто воды не хватает, люди получают ее два раза в неделю. Путин обещал, негодовал против НАТО и угрожал и требовал, чтобы она откатилась там к границам 97-го года. В результате мы видим, что НАТО расширилось, и туда попали страны десятилетиями и даже столетиями отличавшиеся нейтралитетом. Ну, Швеция, Финляндия, да. Путин говорил о демилитаризации Украины. В результате он получил украинскую армию, которая в Европе самая сильная. Вот он везде, за что брался, он провалился. И это очень по-ленински. Ленин тоже все делал ради освобождения пролетариата. В результате пролетариат дох стремительными темпами. И крестьянство тоже. Миллионами люди умирали. Но поскольку Ильич контролировал информационный аппарат и насильственный аппарат, пискнуть было нельзя. Эти вот деревенские или там крестьянские восстания очень жестоко подавлялись. Или там тот же самый Кронштадт тоже подавлялся, что надо. Так вот, у Путина такая же проблема. С одной стороны, народная любовь. Для этого нужно в интернете и по телевизору рассказывать, какой Путин замечательный, как он заботится о народной безопасности. А при этом необходимо, чтобы эта самая информационная среда говорила только хорошее. Это можно сделать, когда ты контролируешь газету «Правда» и их всего пяток, этих газет, и пять главных редакторов сидят в мокрых штанах и боятся, как бы у них какая-нибудь классическая ошибка не проскочила, типа «говнокомандующий» вместо «главнокомандующего» при товарище Сталине. А когда у тебя интернет, ты не можешь все заткнуть. Значит, интернет надо запрещать. А это сопровождается раздражением широких трудящихся масс. Ничего не важно, главное, чтобы не было раздражения со стороны силовиков. То есть мы видим, как силовое сословие укрепляется, Путин вынужден на него все сильнее опираться, и, соответственно, эти же силовики, они начинают давить тех, кто называется там условными либералами раньше. Либералов сейчас там уже не осталось, но остались там условные технократы, типа экономического блока или того же самого Кириенко, который вынужден отвечать за выборы в тех условиях, когда он их не может организовать на самом-то деле, потому что, ну, мало кто, не все, во всяком случае, ходят в этот самый МАКС вместо Телеграма. Ну и получается, как обычно. То есть все делается для того, чтобы укрепить безопасность, но не народа, а власть придержащих. Власть придержащих все хорошо. Они могут жить без интернета, у них есть свой белый список, у них есть по талонам допуск куда надо, все хорошо. А трудящиеся, чем меньше они знают, тем лучше. Чем меньше у них инициативы, тем лучше. Поэтому я уверен, что Путин через выборы хорошо перешагнет. Но Россия при этом, ее экономика, ее демография, ее самоощущение, ее культура, ну, будут все скорее и скорее деградировать. Это абсолютно советский путь, который пришел к крушению Советского Союза, и Путин на эту лыжню встал, и съехать с нее он уже до смерти не сможет.
1: Ну и говоря о трудящихся, действительно, социология показывает, что трудящиеся впервые за 2 года у них поднимается уровень тревоги. И кажется, что социальная тревога – это отличная почва для политических кампаний. По крайней мере, близкие к Кремлю телеграм-каналы так трактовали социологию ФОМа. Даже в условиях, когда результаты на выборах рисуют, по-разному можно относиться к выборам, но это легальный способ продвигать свои взгляды. Надо только дойти до регистрации. До ближайших выборов еще 1.5 года, но, кажется, власти уже заранее пресекают любой выход неподконтрольного недовольства в легальное поле. Давайте посмотрим об этом материал.
2: Мы вообще со многим не согласны. Но вот проблема. Выражать протест открыто на улицах и площадях сегодня фактически невозможно.
3: Основательница партии «Рассвет» Екатерина Дунцова призвала россиян бить в кастрюли в знак борьбы за свободный интернет.
2: Власть дала понять: выходить на улицу нам нельзя.

0: права на это у нас, по сути, нет. Если только ты не готов оказаться в тюрьме или подвергнуться насилию. Поэтому мы рассматриваем иную форму – домашний протест. Это когда в определенное время, например, в 8 вечера, всю неделю с понедельника по пятницу люди открывают окна и 10, 20, 30 минут шумят, свистят, дудят, стучат по кастрюлям, включают музыку кто как может.
1: Дунцова подчеркивает, что не хочет организовывать несогласованный протест, чтобы не подставлять людей. Поэтому прежде всего она обратилась к президенту, главам фракции Госдумы, к Совету Федерации, Следственному комитету и МВД, а также генпрокурору, чтобы те объяснили, насколько законна такая форма.
0: Формально такие действия не запрещены. Но мы все понимаем, насколько гибко сейчас может трактоваться закон. Ваш ответ покажет, сохраняется ли в России у граждан право выражать свою позицию по актуальным для страны вопросам.
1: Кампания Дунцовой не направлена против российских властей или лично Владимира Путина, только за свободный интернет. Пока на обращение Дунцовой никакой реакции не последовало. Аналогичную акцию 2 года назад призывало провести движение жен мобилизованных. Так называемый «Марш пустых кастрюль» – давняя форма народного протеста. Корнями она уходит в 19 век. Так часто протестуют в Каталонии и Южной Америке, как, например, в Венесуэле в 2024 году после президентских выборов. Другого активиста, выступающего против блокировок, главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Гребенко, 24 апреля арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Накануне у него дома прошел так называемый осмотр по делу о хранении наркотиков. Гребенко опасался фальсификации при медосвидетельствовании.
2: Григорий Гребенко подвергается давлению со стороны властей Иркутска из-за попыток провести в городе митинг в защиту Телеграм и за свободный интернет. Он судится с иркутской мэрией из-за незаконных отказов в согласовании акции. Должна была пройти еще 1 марта. По оценкам властей, из-за широкого резонанса по вопросу блокировок на митинг могли прийти 70 тысяч человек.
1: В Пскове на этой неделе суд оставил в силе приговор зампредседателю «Яблока» Льву Шлосбергу 420 часов обязательных работ по делу о плашках иностранного агента. По версии следствия, Шлосберг разместил на своей странице во ВКонтакте 5 видео и не указал, что признан иностранным агентом. Обвиняемый настаивал, что это не его видео, он лишь добавил их к себе в записи.
3: Закон об иностранном влиянии из закона по борьбе с иностранным финансированием политической и общественной деятельности за 10 лет с 2012 по 2022 годы стал законом по борьбе с гражданами, открыто использующими свое конституционное право на свободу мысли и слова, выражение своих мнений и убеждений. В результате включения в реестр иностранных агентов человек лишается почти 20 фундаментальных конституционных и правовых свобод.
1: С декабря прошлого года Шлосберг содержится в следственном изоляторе по другому уголовному делу о фейках про российскую армию из-за репоста дебатов против историка Юрия Пивоварова. На них зампред Яблоко утверждал, что России и Украине нужно как можно скорее прекратить огонь. В декабре же политика внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела о фейках против другого зампреда Яблока, Максима Круглова. Он под арестом с октября 2025 года. В суде Круглов заявил:
2: «Сожалеть о гибели людей – нормальная человеческая реакция и христианская позиция».
1: Против блокировок выступают и думские фракции. В марте во время масштабного шатдауна в Москве лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на съезде партии сразу же после зачитывания приветственной телеграммы от Путина заявил:
4: «Мы боролись против блокировок и запретов, против повышения призывного возраста, против тотального контроля за интернетом, против насилия. Если вам кажется, что это было бесполезно, подумайте, почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты еще могут решать, куда им пойти работать, а не уезжают по распределению? Потому что у каждого безумия есть граница, и эту границу кто-то держит».
1: А бывший кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Дованков на съезде пообещал бесплатно раздавать Wi-Fi с помощью волонтеров с роутерами в рюкзаках. Их Дованков назвал Wi-Fi-феями. Пока никаким преследованиям за критику блокировок «Новые люди» не подверглись. На этом фоне в конце марта государственный ВЦИОМ зафиксировал рост популярности партии. Она продолжает оставаться на втором месте в электоральном рейтинге думских фракций.
5: Но мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, кажется, давление на Яблоко отлично иллюстрирует ваши слова о том, что силовики будут бороться с любым проявлением несогласия, с любым упоминанием альтернативы. Но если Путин дает им так много власти, и, по сути, то, что он правительству говорит, что ради безопасности, да, пожалуйста, пусть заблокирует все, что угодно, как

0: Путин защитит себя от силовиков, если он их делает такими сильными?
1: Довольно просто. Путин использует, опять же, столетиями проверенную технологию. Силовиков должно быть несколько групп, которые взаимно конкурируют. Ну, там, например, ФСБ должно, собственно, задачей НКВД в свое время было следить за военными начальниками, и они их там в 1937-1938 году уничтожали чрезвычайно решительно. Из 5 маршалов 3 было расстреляно, осталось только там Семен Будённый, да, Клим Ворошилов, который, в личной лояльности которых Путин не виноват, не Путин, Сталин, конечно, не сомневался. То же самое здесь. Значит, ФСБ смотрит за армией, армия смотрит за Росгвардией, Росгвардия смотрит за ФСБ, прокуратура, силовое ведомство, внутренняя полиция, силовое ведомство. Все они друг за другом следят. Все они друг с другом конкурируют, и все они спешат с компроматом в кабинет, где сидит Владимир Владимирович Путин. Пока у него это работает, пока есть система сдержек и противовесов, он себя чувствует в безопасности. Ужас этой системы в том, что он не может выйти из этого кабинета, потому что он утратит контроль, он утратит ощущение, кого надо распылить на атомы, как, например, Пригожина, да? Кого надо сместить, как, например, там генпрокурора Колесникова, кажется, он убрал, когда почувствовал, что тут усиливается слишком. А кого надо, наоборот, приподнять, кого надо, наоборот, принизить. Вот это и есть его султанская такая, турецкая, если брать аналогии, турецко-византийская даже по-своему, если можно так сказать, система управления властью. Так что он понимает, как работать с силовиками. А на общество ему глубоко уже сейчас наплевать, потому что он понимает, что если он контролирует штыки, то общество из-под лавок не высунется. Ну, будут сажать, будут пугать. Ну и что? Люди будут разочарованы. А куда они денутся? Им нарисуют голоса, сколько надо, за кого надо. Ну, они посмеются, может быть, внутри себя. Но примут. Куда же ты денешься? Как Северная Корея устроена, и как многие другие государства. Но в основном, конечно, это не самые передовые государства. Ну, тому, кто ими руководит, хорошо.
0: Дмитрий Борисович, а на ваш взгляд, это какой-то переходный момент? Вообще, возможно ли откатиться обратно? Или власть по любви уже невозможна в России?
1: Нет, обратно уже невозможно. Ну, собственно, никогда особенно этой любви к власти в России не было. Но, так скажем, было уважение, смешанное со страхом. Вот это у нас считается хорошим тоном. Когда все боятся, а значит, в скобках, уважают. Вот это, в смысле, товарищ Сталин, образец вот этих, в глазах этих зет-патриотов. Ну, они, ребята, простые, не очень хорошо знают историю. Им кажется, что, значит, вот при Сталине порядок был. А при Сталине был террор гораздо более значимый, чем при Путине, на самом-то деле. И при Сталине народ нес потери такие, которые при Путине пока еще не несет. Но многие люди считают, что при нем этот самый порядок. Так вот, эта система обратного хода не имеет. Путин будет двигаться в сторону сталинских методов просто потому, что это диктуется его соображениями о его безопасности. Возможно, им придется создать еще какую-то дополнительную силовую структуру, которая будет следить за силовыми структурами. Возможно, ему придется запретить еще что-нибудь, чтобы нельзя было обсуждать того, кто нельзя обсуждать. Последняя статья из 400 примерно параграфов списка главлита заключалась в следующем. Запрещается опубликовывать материалы об организации цензуры в Советском Союзе. Это слово использовалось, цензура. То есть цензура запрещала говорить о цензуре. И при этом, да, все и говорили, что в Советском Союзе цензуры нет. Есть список главлита из 400 почти параграфов, где нельзя говорить об экономике, о демографии, о военных потерях, все это запрещено. Можно говорить только о широкой подступе, с которой мы...
0: Ну, то есть затыкать и, по сути, только на штыках держать дальше власть.
1: Так оно и есть, а никуда не денешься. Это однозначно колея, и об этом предупреждали. Об этом предупреждали еще 10 лет назад, когда тот же самый Борис Немцов говорил, что Путин – это война.

0: Вот она война, и вот он Путин, и вот вам возвратная деэволюция государственности и народа. Мы на пути деградации, надо это ясно понимать.
1: Угу. А возможен ли возврат, у нас остается около минуты, Дмитрий Борисович, а возможен ли возврат к так называемому комфортному авторитаризму, допустим, 21-го года образца?
0: Если уберут Путина. Значит, если уберут Путина, его уберут, конечно, только силовики, потому что больше уже никто не может этого сделать. И среди силовиков может условный прогрессивный генерал. На первое время, по крайней мере, условно прогрессивный. Он может там объявить какие-то послабления на первое время. Но ведь на самом деле ты фундаментально ослабляешь свои позиции и усиливаешь позиции институций. И тогда ты не можешь быть несменяемым начальником. Для этого требуется мужество. Поэтому я не думаю, что при Путине можно вернуться в какое-то вменяемое состояние государства. Если его устранят...
1: И главный вопрос, сколько людей в элитах, так называемых, найдется, чтобы показать, что без Путина можно повернуть назад. Но это вопрос на будущее, который, возможно, адресуем нашим зрителям. Если можете писать, пишите в комментарии. Увидимся на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70.

0: четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду, 11 марта, склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent, а потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на $40 за баррель, так она на $40 за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне $88, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
2: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия

администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудовской Аравии спокойно припроводили то ли в

0: энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
0: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им, правда, американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана Б на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана Б не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности. Правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения, эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами, например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже 2 недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать, кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть.
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи «Лукойлом» своих активов уже давно

0: прошел 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты, и не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром, с другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских, и все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15, 5,15, 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать стопроцентным бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли России сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется, она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза, ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы, они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, были дни, когда было и 100,

0: И если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем все равно некие идеальные для Кремля сценарии, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
0: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Ну вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5, и 6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
2: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухаррак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем

0: Они войдут в свою жизнь взрослую, то, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
5: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
6: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
7: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
8: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
9: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
10: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это шестой выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

0: композитор Игорь Стравинский переехал в США в сентябре 1939 года в ореоле европейской славы. Но американскую славу ему еще предстояло стяжать. Вскоре с ним произошло одно из самых необычных событий в его жизни. Он приехал с концертами в Лос-Анджелес и получил странное приглашение. Знаменитый мультипликатор Уолт Дисней просил его пожаловать к нему на студию. Стравинский в недоумении. Оказывается, Дисней задумал полнометражную анимацию на классическую музыку. Одним из семи авторов этой музыки и единственным живым должен стать Стравинский. Дисней в восторге от своей идеи, но Стравинского его замысел повергает в ужас. Лучше всех эту встречу изобразил драматург Фредерик Строппел в пьесе «Мир тесен». Это вымышленный, но очень похожий на правду диалог. Я попросил своего коллегу Ивана Толстого прочесть со мной по ролям небольшой отрывок. Я читал за Стравинского, а Иван за Диснея.
1: Господин Стравинский очень рад.
0: Мое почтение, господин Дисней.
1: Давайте сразу по имени. Уолтер. Можно Уолт?
0: Но ведь мы так мало знакомы. Впрочем, как вам угодно. Вальтер.
1: Хлебнете что-нибудь? Кофе? Водки? Давайте вашу шубу.
0: Увольте, не дам и не хлебну.
1: Ну, сядьте хотя бы. Что скажете о вторжении немцев в Польшу?
0: Весьма прискорбное событие.
1: Но вы же сами подписали пакт о ненападении с Гитлером. Не работает ваш договорчик.
0: Лично я ничего не подписывал.
1: Вас понял. Мы художники, а значит, граждане мира, верно? У меня правило. В политику не вникаю. Грязное дело. Короче, рад, что вы заглянули. У вас тут гастроли?
0: Да.
1: По всей Америке?
0: Да.
1: Нравится наша Америка? Я всю ее объездил от Тихого океана до Атлантики. Такого повидал, не поверите. Великая страна. Лучшая на свете.
0: Позвольте узнать, в каких еще странах вы бывали?
1: Да, почти во всех. Обожаю путешествовать. И знаете, что я заметил? Люди-то везде одинаковы. Болтают на разных наречиях. А над моим утенком Дональдом хохочут все. Анимация — это всемирный язык. Вы, значит, в Голливуде концерт даете?
0: Дирижирую. Исполняем мои произведения. «Фантастические скерца», «Аполлон Мусагет» и «Сюита из жар-птицы».
1: Обожаю вашу жар-птицу.
0: Кажется, еще остались билеты.
1: Я бы из нее сделал шикарный фильм.
0: Занятная мысль.
1: Так давайте обсудим.
0: Возможно, когда-нибудь.
1: Прямо сейчас. Слушайте, я человек дела. Если вгрызусь, мертвая хватка. А вот «Петя и Волк» тоже вышел бы потрясающий фильм.
0: Вы находите?
1: Персонажи, музыка, все здорово. Напрасно там у вас гибнет утка. Но мы это обсудим.
0: Обсудить, разумеется, можно. Но позвольте заметить, «Петя и Волк» — сочинение Прокофьева.
1: Точно? Ну, вам виднее. Свою музыку, небось, отличаете. Черт, я был уверен, что ваша.
0: Даже стиль не мой.
1: Не скромничайте, Игорь, вы у нас талантище. Ладно, отложим этот разговор на будущее.
0: В будущем это все равно будет, Прокофьев.
1: Да вы упрямец.
0: Итак, к делу. Вы взяли мою «Весну священную».
1: Музыка высший сорт.
0: Благодарю покорно.
1: У меня от нее прямо мурашки. Особенно это место, как там, «Танец земли»? Ух, крепко забацали. Мы под вашу музыку конфетку сделаем.
0: Конфетку?
1: Вы у нас станете знаменитостью. То есть вы и так знаменитость, но в узких кругах. Нормальные люди о вас ни сном, ни духом. После моего фильма о вас узнает весь мир. Мы вас раскрутим, провезем по стране. Нью-Йорк, Чикаго. Слушайте, давайте отщелкаем вас со стоки. Сейчас гляну расписание.
0: Что такое стоки?
1: Леопольд Стаковский, наш дирижер. Вы наверняка его знаете.
0: Имею удовольствие.
1: Мы зовем его стоки. У нас по-простому, без церемоний. Потусуетесь в Голливуде, будем звать вас Игги.
0: Не предвижу возможности пусто-соваться.
1: Эх, стоки будет только в среду. Он у нас орел, всю музыку для фильма подобрал. Бетховен, Чайковский, Мусоргский, Шуберт. И вы.
0: Великие покойники и я. Сбылись мечтания.
1: Никаких мечтаний, полный реализм. Такой анимации еще никто не делал. Поверьте, когда на вас ринутся динозавры, вы из штанов выпрыгнете.
0: Простите, как вы сказали? Динозавры? Вероятно, я ослышался.
1: Не ослышались. Мы провели целое расследование. Привлекли экспертов, палеонтологов, черта лысого. Так что динозавры у нас высший сорт. От настоящих не отличите. Придумали роскошную сцену. Битва королевского тираннозавра со стегозавром. Это, скажу я вам, вещь.
0: Позвольте, минуточку. Битва динозавров?
1: Битва динозавров.
0: Под мою весну священную?
1: Ну да, красотища. Мы с ребятами слушали вашу музыку, эти безумные дикие ритмы, и вдруг меня осенило. Подадим эту историю вот под таким соусом. Да, внезапным, да, неожиданным. И все сошлось. Ведь ваша музыка о сотворении мира, а у нас динозавры, доисторические времена, начало начал.
0: Господин Дисней, при всем уважении, в моей музыке уже имеется, как вы изволили выразиться, соус. Это история о древних обрядах и ритуалах языческой Руси. Хочу подчеркнуть, речь идет о людях, не о динозаврах.
1: Знаю, знаю, я ваше либретто до дыр зачитал, здорово закручено. Но для фильма нужно что-то простое и понятное.
0: Название «Фантазия» вы, разумеется, сами измыслили.
1: Стоки придумал. Отличная, правда? Тут вам и тайна, и чудо, и звучит по-умному. Хотим интеллектуалов тоже зацепить. А что, плохое название?
0: Удовлетворительное, учитывая, что его придумал господин Стаковский.
1: Вот оно что. Стаковского, значит, не любите?
0: Не скажу, что он мой любимый интерпретатор современной музыки, а также романтической, да и любой иной, в особенности моей.
1: А он о вас очень хорошо отзывается.
0: Естественно, он на моей музыке карьеру сделал. Но мы несколько отклонились от темы. Прошу вас уяснить простую вещь. «Весна священная» – балет с очень конкретным сюжетом. С ним связана каждая нота. Это единое целое.

0: Разве я спорю, Игорь? Вы великий композитор. Вы сочинили шикарную музыку на шикарный сюжет. Мы просто прибавим довесочек, визуальный. И в этом вся фишка.
1: Довесочек? Фишка?
0: Ну да. Одна картинка дороже тысячи слов, а у нас 24 картинки в секунду. Вообразите, звучит ваша музыка. Та-да-да-да-бум! Как это называется?
1: Та-да-да-да-бум? Глиссанда. Разговор продолжается в том же духе. Стравинский по-прежнему в шоке, но ему нужны деньги, а Дисней предлагает 5000 долларов. Прекрасно зная, что музыка, написанная в 13 году в Швейцарии, не защищена копирайтом в Америке, и он может использовать ее даром. Они еще много ссорились. Стравинский капризничал, но в итоге не устоял под напором Диснея и смирился, убежденный, что картину ждет неминуемый провал. У картины непростая прокатная судьба, но в конечном счете она собрала в 36,5 раз больше денег, чем в нее было вложено, а вложено было чуть больше 2 миллионов с четвертью. Но главное, фантазия прославила Стравинского, сделала «Весну священную» американским шлягером, узнаваемым с первых тактов.

0: с кем Стравинский действительно работал душа в душу, так это с балетмейстером Джорджем Баланчином. Два выходца из России познакомились во Франции, но по-настоящему нашли друг друга на американской земле. Баланчин был настолько влюблен в музыку Стравинского, что ставил балеты даже на его инструментальные сочинения, не предназначенные для балетной сцены. Мой друг Роберт Майорано, ученик Баланчина и солист его труппы «Нью-Йорк-Сити Балле», танцевал в нескольких балетах Стравинского и близко наблюдал совместную работу двух маэстро. Скажи, у них было то, что в Америке называется персональной химией, а по-русски – родством душ?
1: Balanchine and Stravinsky? Absolutely.
0: У Баланчина и Стравинского? Без сомнения. По словам Роберта, Баланчин был прирожденным музыкантом. Он никогда не приспосабливал музыку к своей хореографии.
1: The music gives him the idea.
0: Музыка давала ему идеи. Он не шел к композитору со своими идеями. Он слушал музыку Стравинского, которая влекла его, и сочинял балет. Их первый балет, какой я знаю, «Аполлон».
1: So the first one that I know was Apollo. Da-di-da-da. Pa-pum, pa-pum.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: No ballerina ever told Balanchine.
0: Ни одна балерина ни разу не сказала Баланчину: «Мне не нравится эта музыка», потому что они все хотели танцевать в балетах Баланчина, какого бы композитора он ни выбрал. Какая-нибудь могла сказать: «С ума сойти, что за музыка?» А Баланчин отвечал: «Именно, вот ты и будешь у меня танцевать ее, как сумасшедшая».
3: And I'll make you dance crazy.
0: Первый балет Стравинского, в котором танцевал Роберт, «Агон».
3: Агон wasn't composed.
0: «Агон» не был написан Стравинским, в том смысле, что не было такого, что Баланчин услышал музыку «Агона» и сказал: «О, я хочу это поставить». Это балет, над которым они действительно работали вместе. Баланчин говорил Стравинскому: «Напишите мне по ДД, чтобы оно длилось меньше 5 минут». И Стравинский писал: «Напишите мне соло вот для этого танцовщика». И Стравинский писал. Они разговаривали. А мог Стравинский, например, не согласиться с кастингом Баланчина? То есть мог ли он сказать: «Мне не нравится этот солист», и Баланчин менял солиста? Нет. Так же, как Баланчин не подвергал сомнению решение Стравинского, Стравинский не позволял себе этого по отношению к Баланчину. Иной раз Стравинский смотрел на сцену с удивлением, что вполне естественно, но он никогда не предлагал что-нибудь изменить. Основатель Нью-Йорк-Сити Балле Линкольн Кирнштейн говорил, что Баланчин чувствует смирение только перед двумя личностями – Богом

0: октябре 1962-го труппа Нью-Йорк-Сити Балле, в том числе и 16-летний Роберт, приехала на гастроли в Советский Союз. В аэропорту Баланчино встречали с необыкновенной помпой. Я там был, когда русский журналист сказал: «Добро пожаловать в Россию, страну классического балета». А Баланчино ему говорит: «Нет, вы романтический балет. Теперь классический балет в Нью-Йорке».
1: Нью-Йорк is classic ballet now. Oh, and we did Agon.
0: Мы танцевали Агон. А большинство русских музыкантов никогда не слышало Стравинского. Помню, Роберт Ирвинг, дирижер, в какой-то момент был вынужден постучать палочкой по пюпитру и остановить оркестр, потому что он играл неправильно, слишком быстро. Ты когда-нибудь видел, чтобы дирижер останавливал оркестр во время спектакля? Двое танцовщиков танцуют и вдруг слышат вместо музыки... Нью-Йорк-Сити Балле прилетел в Москву 6 октября. 21 сентября того же года в Москве встречали Игоря Стравинского. У этого визита долгая предыстория. Строго говоря, Стравинский никогда не эмигрировал из России. Он с семьей оказался в Швейцарии, когда началась Первая мировая война. С энтузиазмом воспринял февральскую революцию, но в большевистскую Россию возвращаться не хотел. Его музыку продолжали исполнять на родине, а в 25-м году Луначарскому пришло в голову пригласить Стравинского в СССР. 21 июля вопрос обсуждался на Политбюро. В августе Стравинский получил письмо от Надежды Яковлевны Брюсовой, сестры поэта, проректора Московской консерватории и чиновницы наркомпроса по совместительству. «Правительство согласно на ваше возвращение в Россию», – писала Брюсова. «Оно согласно дать вам полную амнистию за все прежде совершенные проступки, если даже таковые имели место. Само собой разумеется, гарантии неприкосновенности в случае какого бы то ни было контрреволюционного поведения в будущем правительство дать не может». Стравинский ответил холодно и по-французски, ссылаясь на отсутствие машинки с русским шрифтом. «Мадам, я был очень удивлен, получив ваше любезное письмо, так как я никогда не обращался с подобными просьбами».

при Сталине Стравинского уже не приглашали. В советской критике он превратился в ярого реакционера и антисоветчика. И вдруг отношение к нему резко меняется. В июне 1961 года на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе приезжает советская делегация во главе с первым секретарем Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Стравинский приглашает делегацию к себе домой и получает от Хренникова неожиданное приглашение справить 80-летний юбилей на родине. Стравинский в растерянности. На следующий день он из вежливости идет на концерт советской музыки и пишет своему другу Петру Сувчинскому в Париж, что это хлам невероятный. Но что же делать с приглашением? Советская делегация раззвонила о нем газетам и радио. Ясно, что Хренников действовал не по собственному почину. Вопрос согласован на самом верху. Стравинский пишет, что ему жутко об этом думать, жутко заглядывать в 80-летие, жутка музыкальная действительность России, жутка мысль, что придется улыбаться, когда хочется рвать. Сувчинский советует принять приглашение, но Стравинский еще долго колеблется. Его уговаривает в своих письмах его страстная поклонница, пианистка Мария Юрьевна.

Юдина. Ему пишет из Ленинграда племянница Ксения, которую он никогда не видел. Оказывается, ее семья живет в том же доме на Крюковом канале, где вырос Стравинский. Он решился ехать. Оркестры в Москве и Ленинграде разучивают сочинения Стравинского, а он в ответ на письмо Юдиной, в котором она сообщает, с каким нетерпением на родине ждут его в гости, пишет: «Как странно, в гости на родину».

0: Игорь Стравинский провел в Москве и Ленинграде 3 недели. Смотрел спектакли на свою музыку, дирижировал своими сочинениями, бывал в местах, которые не видел 40 лет, встречался с коллегами, журналистами, поклонниками, родственниками. Программа визита была заполнена до отказа. Рассказать о нем я попросил Анастасию Казаченко-Стравинскую, основателя и президента фонда Стравинского и его сыновей. Игорю Стравинскому она приходится праправнучатой племянницей. Настя, для начала объясните свое родство с Игорем Федоровичем.
1: У Игоря Федоровича было 3 братьев. Старший брат Роман, который, к сожалению, скончался очень в раннем возрасте и не оставил после себя никого. Затем второй брат по старшинству Юрий Федорович Стравинский, который был архитектором. Юрий Федорович является моим прямым прадедушкой. Но, к сожалению, в 1907 году туберкулез, собственно, эта же болезнь была и поражена первая жена Игоря Федоровича, Екатерина. Это, конечно, такой рок в траве. Именно туберкулез покосил часть этой семьи.
0: У Юрия Федоровича было 2 дочери, я так понимаю.
1: Две дочери, Ксения Юрьевна, которая как раз хлопотала по поводу приезда Игоря Федоровича, и Татьяна, которая была, если Ксения Юрьевна была архитектором тоже, по стопам отца, Татьяна Юрьевна, которая была художницей. У Татьяны Юрьевны был сын Роман, и он мой дедушка.
0: О визите хлопотали многие, но одну из решающих ролей сыграл, кажется, Геннадий Рождественский. Он растрогал Стравинского тем, что подарил, точнее вернул ему, первое издание «Прелюдий» Дебюсси с дарственной надписью Стравинскому. Этот раритет Рождественский, будучи студентом Московской консерватории, купил за 20 копеек в букинистическом.
1: В архиве фонда сохранилась машинописная расшифровка интервью Геннадия Рождественского с Игорем Федоровичем, с Игорем Стравинским, если не ошибаюсь, в августе 1962 года в аэропорту в Канаде. Геннадий Рождественский спрашивает Игоря Федоровича о том, поедет ли он в Россию, насколько решен вопрос вашей поездки в Советский Союз. И Игорь Федорович отвечает, что он по своей сути это решать ничего не может. И сейчас я вам даже, эту секундочку, даже засчитаю. Видите ли, я вообще ничего решать не могу. Столько всяких вещей может случиться до этой поездки. Что я могу сделать, это желать. И я, конечно, очень желаю этого, и я надеюсь, что осуществлю эту поездку. Я хотела поехать в Россию в июне месяце или в мае. Приезжали русские музыканты, композиторы из Союза русских композиторов, Хренников и другие, и нанесли мне очень милый визит. Я был очень рад с ними познакомиться. Они меня попросили им отплатить визитом. Я сказала, что с радостью и через год. И они сказали, как вам стукнет 80 лет, пускай стукнет это в России и никогда в другом месте. Я говорю, что с наслаждением, если только буду в состоянии осуществить, но оказалось, у меня больше препятствий в смысле разных на различных других мероприятий в июне. Я решила отложить это и сообщила им, что с удовольствием приеду. И теперь я собираюсь поехать в сентябре. Надеюсь, что ничего мне не помешает. У меня нет других ангажементов в это время. Единственное, что помешает, если бы я заболел.
0: Известно о напряженных, сложных отношениях между Стравинским и Шостаковичем. Но именно Шостакович стал или попытался стать связующим звеном между Стравинским и его родственниками в Советском Союзе.
1: После войны в 1945 году жена Юрия, его старшего брата, Елена Николаевна, она попыталась восстановить связь с Игорем Федоровичем, к сожалению, безуспешно. Она написала письмо Шостаковичу с просьбой найти для нее адрес Игоря Федоровича. И сохранилось это письмо.

0: Ну, ответ с адресом она получила, и письмо очень интересное. Но, видимо, в этом письме она обращается к композитору товарищ Шостакович, потому что в ответ он пишет: «Зовут меня Дмитрий Дмитриевич». И Елена Николаевна потом написала: «Игорь Федорович, в феврале 47-го года», но ответ не получила, и вскоре она умерла от инсульта, и переписка опять оборвалась, началась холодная война, поэтому... такие концы немножко пропали.
1: Из записок Ксении Юрьевны Стравинской я знаю, что встреча с родными была очень теплой. Он побывал в доме на Крюковом канале, где сам жил когда-то. Расскажите об этом посещении. Наверняка существует семейное предание.
0: Собственно, в этой квартире оставалась жить вся семья. Сначала мать Анна Кирилловна, до того, как она уехала во Францию в 22-м году. Потом брат Игоря Федоровича Юрия, о котором я говорила, со своей семьей. А после смерти Юрия в квартире оставалась его младшая дочь Ксения со своей семьей. И, конечно, квартира уплотнялась, так сказать. И еще в 20-е годы она стала коммуналкой. Но Стравинскому никто не хотел об этом говорить. По сути, в этой квартире размещалось 5 человек, 2 семьи. Нельзя было сказать о том, что это коммунальная квартира. Поэтому были устроены такие своеобразные декорации. Соседи на время посещения Игоря Федоровича были выдворены из дома. И все их комнаты были заперты. И в записках Ксении Юрьевны называли: «Ой, там у нас детская, так что там у нас спальня, поэтому давайте мы останемся именно в этих комнатах». В этих двух. Это как раз были те самые комнаты, которые в реальности принадлежали семье Ксении Юрьевны. И в них была организована столовая, гостиная. Игорь Федорович был, по свидетельству, очень тронут приемом. Моя бабушка готовила ему небольшие пирожки на зубок к бульону, вот, которых он тоже очень отзывался.
1: То есть без потемкинской деревни все же не обошлось. В последний день визита, перед самым отъездом, когда Стравинские уже сидели на чемоданах, Хренников повис на телефоне и все же добился аудиенции у Хрущева. Об этой беседе существует много легенд, но ни одного свидетельства из первых рук. В заключение послушаем голос Игоря Стравинского. С этим словом он обратился к публике Большого зала Ленинградской филармонии 8 октября 1962 года.
2: Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правильно сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, который я очень хорошо помню. И дирижировал направник той же самой программы, которую дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт. И я был первый раз в этом зале. А сегодня я первый раз в этом зале сам дирижировал. И это для меня большущий праздник, о котором я вам хотел поведать. Вот господи.
1: Игорь Стравинский прожил на свете еще 8,5 лет, но в Россию больше не возвращался. Однако его единственный приезд снял цензурные запреты не только с его собственной музыки, но и с музыки других выдающихся западных композиторов, прорубил окно в железном занавесе и впустил свежий воздух в советские концертные залы и на оперные и балетные подмостки. «Время не проходит, проходим только мы», – сказал он однажды. А еще сказал так: «Мою музыку лучше всего понимают дети и животные». Возвращение Игоря Стравинского в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций буквально остановить поток денег в Россию.

0: санкции, запрет на покупку. Это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
5: Я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
13: Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Распад чрезвычайно централизованной России для одних кошмарный сон, для других шанс на настоящую демократию. Сохранение империи несовместимо с демократическим путем, считает создатель культового мультсериала «Масяня» Олег Куваев. Сегодня он у нас в гостях. Олег, приветствую вас.
14: Добрый день всем, здравствуйте. Очень рад у вас быть в гостях.
13: В одном из ваших интервью вы сказали, что мультфильм – это преувеличенная хрень, это цитата, которая может и не иметь отношения к правде. А эпизод «Масяни» о распаде России – это тоже преувеличение какое-то? Или вы действительно видите какие-то предпосылки к такому сценарию?
14: Любой аниматор делает две вещи. Первое – он преувеличивает то, что есть. Это, собственно, жанр такой. И второе – выдает желаемое за действительное. Вот эти два пункта определяют нормального комика, сатирика, как хотите называйте. Поэтому эта серия, она как бы воплощает и то, и другое. И то, что хотелось бы, и то, что, как мне кажется, логично должно произойти. И, естественно, все это преувеличено. То есть я там сделал уже, как будто бы все уже случилось. То есть это как будто жизнь происходит в новом мире, где наконец произошло то, что, мне кажется, давно должно произойти. А именно развал империи, да.
13: Собственно, вы об этом написали свой один из последних своих постов. 31 октября вы написали в Фейсбуке довольно громкий пост, где заявили, что не согласны со многими российскими оппозиционерами в вопросе будущего России. Цитирую. «В чем мне не по пути с российскими оппозиционерами? Они все хотят сохранения Российской империи на каких-то там волшебных демократических началах, что имхо невозможно». Почему вы считаете, что Россия – это империя?
14: А тут нечего считать, это простая логика. То есть, если смотреть немножко сверху на историю человечества, то более развитые страны всегда колонизировали менее развитые, используя свой какой-то технический потенциал или военный потенциал. И, в общем, все этим и занимались, все крупные более-менее цивилизации, более-менее развитые. Ну, в общем, я не буду перечислять, вы все прекрасно все это знаете, историю. Только другим колониям,

0: Японам везло более, потому что они были за океаном. Их разделяла географическая граница, вот такая четкая и понятная. Даже Францию с Алжиром разделяло море. Вот. А в Российской империи ситуация пошла немножко по другому пути, потому что Российская империя колонизировала земли, лежащие к востоку, которые, да, были технологически слабо развиты и культурно, в общем, хотя культурно я бы еще посомневался, что они были слабее развиты, но технологически и военно точно, поэтому им достался большой-большой кусок с востока между Китаем и Россией, Московией, вернее, который они полностью колонизировали, полностью подчинили себе и, в общем, в изрядной степени русифицировали, понятное дело, и продолжает это до сих пор. Поэтому больно на это смотреть. Ну, больно на это смотреть, доложу я вам, потому что от народов уже не остается ничего, при том, что Российская империя захватила очень большой кусок, там больше 200 народов разнообразных, и финно-угорских, там и тюркских, и каких совершенно к московитам не имеющим никакого отношения. Вот. И эта империя, естественно, существует до сих пор, потому что нас не разделяла никакая географическая преграда, и держать колонии было гораздо легче, и держатся они до сих пор.
1: Иногда публичные россияне воспринимают имперский характер России как историческую данность и даже как благо для других народов, ссылаясь на вклад в развитие образования, культуры и инфраструктуры. Судя по вашему посту, у вас другое мнение. Что повлияло на формирование вашего взгляда?
0: Ну, у меня не совсем другое мнение. На самом деле, у колониализма, все знают, были свои плюсы и минусы, да, в качестве железных дорог в Индии, например. Да и много чего. Все-таки более технологически развитая цивилизация приносит в менее развитую какие-то ништяки, какие-то плюсы технологические, обучает их чему-то. Но этот плюс, он, естественно, как бы есть, и все его знают. Но, естественно, для развития народа быть в подчинении какому-то главному народу, который его поработил, отнюдь не способствует никакому самостоятельному развитию. Поэтому колониализм в каких-то моментах имеет свои плюсы, но по большому счету, естественно, это большой-большой минус, что очень наглядно видно на истории Российской империи и бедных несчастных народов, каких-нибудь эрзян, которых осталось уже единицы, и язык уже слабо держится, и это очень печально.
1: Среди оппонентов Путина есть не только активисты или политики, но и люди, хорошо разбирающиеся в политической теории, которые, тем не менее, не принимают саму идею имперскости применительно к России. Например, вот у нас был политолог Федор Крашенинников, который задавался вопросом, а что такое имперскость применительно к России? Как вы думаете, это действительно непонимание или, скорее, сознательное лукавство?
0: Тут мне трудно сказать, для этого нужен психолог, а не аниматор. Вот. Но на самом деле, да, то есть имперскость, я бы сказал, лежит достаточно в глубине сознания русского народа. И, в общем, на самом деле, не только русского народа, потому что и все народы, находящиеся в подчинении, в общем, давно привыкли к этому положению дел. И есть и свои как бы гении, которые поддерживают имперскость. Но, естественно, и процессы, вот чисто природные, психологические, рано или поздно должны привести к тому, что империя развалится. Ну, серьезно, ну, жалко все эти многочисленные народы, которые являются второстепенными до сих пор, на самом деле, в своем собственном государстве.
1: Но вернемся к вашему посту. Вы писали также, цитирую, «Империя – это, по сути, превалирование одного этноса над другими. Какая димшиза, они выступают за то, чтобы Российская империя, тюрьма народов, сохранилась, чтобы сохранить власть русского, точнее, московского этноса над покоренными народами». Как вы считаете, действительно ли сегодня власть в России принадлежит русским?
0: Не совсем, да, это действительно так. Они соблюдают некоторые традиции СССР и дружбы народов, и на самом деле верхушка достаточно перемешана, этнографически, так скажем. Мы это знаем. То есть империя на самом деле это скорее механизм, чем принадлежность какой-то одной нации или национальности, или какого-то одного этноса. Хотя, если мы смотрим на социальные течения, которые происходят, все эти русские общины и так далее, поднятие самых низменных чувств у людей, стремление к войне, естественно, тут же будет весь национализм

и нацизм, который прячется глубоко в подсознании. Поэтому, да, многие русские действительно считают все остальные народы более низшими по отношению к себе, и в этом духе воспитываются, и в этом духе растут, и даже те, которые

0: соблюдался. То есть были какие-то люди во власти из братских республик, но, тем не менее, в общем и целом народ продолжал оставаться второстепенным. Подавлялись языки, подавлялась культура, и сейчас подавляется, и все это происходит полная русскоизация. Я не знаю, как правильно сказать.
1: Русификация, вы имеете в виду?
0: Русификация, правильно, да. Русификация, тем не менее, идет полным ходом, несмотря на то, что в верхушке сидят и представители других народов.
1: Вот вы произнесли слово «воспитывают». Я так понимаю, что власти воспитывают, вы имеете в виду это. И невольно вспоминается 2020 год, когда в Конституцию России, вернее, в Конституции России было закреплено положение о том, что русский язык является языком государствообразующего народа России. Эта поправка предложена самим Владимиром Путиным. И по мнению экспертов и активистов, законодательство и фактически утвердило господствующее положение как русского языка, так и русской идентичности, что может только усилить идущую русификацию и принудительную ассимиляцию других коренных народов России. Вы с этим согласны?
0: Да, титульная нация вовсю сейчас рулит. Она, в принципе, всегда, как я и говорю, всегда была и во времена СССР, а уж тем более во время Российской империи. Титульная нация как понятие и как явление и как действие существовала, существует и будет существовать, если продержится эта власть дальше. То есть титульная власть с ее определенными преимуществами – это достаточно жирный кусок социального пространства Российской империи в нынешнем ее состоянии и в прошлом.
1: Социолог и экономист Владислав Иноземцев считает, что русские народ без собственного государства.
0: У меня есть личные как бы, воспоминания по этому поводу. Еще как бы в детстве, когда я жил в Питере, естественно, вот, мне все время казалось непонятным, а где, собственно, если я, допустим, русский, хотя, конечно, во мне там намешано бог знает чего, но, естественно, в детстве я считал 100% русский, то где, собственно, моя страна? То есть, у нас даже в лифте было нацарапано «Ингерманландия», и я понял, что ни один я не понимаю, а где, собственно, страна, в которой мы должны жить. Потому что, окей, там как бы республики, потом они делят еще на какие-то автономные республики, потом они делят еще на какие-то там непонятные субъекты. А где, собственно, Россия, территория, на которой живут русские? Это совершенно было непонятно. И еще один второй смешной момент был, это когда РСФСР заявил о своей независимости в 90 каком-то сраном году. Это тоже было очень смешно. Многие очень смеялись, от кого они независимость объявляют. Потому что, на самом деле, слово «империя» нынешней власти в России вообще очень сильно прячется. Они не любят ассоциации с империей как таковой. И поэтому они изобретают разнообразные термины, но все равно же это империя, но все равно же понятно, что народы покоренные, они русифицируются, они работают под указку, они меняют границы, как хотят, они стирают языки, ну, чистый процент империя, чистой воды.
1: Но вернемся опять к вашему посту. Вы пишете, я цитирую: «А я считаю, империя должна закончиться и развалиться. И исторически это последний шанс для многочисленных народов в этой последней империи стать самим собой, и а не второсортными русскими.
0: Ну да.
1: Они все почти на грани исчезновения. Очень хочу, чтобы это случилось на моем веку. Увидеть независимую Саху, Татарстан, Ингрию, Коми, Бурятию и так далее». Вот мне интересно стало, почему такой подбор регионов? Он как-то случайно у вас получился такой? Или у
0: Нет,
1: вас
0: это
1: есть какая-то
0: просто...
1: логика?
0: Нет, логика какая, что то, что на слуху, то и сказал. Я не стал как бы лезть в Википедию и выяснять, как называют определенные регионы правильно. Потому что, естественно, я не знаю. Самое интересное, что в СССР не преподавали вообще никакой культуры местных народов. То есть никогда нам не рассказывали ни про прибалтийские языки, ни про западнославянские языки, ни про какие культуры финно-угров, ничего в школе не рассказывали. Все это, естественно, чисто имперской высокомерностью игнорировалось. Поэтому у жителей, в том числе у меня, у жителей этой территории, на самом деле, очень плохие познания в том, какие народы, сколько их там живет, и на каких языках они говорят. Никто нас этому не учил, и сейчас только если кто сам разобрался.

0: вопроса. Поэтому познание, то есть вот все эти 200 народов я перечислить не могу, которые в Википедии указаны. Хотя неплохо бы, на самом деле, чтобы у этих народов появилась какая-то культура и история, известная другим народам. Поэтому мне очень бы хотелось. Я изучал ингерманландский язык, ирзянский, всякие там эстонские варианты. Ну, то, что мне ближе, да, и... Носителей осталось крайне мало, и даже на Ютубе там какие-то старые ролики, где какая-то бабка поет, там ничего не понятно, уже качество отвратительное. Это какие-то крохи, что осталось. Господи, это последний шанс. Последний шанс у всех этих народов не абсорбироваться окончательно под достаточно мощным давлением Российской империи.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». Вот вы сказали, что многие не знают о этническом разнообразии России и мало что знают о культурах, которые представлены на этой территории. Как вы думаете, это как-то случайно так получается или это результат политики?
0: Конечно, обычно целенаправленная, четкая политика, разумеется, как любой империи на самом деле. Естественно, проводится политика ассимилирования разнообразных групп, народов, попавших под власть империи. То есть тут ничего Российская империя не выдумала. Поэтому это совершенно обычный процесс. Надо взять историка, а не меня, чтобы он рассказал о тех естественных процессах, которые происходят в империи. И историк вам должен, по идее, посчитать, когда развалится Российская империя. Хотя, конечно, у нее эксклюзивные условия, потому что они находятся со своей колонией на одной практически территории, на одной большой равнине. Вот, поэтому немножечко трудно тут будет разваливаться. Есть шанс, что она будет разваливаться долго и вонять, и гнить, и принесет еще много несчастий. Есть очень такой чувствительный шанс, и очень бы этого не хотелось. Поэтому я и написал, что хотелось бы видеть на этом веку, чтобы процесс прошел как-то более-менее цивильно, хотя, конечно, надежды дает мало. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
2: Недавно у нас в гостях был экономист Дмитрий Некрасов, и он отметил, что российские регионы настолько разные с точки зрения экономики, что создать реальную федерацию невозможно. А еще он сказал, что если бы не было опасения, что завтра Ярославль будет воевать с Тверью, я бы, может быть, и был сторонником того, чтобы управлять территориями меньшего масштаба и все это как-то раздробить. Это цитата. Как вы думаете? Собственно, к тому, что и вы сказали, что есть опасения. Как вы думаете, есть ли риск, что в случае распада России регионы, несомненно, начнут конфликтовать друг с другом?
0: Да, это об этом я только что и сказал, о том, что империя будет разваливаться долго, гнить и вонять. Это я просто как художник образно выразился по поводу процесса. Это очень-очень вероятно, тем более, что весь этот милитаристский дух и вообще как бы большой регресс общества российского в сторону агрессии и насилия сейчас очевиден. И поэтому, если пойдут какие-то сепаратные процессы, это может вызвать, да, серьезные войны между Ярославлем и чем там, Пермью. Может. Хорошо, ну Пермь тоже присоединится и пригласит еще из Орды кого-нибудь. Вот, то есть есть такое опасение, но тем не менее это процесс, который должен идти долго и который должен урегулироваться всячески. И хотелось бы, естественно, мы все, естественно, надеемся на лучшее, мы все хотим только хорошего, чтобы все было мирно, чтобы все было тихо. И в то же время осознаем, да, состояние российского общества на данный момент, русского, не русского, они все там там пережили и Совдеп вместе с нами, и 90-е, и теперь Путина переживают. Поэтому, естественно, все это достаточно разрушенная психика, не очень здоровая у всех этих народов, и будет очень трудно привести их к какому-то цивилизованному путю решения проблемы. Но путь только один. Как бы он должен быть только в одно направление, в сторону развития, в сторону прогресса. А это означает развал цивилизации. Насчет того, можно ли они там установить какую-то федерацию, я не знаю, для этого надо быть политологом, потому что надо рассмотреть примеры, где были империи с большим количеством разных национальностей, хотя, по-моему, это достаточно эксклюзивный пример, очень уж много разных народов. Но, тем не менее, как бы политолог должен сказать, каким образом должна развалиться империя, и как скоро это произойдет, и как нужно это делать с меньшей кровью максимально. Вот что я могу сказать.
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
2: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Вот когда возникают разговоры о том, что это будет кровавый процесс, я сразу вспоминаю, как разваливался СССР. В общем-то, относительно это бескровный был процесс. И, в общем-то, они разделились или ушли каждый по своим домам относительно мирно. И еще одна мысль, которая у меня возникла, когда вы сейчас рассказывали про свое видение, я подумал о том, что вот, например, факт того, что кто-то между собой будет воевать, должен лишать возможности на свободу тех, кто точно не будет воевать друг с другом и будет строить европейское демократическое государство.
0: Ну да, это то, о чем я сказал. То есть, несмотря на большие опасения, что такой развал может пройти очень болезненно, тем не менее, как бы выхода у нас нет. Прыщ нужно вырезать, даже если это больно. Просто нужно, да, использовать обезболивающие, там все современные методы и так далее, и стараться как бы вывести это менее болезненно. Но прыщ нужно удалять. Не надо жить с прыщом большим, он только разрастется. И на самом деле, если сейчас империя не развалится, то бедные народы вообще совершенно исчезнут, а агрессивность империи останется по-прежнему.
2: Я посмотрел вашу биографию. Вы родились в Ленинграде, нынче Санкт-Петербург. Все знают о давнем антагонизме между Петербургом и Москвой. Ваше желание увидеть распад России не связано с тем, что вы петербуржец, а империя, по сути, московская?
0: О, еще как связано. Конечно, связано. Смотрите, опять же, вернусь в детство. В детстве нас иногда посылали какие-то там экскурсии. Там куда-то я ездил, по-моему, в Саратов. Еще куда-то нас посылали по каким-то делам пионерским. То ли участвовать в каком-то слете, то ли еще что-то. И я всегда знал, что в чужом городе, в чужом не надо выходить из гостиницы, не нужно идти, потому что ты не знаешь, как здесь все устроено, как здесь надо себя вести, куда можно ходить, куда нельзя. Поэтому всегда Питер был таким спокойным местом, я имею в виду это в СССРские времена, где я мог ходить, куда хочу, конечно, там тоже было совсем. Но все-таки в Питере было хорошо и спокойно, и цивилизованно более-менее. Остальная часть СССР – это было что-то дикое вообще. Там не было продуктов, там ходили какие-то зомби, там лучше было не выходить из дома и так далее. То есть у ребенка, выросшего в Петербурге, было такое отношение, что Питер – это что-то особенное. Это что-то особенное, я доложу вам. Питер – это, конечно, отдельная песня. Вот, поэтому это то, с чем я жил. Это не из логики исходит. Это исходит из детских ощущений. Поэтому, да, действительно, мне кажется, что питерские люди всегда чувствовали некое отчуждение от остальной части Российской империи. Хотя, допустим, с Балтийскими республиками отношения были прекрасные. Находили общий язык легко, у нас были общие культуры, общие кухни, у нас было очень много похожего.
2: Амосяня продолжит говорить или рефлексировать по поводу того, что может быть с Россией?
0: Да, конечно, как раз вот сейчас я делаю сцену для следующего мульта. И там будет... Я, наверное, сделаю маленький... как это называется? Спойлер. Спойлер, да. То есть там это мультфильм про съезд диктаторов. В карикатурном таком цирковом виде диктаторы все собираются и начинают устраивать кружки самодеятельности. Вот, и там есть момент, да, где один человек, как бы, он дает курсы для тех, как подавлять народы, как бы, как язык уничтожить, как забыть культуру, то есть человек, который, у него такой ларек такой, где он продает коллоквиумы, как подавить национальное самосознание в других народах. То есть это уже никуда не денется. Мы все хотим, что наконец, чтобы эта вся хрень закончилась. Мне кажется, что это очень удобный момент, чтобы империя наконец развалилась. Просто вот время пришло. Хотя, конечно, я опять же не знаю всех подводных течений, не знаю, что произойдет на самом деле. Никаких прогнозов я строить не могу. Но мне кажется, удобная вещь, когда вот там Путин сдохнет или там что-то у них там случится, переворот. И чтобы они, как тогда вот в 90-х, как ты сказал, мирно более-менее отпустили республики, вот так же произошло с РФ. Калька просто должна быть в принципе, то есть империя должна понять, что она так дальше не сможет жить. И под эту дудку, наконец, отпустят чертов Татарстан, который уже один раз объявлял независимость. Еще раз объявить, что делать? Так что, надеюсь, оно все-таки случится.
2: У меня есть традиционный вопрос ко всем нашим гостям. А что после Путина?
0: Тут есть два варианта. Как один комик известный говорил. Тут есть два варианта, как бы. Либо продолжится, либо остановится. Все, собственно, никаких других вариантов. Если остановится, значит, все развалится, значит, нам есть на что надеяться. Если продолжится, значит, будет это тягомочено и дальше. И все будет хуже, и хуже, и хуже. Только постепенно это гораздо хуже. Так что вот два варианта.
2: Олег, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо огромное. Прошу прощения за несвязанность речи. Я все-таки не спикер, я больше рисую. Огромное спасибо, что пригласили.
2: Спасибо. Мы сегодня говорили с создателем знаменитого мультфильма «Масяня» Олегом Куваевым. Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
0: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
11: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться.

0: более качественным решением.
1: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
2: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
3: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
4: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
5: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Добрый день, говорит радио «Свобода».
21: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
22: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь.
23: Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 1 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что именно он предложил Владимиру Путину объявить перемирие в войне с Украиной на время празднования Дня Победы в России. 8 человек оказались под завалами на угольном разрезе в Магаданской области. Ведутся спасательные работы. Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что сборная Ирана точно примет участие в чемпионате мира по футболу в Северной Америке. Также сегодня.
24: Географическое положение, в том числе и природные особенности Ирана, сделали Ормузский пролив практически идеальным местом для симметричных военных действий и блокады.
23: Почему Иран, потерявший значительную часть своего военно-морского флота, продолжает эффективно блокировать Ормузский пролив? Ситуация вокруг возможного краткосрочного перемирия между Россией и Украиной на период празднования Дня Победы в России остается неопределенной. Как я рассказывал вчера, помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся в среду, упомянул, что Владимир Путин обсуждал с Трампом небольшое перемирие, подобное тому, что было объявлено во время пасхальных праздников. Владимир Зеленский, президент Украины, которая ежедневно подвергается атакам и обстрелам, только минувшей ночью были массированные удары по Одессе и Харьковской области, заявил в ответ, что его помощники уточнят у американской администрации, идет ли речь действительно о перемирии или о прекращении боевых действий на несколько часов на время парада в Москве. Кремль, в свою очередь, заявил, что не нуждается в реакции Киева на свое предложение, но ждет адекватных встречных шагов. А Дональд Трамп уже в четверг сказал, что сам предложил Путину объявить перемирие.
25: У меня состоялся долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и думаю, он мог бы на это пойти. Возможно, он сделает какое-то заявление по этому поводу. Он уже что-нибудь объявил? Нет? Я просил его об этом, даже если это будет лишь небольшое перемирие, ведь гибнет так много людей. Это просто нелепо.
23: Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, украинские беспилотники нанесли уже четвертый за последние две недели удар по Туапсе. На этот раз возгорание произошло в районе морского терминала, а в Перми тоже после атаки украинских дронов была объявлена, но позже отменена, химическая опасность. Аварии и катастрофы в России происходят не только в результате атак украинских беспилотников. На Кадыкчанском угольном разрезе на Колыме в Магаданской области 8 человек оказались под завалами из-за обрушения горных масс. Генеральный директор и совладелец Колымской угольной компании Александр Нестерович рассказал, цитат,

0: то, что в этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Поясню, что линза — это льдонасыщенный слой породы, где льда больше, чем породы. А вот что Нестерович сказал о ходе спасательных работ.
1: Работы ведутся круглосуточно по спасению людей. Создан штаб, вызваны все возможные службы. Будем вести их, пока не приведем их к завершению. То есть задача — найти людей, максимально это сделать эффективно. Ну и, конечно же, при необходимости будет оказана помощь всем родственникам, те, кто попал, конечно, в эту непростую ситуацию.
0: Губернатор Магаданской области Сергей Носов уточнил, что из 8 человек, которые, вероятно, остаются под завалами, 4 являются иностранными гражданами. Среди россиян 2 сотрудников жителей Магадана, 1 Ростова, 1 Краснодарского края. Вы слушаете «Время свободы». Исполнилось 60 дней со дня начала военной операции США и Израиля против Ирана, эпическая ярость. Согласно Конституции США, по истечении этого срока участие американских вооруженных сил в военных действиях за рубежом возможно только с одобрения Конгресса. Тем не менее, глава Пентагона Пит Хексет на слушаниях в Сенате заявил, что американская армия вправе продолжать операцию, поскольку сейчас объявлено перемирие, так что в случае возобновления боевых действий отчет вот этих 60 дней должен начаться заново. Разъяснить эту юридическую коллизию я попросил обозревателя «Радио Свобода», ведущего подкаста «Читая новости», посвященного политическим процессам в Америке, Валентина Барышникова.
2: Президент – главнокомандующий вооруженных сил Соединенных Штатов, но Конституция США дает право объявлять войну Конгрессу. На деле формально Конгресс не объявлял кому-либо войну со времен Второй мировой. Вместо этого давал специальные так называемые разрешения на применение военной силы. Ну, либо президенты прибегали к силовым мерам вовсе на свое усмотрение. И в результате в 1973 году была принята специальная резолюция о военных полномочиях, которая бы требовала от президента в случае ввода войск, как это формулировалось, в военные действия или в ситуацию, где неизбежно участие в военных действиях, предоставить Конгрессу в течение 48 часов письменное объяснение обстоятельств и причин отправки войск и предполагаемых масштабов и продолжительности операции. Если Конгресс после этого не объявляют войну или не дают разрешения на использование войск, они должны быть выведены из военных действий через 60 дней. И еще там 30 дней давался срок, который президент может сам добавить для безопасного вывода войск из военных действий. И тут нужно сказать, что президент обширно использовали отговорки. И самые знаменитые из них – это администрация Барака Обамы во время воздушной кампании против Ливии. Она просто заявляла, что никаких военных действий нет, потому что американские военные не ведут бои на земле. В Сенате и Палате представителей были попытки принять резолюции с требованием к администрации не использовать военных в операции против Ирана. И даже несмотря на то, что были у этих резолюций сторонники из числа республиканцев, которые скептично относятся к войне против Ирана, они никогда не были приняты. Даже если бы они были приняты, Трамп мог бы их заблокировать, и у Конгресса не было бы никаких шансов поддержки, чтобы превысить уровень вето. То есть для этого нужно конституционное большинство. Сейчас же добавился новый аргумент. Во время слушаний в Сенате Хексет, военный министр, заявил, что поскольку есть перемирие, то вот эти часы, которые отсчитывают 60-дневный срок, приостановлены или вообще перезапущены в случае, если произойдет возобновление военных действий. И тут надо упомянуть, что, например, Axios сообщает со ссылкой на источники, что Трамп получает сейчас брифинги от военного командования с опциями как возобновление ударов против Ирана на фоне того, что переговоры, мягко говоря, буксуют. Если понимание администрации такое, что перезапущены были эти часы, то, соответственно, в понимании администрации это может быть, что у них опять будет 60-дневный срок. Однако до какой степени это понимание администрации базируется на легальных нормах, сказать сейчас трудно, и наверняка, собственно, это будет предметом изучения. Демократы яростно против этого. На сенатских слушаниях даже это звучало, что вооруженные силы, может быть, прямо сейчас не принимают участие в активных бомбардировках, но они по-прежнему осуществляют морскую блокаду Ирана, что является в их понимании актом войны. Насколько легально это будет развиваться,

0: это трудно сказать, но исходя из прошлых прецедентов, у многих наблюдателей ощущение, что ничего особенного Конгресс делать здесь не может, кроме того, чтобы больше привлекать внимание общества. Хотя надо отметить, внимание общества и так привлечено к этой войне тем, что цены на бензин рекордно высоки и, в принципе, избиратели недовольны.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода», ведущий подкаста «Читая новости» Валентин Барышников. Напомню, что Дональд Трамп многократно заявлял, что иранский военно-морской флот полностью разгромлен, что уничтожены почти 160 или 170 иранских кораблей, а американские ВМС успешно блокируют иранские порты. Почему, несмотря на это, Иран, в свою очередь, успешно блокирует судоходство в Ормузском проливе, через который до войны шло до четверти мирового экспорта нефти? Вот как это объясняет международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский.
2: Географическое положение, в том числе и природные особенности Ирана, сделали Ормузский пролив практически идеальным местом для симметричных военных действий и блокады. И кроме того, иранские военные, главный корпус стражи исламской революции, КСИР вот этот, они сейчас в противостоянии с США, Израилем и соседними арабскими странами очень умело используют опыт предыдущих войн в регионе. Какие есть ключевые географические факторы, которые обеспечивают Ирану стратегическое преимущество в Ормузском проливе? Ну, во-первых, это крайняя узость судоходных каналов. Ширина Ормузского пролива в самом узком месте примерно 33-39 километров. Данные разнятся, потому что он в целом очень мелководный. И при отливах они там достигают очень многих метров в высоту. Ширина имеющихся там судоходных путей – это два таких относительно глубоководных морских коридора, годных для прохода по ним огромных нефтяных танкеров. Их ширина составляет всего 3 километра каждого. И эти два коридора разделены 3-километровой буферной зоной. И в результате крупные танкеры вынуждены идти по таким предсказуемым, крайне узким и строго определенным маршрутам, что делает их легкими целями для иранских дронов, ракет, подлодок, катеров там и береговой артиллерии. Во-вторых, Иран сам обладает береговой линией вдоль Персидского и Оманского заливов, которые Ормузский пролив и соединяет, длиной 1600 километров. Это позволяет Ирану атаковать суда не только в самом узком месте пролива, но и на дальних подступах. А США и их союзники вынуждены распылять силы для охраны вот этой огромной акватории. Потом, Иран – это страна горная, и вот крупнейшая его горная система, хребет Загрос, она почти вплотную подходит к берегам Ормузского пролива. Иранская сторона – это изрезанный гористый берег с многочисленными утесами и пещерами, и это позволяет иранским военным спокойно прятать здесь от американской авиации, от спутникового наблюдения свои мобильные пусковые установки, противокорабельных ракет и так далее. И высоты также просто визуально обеспечивают отличный обзор и дальность поражения морских целей самыми простыми средствами. Ну и к тому же Иран контролирует ряд стратегических важных островов непосредственно в проливе или на входе в него. И с них практически невооруженным глазом видны все узкие глубоководные вот эти фарватеры в Ормузском проливе. Это такие естественные непотопляемые авианосцы, где и размещаются иранские радары, ракетные батареи и стоянки скоростных катеров. Ну, кроме того, я уже сказал, что мелководье в Ормузском проливе, да и, в общем, весь Персидский залив, он мелководный. Это все идеально подходит для постановки морских мин, причем простейших, которые крайне сложно и дорого обезвреживать. То есть там крупные военные корабли США ограничены в маневре, а иранские вот эти знаменитые москитные флотилии малых катеров, они могут действовать максимально эффективно. Ну, что есть у Ирана? Противокорабельные ракеты берегового базирования, сверхзвуковые противокорабельные баллистические ракеты там разных модификаций. Есть и уже мной упомянутый москитный флот, то есть тысячи малых быстроходных катеров, очень маленьких, но вооруженных там одной ракетой, одной торпедой. Они способны действовать настоящим таким вот комариным роем, затрудняя работу систем ПВО в американских крупных кораблей. И тоже этот флот иранцы прячут в укрепленных подземных городах на побережье. А все современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны американские, этих авианосцев, фрегатов, эсминцев, они рассчитаны на перехват больших скоростных ракет. Но они просто, как говорят эксперты, задыхаются, когда им необходимо одновременно отслеживать

0: десятки таких мелких, совсем микроскопических маневренных объектов. Ну и к тому же эти катера, они идеальные минные заградители. То есть они за час могут засеять судоходные фарватеры донными минами. Ну и к тому же, как выяснилось, у ВМС КСИР и ВМС Ирана есть собственные сверхмалые подводные лодки, которые специально приспособлены для скрытных операций в этих мелководных акваториях Персидского залива и Армунского пролива. Они могут лежать на дне и становясь при этом практически невидимыми для сонаров и просто ждать прохода цели, чтобы выпустить торпеды с предельно близкой дистанции. Ну и, конечно, нельзя забывать про беспилотные системы. У иранцев очень широкий спектр дронов, которые позволяют им постоянно мониторить акваторию и наносить разные воздушные удары. Мы помним Иран-Иракскую войну 80-х годов прошлого века и так называемую танкерную войну. И явно Иран из тех событий какие-то военные нужные уроки извлек. То есть там в те времена тоже были прямые столкновения, бои такие военно-морские между иранским и американским флотами. Естественно, они пошли в атаку, были немедленно уничтожены. И вот сейчас иранцы делают совсем по-другому при своей нынешней блокаде Армузского пролива. Используют сотни быстроходных мелких катеров, тысячи мин, дешевых дронов, и они явно надеются сделать войну из-за очень возможных человеческих и, главное, таких наглядных финансово-экономических потерь совершенно неприемлемой, невозможной и непопулярной в мире, и, главное, внутри самих Соединенных Штатов.
1: Это был международный обозреватель «Свободы» Александр Дубровский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вернусь к ситуации в Персидском заливе. Все два месяца боевых действий там блокированы гражданские суда вместе с экипажами. Международная морская организация бьет тревогу. Такого рода кризисов не было, хотя, к примеру, когда Суэцкий пролив оставался блокированным с 1967 по 1975 годы, в Красном море не менее 15 судов застряли аж на несколько лет. Не забудем и войну в Персидском заливе 1990-91 годов, когда Ирак напал на Кувейт. На оба этих кризиса пришлись годы карьеры болгарского моряка, бывшего старшего механика крупных торговых судов Коста Атанасова, который ходил в рейсы на судах под флагами Болгарии, Греции, Германии, Мальты, Кипра и других стран. Я беседую с ним о том, предвидится ли кризисные ситуации при подготовке дальних рейсов и насколько тяжело они сказываются на членах экипажей застрявших судов, даже если не учитывать опасность боевых действий или опасности напороться на мину. Сейчас уже два месяца, как я понимаю, сотни судов блокированы в Персидском заливе. Как в таких условиях выживают экипажи? Исходя из вашего опыта, что там сейчас может происходить?
2: Были сути, ну, переход, скажем, с Сингапура на Суэц. Считается, сколько времени займет этот переход. И когда снабжение идет в Сингапуре, мы считаем так, что на 30% берем больше, чем нам нужно для перехода. Но вот бывают такие случаи, когда не можешь пройти, скажем, там, Красное море, а бывали случаи, когда даже близко к берегу, но нельзя выйти, потому что нехорошая погода. Или, как сейчас, может быть, не разрешают выйти, потому что не можешь перейти через Ормуз. Но бывают такие случаи, когда стоим, кто кушает тест, но захочем что-то поменять, ну, можно рыбку половить. Это тоже случалось. Соседние суда, если у них есть, они помогают.
1: Если судно задерживается, вот блокировано, как сейчас, экипаж продолжает получать заработную плату, вообще как-то его поддерживает?
2: Ну да, зарплата, она идет. Пока судно в море, у тебя контракты заканчиваются обычно, когда сходишь с судна. А обычно даже, когда проходятся вот сейчас такие районы, как Ормузский пролив, где ведется и война, то тогда судно, чтобы пройти, судовладелец должен с экипажем уточнять. Проходящие военные области, военные операции ведутся, то даже может быть и увеличение зарплаты, потому что получается уже военный риск. Как и было раньше, когда там иракская война была, там все танкера, которые проходили, кувейтские

0: с болгарскими экипажами, они получали удовольствие, так скажем, хорошее.
1: 2 месяца уже. Это уже очень большой срок для вот такой ситуации.
0: Да, да, большой. Ну, раньше, когда остановили закрыть Советский канал, там очень много судов застряли. Но там по-другому было тогда. Экипажи могли меняться, там стоял не целый экипаж, а часть, который просто охранял судно. И довольно долго там было, несколько лет, я думаю. Но там военные действия не были.
1: Но там суда были пришвартованы, они ведь не находились посреди залива.
0: Не, они были на якорь стояли.
1: В нынешних условиях, на ваш взгляд, возможно сменить экипаж судна блокированного? Ведь наверняка полностью его оставлять нельзя.
0: Я не думаю, что сейчас могут менять экипаж. Куда выйти? Нужно разрешение, скажем, там Ирана, чтобы разрешили поменяться экипаж на это, снять судно и пройти через Иран, какой-то порт.
1: Ну, а если, например, из Арабских Эмиратов или из Омана, принципе, придет катер с новым экипажем, да, и заберет старый?
0: Ну, если там договорняк есть, можно, конечно. Катер сможет пойти. Но это зависит от обстоятельств. И на рейде на Финдии я лично стоял 124 дня, 4 месяца. Но мы периодично, скажем, 10-12 дней или 2 недели так подходили к берегу. Вот там можно уже получать провизии, воду. Можно лодку забрать, часть экипажа, выйти в город, прогуляться, вернуться. Но там было другие обстоятельства.
2: Моим собеседником был бывший старший механик крупных торговых судов, болгарский моряк Коста Атанасов. «Время свободы» — неожиданное заявление, тоже имеющее отношение к войне в Персидском заливе, сделал президент Международной федерации футбола Джани Инфантино. Он объявил, что сборная Ирана по футболу точно примет участие в чемпионате мира, который летом пройдет в Северной Америке, причем матчи отборочной группы иранская команда должна играть в Соединенных Штатах. Позвольте начать с самого начала и сразу же ясно подтвердить для всех, кто, возможно, думает или пишет иначе. Иран, безусловно, примет участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2026. И, конечно, Иран сыграет в Соединенных Штатах Америки. Причина очень проста, дорогие друзья. Мы должны объединяться, мы должны сплачивать людей. Это моя ответственность, это наша общая ответственность. Футбол объединяет мир, ФИФА объединяет мир, вы объединяете мир, мы объединяем мир. Это был президент ФИФА Джани Инфантино. Надо, наверное, отметить, что это заявление он сделал в контексте выдвижения своей кандидатуры на переизбрание президентом ФИФА на новый срок. Каких-то деталей по поводу приезда иранской сборной в Америку он не привел. Напомню, что представители МИД Ирана ранее заявляли о невозможности отправки иранской сборной на чемпионат мира в США в нынешних условиях, а Дональд Трамп говорил, что не хотел бы приезда иранской команды в Америку. Тем не менее, услышав заявление Инфантино, с которым его связывают дружеские отношения, вчера Дональд Трамп возражений уже не высказал. Ну, если Джани это сказал, то я не против. Джани это сказал? Джани Инфантино — это просто бомба. Если Иран выиграет, это меня не беспокоит. Все нормально. Знаете что? Пусть они играют. Джани отличный парень, мой друг. И он говорил об этом, и я ему сказал: делай, что хочешь. Можешь взять их, можешь не брать. У Ирана хорошая команда? Не знаете? Вообще в это трудно поверить, честно говоря, но я думаю, пусть играют. Это был Дональд Трамп. Вы слушаете «Время свободы», как всегда, в пятницу, в завершении выпуска рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Вита Нова» выпустило монографию Дмитрия Северюхина «Иван Билибин». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
3: Заглавие «Иван Билибин», а подзаголовок книги гласит «По тропинкам русской сказки». И, вероятно, иначе быть не может. Билибин – сказочник не только в нашем сознании, но и по своей сути. Иван Яковлевич с молодых лет влюбился в русский фольклор, в старину, в поэзию и мистику народных преданий и всю жизнь рисовал и рисовал свою неубывающую мечту. Помните, у набоковского Мартына в детстве над кроваткой висела

0: акварель, густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. И он мечтал однажды прыгнуть в эту картину. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса и звуки тропинки, пересеченные там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей. На мой взгляд, нет более точного описания билибинского пейзажа, и я бы назвал многое у Набокова литературным билибинством, и наоборот. Дмитрий Северюхин с глубоким знанием дела прошел по тропинкам художника, рассказал о его долгой и драматической жизни. От глотка мюнхенского воздуха в юности Билибина поразили работы Бёклина и фон Штука, но отвратила известная художественная школа Ашбе и даже баварское пиво, тиролый, стопудовый и отупляющий какой-то напиток. Через частную рисовальную студию Марии Тенишевой, Петербургскую академию художеств, выставки мира искусства, русское революционное лихолетие, бегство из России, жизнь в Египте, не самом очевидном месте для русского изгнания, оседлый Париж и до возвращения на родину в 1936-м. 1899 год сыграл в становлении Билибина ключевую роль. Дягилевская выставка западного и русского искусства, журнал «Мир искусства» и вся организационная художественная деятельность вокруг него, а также точечное воздействие уже скончавшейся к тому времени Елены Поленовой, не заставшей бурное развитие новой мироискусственнической эстетики, но мощно повлиявшей на него. Фольклорное начало Поленовой и мифологическое мышление Виктора Васнецова совокупно в значительной мере определили формулу будущего творчества Билибина. Сказки и былины, отдельно сказки Пушкина, все эти тонкие книжки увеличенного формата составили эмоциональную и духовную эпоху. Печатались они в лучшей типографии того времени – экспедиции заготовления государственных бумаг, где печатались деньги, нынешний госзнак. Книжная графика и работы для сатирических журналов, театральные декорации, эскизы костюмов, создание почтовых марок романовской серии к 300-летию царствующего дома, дизайн кредитных билетов 1917 года, так называемых «думок», а затем «керенок», и, конечно, портреты современников. Все это богатство Билибин оставлял за плечами, когда покидал Россию из Новороссийского порта весной 1920 года. Осев в Египте, художник жил всевозможными заказами – церковными и светскими. В 25-м году он с женой перебрался в Париж. Их обоих, а особенно Александру Щекотихину-Потоцкую, манило участие в грандиозной и эпохальной международной выставке декоративных искусств. В советском павильоне Щекотихина, не желавшая прерывать связь с Россией, представила свои работы для Ломоносовского фарфорового завода. И это стало еще одной каплей для чаши неприязни супругов со стороны эмигрантского сообщества. Большевизанство Билибиных становилось притчей во языцах. Всегда волнует вопрос, почему в самое страшное сталинское время знаменитые изгнанники возвращались в Россию? Северюхин дает отличный, почти исчерпывающий ответ. Уже в начале 30-х годов, пишет он, эмигрантское сообщество неуклонно беднело, многие его представители оказывались порой в отчаянном положении и в буквальном смысле голодали. Особенно ухудшалось положение русских художников. При общем снижении активности художественного рынка уменьшался круг русских покупателей, продажи и заказы случались все реже и были все скуднее. Работы русских художников, даже весьма известных до революции, не котировались на французском художественном рынке, не имели установившихся расценок и, образно говоря, выпадали из сферы биржевых сделок. Возвращение Билибина с женой и пасынком Мстиславом Потоцким было выстраданным и естественным. На ленинградские годы Билибин, в отличие от некоторых других репатриантов, пожаловаться не мог. Он стал профессором на графическом факультете Академии художеств, выполнил эскизы декораций к опере «Сказка о царе Салтане», иллюстрации к песне про купца Калашникова, к сводному тексту «Киевских былин». В каком-то смысле жизнь предоставила ему и после возвращения сказочные возможности, словно баловню судьбы. По собственной тропинке он вернулся в родные места. В начале блокады художник вынужден был переехать в здание Академии художеств. Там, в наспех устроенном стационаре, он и скончался от истощения 7 февраля 1942 года.
1: Монографию Дмитрия Северюхина «Иван Билибин» в рубрике «Книга недели» представил Иван.

0: Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте подкаст «Время свободы». Уходит на майские каникулы. Я вернусь в эфир 12 мая. А на сегодня у меня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
4: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
6: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, сегодня утром я прочитал текст на Axios и хочу зачитать его начало. 6 фактов, без преувеличений, все за последние 60 дней. Искусственный интеллект – самая быстро растущая производственная категория в мировой истории. Одна из последних моделей настолько мощна, что ее создатель не хочет публиковать ее. OpenAI и Anthropic заявляют, что их самые мощные модели ИИ теперь строят сами себя. Компании, занимающиеся ИИ, становятся менее прозрачными по мере того, как модели становятся более мощными. Федеральное правительство при этом не требует никакой прозрачности. Недовольство ИИ быстро растет. В начале апреля дом генерального директора OpenAI Сэма Алтмана в Сан-Франциско стал мишенью 2 атак за одну неделю. Потрясенный он написал: «Страх и тревога по поводу ИИ оправданы, власть не может быть слишком сконцентрирована». Разрушительные последствия ИИ больше не являются теоретическими. Инвесторы еженедельно осознают, какие новые задачи, выполняемые людьми, будут уничтожены новейшими моделями – от программирования до услуг в сфере недвижимости, от юридических исследований до финансового управления. «Нас предупреждали, – пишет Axios, – что мы высвободили нечто мощное, нечто, что понимают лишь немногие, особенно среди тех, кто находится у власти. Воспринимайте это как рассвет новой атомной эры». И Axios пишет о потенциале новой технологии как для процветания, так и для разрушения. И вот тут я хочу добавить, что лично я каждый день пользуюсь чат-ботами, но когда я вижу, сколько места AI занимает в общественном воображении, я не уверен, что это соответствует моим ощущениям. То есть, насколько искусственный интеллект повлиял на жизнь вокруг нас. Но, может быть, я просто не осознал этого, просто медленный. А вы как видите? Мы уже живем в эпохе искусственного интеллекта или вступаем в нее, или на самом деле мы еще где-то на очень дальних подступах?
1: Конечно, трудно сказать. Мне кажется, что уже заметны изменения. Это вот одна из причин, почему искусственный интеллект привлекает такое внимание и так беспокоит всех. Это то, что очень легко в повседневной жизни увидеть мощь этого. То есть теперь каждый человек может написать внятный хороший текст. То, что раньше люди не могли написать. Любое школьное задание легко делается искусственным интеллектом. Любое задание бакалаврского уровня по гуманитарным предметам и тем более по естественно-научным легко делается искусственным интеллектом. Соответственно, все люди, которые хоть какое-то имеют отношение вот к любому буквально там общению или к любому анализу, они видят, какие огромные преимущества это дает и какие угрозы повседневной работе, которую мы делаем, это создает. Но знать, на какой мы стадии этого, пока что трудно. Слишком все быстро меняется.
0: Ну вот интересно, вы говорите тоже о каком-то в своем таком пузыре,

0: скажем, образовательным. Вот вы приводите примеры из научной, академической сферы. Я тоже в журналистской профессии, понятно, существенные изменения. Я знаю примеры, как молодым ребятам после университета стало труднее искать работу, очевидно. Еще какие-то примеры. Но вот так вот, чтобы глобально изменившаяся жизнь... Более того, иногда я вижу посты о разочаровании. Люди ожидают большего от искусственного интеллекта.
1: Но в школу-то ходят все. Или есть дети-школьники, или есть внуки-школьники. И любое школьное задание, любое домашнее задание можно отсканировать страничку из учебника, попросить написать, и искусственный интеллект это сделает лучше учителя. Можно попросить искусственный интеллект объяснить какую-то тему, и он это объяснит лучше очень многих учителей лично этому человеку. Это касается не только людей, которые занимаются наукой или там сложными расчетами. Это именно что всех уже касается.
0: Как будто искусственный интеллект заходит чуть-чуть с другой стороны, не там, где его ожидали. Кажется, когда говорят о влиянии искусственного интеллекта, что это массовая безработица или что-то такое. Но, видимо, это неправильное представление.
1: Пока что это не массовая безработица. Мне кажется, что вот пока что... Что хорошо видно, я вижу это вокруг себя, и это мы слышим отовсюду, пока еще что нет серьезных исследований про это, но это отовсюду слышно, что искусственный интеллект – это такой инструмент, который очень сильно увеличивает неравенство. То есть вот там в науке сразу видно, лучшие ученые мгновенно, сейчас они уже третий год это все используют, уже за них это пишут статьи, имейлы, редактируют. Это также помогает самому низшему кластеру, вот тех, кто писал фейковые статьи, это тоже помогает, и это совершенно разрушает как бы средний уровень. И то же самое относится ко всем школьникам, что это резко помогает самым сильным, и это помогает выполнять какие-то требования самым слабым и разрушает середину. Я думаю, что так вот может быть во многих сферах деятельности.
0: Пост Алтмана, который упоминался в этой статье, который объясняет его восприятие, и его восприятие, оно абсолютно глобальное, это на уровне шекспировских или высокооктановых таких драм. Он длинный, но это впечатляющий документ, поэтому я считаю, что его все равно стоит привести. Если вы почувствуете усталость, вы прерываете меня, вносите дополнения или какие-то комментарии, но я буду цитировать. Я его сокращал, но все равно он длинный остался. Итак, 11 апреля после нападения на его дом Алтман поместил в блоге фотографии членов его семьи и написал: «Я делюсь фотографией в надежде, что она разубедит следующего человека от попытки бросить коктейль Молотова в наш дом, независимо от того, что он обо мне думает. Первый человек сделал это прошлой ночью в 3:45 утра. К счастью, бутылка отскочила от стены, никто не пострадал. Сейчас самое время, чтобы затронуть несколько моментов. Стремление к процветанию для всех, расширение возможностей всех людей, развитие науки и техники – это мои моральные обязательства. Искусственный интеллект станет самым мощным инструментом расширения человеческих возможностей, потенциала, который когда-либо существовал. Не все пойдет гладко. Страх и тревога по поводу искусственного интеллекта оправданы. Мы являемся свидетелями самых масштабных изменений в обществе за долгое время, а возможно, за всю историю. Мы должны обеспечить безопасность. Нам срочно нужна реакция всего общества, чтобы быть устойчивыми к новым угрозам. Искусственный интеллект должен быть демократизирован. Власть не может быть слишком сконцентрирована. Контроль над будущим принадлежит всем людям и их институтам. Мы должны принимать решения о нашем будущем и новых правилах коллективно. Я не считаю правильным, чтобы несколько лабораторий ИИ принимали самые важные решения о будущем». Далее Алтман пишет о личных ошибках, о начинающемся суде с Илоном Маском, называет себя несовершенным человеком в центре исключительно сложной ситуации, просит прощения у людей, которым причинил боль, сожалеет, что не извлек уроков раньше.
1: Я понимаю, сам Алтман – это важнейший герой сегодняшнего дня, это визионер и успешный предприниматель, но мне кажется, что вот его рассуждения про то, как вообще устроен социум и как реагирует на инновации, они как раз совершенно банальны. Искусственный интеллект – не первое, не последнее изобретение на нашей памяти, которое фундаментально меняет жизнь. Наверное, 30 лет назад мы бы не подумали, что мы будем находиться в постоянном контакте. Не приходить домой и звонить по телефону, не искать будку на улице, а у нас будет постоянный контакт, мы будем обмениваться видеосообщениями. Но этого тоже не думали, это сильно поменяло жизнь, но в то же время это не то, что мы стали жить в другой реальности. Ну, появился.

0: двигается, технологический прогресс быстрый, многие вещи заработали быстрее, так же и сейчас.
1: Я вернусь к этому соображению о последствиях, потому что иногда последствия рисуют глобальными и катастрофическими. Но интересно вот этот призыв к демократизации.

0: кажется, что вот цены на бензин, вызванные тем, что президент Трамп решил нанести удары по бункерам в Иране, убить главу государства, это гораздо более важная вещь в политике. Как бы вот это влияет на то, как люди проголосуют, кто будет у власти в стране. Это даже, в сущности, законы о регулировании искусственного интеллекта, они определяются ценами на бензин, а не тем, что происходит в сфере с искусственным интеллектом.
1: Почему?
0: Потому что это волнует избирателей. Я понимаю, что вот у людей, которые живут в таком маленьком пузырике из мультимиллиардеров в Силиконовой долине и журналистов «Нью-Йоркера» и «Нью-Йорк Таймс», которые вот это все обсуждают, для них это такая эсхатологическая дискуссия, вот все поменяет. Но избиратель, когда он будет голосовать в ноябре, он, если будут высокие цены на бензин, он проголосует за демократов, и будет более жесткое регулирование искусственного интеллекта. Если цены на бензин значительно упадут и инфляция снизится, он проголосует за республиканцев, и будет продолжаться, вот как сейчас, практически полное отсутствие регулирования искусственного интеллекта. И то, что вот в искусственном интеллекте происходит, это мало влияет на это. Это не сказывается на том, как люди проголосуют.
1: Я с этим не совсем соглашусь. В смысле, я согласен с тем, что экономическая вот такая прямая и грубая экономика, она может быть самая влиятельная в этом смысле. Но мы видели примеры того, что при общих равных и другие вопросы влияют. И мы видели, что и внутри республиканской партии есть разные полюса, которые относятся к одной проблеме по-разному. То есть даже если, условно говоря, республиканцы выигрывают, может быть, отношение к искусственному интеллекту, оно не будет просто нерегулируемым.
0: Мы можем обсуждать, но я говорю то, что не это будет определять, не то, что происходит в сфере с искусственным интеллектом, и не прибыли компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, будут определять, кто выиграет выборы. А вот тот, кто выиграет выборы, будет иметь большое влияние для искусственного интеллекта.
1: Хорошо, поговорим тогда об этих позициях, но по-прежнему я хочу еще чуть-чуть не соглашаться и приведу пример влияния, собственно, индустрии AI на рядового избирателя. Такого влияния, очевидно, два. Первое – это массовое строительство дата-центров в этих районах, где эти центры возводятся, приводит к довольно значительному росту цен на электроэнергию. И это тот же вопрос экономического выживания для избирателей. Избиратели недовольны, и это предмет на предвыборных кампаниях. И демократические кандидаты, кандидаты демократов, они обещают что-то сделать с этим. Например, Вирджиния – это такой большой кластер дата-центров. В прошлом году на губернаторских выборах кандидат демократов Абигейл Спанбергер, которая победила в результате, она, в частности, обещала сделать что-то, что понизит цены, и, в частности, она обещала заставить AI-компании платить их честную долю, компенсировать вот этот рост на электроэнергию. Кроме того, очевидно, есть влияние AI на рынок труда. Люди, по крайней мере, может быть, даже это не массово, хотя это хороший вопрос, и это один из моих вопросов, насколько это массово. Но, очевидно, люди обеспокоены. Я видел опросы, что чуть ли не 70%, и это невзирая на идеологию, то есть это одинаково волнует независимых, демократов и республиканцев. Люди обеспокоены тем, что AI отнимет у них работу, и они хотят что-то с этим сделать. И это может вынудить и республиканцев тоже как-то реагировать на это.
0: Совершенно верно. Конечно, потеря работы – важнейший страх, и это важнейший мотив при том, как люди принимают политические решения. Но в то же время там, люди, потерявшие работу, они будут, грубо говоря, голосовать против тех, кто сейчас находится у власти. Они будут голосовать против партии президента Трампа. Но я опять-таки говорю, что тут даже дело не в том, что индустрия искусственного интеллекта может сделать. Это в каком-то смысле неважно. У них нет возможности сделать так, чтобы там люди потеряли меньше работ. Они не влияют на это. Они находятся вот в такой ситуации мощной конкуренции. Каждый пытается на день или на неделю опередить конкурентов, создавая все более хорошие продукты. Это никак невозможно остановить. Это Сэм Альтман, я же говорю, это какая-то иллюзия, если он думает, что они там как-то могут сесть в Калифорнии и решить, что вот мы не будем разрушать рабочие места. Он в рамках технологического прогресса

0: маленькая песчинка. Если рабочие места будут потеряны, тогда в ноябре 26 года пострадают республиканцы. И будет больше регулирования.
1: Позиции партии по поводу регулирования AI. Это что? Вот так вот республиканцы просто говорят, не нужно нам никакого регулирования, а демократы говорят, нет, надо регулировать. Как-то более должно быть сложно устроено.
0: Это более сложно устроено, потому что избиратели обеих партий, они по этому вопросу, по искусственному интеллекту, выглядят очень похоже, почти одинаково. То есть и те, и другие избиратели, они сильно озабочены, они сильно из-за этого переживают. Но подход партии совершенно разный. Он не такой разный, как по многим другим вопросам. Например, по вопросам, скажем, регулирования в сфере окружающей среды стороны занимают гораздо сильнее расходящиеся позиции. Там президент Трамп воюет, скажем, с ветряными электростанциями, демократы их активно продвигают. Про искусственный интеллект такого раздела нет, но в целом республиканский подход по факту. Вот республиканцы сейчас контролируют полностью правительство, и фактически индустрия искусственного интеллекта не сталкивается ни с каким серьезным регулированием. Чтобы говорить, что такое серьезное регулирование, то достаточно посмотреть на Европейский Союз. В Европейском Союзе сейчас существуют такие правила, которые фактически не дают возможности заниматься такими разрушающими прорывными инновациями в сфере искусственного интеллекта. В Америке ограничений на это фактически нет. Не случайно мы видим каждый день новые версии, новые улучшения, новые продукты, сообщения о том, что искусственный интеллект используется там, там и там. У демократов больше разговоров о том, что нужно вводить какие-то ограничения, что нужно каким-то образом это регулировать. Но мне кажется, что пока что это в основном попытки, как это сказать, канализировать ту неустроенность, которую чувствуют избиратели по поводу искусственного интеллекта. Пока что вот таких предложений, чтобы серьезно, фундаментально регулировать искусственный интеллект, нет. Потому что, в частности, понятно, что вот это то место, где преимущество Америки. То, что люди изобретают, создают новое, улучшают жизнь людей.
1: Но если я правильно понимаю, демократы обеспокоены вопросами как бы конечного продукта. То есть они хотят сделать использование AI безопасным для потребителей настолько, насколько это возможно, подобно тому, как, ну, вообще интернет, не знаю, родительский контроль, что-то такое. И я видел, что и часть республиканцев, в принципе, поддерживает такие вещи. Единственное, что я вижу, что Трамп и его администрация, они пытаются не дать штатам вводить свои законы, ограничивающие AI.
0: Это вот такая очень прорыночная, очень антирегуляторная политика, что не просто не вводить федеральное регулирование, а пытаться федеральным образом запретить штатам что-то регулировать. Это, прямо скажем, сложно, и я не так уж уверен, что будут успешные попытки, будут успешные действительно ощутимые результаты в этой области. Но я хочу сказать, что со стороны демократов, хотя пройдут разговоры и про этическое регулирование искусственного интеллекта, и про защиту потребителей, но это все вещи, как можно сказать, это не фундаментальные. Я же говорю, вот нужно, чтобы понимать, что такое фундаментальное, это сравнить с Европой. Система регулирования, принятая Евросоюзом, она такая, что она действительно фундаментально защищает потребителей, она фундаментально защищает людей от разрушения их рабочих мест, и она также фундаментально запрещает инновации. Вот со стороны демократов в США ничего такого не слышно. Вот такого, чтобы как бы фундаментально ограничить развитие отрасли, про это никто не говорит серьезно.
1: А как устроено это в Европе? Как можно запретить так прям, чтобы...
0: Ну, самое простое – это ввести, фактически сделать ответственными компании за результаты использования их продукты – это самый простой способ очень сильно ограничить инновации. Это и в Америке сейчас все будет, этот вопрос будет стоять во всех судах. Но нет требований к продукту, которые заставляли бы создателей продукта вот так отвечать за все, что продукт, за тот ущерб, который продукт может нанести.
1: А

0: Это касается, например, если человек потерял работу из-за AI, он может подать в суд?
1: Работу защищают другие вещи. Вы можете... Европейское законодательство, оно лучше защищает рабочие места. Это неважно, из-за искусственного интеллекта или из-за чего-то другого человек потерял работу. Но в Европе во многих странах труднее человека уволить просто из-за того, что появилась возможность его заменить на машину.
0: С точки зрения фондового рынка, искусственный интеллект – это, видимо, главная история последних лет. И главный драйвер роста. Все эти последние годы боялись, что это будет такой пузырь, который лопнет. Но он вроде не лопнул. Есть, как бы, есть естественный рост доходов у AI-компаний. И даже говорят о том, что рост AI как бы замаскировал другие проблемы роста американской экономики, что если бы не было роста AI, то чуть ли не в рецессии могла бы оказаться американская экономика. И в этом смысле администрации Трампа повезло. Это в этом причина того, что Трамп так хорошо относится? Или у него есть какое-то чувство к подобным технологиям? Он всегда к новым технологиям, он в них хорош. Он и скрипта на расстоянии вытянутой руки, и с соцсетями, и он сам верховный инфлюенсер Соединенных Штатов, как известно. Это впечатляет для человека, которому через 2 месяца 80 лет.
1: Трудно заниматься психоанализом президента Трампа, хотя я думаю, что всю нашу оставшуюся жизнь мы будем обсуждать. Но, конечно, вы совершенно правильно сказали, он явно человек персонально очень открытый к инновациям. Я не думаю, что американский президент решает, развиваться искусственному интеллекту или нет. Это не вопрос президента, он бы развивался при любом президенте. И также важнейший прогресс был и при администрации Байдена, которая была гораздо более про регулирование, и про президента Байдена мы не знаем, что он так вот был открыт к использованию гаджетов и других инноваций. То есть это правда, что президент Трамп открыт, но также и это правда, что не американский президент решает, каким технологиям развиваться.
0: Я на самом деле задавал этот вопрос, потому что мне даже больше интересует обратный вопрос. Вопрос об отношении лидеров AI-индустрии к Трампу и к республиканцам. Потому что с идеологической точки зрения, как раньше представлялось, было ощущение, что программеры, математики, компьютерные предприниматели, они такие более демократичные, в том смысле ходят в кедах, ездят в метро, ну и раньше они скорее тяготели к тому, чтобы поддерживать демократов, жертвовали демократам на предвыборной кампании. Но последние годы или последние пару десятилетий искусственный интеллект и, а до этого крипто, создали такой класс сверхбогатых людей, которые чем-то близки по убеждениям к либертарианцам. То есть они не очень заинтересованы в общественном благе, а у них есть какие-то свои надтеории. Многообразное.
1: Да, это правда. Я вот только что читал очень интересную книгу Нейта Сильвера, знаменитого аналитика. Он знаменит анализом предвыборной статистики, но он написал книгу про риск, в котором много есть и про профессиональный покер, которым он занимался и занимается, и про рыночные прогнозы исходов выборов. И также он для некоторых глав проинтервьюировал вот всех этих титанов крипто, титанов искусственного интеллекта, потому что ему хочется проникнуть в их философию, подсознание. Там интересно обсуждаются и современные философские теории, которыми руководствуются люди типа Сэма Альтмана или Сэма Банкмана-Фрида, который за воровство сел в тюрьму на много лет, который был король крипто. Да, у них там есть собственная культура, и она довольно интересная. Я бы сказал, что она не совсем лежит в той же плоскости, в которой происходит деление на республиканцев и демократов, но действительно это люди во многих отношениях прогрессивные, социально прогрессивные. Они, конечно, там не дискриминируют против ЛГБТ, и в то же время у них такой либертарианский антиправительственный элемент очень силен. И он, видимо, не сводится действительно к тому, что просто платить меньше налогов. Знаете, тут в Америке у меня были разные демократические друзья, а потом они начинают зарабатывать много денег и начинает меняться политическое отношение, потому что действительно, как бы республиканские

0: и президент, вот у тебя больше налоговый возврат. Причем это довольно быстро становится большой разницей. Титаны искусственного интеллекта, нынешние доминаторы Кремниевой долины, это, похоже, действительно такая новая философия, связь социальной прогрессивности и либертарианского подхода.
1: Да, и тот же Маск, у него есть самые разнообразные теории. Он и одновременно хочет человечество переместить на Марс, одновременно у него какие-то идеи, близкие к евгенике. Он финансирует какие-то проекты по улучшению генофонда. И, в общем, это какая-то такая странная смесь вот этих идеологий. И при этом существует довольно значительный сдвиг в сторону республиканцев, как-то связано именно с Трампом. То есть это не просто то, что вы упомянули, что это не просто вот такая выгода, мол, люди, владельцы бизнесов, они просто хотят лучших условий для своего бизнеса. Они что-то находят в этом, и я вижу, в принципе, многих людей, которые через это, через какое-то либертарианское такое мироощущение приходят скорее к поддержке Трампа, даже если они социально продвинуты.
0: Да, это так. И мне кажется, что вот одна из вещей связана просто с богатством, потому что, конечно, вот администрация Трампа и сам Трамп – это в значительной степени такая глорификация, прославление золотого тельца. И многие из этих людей, даже при том, что они выдающиеся предприниматели, инженеры, визионеры, они во многих отношениях жертвы своего собственного невероятного богатства, в том смысле, что они так богаты, что они каждую свою мысль принимают за открытие философии. Вокруг них всегда есть люди, которые готовы им сказать, что вы не просто выдающийся инвестор, не просто удачливый бизнесмен, не просто хороший коммуникатор и визионер, но вы и выдающийся философ нашего времени, вы и выдающийся аналитик, и политолог, и кто угодно. И еще хочется очень сильно признания.
1: Хотел в конце, в заключение, вернуться к вопросу о демократичности, поговорив о персоналиях. И это как раз одно из этих персоналей является Илон Маск, а другой – Сэм Алтман, и третий – это Дарио Амадей. И они все связаны с компанией OpenAI, которая является крупнейшей звездой в AI-индустрии – это ChatGPT, их продукт. Значит, Илон Маск и Алтман создали в 2015 году OpenAI с миссией разработать безопасный и полезный искусственный общий интеллект на благо человечества, а не ради прибыли. Маск был крупным спонсором на раннем этапе. Это было в противовес Google, но спустя 3 года Маск покинул OpenAI, там был конфликт интересов, потому что он и в Тесле развивал, но у них явно был конфликт с Алтманом, потому что Алтман не соглашался сближаться с Теслой, и потом Алтман возглавил движение OpenAI в сторону коммерциализации. Сейчас это дошло до того, что прямо сейчас происходит суд, где Маск требует вернуть все назад в неприбыльное производство на благо человечества.
0: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими? Сложный вопрос. То есть прямо реально нет очевидно одного ответа на этот вопрос.
1: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
0: Если честно, им предстоит ответить на вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть, как бы, самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов. А альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Но вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
1: А третий человек из OpenAI, который теперь, может быть, не имя его так известно, но он, может быть, окажется самым влиятельным человеком в этой истории, это Дарио Амадей. Он присоединился позже к OpenAI в 2016 году и стал вице-президентом по исследованиям, а потом он ушел и создал в 2021 году компанию Anthropic, которую все теперь знают по продукту Claude. Это компания, которая сейчас, судя по тому, что я сегодня прочитал в другой статье Axios, растет

0: сейчас быстрее всего, что когда-либо росло в истории.
1: А помните, в Вале была такая компания Netscape, была самой быстрорастущей компанией. Она промелькнула и исчезла. Она сделала своих создателей миллиардерами, она навсегда изменила то, как мы общаемся через интернет, она сделала браузеры бесплатными и исчезла без следа.
0: Большое спасибо. На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности.
4: Любовь прошла, осталось ФСБ. Путин знает, что население недовольно блокировками, но так ему безопаснее, пишут близкие к Кремлю политологи.
5: Власть дала понять, выходить на улицу нам нельзя.
4: ФСБ забирает у администрации президента главный инструмент. Как теперь подтверждать легитимность власти? Ведь разговоры о стабильности стали лишь поводом для тревоги, фиксирует государственная социология.
6: Это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и канале «Настоящее время». Здравствуйте. Рейтинг Владимира Путина снова упал, пишет государственный ВЦИОМ. На эту статистику мы обращаем внимание уже седьмую неделю подряд. Но вот вам гораздо более интересные цифры, но тоже от государственной службы. Близкий к администрации Путина фонд «Общественное мнение» спрашивает жителей России. Ваше окружение чувствует тревогу? И впервые за долгое время число тревожных россиян превысило число спокойных. Последний крупный всплеск тревоги ФОМ фиксировал после мобилизации, а с 23-го график разошелся в пользу спокойствия. Политологи, которые работают внутри России, называют три основные причины тревоги. Это усталость от войны, это падение доходов и проблемы с интернетом. Политтехнолог Илья Грищенков называет это давлением на привычный образ жизни. Люди в такой ситуации хуже верят в отчеты о стабильности, а в состоянии тревоги избиратель менее предсказуем. Да-да, вы не ослышались. За полгода до думских выборов власть смотрит на людей как на избирателей, которые без лишнего энтузиазма, но придут на участки и снова подтвердят: вы же сами нас и выбирали. Владимир Путин об этой тревоге знает. О ней трубило телевидение, о ней писали государственные газеты, но ради безопасности он, кажется, готов пожертвовать даже видимостью народной любви.
7: В Кремле, похоже, окончательно определились со стратегией в отношении интернета. Несмотря на предупреждения о социальном недовольстве, Владимир Путин делает ставку на силовиков, фактически санкционировав зачистку цифрового пространства.
8: Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах, конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда и такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
7: Путин также отметил, что информировать население стоит далеко не всегда.
8: Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке.
7: Уже на следующее утро после выступления Путина, 24 апреля, ФСБ отчиталось о предотвращении теракта в Москве, который якобы планировался на 18 апреля. По версии ведомства, некие сторонники праворадикальных и неофашистских взглядов, которых украинские спецслужбы службы завербовали через Телеграм, планировали подрыв автомобиля сотрудника Роскомнадзора.

0: Задержание семерых подозреваемых прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, а предполагаемый руководитель группы, житель Москвы 2004 года рождения, застрелен при попытке оказать вооруженное сопротивление.
1: Украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия Роскомнадзора по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировки Telegram, массово используемого противником для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений.
0: Силовой курс Кремля поддерживает и провластный блогер Александр Коц.
2: Не Роскомнадзор ставил задачу этим восьмерым террористам, и не они сами выбирали цель. Им ее назначил куратор из Украины. Не Роскомнадзор закладывал им оружие в тайники, снабжал украинской нацистской символикой и методичками запрещенных в России украинских организаций.
0: Но в рядах даже лояльных пропагандистов наметился раскол. Сотрудник радио «Комсомольская правда» Иван Панкин открыто раскритиковал правительство, обвинив его в растрате миллиардов на бесполезные блокировки.
3: Обеспокоены, представляете, они не обеспокоены тем, что 100 миллиардов хрен знает на что выделено, по сути. 100 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра, это колоссальная сумма, и эти деньги будут потрачены еще раз на фиг знает что, простите мне мой французский, или не простите. В данном случае, по-моему, уже извиняться-то, собственно, не за что.
0: Об усталости российского общества от запретов начал говорить и один из соратников первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Сергей Новиков.
4: В целом, я бы хотел сказать, что у нас общество устало от запретительной риторики. Невозможно уже чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно.
0: Глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что ограничения VPN в России могут негативно повлиять на развитие отечественной IT-отрасли, поскольку большинство программных продуктов создаются с использованием зарубежных библиотек с открытым исходным кодом. Отечественный софт направил письмо премьеру Мишустину и главе администрации президента Войно.
5: Сначала программисты призывали писать петиции, прошения, жалобы, а потом все обсуждения свелись к техническим. Как обойти эти меры? К обмену техническими советами и ссылками на существующие программные средства. Российские программисты поняли, что блокировки – это зло, обход их – однозначное добро. А программистов России больше миллиона. Общий вывод нашего письма – нельзя эффективно заблокировать VPN, не обрушив работу Рунета.
0: Блокировки теперь оправданы и борьбой с терроризмом, и атаками дронов, и предотвращением покушений на чиновников. Силовой сценарий игнорирует интересы технократов из администрации президента, рискующих потерять охваты перед выборами, и провоцирует недовольство даже в среде пропагандистов.
6: И о сложном выборе между безопасностью и народной любовью мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
6: ФСБ отчитывается о предотвращении некого покушения на сотрудников Роскомнадзора на следующий день после слов Путина о необходимости блокировок. Как вы думаете, это совпадение или сделано намеренно?
7: Я думаю, что это вполне традиционная манера для КГБ. Партия сказала «надо», КГБ ответил «есть». Сразу кого надо поймал. Может быть, вы не обратили внимания, но неделю назад Путин велел экономическому крылу наладить рост экономики. Почему эта экономика начала падать, он возмутился. И через неделю Росстат показывает рост на 0,4%. Так что мы широкими шагами возвращаемся к советской практике, когда по цифрам все было хорошо, удои, яйценоскость и производительность сельского хозяйства росли невиданно темпами, но в действительности мяса как не было, так и нет. Так что я думаю, что то, что мы имеем сейчас с ФСБ, это наспех склеенное какое-то фуфло, потому что не готовят обычно теракт в Москве одновременно там в 4 крупных городах России. То, что нам показали какие-то обрывки, никакого признака там фашистской идеологии нет. Вот те люди, которые вроде бы упомянуты, они были замечены как сторонники не силового сопротивления. Скорее всего, это просто, как обычно, провокационная деятельность там спецслужбистов, которым надо просто отчитаться о собственной полезности. Ну и само собой, все кивают в сторону Украины

0: не может же у нас бить просто так вот сопротивление действиям Кремля без вдохновления или, как раньше говорили, инспирирования со стороны ужасной Украины. Если кто забыл, то я напомню, что и огромное преступление террористической направленности в Крокус-Сити, где пострадали десятки, сотни человек, тоже нам долго очень объясняли, что это все заказано Украиной. На основании того, что участники этого события ехали на машине в сторону Брянской области. Значит, Украину, значит, им там обещали укрытие, они туда, значит, они туда ломились. Но есть люди, которые этому верят, и много. Я к числу этих людей не принадлежу.
1: Вот у эксперта, который часто выступает в роли политолога на Первом канале, Андрея Медведева, я видел длинный пост в Телеграме, который объясняет, что вот не зря блокировали интернет, не зря все-таки действительно кого-то ловили. И он не единственный эксперт, который находится в России и такую точку зрения продвигает, но среди даже прокремлевских экспертов встречается мнение, что Владимир Путин теряет народную поддержку из-за своей озабоченности безопасностью. И эти комментаторы, которые работают, по сути, на государство, среди них встречаются даже прогосударственные газеты. Например, «Московский комсомолец» пугал Путина во вторник еще некими предреволюционными настроениями. Наши зрители постоянно знают, что это не первая газета, которая об этом говорит за последние недели, но автор той статьи вспоминает Ленина и говорит, что кто контролирует информацию, тот власть и держит. И мы видим, что Путин говорит, ради безопасности можно блокировать все, что угодно. Были сообщения от независимых СМИ, что вторая служба ФСБ занимается контролем информации и блокировкой интернета. Как в такой ситуации политтехнологам Путина, то есть администрации президента, возвращать Путину народную любовь, если ФСБ, по сути, забирает у них главный инструмент, саму информацию и способность ее распространять?
0: Ну, это обычная развилка, потому что чем дольше Путин во власти, тем дальше он от реальности. Это правда. Ему докладывают то, что он хочет услышать. Это неизбежный процесс. Это так всегда бывает такого рода вертикалистских структурах. Это первое. А второе. Чем хуже дела, тем больший контроль должен быть над информационными потоками. Упомянутый вами Владимир Ильич Ленин весной 18 года запретил 485, кажется, журналов и газет за то, что они были буржуазными. А тогда, кроме буржуазных, других газет и не было. А вместо них оставил только порядка десятка там изданий, которые были целиком подконтрольны партийной элите. Ну, там типа «Правда», «Известия», «После этого экономическая жизнь», там еще что-то. То есть он резко сузил информационное поле и попытался наложить на него полный контроль. Кончается это все тем, что профессор Преображенский советует ни в коем случае не читать советские газеты, по крайней мере, до обеда. И вся страна это прекрасно понимает. То же самое здесь. Путин везде провалился. Это страшная тайна, про которую нельзя говорить. Путин собирался спасти русский народ, и в результате он получил там 60 тысяч беженцев в Курской русской области. Он получил там несколько десятков, 20 или 30 тысяч в Белгородской области беженцев. И он даже не может им платить откупные, для того, чтобы они могли снять жилье где-то там, где он их сберег, их безопасность. Путин резко ухудшил жизнь русских, и не только русских людей, в Донецке, который он защитил от Украины. Город был миллионер, город был процветающим. Сейчас там просто воды не хватает, люди получают ее два раза в неделю. Путин обещал, негодовал против НАТО и угрожал, и требовал, чтобы она откатилась там к границам 97-го года. В результате мы видим, что НАТО расширилось, и туда попали страны десятилетиями и даже столетиями отличавшиеся нейтралитетом. Ну, Швеция, Финляндия, да. Путин говорил о демилитаризации Украины. В результате он получил украинскую армию, которая в Европе самая сильная. Вот он везде, за что брался, он провалился. И это очень по-ленински. Ленин тоже все делал ради освобождения пролетариата. В результате пролетариат дох стремительными темпами. И крестьянство тоже. Миллионами люди умирали. Но поскольку Ильич контролировал информационный аппарат и насильственный аппарат. Пискнуть было нельзя. Эти вот деревенские или там крестьянские восстания очень жестоко подавлялись. Или там тот же самый Кронштадт тоже подавлялся, что надо. Так вот, у Путина такая же проблема. С одной стороны, народная любовь. Для этого нужно в интернете и по телевизору рассказывать, какой Путин замечательный, как он заботится о народной безопасности. А при этом необходимо, чтобы эта самая информационная среда говорила только хорошее. Это можно сделать, когда ты контролируешь газету «Правда», и их всего пяток, этих газет, и пять главных редакторов сидят в мокрых штанах и боятся, как бы у них какая-нибудь классическая ошибка не проскочила, типа говнокомандующий вместо главнокомандующего при товарище Сталине. А когда у тебя интернет, ты не можешь все заткнуть. Значит, интернет надо запрещать. А это сопровождается раздражением широких трудящихся масс. Ничего не важно, главное, чтобы не было раздражения со стороны силовиков. То есть мы видим, как силовое сословие укрепляется, Путин вынужден на него все сильнее опираться, и, соответственно, эти же силовики, они начинают давить тех, кто называется там условными либералами раньше. Либералов сейчас там уже не осталось, но остались там условные технократы, типа экономического блока или того же самого Кириенко, который вынужден отвечать за выборы в тех условиях, когда он их не может организовать на самом-то деле, потому что, ну, мало, не все, во всяком случае, ходят в этот самый МАКС вместо Телеграма. Ну и получается, как обычно. То есть все делается для того, чтобы укрепить безопасность, но не народа, а власть придержащих. Власть придержащих все хорошо. Они могут жить без интернета, у них есть свой белый список, у них есть по талонам допуск куда надо, все хорошо. А трудящиеся, чем меньше они знают, тем лучше. Чем меньше у них инициативы, тем лучше. Поэтому я уверен, что Путин через выборы хорошо перешагнет. Но Россия при этом, ее экономика, ее демография, ее самоощущение, ее культура, ну, будут все скорее и скорее деградировать. Это абсолютно советский путь, который пришел к крушению Советского Союза, и Путин на эту лыжню встал, и съехать с нее он уже до смерти не сможет.
1: Ну и говоря о трудящихся, действительно, социология показывает, что трудящиеся впервые за 2 года у них поднимается уровень тревоги. И кажется, что социальная тревога – это отличная почва для политических кампаний. По крайней мере, близкие к Кремлю телеграм-каналы так трактовали социологию ФОМа. Даже в условиях, когда результаты на выборах рисуют, по-разному можно относиться к выборам, но это легальный способ продвигать свои взгляды. Надо только дойти до регистрации. До ближайших выборов еще 1.5 года, но, кажется, власти уже заранее пресекают любой выход неподконтрольного недовольства в легальное поле. Давайте посмотрим об этом материал.
2: Мы вообще со многим не согласны. Но вот проблема. Выражать протест открыто на улицах и площадях сегодня фактически невозможно.
3: Основательница партии «Рассвет» Екатерина Дунцова призвала россиян бить в кастрюли в знак борьбы за свободный интернет.
2: Власть дала понять: выходить на улицу нам нельзя. Права на это у нас, по сути, нет. Если только ты не готов оказаться в тюрьме или подвергнуться насилию. Поэтому мы рассматриваем иную форму – домашний протест. Это когда в определенное время, например, в 8 вечера, всю неделю с понедельника по пятницу люди открывают окна и 10, 20, 30 минут шумят, свистят, дудят, стучат по кастрюлям, включают музыку кто как может.
3: Дунцова подчеркивает, что не хочет организовывать несогласованный протест, чтобы не подставлять людей. Поэтому прежде всего она обратилась к президенту, главам фракции Госдумы, к Совету Федерации, Следственному комитету и МВД, а также генпрокурору, чтобы те объяснили, насколько законна такая форма.
2: Формально такие действия не запрещены. Но мы все понимаем, насколько гибко сейчас может трактоваться закон. Ваш ответ покажет, сохраняется ли в России у граждан право выражать свою позицию по актуальным для страны вопросам.
3: К кампания Дунцовой не направлена против российских властей или лично Владимира Путина, только за свободный интернет. Пока на обращение Дунцовой никакой реакции не последовало. Аналогичную акцию 2 года назад призывало провести движение жен мобилизованных. Так называемый «Марш пустых кастрюль» – давняя форма народного протеста. Корнями она уходит в 19 век. Так часто протестуют в Каталонии и Южной Америке, как, например, в Венесуэле в 2024 году.

0: году после президентских выборов. Другого активиста, выступающего против блокировок, главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Гребенко, 24 апреля арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Накануне у него дома прошел так называемый осмотр по делу о хранении наркотиков. Гребенко опасался фальсификации при медосвидетельствовании.
1: Григорий Гребенко подвергается давлению со стороны властей Иркутска из-за попыток провести в городе митинг в защиту Telegram и за свободный интернет. Он судится с иркутской мэрией из-за незаконных отказов в согласовании акции. Должна была пройти еще 1 марта. По оценкам властей, из-за широкого резонанса по вопросу блокировок на митинг могли прийти 70 тысяч человек.
0: В Пскове на этой неделе суд оставил в силе приговор зампредседателю «Яблока» Льву Шлосбергу 420 часов обязательных работ по делу о плашках иностранного агента. По версии следствия, Шлосберг разместил на своей странице во ВКонтакте 5 видео и не указал, что признан иностранным агентом. Обвиняемый настаивал, что это не его видео, он лишь добавил их к себе в записи.
2: Закон об иностранном влиянии из закона по борьбе с иностранным финансированием политической и общественной деятельности за 10 лет с 2012 по 2022 годы стал законом по борьбе с гражданами, открыто использующими свое конституционное право на свободу мысли и слова, выражение своих мнений и убеждений. В результате включения в реестр иностранных агентов человек лишается почти 20 фундаментальных конституционных и правовых свобод.
0: С декабря прошлого года Шлосберг содержится в следственном изоляторе по другому уголовному делу о фейках про российскую армию из-за репоста дебатов против историка Юрия Пивоварова. На них зампред «Яблоко» утверждал, что России и Украине нужно как можно скорее прекратить огонь. В декабре же политика внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела о фейках против другого зампреда «Яблоко» Максима Круглова. Он под арестом с октября 2025 года. В суде Круглов заявил:
1: «Сожалеть о гибели людей – нормальная человеческая реакция и христианская позиция».
0: Против блокировок выступают и думские фракции. В марте во время масштабного шатдауна в Москве лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на съезде партии сразу же после зачитывания приветственной телеграммы от Путина заявил:
3: «Мы боролись против блокировок и запретов, против повышения призывного возраста, против тотального контроля за интернетом, против насилия. Если вам кажется, что это было бесполезно, подумайте, почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты еще могут решать, куда им пойти работать, а они уезжают по распределению? Потому что у каждого безумия есть граница, и эту границу кто-то держит».
0: А бывший кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Дованков на съезде пообещал бесплатно раздавать Wi-Fi с помощью волонтеров с роутерами в рюкзаках. Их Дованков назвал Wi-Fi-феями. Пока никаким преследованиям за критику блокировок «Новые люди» не подверглись. На этом фоне в конце марта государственный ВЦИОМ зафиксировал рост популярности партии. Она продолжает оставаться на втором месте в электоральном рейтинге думских фракций.
4: Но мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, кажется, давление на «Яблоко» отлично иллюстрирует ваши слова о том, что силовики будут бороться с любым проявлением несогласия, с любым упоминанием альтернативы. Но если Путин дает им так много власти, и, по сути, то, что он правительству говорит, что ради безопасности, да, пожалуйста, пусть заблокируют все, что угодно, как Путин защитит себя от силовиков, если он их делает такими сильными?
5: Довольно просто. Путин использует, опять же, столетиями проверенную технологию. Силовиков должно быть несколько групп, которые взаимно конкурируют. Ну, там, например, ФСБ должно, собственно, задачей НКВД в свое время было следить за военными начальниками, и они их там в 1937-1938 году уничтожали чрезвычайно решительно. Из 5 маршалов 3 было расстреляно, осталось только там Семен Будённый, да, Клим Ворошилов, который, лояльности которой, личной лояльности которой Путин не виноват, не Путин, Сталин, конечно, не сомневался. То же самое здесь. Значит, ФСБ смотрит за армией, армия смотрит за Росгвардией, Росгвардия смотрит за ФСБ, прокуратура, силовое ведомство, внутренняя полиция, силовое ведомство. Все они друг за другом следят, все они друг с другом конкурируют, и все они спешат с компроматом в кабинет, где сидит Владимир Владимирович Путин. Пока у него это работает, пока есть система сдержек и противовесов, он себя чувствует в безопасности. Ужас этой системы в том, что он не может выйти из этого кабинета. потому что он утратит контроль.

0: он утратит ощущение, кого надо распылить на атомы, как, например, Пригожина, да, кого надо сместить, как, например, там генпрокурора Колесникова, кажется, он убрал, когда почувствовал, что тут усиливается слишком, а кого надо, наоборот, приподнять, кого надо, наоборот, принизить, вот это и есть его султанская такая турецкая, если брать аналогии, турецко-византийская, даже по-своему, если можно так сказать, система управления властью. Так что он понимает, как работать с силовиками. А на общество ему глубоко уже сейчас наплевать, потому что он понимает, что если он контролирует штыки, то общество из-под лавок не высунется. Ну, будут сажать, будут пугать, ну и что? Люди будут разочарованы. А куда они денутся? Им нарисуют голоса. Сколько надо, за кого надо. Ну, они посмеются, может быть, внутри себя. Но примут. Куда же ты денешься? Как Северная Корея устроена, и как многие другие государства. Но в основном, конечно, это не самые передовые государства. Ну, тому, кто ими руководит, хорошо.
1: Дмитрий Борисович, а на ваш взгляд, это какой-то переходный момент? Вообще, возможно ли откатиться обратно? Или власть по любви уже невозможна в России?
0: Нет, обратно уже невозможно. Ну, собственно, никогда особенно этой любви к власти в России не было. Но, так скажем, было уважение, смешанное со страхом. Вот это у нас считается хорошим тоном. Когда все боятся, а значит, в скобках уважают. Вот это, в смысле, товарищ Сталин, образец вот этих, в глазах этих зет-патриотов. Ну, они, ребята, простые, они очень хорошо знают историю. Им кажется, что, значит, вот при Сталине порядок был. А при Сталине был террор гораздо более значимый, чем при Путине, на самом-то деле. И при Сталине народ нес потери такие, которые при Путине пока еще не несет. Но многие люди считают, что при нем этот самый порядок. Так вот, эта система обратного хода не имеет. Путин будет двигаться в сторону сталинских методов просто потому, что это диктуется его соображениями о его безопасности. Возможно, им придется создать еще какую-то дополнительную силовую структуру, которая будет следить за силовыми структурами. Возможно, ему придется запретить еще что-нибудь, где, чтобы нельзя было обсуждать того, кто нельзя обсуждать. Последняя статья из 400 примерно параграфов списка главлита заключалась в следующем. Запрещается опубликовывать материалы об организации цензуры в Советском Союзе. Это слово использовалось, цензура. То есть цензура запрещала говорить о цензуре. И при этом, да, все и говорили, что в Советском Союзе цензуры нет. Есть список главлита из 400 почти параграфов, где нельзя говорить об экономике, о демографии, о военных потерях, все это запрещено. Можно говорить только о широкой поступе, с которой мы идем.
1: То есть затыкать и, по сути, только на штыках держать дальше власть.
0: Так оно и есть, а никуда не денешься. Это однозначно колея, и об этом предупреждали. Об этом предупреждали еще 10 лет назад, когда тот же самый Борис Немцов говорил, что Путин – это война. Вот она война, и вот он Путин, и вот вам возвратная... деэволюция государственности и народа. Мы на пути деградации, надо это ясно понимать.
1: Угу. А возможен ли возврат, у нас остается около минуты, Дмитрий Борисович, а возможен ли возврат к так называемому комфортному авторитаризму, допустим, 21-го года образца?
0: Если уберут Путина. Значит, если уберут Путина, его уберут, конечно, только силовики, потому что больше уже никто не может этого сделать. И среди силовиков может быть условный прогрессивный генерал. На первое время, по крайней мере, условно прогрессивный. Он может там объявить какие-то послабления на первое время. Но ведь на самом деле или ты фундаментально ослабляешь свои позиции и усиливаешь позиции институций, и тогда ты не можешь быть несменяемым начальником. Для этого требуется мужество. Поэтому я не думаю, что при Путине можно вернуться в какое-то вменяемое состояние государства. Если его устранят...
1: Это вот и главный вопрос, сколько людей в элитах, так называемых, найдется, чтобы показать, что без Путина можно повернуть назад. Но это вопрос на будущее, который, возможно, адресуем нашим зрителям. Если можете писать, пишите в комментариях.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель

0: привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent, а потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
2: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудовской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план «Б» на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
2: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится

находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить,

0: глобально плана Б не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Армузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения, эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами, например, свержение правительства Моссадека в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока. И вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты, и не потому что очень нужно, а потому что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того,

0: США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15, 5,15, 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать стопроцентным бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Эта отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется, она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва,

0: пласта. Это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
0: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
0: Ну, российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлого в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Юрал, с почти 90 были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, что мы рассматриваем все равно некие идеальные для Кремля сценарии. Все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
0: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Ну вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям,

0: хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5, и 6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
1: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Ронштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухаррак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
7: В стране, где сажают за репост, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
8: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
9: В кавычках, если то да.
8: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
10: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
11: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
12: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
13: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
14: Дальше хуже будет. Это уже какое-то

0: Полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. О любви и о Владимире Вейдле. Эфир 5 января 96 года.
4: «Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Должно быть, вы поняли, о чем воет дикая собака. Да, о влечении одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни. Одним словом, о любви.
5: То фатальное, восхитительное, окончательное представление о любви, не знаю, живо ли оно в сердцах французов.
6: В библейские времена евреи знали о любви не меньше, чем индийские авторы Кама-сутры. В современном Израиле официальное признание имеет, наверное, только любовь к родине.
7: Я открыл великий оксфордский словарь. Любовь – это чувство привязанности, которое основано на разнице пола. Наша культура требует, чтобы мы оговорили, то чувство привязанности, которое основано на разнице или на одинаковости пола.
8: Когда любишь человека, думаешь о нем каждый день почти что.
4: 23 минуты о любви во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы, но прежде короткие объявления.

«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.

0: Дело и деньги. Каждую пятницу в 19.10 на волнах Радио Свобода. Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как 7 нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги. 50 минут в мире бизнеса». Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19.10, суббота утром в 3.10 и 6.10 и днем в 11.10 и 17.10. Время московское.
1: В эфире «Поверх барьеров». Передача, которую вы сейчас услышите, сделана руками, в буквальном смысле. В наших архивах мне удалось найти старые парижские пленки конца 60-х с записями Владимира Васильевича Вейдля. Пленки, как одежда, снашиваются, рвутся, но кое-что все-таки сохранилось.

предка о Вейдле. Он родился в 1893 году в Петербурге. Окончил исторический факультет Петербургского университета. В 1924 году эмигрировал во Францию, где и умер в 1979 году. В эмиграции издал добрый десяток книг по истории культуры и литературы. Долгие годы сотрудничал с парижской редакцией «Радио Свобода». Эта биографическая справка была бы непростительно краткой, без упоминания стихов Вейдле. Он писал их с перерывами всю жизнь. Относился к ним скорее как к слабости, хотя и публиковал. Прежде чем включить старые записи с голосом Вейдле, я прочту короткое стихотворение 77-летнего поэта. «На розовом пороге мая, как и в ненастном ноябре, ты та же все, моя родная, ты все такая же, такая, как мне явилась на заре тех дней, что к вечеру склонились твоих, моих далеких дней, как будто мы вчера женились, как будто мы всегда любились». И ждет нас вечный Гименей.

0: Когда мы говорим «народ», мы произносим слово совсем другой расцветки и несравненно более высокого достоинства, чем слово «массы». Пушкин писал: «И долго буду тем любезен я народу». Мог ли бы он не то что написать, а даже подумать, что творения его будут любимы массами? Конечно, нет. Кого разумеет Пушкин, когда выражает надежду, что будет любим народом и что к памятнику его не зарастет народная тропа? Весь русский народ или ту его часть, большую, несомненно, но все же часть, которую в другом стихотворении он называет простым народом? Как это ни странно, но у нас с давних пор, задолго до 17-го года, установилось незыблемое правило понимать пушкинский народ именно в этом последнем смысле. И мы невольно представляем себе шествующими по незаросшей тропе к Пушкину на поклон не потомков Жуковского, Вяземского и прочих его друзей, и не внуков людей вроде Белинского или Островского, ни дворян, ни купцов, ни разночинцев, а исключительно обучившихся грамоте крестьянских детей, потомков, образно выражаясь, няни его, Арины Родионовны. Может быть, Пушкин и сам в этом стихотворении придал слову «народ» такой более узкий смысл? Может быть. Но никаких указаний на это нет. И вряд ли Пушкин ожидал или желал обрести посмертную славу исключительно среди тогдашних неграмотных, а не грамотных. Слово «народ» двусмысленно во многих языках, не только по-русски. Исключение составляет английский язык, где оно заимствовано с французского, но по смыслу приближается к нашему слову «люди», тогда как по-французски оно значит то же, что у нас – народ. Нам и французам надлежит позавидовать, англичанам и американцам, потому что люди – это тише, проще, скромней и менее доступно злоупотреблениям, чем громкое слово «народ». Тоже можно сказать и о выражении «русские люди» по сравнению с выражением «русский народ». Некогда существовал отвратительно погромный союз русского народа. Союзом русских людей, главарям его не пришло бы в голову его назвать. Любовь к народу, к своему народу, не только включает, но и на пьедестал поднимает любовь к самому себе. Восхищаться своим народом – это значит и собой восхищаться. А вот любовь к людям никакого себялюбия и самовосхищения не подразумевает. Но тут уж я слышу не возражения, нет, а гневные такие окрики. Вот ведь тоже придрался к слову, да еще к какому? К великому и священному слову, такому же священному, как слово «родина». В ответ на это, однако, и я, пожалуй, рассержусь. Ведь со священными словами надо обращаться еще осторожнее, чем с другими. Вот когда-то в давние времена, в не лучшие из этих давних времен, от слова «народ» образовали производное, да и вплели его в формулу «самодержавие», «православие» и «народность». А народу от этого легче не стало. От крепостничества авторы этой формулы и не думали его освобождать. Полагаю, что и теперь никакой нет радости народу, в любом смысле этого слова, от того, что прожужжали ему уши той же самой все народностью.
1: О Владимире Васильевиче Вейдле вспоминает парижский литературовед и издатель Никита Струве.
2: Ну, Владимир Васильевич Вейдле я знал хорошо последние 15 лет его жизни, да и раньше его видал мельком, потому что он жил за углом по отношению к нашему дому. Некоторые считают, что было два Вейдле. Один до смерти отца Сергея Булгакова, другой после, потому что для Владимира Васильевича отец Сергей Булгаков, об этом вот свидетельствует моя жена, которая хорошо его знала в эти годы, военные годы. Отец Сергей был учителем, вдохновителем. И когда отец Сергей умер, что-то в самом Владимире Васильевиче как-то потухло. Так, вспоминая свои встречи с Владимиром Васильевичем, меня всегда поражает, что не было никаких, я бы сказал бы, задушевных разговоров. Он никогда себя не открывал. Может быть, потому что у него была очень нежная душа. Многое его, конечно, ранило, я думаю, в основном отсутствие читателей, отсутствие среды. Вот он был готов поклониться Александру Исаевичу Солженицыну. Это он мне написал в письме. Это человек, перед которым он готов встать даже на колени. Вдохновлялся Владимир Васильевич когда читал стихи. Он руководил поэтическим кружком, и те, кто присутствовали на нем, говорят, что это был настоящий поэтический пир. И видно было, что стихи позволяют ему выйти из себя.
0: Как это я, прослывший западником, могу говорить о единственности России, о ей одной преподанной вести, о ее миссии в отношении остальной Европы? Но отчего же нет? Разве не пора понять, что Россия такая же единственная в европейском целом, как Англия или Италия? Разве не ясно, что значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими его частями? Как только произошло стараниями шестидесятников наших частичное отчуждение от Запада, как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас отнюдь не усилилась наша самобытность, а постигла нас к 80-м годам странная сонливость, и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Недаром стали проявлять наши интеллигенты, и особенно полуинтеллигенты, столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политики, разумеется, их политики, к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд. Ближайшим образом все это привело, вместе с подавлением крамолы, столь же упростительным, как она сама, к провинциализации России, очень верно отраженной Чеховым. В конечном же счете послужило к образованию того умственного склада, характерного для низших в интеллектуальном отношении слоев интеллигенции, пришедших к власти после октября. Россия отходила от Запада, уходила из Европы. Самобытности она этим не приобрела. Напротив, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя.

0: Владимира Вейдля хорошо помнит целое поколение французских славистов, которое многим обязано его русским и особенно французским книгам. По телефону из Прованса Луи Мартинес.
1: При всей плавности согласных, столкновение славянского имени Владимир с решительно несклоняемым Вейдля как будто приопределило необратимый путь писателя из России во Францию, где и имя, и фамилия умеренно поражали своей двойной экзотикой. Правда, Владимир Вейдля стал известен не на стертой истории родине, а в Париже. За две памятные книги «Пчелы Аристея» о творчестве и «Безымянная страна», которую он написал прямо по-французски. Меня покорила его

0: безымянная страна и сильно помогла разобраться в собственном осмыслении годового пребывания в Москве переломных 55-56 годов. Мне всегда в нем мерещилось что-то близкое, непонятно родное, как будто я в нем угадывал полукровку, как будто и он был в плену у нескольких традиций. Да какой плен? Он свободно, хладнокровно и осторожно переходил из языка в язык, воспринимая батюшкова сквозь Вергилия и Джона Дона сквозь Данте. Наша парадоксальная близость не сводилась к одному уважению к древним и классическим поэтам. Вейда хорошо знал, что траур по ушедшей вдаль новой истории стране трудно и бесполезно передавать на чужбине, и поэтому он отказался от обычного нытья о потерянном рае, создав в безымянной стране поэтический трактат об осознании исторических катастроф в свете сверхнациональной культуры, то есть просто культуры. Более того, он эту книгу написал на удивительно прозрачном французском языке, что усугубляет чувство расстояния, очищения, выздоровления от тоски изгнанника. На расстоянии мы знали друг о друге через общего знакомого, с которым он проводил лето в Испании. Кстати, недалеко от родины моего отца. Этот общий чудаковатый приятель мне и сообщил недовольство Вейдля по поводу моего перевода «Прогулок с Пушкиным» Абрамадерца. Странно, что такой изысканный читатель обиделся на задорный тон этой книги, довольно необычный, правда, в русской критике, но давно характерный для французской шутливой эссеистики. Самое странное, что он обиделся и на ее переводчика, которого, правда, богомольные пушкинисты обозвали секундантом Дантеса. Еле начатое знакомство кончилось не кровавой, безмолвной дуэлью, что нас отводит в сторону ненаписанных новелл в духе Гофмана или Борхеса о двойниках, близнецах и адском соблазне симметрии.
1: В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами», и пророчил о том, что Россия обернется к Западу своею азиатской рожей. О скифах давно бы все забыли, не опиши их Геродот. И не будь их искусства, греческого, хоть и не по духу, но по выучке и совершенству, с которым, однако, даже и древнее наше искусство ничего не имело общего. Певец их знал о них немного, и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно, к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными. А главное, зачем же России обращаться не лицом, а рожей, пусть и не азиатской, кому бы то ни было, и тем более к Западу, к европейскому миру, вне связи с которым ничего у нее бы не было. Ни литературы, ни мысли, ни музыки, ничего, чем она веками жила и еще живет. Не было бы и Блока. Он тогда же писал в дневнике об Англии и Франции, недовольных Брестским миром и собиравшихся было погубить революцию, что они вследствие таких замыслов уже не арийцы больше, это Блок подчеркнул. Вот, мол, откроем ворота, и на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Поэты бывают пророками, даже когда беснуются. Насчет арийцев постарался Гитлер. Шкуры даже и со своих Сталин поздирал. Что же до китайских тамбуринов, то они как раз теперь звенят и напоминают России, что она не Азия, а Европа.
2: И снова воспоминания о Владимире Васильевиче Вейдле, рассказывает редактор парижского журнала «Синтаксис» Марья Васильевна Розанова.
3: «Ах, Вейдле, Вейдле, такой был милый, такой образованный, такой весь из себя интеллигентный, столько языков знал. Вот рассказывал мне как-то с восторгом мистер Рональдс про старечь иронии.

0: начальник радио «Свободы» 73-75 года, что когда старики собирались, Вейдли, Бахраха, Домович, то беседа так красиво переходила с русского языка на итальянский, а потом, тихо и плавно качаясь во французскую мову, которая время от времени взрывалась немецкими вкраплениями. И как замечательно они нас, третью эмиграцию, встретили. Только ни к чему все это оказалось. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что общего языка мы найти не можем. Адамович жрал Цветаеву, Бахрах был в злобном недоумении от Хармса, а милый Вейдли... Ах, милый Вейдли, как он нам доказывал, что Шаляпин пел лучше, чем Высоцкий, потому что не хрипел и не кричал. Блоха! Ха-ха! Впрочем, при чем здесь Высоцкий? Если уже сестра моя жизнь, Пастернака, была для Вейдли слишком футуристична, потому что Вейдли был плотно укутан в шаль акмеизма с кисточками петербургской школы по краям. Именно акмеизм, да еще с упором на Петербург, вывезенный за границу, отвечал задачам стабильности, консервации языка и внушал его приверженцам сознание элитарности, столичного превосходства и преемственной связи. Петербургская школа, уже с парижской нотой, задавала тон в эмиграции. И Вейдли, убежденный по вкусам петербуржец, написал об этой школе превосходную работу. Но... ко всему живому и новому в литературе, что доносилось из России. Он проявлял удивительную глухоту. «Где красота? Где гармония? Где милая Троя?» — спросил бы Вейдли словами раннего Мандельштама, забыв, что позднего воронежские тетради он тоже отвергал, рассматривая диссонансные стихи как некий надлом самого вещества поэзии. Так встал между нами и Вейдли языковой, стилистический барьер, который оказывается гораздо серьезнее любых политических разногласий.
1: Это было в 17 году, между февралем и октябрем, весной в Крыму, где я отдыхал после тяжелой болезни. Мы познакомились там, жена и я, с супружеской четой из Москвы, людьми средних лет, среднекупеческого или мещанского звания. Муж ничем замечательным не был. Жена была, иначе не могу выразиться, чудом культуры. Была она полновата, миловидна, ходила плавной походкой, заглядишься, бывало, в нее. Но уж не заслушаться было невозможно. Русская речь ее ни с чем, что я прежде или позже слышал, была несравнима. Даже с речью Ремезова. Все-таки рисовался он немного. Даже с речью Бунина, знавший себе цену слишком хорошо. О чем бы она ни говорила, можно было слушать ее часами. Сказок она не рассказывала, но любой ее рассказ о Москве, о деревне, о вчерашнем вечере, о снах, о том, что она увидела утром, распахнув окно, не слышали от нее ни одной пошлости, сплетни, ни одного плоского и пустого слова. Только устной была ее культура, но никакой письменной в самом важном не уступала. И какое пустословие, какое бескультурье, любые газетные разъяснения событий дня, любые разглагольствования штампованных интеллигентов рядом с тем, что мы слушали тогда, в Крыму.
2: В передаче звучали записи Владимира Васильевича Вейдли, сделанные в парижской студии «Радио Свобода» в конце 60-х. Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров» минуты через две после объявлений.
3: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? меня, собственно говоря, будут относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет

0: немного, я думаю.
1: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
2: Очень осторожно.
3: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
4: Я не употребляю информацию.
5: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. О любви. Эфир 5 января 96 года.
10: «Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Этому разделу можно было бы предпослать эпиграф из Пастернака. «О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти». Да, речь пойдет о страсти, которую принято называть любовью. Сделать эту передачу меня вдохновили словари. Читая толковые словари на разных языках, я обратил внимание на то, что в этих словарях по-разному толкуется слово «любовь». Я попросил несколько постоянных и не очень постоянных авторов «Поверх барьеров» прокомментировать словарные дефиниции любви. Так что монологи, которые вы услышите, с сильным филологическим креном. Но филология – это тоже любовь, хоть и к слову, но все же любовь.

и любовью как частью в какой-то мере такого широкого социально-культурного комплекса. Любовью, которая была связана с семейной жизнью, с обязанностями мужа и жены и с устройством дома, семьи, хозяйства и даже общины. В случае этой страстной любви существовала довольно широкая свобода, но это там не считалось свободой. Интересно, что воспевались обе эти разновидности любви. Обе они входили в древнюю и раннесредневековую индийскую лирику. Некоторые ученые, уже не древнеиндийские, а современные, считали, что вот это разделение, вернее, это отделенность этих двух вещей друг от друга создавала определенный тип, режим эмоциональной и даже, так сказать, душевной уравновешенности. Психиатрические заболевания были величайшей редкостью в древней и раннесредневековой Индии. Неврозы, истерики, вот этот подножный корм европейского и американского социолога и социопсихолога и социоантрополога. Вот эти вещи были огромной редкостью. Каждый человек знал, что он делает, когда он делает ту или иную вещь. Тут особенно интересно заметить, что и та, и другая разновидность любви детализировалась. Были учебники сексологии, учебники эротологии наряду с учебниками и инструкциями по ведению семейной жизни и по обращению с женой и с мужем. Что бы ты ни делал, это входило в ту или иную норму и соответствовало той или иной цели жизни, на санскрите артха. В принципе, считалось, что все-таки жена должна быть вот объектом высокой любви и высокой привязанности, где половая жизнь не обязательно играла особенно выдающуюся роль.

Амор по-испански обозначает любовь или платоническую возвышенную любовь. А глаголов два – амар – любить возвышенно, например, любить искусство, и керер – хотеть, что на русский переводят обычно как «желать», хотя слова «желание» и «желать» по-испански существуют. Но ведь не скажешь по-русски «она его хотела» в том смысле, что любила. В Испании чётко разграничены земная любовь и возвышенная, идеализированная. А вот чего нет у испанцев, так это сентиментальности. Поплакать вместе – такого вы никогда в этой стране не увидите. Там снимают стресс иначе, там кричат. Даже есть выражение «a grito pelao» – крик, с которого содрали кожу, освежеванный, так сказать, крик. Издревле сохранившееся знание земных страстей и умение их контролировать вызывает у людей других культур хроническое непонимание. Гиперсексуальная Кармен Бизе для испанцев – развесистая клюква. Агрессивное исполнение испанских танцев в русском балете вызывает у них просто смех. Испанцы страсти не боятся, и не боятся женщины, ее испытывающей. Они знают, что в конечном итоге она сдается, как во всех патерналистских культурах. Я испанка, хотя всегда жила в других странах. Люди часто разочарованы моим поведением. Я чувствую себя немножко как русские, от которых ожидают сексуально-мистических подвигов а-ля Григорий Ефимович Распутин.

29 сентября 1993 года жительница города Катерини Елене Георгию окатила щелочным раствором господина Яниса Эконому. Пострадавший помещен на лечение в городской больнице с ожогами второй степени. Предполагают, что причиной происшествия была ревность. Я прочитал отрывок из греческой газеты «Македония». События, описываемые в нем, не такая уж редкость для Греции. В определенной степени история Елены Георгию и Яниса Эконому характеризует специфику любовных отношений в нашей стране, а именно напряжение, накал, страсть. Причем, что характерно, начальная стадия отношений, знакомство, игра, подступ, заставлены барьером условностей. В Афинах не познакомиться на улице с девушкой. Сколько времени я вас где-то видел. Люда, ах, как вы похожи на нее. Все это вряд ли сработает у нас. Нужно, чтобы кто-то познакомил. Зато уж потом развитие отношений может носить стремительный характер. Ну, наверное, юг, климат, темперамент. Все это способствует. Наверное, эта специфика эллинского подхода к любви является причиной и некой терминологической особенности в этом подходе. На греческом используются два слова для выражения понятия любви. Почти синонимы. Эрос – эротика, эротический. Это для поэтов. И агапи – любовь земная, где щелочные и кислотные растворы дозволены. Тут, вероятно, результат 3000 лет раздумий и страданий, которые привели к знаменитому «Эрос Аникатемаха» – «Любовь выигрывает все битвы».

работаю во Франции уже 12 лет. И вот недавно я встречаюсь с директором школы, где учится мой сын, мадам Дюкруке. Это благородная старая дама, и она со мной поделилась очень глубоким и серьезным наблюдением. Когда она объясняет своим ученикам Манон Леско, ученики задают ей вопрос, почему кавалер де Грие уничтожил свою жизнь во имя желания или страсти к Манон. Она не знает, как им объяснить, почему он все это сделал. Потому что ученики ее думают,

что он сделал так, потому что он хотел Манон. И это сексуальное желание было выше, чем все остальное в жизни. И благородная старая дама не знает, как им объяснить, в чем заключается любовь, о которой писал аббат Грие, и сексуальное желание. То фатальное, восхитительное, окончательное представление о любви, не знаю, живо ли оно в сердцах французов, не знаю. Я сейчас держу перед собой этимологический словарь и читаю для вас объяснение слова «любовь». Это благоприятное расположение чувств и воли по отношению к тому, кто признан как некто хороший. Видите, категория «хороший». А в любви разве разбираешься, хороший или плохой? Нет, ведь бросаешься, как с пятого этажа. Мне кажется, что французское представление о любви, возможно, сейчас сокращено до понятия секса, хотя эти две вещи совсем разные. Но вместе с тем я не хотела бы впадать в абсолютную критику Франции, потому что сама я оказалась здесь в результате совершенно невероятного романтического чувства, которое подарил мне мой нынешний муж. Поиски этой абсолютной любви, несмотря на картезианский аспект французской культуры, несмотря на ее рационализм. У французов есть миф о настоящей любви. И именно французы придумали это восхитительное выражение «l'âme slave», «славянская душа».

Среди 613 заповедей, регулирующих жизнь еврея от самого рождения до смерти, нет ни одного требования любить Бога. Еврейский Бог не претендует на людскую любовь. И, наверное, именно поэтому в Ветхом Завете нашлось место для изумительной эротической лирики. В песне песни царя Соломона, которую Пушкин назвал библейским похабством, имя Бога не упоминается ни разу, но о любви эротической и плотской говорится открытым текстом. По-видимому, в библейские времена евреи знали о любви не меньше, чем индийские авторы Кама-сутры. И хотя сегодня религиозный еврей совокупляется с женой через дырочку, проделанную в простыне, чтобы не отвлечься мыслями от завета «плодитесь и размножайтесь», для многих израильских детей «Песня песней» — это первый доступный порнографический текст, за чтение которого не попадет от родителей. Помню, что в синагоге при религиозной школе, где я учился, была большая Библия, и в ней какой-то будущий талмудист выписал карандашом в столбик все места с эротическими описаниями, которые учившие нас раввины предпочитали обходить молчанием. В той же школе огромным успехом пользовалась тетрадка с анекдотами из жизни праотцов. Откуда известно, что царь Давид был гомосексуалистом? Сказано: «И возлег Давид с отцами своими». Выискивая двузначности в библейском тексте и радуясь неясностям древнееврейского языка, мы с недоумением останавливались перед однозначной откровенностью автора священного текста. «Стан твой похож на пальму, и груди твои, как виноградные кисти. Влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков». В современном Израиле официальное признание имеет, наверное, только любовь к родине. Мне вспоминается плитка субсидированного шоколада для израильских военных. На обертке солдат и солдатка, оба в парадной форме, с автоматами за спиной. Он протягивает ей кусочек шоколада, а на заднем плане зеленеют поля и холмы нашей родины. Подтекст разгадать нетрудно. За такую красивую страну и за такую красивую девушку отдать жизнь так же легко и приятно, как съесть плитку шоколада.

родилась в ласкающем языке. Любовь по-словацки «ласка». В ней так тепло, как близнецам в эмбриональной воде. В словацкой любви, в ласке,

все до всех дотрагиваются, не выдерживая расстояния. Понимание любви и жизни физическое. В близости тела, рядышком с его запахом и запахом больших белых пирогов, облитых горячим.

полностью отсутствует культ коллективной ласки. Нечаянное прикосновение вызывает судорогу. Швейцария не Германия. Здесь не услышишь «Ich liebe dich». Здесь не только политика, но и слова, и чувства нейтральны. Предель швейцарской страсти «Ich habe dich gern» – «Ты мне нравишься». Ну, скажем, как сыр эмментал. Ни патетики, ни истерики. Даже детям не делают исключения. Такая сухая, скрытая любовь кажется более зрелой. Но здесь просто место риторики заменял дизайн. В красиво упакованном подарке швейцарского мужчины есть прелесть и кич, чувство и загадка, и беспомощность. В моих лингвистических поисках любви я очутилась рядом с мужчиной, который мне говорит: «Слышишь, как жестко звучит любовь по-грузински? Сикварули. С ней ассоциируется мужское начало. Квери – это мужские яички. Но мне тесно жить в притирку среди яичек для продолжения рода и красиво перевязанных подарков. Тело – это тоже пространство. Между атомами не тесно, между ними гуляет дух. Хочу усыновить такой язык, на таком языке писать, в котором этимология слова «любовь» имеет корни в открытом пространстве. На сквозняке эмигрантка ощущает бездну риска, напряжение и сладостную дрожь между атомами».

Что значит слово «любовь» для англичанина? Прежде чем заглянуть самому себе в душу, я открыл великий оксфордский словарь. Любовь – это чувство привязанности, которое основано на разнице пола. Это определение устарело, так как наша культура требует, чтобы мы оговорили то чувство привязанности, которое основано на разнице или на одинаковости пола. Говорят, что если бы не было слова «любовь», то вряд ли приходило бы кому-нибудь в голову влюбиться. Любовь внушают нам дешевыми романами, песнями, стихами. Правда, рифмы из песен делают много, чтобы определить, что такое любовь. Недаром в русском языке рифмуется «любить», «губить», «убить». А в английском единственные созвучные рифмы «love», «above», «dove», «glove» — «любить», «наверху», «голубь», «перчатка». Как тепло и не опасно. У аристократки писательницы Нэнси Митфорд есть замечательный автобиографический роман «Любовь в холодную погоду». Англичане и англичанки ищут любви не горячку, не пожар, а удобную душевную батарею. С раннего детства наши священники и преподаватели настаивают на разницу между love, любовь духовная, и ей созвучим lust, похоть, как будто одна исключает другую. Таким образом, фактически нам, англичанам, подносят чувство любви без чувственности, как коньяк без алкоголя. Это еще одно из достижений пуританства. Псалтырь без пения, дома без центрального отопления и баранина без чеснока. В нормальной человеческой душе все три слова на «л» – «love» – «любовь», «lust» – «похоть», «like» – «предпочитание» – объединяются в одном чувстве любви, а у нас они разделены. Аристократы, которые навсегда определили нравственность русских и французов, давно поняли, что любовь одно, а брак другое. Любовь – это невольное чувство. Брак – это расчетливый и сложный контракт. Как считает современный американский сексолог Рут Диксон, любовь и брак даже несовместимы. Пуритане и буржуи же, наследники святого Павла, решили, что любовь и брак – неразделны. Недаром в знаменитой английской песне поют, что любовь и брак –

0: Родителей я люблю как-то вот так, как будто они вообще вот самые близкие-близкие мои друзья. С родителями можно поделиться какими-то случаями, можно поделиться бедой. Мама, например, может утешить, папа может защитить. Друзья, ну, не понимают человека, которому сейчас больно, и который сейчас вот заплачет, сейчас вот... Ему страшно.
1: Но ты говоришь про друзей, с друзьями дружат. Чем-то отличается дружба от любви?
0: Да.
1: Чем?
0: Любовь соединяет человека с другим. Когда любишь человека, то неважно, скажет ли он тебе грубо или нет, ты все равно его любишь и думаешь о нем каждый день почти что.
1: А среди твоих друзей есть и мальчики, и девочки?
0: Нет, только мальчики. С одним мальчиком это может быть и дружба, и любовь одновременно. А вот с девочками это как бы только дружба.
1: А ты любишь зверей?
0: Да. Собак, кошек, попугаев, хорьков. Еще я люблю медведей, всяких обезьянок, птичек.

И, наконец, голос последнего участника этой передачи – дикой собаки. Я спросил ее, знает ли она, что такое любовь. Дикая собака. Можно ли прожить без любви? Дикая собака. А ты помнишь свою первую любовь?

0: «Дикая собака», московская школьница Женя, английский эссеист Дональд Рейфилд, швейцарская писательница Ирена Брежна, израильский литератор Даниил Рубинштейн, парижский телережиссер Лиля Оливье, афинский журналист Димитрис Баколос, испанский филолог Эсперанса Гальего и профессор Лондонского университета Александр Пятигорский – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер в студии Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
2: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
1: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира

0: Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний. Он говорит, а там Oral History Project. Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБ, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.

0: Все свобода. Глушить уже поздно.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «а там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБКХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе.

0: всегда в приоритете будет обеспечение безопасности.
1: Любовь прошла, осталась ФСБ. Путин знает, что население недовольно блокировками, но так ему безопаснее, пишут близкие к Кремлю политологи.
2: Власть дала понять, выходить на улицу нам нельзя.
1: ФСБ забирает у администрации президента главный инструмент. Как теперь подтверждать легитимность власти? Ведь разговоры о стабильности стали лишь поводом для тревоги, фиксирует государственная социология.
3: Это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и канале «Настоящее время». Здравствуйте. Рейтинг Владимира Путина снова упал, пишет государственный ВЦИОМ. На эту статистику мы обращаем внимание уже седьмую неделю подряд. Но вот вам гораздо более интересные цифры, но тоже от государственной службы. Близкий к администрации Путина фонд «Общественное мнение» спрашивает жителей России. Ваше окружение чувствует тревогу? И впервые за долгое время число тревожных россиян превысило число спокойных. Последний крупный всплеск тревоги ФОМ фиксировал после мобилизации, а с 23-го график разошелся в пользу спокойствия. Политологи, которые работают внутри России, называют три основные причины тревоги. Это усталость от войны, это падение доходов и проблемы с интернетом. Политтехнолог Илья Грищенков называет это давлением на привычный образ жизни. Люди в такой ситуации хуже верят в отчеты о стабильности, а в состоянии тревоги избиратель менее предсказуем. Да-да, вы не ослышались. За полгода до думских выборов власть смотрит на людей как на избирателей, которые без лишнего энтузиазма, но придут на участки и снова подтвердят: вы же сами нас и выбирали. Владимир Путин об этой тревоге знает. О ней трубило телевидение, о ней писали государственные газеты, но ради безопасности он, кажется, готов пожертвовать даже видимостью народной любви.
4: В Кремле, похоже, окончательно определились со стратегией в отношении интернета. Несмотря на предупреждения о социальном недовольстве, Владимир Путин делает ставку на силовиков, фактически санкционировав зачистку цифрового пространства.
5: Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах, конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда и такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
4: Путин также отметил, что информировать население стоит далеко не всегда.
5: Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке.
4: Уже на следующее утро после выступления Путина, 24 апреля, ФСБ отчиталось о предотвращении теракта в Москве, который якобы планировался на 18 апреля. По версии ведомства, некие сторонники праворадикальных и неофашистских взглядов, которых украинские спецслужбы завербовали через Телеграм, планировали подрыв автомобиля сотрудника Роскомнадзора. Задержание семерых подозреваемых прошли в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. А предполагаемый руководитель группы, житель Москвы 2004 года рождения, застрелен при попытке оказать вооруженное сопротивление.
6: Украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия Роскомнадзора по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировки Telegram, массово используемого противником для диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений.
4: Силовой курс Кремля поддерживает и провластный блогер Александр Кот.
7: Не Роскомнадзор ставил задачу этим восьмерым террористам, и не они сами выбирали цель. Им ее назначил куратор из Украины. Не Роскомнадзор закладывал им оружие в тайники, снабжал украинской нацистской символикой и методичками запрещенных в России украинских организаций.
4: Но в рядах даже лояльных пропагандистов наметился раскол. Сотрудник радио «Комсомольская правда» Иван Панкин открыто раскритиковал правительство, обвинив его в растрате миллиардов на бесполезные блокировки.

0: обеспокоены, представляете? Они не обеспокоены тем, что 100 миллиардов хрен знает на что выделено, по сути. 100 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра, это колоссальная сумма. И эти деньги будут потрачены еще раз на фиг знает что, простите мне мой французский. Или не простите, в данном случае, по-моему, уже извиняться-то, собственно, не за что.
1: Об усталости российского общества от запретов начал говорить и один из соратников первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко Сергей Новиков.
2: В целом, я бы хотел сказать, что у нас общество устало от запретительной риторики. Невозможно уже чего-то запрещать, особенно людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями, или чтобы перейти в категорию многодетной семьи. У них проблем достаточно.
1: Глава ассоциации «Отечественный СОВ» Наталья Касперская заявила, что ограничения VPN в России могут негативно повлиять на развитие отечественной IT-отрасли, поскольку большинство программных продуктов создаются с использованием зарубежных библиотек с открытым исходным кодом. «Отечественный СОВ» направил письмо премьеру Мишустину и главе администрации президента Войно.
3: Сначала программисты призывали писать петиции, прошения, жалобы, а потом все обсуждения свелись к техническим. Как обойти эти меры? К обмену техническими советами и ссылками на существующие программные средства. Российские программисты поняли, что блокировки – это зло, обход их – однозначное добро. А программистов в России больше миллиона. Общий вывод нашего письма – нельзя эффективно заблокировать VPN, не обрушив работу Рунета.
1: Блокировки теперь оправданы и борьбой с терроризмом, и атаками дронов, и предотвращением покушений на чиновников. Силовой сценарий игнорирует интересы технократов из администрации президента, рискующих потерять охваты перед выборами и провоцирует недовольство даже в среде пропагандистов.
4: И о сложном выборе между безопасностью и народной любовью мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте.
4: ФСБ отчитывается о предотвращении некого покушения на сотрудников Роскомнадзора на следующий день после слов Путина о необходимости блокировок. Как вы думаете, это совпадение или сделано намеренно?
5: Я думаю, что это вполне традиционная манера для КГБ. Партия сказала «надо», КГБ ответил «есть». И сразу кого надо поймал. Может быть, вы не обратили внимания, но неделю назад Путин велел экономическому крылу наладить рост экономики. Почему эта экономика начала падать, он возмутился. И через неделю Росстат показывает рост на 0,4%. Так что мы широкими шагами возвращаемся к советской практике, когда по цифрам все было хорошо, удои, яйценоскость и производительность сельского хозяйства росли невиданными темпами, но в действительности мяса как не было, так и нет. Так что я думаю, что то, что мы имеем сейчас с ФСБ, это наспех склеенное какое-то фуфло, потому что не готовят обычно теракт в Москве одновременно там в 4 крупных городах России. То, что нам показали, какие-то обрывки, никакого признака там фашистской идеологии нет. Вот те люди, которые вроде бы упомянуты, они были замечены как сторонники несилового сопротивления. Скорее всего, это просто, как обычно, провокационная деятельность там спецслужбистов, которым надо просто отчитаться о собственной полезности. Ну и, само собой, все кивают в сторону Украины. Не может же у нас бить просто так вот сопротивление действиям Кремля без вдохновления или, как раньше говорили, инспирирования со стороны ужасной Украины. Если кто забыл, то я напомню, что и огромное преступление террористической направленности в Крокус-Сити, где пострадали десятки, сотни человек, тоже нам долго очень объясняли, что это все заказано Украиной. На основании того, что участники этого события ехали на машине в сторону Брянской области. Значит, Украину, значит, им там обещали укрытие, они туда ломились. Но есть люди, которые этому верят, и много. Я к числу этих людей не принадлежу.
4: Вот у эксперта, который часто выступает в роли политолога на Первом канале, Андрея Медведева, я видел длинный пост в Телеграме, который объясняет, что вот не зря блокировали интернет, не зря все-таки действительно кого-то ловили.

0: Он не единственный эксперт, который находится в России и такую точку зрения продвигает, но среди даже прокремлевских экспертов встречается мнение, что Владимир Путин теряет народную поддержку из-за своей озабоченности безопасностью. И эти комментаторы, которые работают, по сути, на государство, среди них встречаются даже прогосударственные газеты. Например, «Московский комсомолец» пугал Путина во вторник еще некими предреволюционными настроениями. Наши зрители постоянно знают, что это не первая газета, которая об этом говорит за последние недели, но автор той статьи вспоминает Ленина и говорит, что кто контролирует информацию, тот власть и держит. И мы видим, что Путин говорит, ради безопасности можно блокировать все, что угодно. Были сообщения от независимых СМИ, что вторая служба ФСБ занимается контролем информации, блокировкой интернета. Как в такой ситуации политтехнологам Путина, то есть администрации президента, возвращать Путину народную любовь, если ФСБ, по сути, забирает у них главный инструмент, саму информацию и способность ее распространять?
1: Ну, это обычная развилка, потому что чем дольше Путин во власти, тем дальше он от реальности. Это правда. Ему докладывают то, что он хочет услышать. Это неизбежный процесс. Это так всегда бывает такого рода вертикалистских структурах. Это первое. А второе. Чем хуже дела, тем больший контроль должен быть над информационными потоками. Упомянутый вами Владимир Ильич Ленин весной 18 года запретил 485, кажется, журналов и газет за то, что они были буржуазными. А тогда, кроме буржуазных, других газет и не было. А вместо них оставил только порядка десятка там изданий, которые были целиком подконтрольны партийной элите. Ну, там типа «Правда», «Известия», «После этого экономическая жизнь», там еще что-то. То есть он резко сузил информационное поле и попытался наложить на него полный контроль. Кончается это все тем, что профессор Преображенский советует ни в коем случае не читать советские газеты, по крайней мере, до обеда. И вся страна это прекрасно понимает. То же самое и здесь. Путин везде провалился. Это страшная тайна, про которую нельзя говорить. Путин собирался спасти русский народ, и в результате он получил там 60 тысяч беженцев в Курской русской области. Он получил там несколько десятков, 20 или 30 тысяч в Белгородской области беженцев. И он даже не может им платить откупные, для того, чтобы они могли снять жилье где-то там, где он их сберег, их безопасность. Путин резко ухудшил жизнь русских, и не только русских людей, в Донецке, который он защитил от Украины. Город был миллионер, город был процветающим. Сейчас там просто воды не хватает, люди получают ее два раза в неделю. Путин обещал, негодовал против НАТО и угрожал, и требовал, чтобы она откатилась там к границам 97 года. В результате мы видим, что НАТО расширилось, и туда попали страны десятилетиями и даже столетиями отличавшиеся нейтралитетом. Ну, Швеция, Финляндия, да. Путин говорил о демилитаризации Украины, в результате он получил украинскую армию, которая в Европе самая сильная. Вот он везде, за что брался, он провалился. И это очень по-ленински. Ленин тоже все делал ради освобождения пролетариата. В результате пролетариат дох стремительными темпами. И крестьянство тоже. Миллионами люди умирали. Но поскольку Ильич контролировал информационный аппарат и насильственный аппарат, пискнуть было нельзя. Эти вот деревенские или там крестьянские восстания очень жестоко подавлялись. Или там тот же самый Кронштадт тоже подавлялся, что надо. Так вот, у Путина такая же проблема. С одной стороны, народная любовь. Для этого нужно в интернете и по телевизору рассказывать, какой Путин замечательный, как он заботится о народной безопасности. А при этом необходимо, чтобы эта самая информационная среда говорила только хорошее. Это можно сделать, когда ты контролируешь газету «Правда» и их всего пяток, этих газет, и пять главных редакторов сидят в мокрых штанах и боятся, как бы у них какая-нибудь классическая ошибка не проскочила, типа говнокомандующий вместо главнокомандующего при товарище Сталине. А когда у тебя интернет, ты не можешь все воткнуть. Значит, интернет надо запрещать. А это сопровождается раздражением широких трудящихся масс. Ничего не важно.

0: важно, главное, чтобы не было раздражения со стороны силовиков. То есть мы видим, как силовое сословие укрепляется, Путин вынужден на него все сильнее опираться, и, соответственно, эти же силовики, они начинают давить тех, кто называется там условными либералами раньше. Либералов сейчас там уже не осталось, но остались там условные технократы. Типа экономического блока или того же самого Кириенко, который вынужден отвечать за выборы в тех условиях, когда он их не может организовать на самом-то деле. Потому что ну, мало кто, не все, во всяком случае, ходят в этот самый МАКС вместо Телеграма. Ну и получается, как обычно. То есть все делается для того, чтобы укрепить безопасность, но не народа, а власть придержащих. Власть придержащих все хорошо. Они могут жить без интернета, у них есть свой белый список, у них есть по талонам допуск куда надо, все хорошо. А трудящиеся, чем меньше они знают, тем лучше. Чем меньше у них инициативы, тем лучше. Поэтому я уверен, что Путин через выборы хорошо перешагнет. Но Россия при этом, ее экономика, ее демография, ее самоощущение, ее культура, но будут все скорее и скорее деградировать. Это абсолютно советский путь, который пришел к крушению Советского Союза, и Путин на эту лыжню встал, и съехать с нее он уже до смерти не сможет.
1: Ну и говоря о трудящихся, действительно, социология показывает, что трудящиеся впервые за 2 года, у них поднимается уровень тревоги, и кажется, что социальная тревога – это отличная почва для политических кампаний, по крайней мере, близкие к Кремлю телеграм-каналы так трактовали социологию ФОМа, даже в условиях, когда результаты на выборах рисуют, по-разному можно относиться к выборам, но это легальный способ продвигать свои взгляды. Надо только дойти до регистрации. До ближайших выборов еще 1,5 года, но, кажется, власти уже заранее пресекают любой выход неподконтрольного недовольства в легальное поле. Давайте посмотрим об этом материал.
2: Мы вообще со многим не согласны. Но вот проблема. Выражать протест открыто на улицах и площадях сегодня фактически невозможно.
3: Основательница партии «Рассвет» Екатерина Дунцова призвала россиян бить в кастрюли в знак борьбы за свободный интернет.
2: Власть дала понять: выходить на улицу нам нельзя. Права на это у нас, по сути, нет. Если только ты не готов оказаться в тюрьме или подвергнуться насилию. Поэтому мы рассматриваем иную форму – домашний протест. Это когда в определенное время, например, в 8 вечера, всю неделю с понедельника по пятницу, люди открывают окна и 10, 20, 30 минут шумят, свистят, дудят, стучат по кастрюлям, включают музыку кто как может.
3: Дунцова подчеркивает, что не хочет организовывать несогласованный протест, чтобы не подставлять людей. Поэтому прежде всего она обратилась к президенту, главам фракций Госдумы, к Совету Федерации, Следственному комитету и МВД, а также генпрокурору, чтобы те объяснили, насколько законна такая форма.
2: Нормально такие действия не запрещены. Но мы все понимаем, насколько гибко сейчас может трактоваться закон. Ваш ответ покажет, сохраняется ли в России у граждан право выражать свою позицию по актуальным для страны вопросам.
3: Кампания Дунцовой не направлена против российских властей или лично Владимира Путина, только за свободный интернет. Пока на обращение Дунцовой никакой реакции не последовало. Аналогичную акцию 2 года назад призывало провести движение жен мобилизованных. Так называемый «марш пустых кастрюль» – давняя форма народного протеста. Корнями она уходит в 19 век. Так часто протестуют в Каталонии и Южной Америке, как, например, в Венесуэле в 2024 году после президентских выборов. Другого активиста, выступающего против блокировок, главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Гребенко, 24 апреля арестовали на 12 суток за неповиновение полиции. Накануне у него дома прошел так называемый осмотр по делу о хранении наркотиков. Гребенко опасался фальсификации при медосвидетельствовании.
4: Григорий Гребенко подвергается давлению со стороны властей Иркутска из-за попыток провести в городе митинг в защиту Телеграм и за свободный интернет. Он судится с иркутской мэрией из-за незаконных отказов в согласовании акции. Должна была пройти еще 1 марта. По оценкам властей, из-за широкого резонанса по вопросу блокировок на митинг могли прийти 70 тысяч человек.
3: В Пскове на этой неделе суд оставил в силе приговор зампредседателю «Яблока» Льву Шлосбергу. 420 часов обязательных работ по делу о плашках иностранного агента. По версии следствия, Шлосберг разместил на своей странице во ВКонтакте 5 видео и не указал, что признан иностранным агентом. Обвиняемый настаивал, что это не его

0: видео. Он лишь добавил их к себе в записи.
1: Закон об иностранном влиянии. Из закона о борьбе с иностранным финансированием политической и общественной деятельности за 10 лет, с 2012 по 2022 годы, стал законом по борьбе с гражданами, открыто использующими свое конституционное право на свободу мысли и слова, выражение своих мнений и убеждений. В результате включения в реестр иностранных агентов человек лишается почти 20 фундаментальных конституционных и правовых свобод.
0: С декабря прошлого года Шлоссберг содержится в следственном изоляторе по другому уголовному делу о фейках про российскую армию из-за репоста дебатов против историка Юрия Пивоварова. На них зампред Яблоко утверждал, что России и Украине нужно как можно скорее прекратить огонь. В декабре же политика внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. А в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела о фейках против другого зампреда Яблока, Максима Круглова. Он под арестом с октября 2025 года. В суде Круглов заявил:
2: «Сожалеть о гибели людей – нормальная человеческая реакция и христианская позиция».
0: Против блокировок выступают и думские фракции. В марте во время масштабного шатдауна в Москве лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на съезде партии сразу же после зачитывания приветственной телеграммы от Путина заявил:
3: «Мы боролись против блокировок и запретов, против повышения призывного возраста, против тотального контроля за интернетом, против насилия. Если вам кажется, что это было бесполезно, подумайте, почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты еще могут решать, куда им пойти работать, а они уезжают по распределению? Потому что у каждого безумия есть граница, и эту границу кто-то держит».
0: А бывший кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Дованков на съезде пообещал бесплатно раздавать Wi-Fi с помощью волонтеров с роутерами в рюкзаках. Их Дованков назвал Wi-Fi-феями. Пока никаким преследованиям за критику блокировок «Новые люди» не подверглись. На этом фоне в конце марта государственный ВЦИОМ зафиксировал рост популярности партии. Она продолжает оставаться на втором месте в электоральном рейтинге думских фракций.
4: Но мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, кажется, давление на Яблоко отлично иллюстрирует ваши слова о том, что силовики будут бороться с любым проявлением несогласия, с любым упоминанием альтернативы. Но если Путин дает им так много власти, и, по сути, то, что он правительству говорит, что ради безопасности, да, пожалуйста, пусть заблокируют все, что угодно, как Путин защитит себя от силовиков, если он их делает такими сильными?
5: Довольно просто. Путин использует, опять же, столетиями проверенную технологию. Силовиков должно быть несколько групп, которые взаимно конкурируют. Ну, там, например, ФСБ должно, собственно, задачей НКВД в свое время было следить за военными начальниками, и они их там в 1937-1938 году уничтожали чрезвычайно решительно. Из 5 маршалов 3 было расстреляно, осталось только там Семен Будённый, да, Клим Ворошилов, который, в лояльности которой, в личной лояльности которой Путин не виноват, не Путин, Сталин, конечно, не сомневался. То же самое здесь. Значит, ФСБ смотрит за армией, армия смотрит за Росгвардией, Росгвардия смотрит за ФСБ, прокуратура, силовое ведомство, внутренняя полиция, силовое ведомство. Все они друг за другом следят. Все они друг с другом конкурируют, и все они спешат с компроматом в кабинет, где сидит Владимир Владимирович Путин. Пока у него это работает, пока есть система сдержек и противовесов, он себя чувствует в безопасности. Ужас этой системы в том, что он не может выйти из этого кабинета, потому что он утратит контроль, он утратит ощущение, кого надо распылить на атомы, как, например, Пригожина, да? Кого надо сместить, как, например, там генпрокурора Колесникова, кажется, он убрал, когда почувствовал, что тут усиливается слишком. А кого надо, наоборот, приподнять, кого надо, наоборот, принизить. Вот это и есть его султанская такая турецкая, если брать аналогии, турецко-византийская, даже по-своему, если можно так сказать, система управления властью. Так что он понимает, как работать с силовиками. А на общество ему глубоко уже сейчас наплевать, потому что он понимает, что если он контролирует штыки, то общество из-под лавок не высунется. Ну, будут сажать, будут пугать. Ну и что? люди будут разочарованы. А куда они денутся? Им нарисуют голоса, сколько надо, за кого надо. Ну, они посмеются, может быть, внутри себя, но примут. Куда же ты денешься? Как Северная Корея устроена, и как многие другие.

0: государства. Но в основном, конечно, это не самые передовые государства. Но тому, кто ими руководит, хорошо.
1: Дмитрий Борисович, а на ваш взгляд, это какой-то переходный момент? Вообще, возможно ли откатиться обратно? Или власть по любви уже невозможна в России?
0: Нет, обратно уже невозможно. Ну, собственно, никогда особенно этой любви к власти в России не было. Но, так скажем, было уважение, смешанное со страхом. Вот это у нас считается хорошим тоном. Когда все боятся, а значит, в скобках, уважают. Вот это, в смысле, товарищ Сталин, образец вот этих, в глазах этих зет-патриотов. Ну, они, ребята, простые, не очень хорошо знают историю. Им кажется, что, значит, вот при Сталине порядок был. При Сталине был террор гораздо более значимый, чем при Путине, на самом-то деле. И при Сталине народ нес потери такие, которые... При Путине пока еще не несет. Но многие люди считают, что при нем этот самый порядок. Так вот, эта система обратного хода не имеет. Путин будет двигаться в сторону сталинских методов просто потому, что это диктуется его соображениями о его безопасности. Возможно, им придется создать еще какую-то дополнительную силовую структуру, которая будет следить за силовыми структурами. Возможно, ему придется запретить еще что-нибудь, где, чтобы нельзя было обсуждать того, кто нельзя обсуждать. Последняя статья из 400 примерно параграфов списка главлита заключалась в следующем. Запрещается опубликовывать материалы об организации цензуры в Советском Союзе. Это слово использовалось, цензура. То есть цензура запрещала говорить о цензуре. И при этом, да, все и говорили, что... В Советском Союзе цензуры нет. Есть список главлита из 400 почти параграфов, где нельзя говорить об экономике, о демографии, о военных потерях. Все это запрещено. Можно говорить только о широкой поступе, с которой мы
1: идем. То есть затыкать и, по сути, только на штыках держать дальше власть.
0: Так оно и есть, а никуда не денешься. Это однозначно колея, и об этом предупреждали. Об этом предупреждали еще 10 лет назад, когда тот же самый Борис Немцов говорил, что Путин – это война. Вот она война. И вот он, Путин. И вот вам возвратная деэволюция государственности и народа. Мы на пути деградации, надо это ясно понимать.
1: Угу. А возможен ли возврат, у нас остается около минуты, Дмитрий Борисович, а возможен ли возврат к так называемому комфортному авторитаризму, допустим, 21-го года образца?
0: Если уберут Путина. Значит, если уберут Путина, его уберут, конечно, только силовики, потому что больше уже никто не может этого сделать. И среди силовиков может условный прогрессивный генерал. На первое время, по крайней мере, условно прогрессивный. Он может там объявить какие-то послабления на первое время. Но ведь на самом деле, или ты фундаментально ослабляешь свои позиции и усиливаешь позиции институций, и тогда ты не можешь быть несменяемым начальником. Для этого требуется мужество. Поэтому я не думаю, что при Путине можно вернуться в какое-то вменяемое состояние государства. Если его устранят...
1: Это вот и главный вопрос, сколько людей в элитах, так называемых, найдется, чтобы показать, что без Путина можно повернуть назад. Но это вопрос на будущее, который, возможно, адресуем нашим зрителям. Если можете писать, пишите в комментарии. Увидимся на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня моя коллега Елена Фанайлова, журналист, поэт и патриот Воронежа, потому что говорить мы будем о городе, ее родном городе Воронеже. И начну я, конечно, с Мандельштама. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж, уронишь ты меня или проворонишь, ты выронишь меня или вернешь, Воронеж блажь, Воронеж ворон нож». Лена, приветствую.
6: Добрый день, Сергей.
5: Имя Воронеж, Воронеж ворон нож. Я читал несколько вариантов, какого придерживаешься ты.
6: Это удивительно, но мне совершенно все равно. Они ужасно смешные, потому что все это происхождение, причем непонятно, там то ли город от реки произошел, то ли река от города, то ли это ворон и еж одновременно. Мне недавно прислали удивительную гифку, такую фотокарточку смешную, где народные умельцы объединили и ворона, и ежа. И, в общем, воронежцы сами довольно иронично относятся к этим объяснениям, к происхождению. Ну, происхождение топонима до сих пор, по-моему, совершенно неизвестно. Хотя там есть одна версия, что это якобы называлось в Черниговском княжестве старых времен, якобы называлось вот такое вот поселение, да, которое потом... В 16 веке им была названа крепость, откуда есть пошла земля Воронежская и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, надо сказать, что патриот города я сомнительный, у меня очень много критических замечаний по его поводу, потому что город, конечно, очень противоречивый, очень противоречивый. Там есть большая интеллектуальная составляющая и не менее... знаменитая в народе так называемая история про воронежского жлоба. А воронежский жлоб – это такой южный крестьянин, такой, но пробившийся одновременно в, куда-то вверха и сохранивший вот эти черты подозрительности, жадности, ограниченности ментальной и способности осуждать других людей, вот, которые чуть-чуть выбиваются за его... представление о том, как нужно жить. А нужно жить по правилам.
5: Ну вот очень хорошо. Мы, собственно, и задали вот эту вот творческую дихотомию вот этого эфира. И давай сначала поговорим о культурном пласте, потому что я часто встречал такое выражение, как воронежский текст русской культуры. Вот прямо вот есть петербургский текст, есть крымский текст, а есть воронежский текст. И прежде всего, конечно, здесь звучат имена Кольцов, Платонов, Мандельштам.
6: Ну, я бы сюда еще Никитина добавила, Ивана Никитина, естественно,
5: да.
6: не Афанасия, путешественника,
5: да.
6: а, в общем-то, довольно знаменитого в свое время поэта.
5: Ну, вот есть он.
6: Да?
5: Я вот, честно говоря, думал, готовясь к эфиру, и мне кажется, что, может быть, и правда, не романтизируя, не поэтизируя, потому что, по крайней мере, эти три имени очень сильно определяют привязанность к земле, к пейзажу. И вот какая-то вписанность Воронежа вот в эти вот черноземы, и мы потом и о крестьянах поговорим, но вот это вот какое-то ощущение вот этой такой внутренней принадлежности к этому пейзажу, оно объединяет этих авторов.
6: Слушай, я согласна и не согласна, опять же. Ну, вот как в моем отношении к городу есть совершенно разные какие-то чувства. Да? Я бы сказала, что вот новейшее формирование представления о воронежском письме или воронежском тексте – это все-таки мифологизация Мандельштама, которая произошла в огромной степени уже после перестройки, когда стали доступны тексты его вдовы, совершенно потрясающие, одни из главных текстов XX века, в общем-то, для постсоветского пространства всего. И в связи вот с этим каким-то бешеным интересом славистов и с интересом исследователей к Мандельштаму началась вот эта ретроспекция осмотра, что же такое воронежский текст. Потому что Мандельштам в воронежских тетрадях, безусловно, обессмертил этот город. Он писал фактически открытки. В это трудно поверить, если ты в городе не был, но это буквально открыточное описание вот на доске малиновой червонной. Это просто...
5: Ну да, да, русская Тоскана такая. Вот почитаешь Мандельштама, абсолютно тосканское ощущение.
6: И это за этим есть определенная ландшафтная правда, потому что Воронеж действительно устроен во многом как Киев. Вот когда я впервые попал, я совершенно поразилась этому обстоятельству, он только Воронеж меньше, естественно. Он устроен как бы как воронка, вот на дне которой находится река, когда ты поднимаешь, значит, взор, ты видишь, как вокруг тебя таким веерообразным образом разворачивается правый берег. Это очень похоже на въезд на правый берег слева в Киеве. Очень похожая ситуация. Это холмистость, это мягкость воздуха. Там есть действительно на юге Воронежской области совершенно итальянские пейзажи по воздуху, по окраске, по фактуре. И, ну, я думаю, Мандельштам, конечно, это заметил, и очень быстро это отозвалось в его, да, в его тексте. То есть он на самом деле в воронежских тетрадях, ну, такой бытописатель, я бы сказала, это писатель ландшафтного порядка. Дело в том, что, например, в тексте Кольцова это степи. Ну, это понятно. Ну, то есть, вот если говорить о ландшафтах Кольцова, это ландшафты степные, это не городские ландшафты. Это понятная история его семьи. Он прасыл, он гоняет лошадей, все эти волшебные, значит, неосоциальные там истории, в том числе и про русскую женщину, которая потом вписывается в некрасовский нарратив. Если говорить о Платонове, он не горожанин. То есть он горожанин по происхождению, но у него фактически нет городского пейзажа. Его пейзаж сельский. Котлован. Вот все его черноземы, это связано с местами, где он жил, там река Потудань, где в 5 километрах от этого места вот мое детство прошло. Это все, если ты смотришь воронежский текст Платонова, это пейзаж сельский. Понятно, почему он агроном, мелиоратор.
5: Мелиоратор, да, епифанские шлюзы же отсюда.
6: Он инженер-мелиоратор. И его поездки на район, что называется, да, вот мы сейчас бы сказали, Анна Россыш и Гремячая, откликнулся бы ему тот Мандельштам, который тоже такой служебной поездки. Это все, вот еще раз говорю, Кольцов и Платонов – это пейзажи чернозема, а Мандельштам – это пейзаж города. И это ландшафтная абсолютно такая, я бы сказала, словесная архитектура. И когда сейчас очень много пишут разные модные авторы про исследование ландшафта, не всем удается вот сделать так, чтобы воронежские тетради попали именно в этот фокус. Потому что есть, ну, множество исследований, и, ну, про Мандельштама вообще написаны тонны. Про воронежские тетради меньше, но всякий раз я досадую, потому что пишут про них люди, которые в городе не были и не понимают, что именно он имел в виду. И вот эта вот ландшафтная часть, ну, о которой, например, любил писать Валерий Подорога, да, анализируя разные ландшафтные тексты, в том числе и в свете меланхолии, в свете трагедии. Вот это все очень коллерирует с воронежским текстом.
5: Ну да, и Мандельштам действительно, и это какой-то фантастический его творческий всплеск. Это же Болдина, фактически. Да. Воронеж – это мандельштамская Болдина. А если мы останемся на итальянской теме, то у него же там и своя Лаура, и Беатрича есть. Это Наташа Штемпель, работница библиотеки.
6: Ой, которая есть. Библиотеку расскажу. Сейчас расскажу.
5: Там же, да, я как раз даже прочел сейчас, готовясь к этому, удивительно, я открыл, издали ее «Воспоминания». Наш общий знакомый, наверное, это под псевдонимом Павел Нерлер, который Павел Полян, который центр Мандельштамоведения. Вот. И я как раз тоже посмотрел «Воспоминания» Наташи Штемпель. Очень хорошие такие, чистые, наивные местами, и очень глубокие.
6: Да, конечно. Конечно, это такая идеальная возлюбленная, что ли. Хотя писал он ей в том числе смешные эпиграммы, типа... Наташа, где было бы, ну, там...
5: Что пила, да, небось, не спала, не пила, да. Вином и луком пахнет дочь.
6: Вином и луком пахнет дочь.
5: Помню, да-да-да. Пахнет дочь. Игривые. Да, так что про библиотеку ты хотела рассказать?
6: Библиотека, почему он с ней познакомился, как он с ней познакомился. Дело в том, что во время Первой войны архивы Тартусской научной библиотеки вывезли в Воронеж. И это знаменитейший красный корпус, ну, конечно, в интеллектуальном кругу Воронежа, красный корпус библиотеки, то есть здание, красно-кирпичное здание эпохи модерна, куда вот эту Тартусскую библиотеку и перевезли. И там она работала. Это был интеллектуальный центр города, поэтому он туда и пошел. Ему уж не помню, какие книжки были нужны. И там это знакомство происходит.

0: что она работала там и после Второй мировой войны. А во
1: Ага.
0: время войны, естественно, библиотека была вывезена, отчасти сожжена, но отчасти была спасена, и потом мы еще студентами, да и до сих пор люди ходят в так называемый отдел редкой книги, где она, собственно, работала. А это спецхран на самом деле. Отдел редкой книги – это такое скрытое название спецхрана. Там нужно было написать заявление особое, что тебе нужен для какой-то научной работы, тебе нужны какие-то книжки. И вот мы, например, там Фрейда таким образом в советские годы получали, поскольку я училась в медицинском институте, и это вполне доказуемо. Мне нужен, значит, доктор Фрейд для работы с яйцами, пожалуйста. Вот я тебе я и оно в то время, когда еще это совершенно запрещенная литература. Вот, извините, вот мы такой большой флешбэк, что называется, но это важная история, например, для понимания, почему и как они встречаются. Потому что Мандельштам пользуется этой прекрасной библиотекой, он ходит в довольно прекрасную филармонию, которая там до сих пор сохраняется с гастролями разнообразными. Он был таким меломаном, маньяк
1: Да.
0: музыки. И третья его любимая точка, которая тоже находит отражение в воронежских тетрадях, это музей изобразительных искусств, где, собственно, вот греческий сюжет, он полностью входит в воронежские тетради. А это, в общем, одно из красивейших и знаменитейших зданий в городе. Это путевой дворец Екатерины II. Вот, императрица любила, да, любила поставить дворцы, их немало на территории России. И вот из ее бывшего путевого дворца это шедевр барокко абсолютный, который, в общем, ну, такого питерского уровня, вот там, значит, располагался и продолжает располагаться этот самый музей. Это самый центр. Вторая квартира Мандельштама, которая не яма, да, знаменитая, это была первая его квартира, а вторая, в общем-то, ну, находится в шаговом доступе до всех этих локаций буквально. Это квартира, куда его приезжает проведывать Ахматова, после чего остались ее тоже не менее знаменитые стихи Анны Петровны «Воронежским вороном». Имеется в виду огромный чугунный памятник царю Петру
1: Да,
0: Первому,
1: да.
0: который является одним из символов города. И это все буквально маршрут, которым я водила каких-то друзей, которые приезжали на железнодорожный вокзал. Вот путем Ахматовой и Мандельштама мы буквально за полчаса могли, значит, смотреть
1: Пройти, да.
0: пропаганду. Да.
1: Лена, а расскажи о чернозёме. Насколько черен действительно чернозем, он что, не истощается там, и действительно земля настолько плодородна, я как понимаю, у тебя часть детства прошла у дедушки с бабушкой, у них был свой сад, и какие-то тоже произрастали плоды земли.
0: Дело в том, что вот как раз то детство, о котором ты говоришь, происходило на песчаных почвах в основном. И забота о черноземе была первейшей обязанностью людей сельскохозяйственного труда. Дед мой был главным инженером в некоем совхозе, боевым офицером в прошлом. И, в общем-то, обладал некоторыми навыками земледелия. Дело в том, что весь этот прекраснейший, плодороднейший чернозем, он подвергался с начала 20 века страшным эрозиям, потому что леса вырубались. Знаменитый Петровский проект, вот я не случайно упомянула, что вот такой главный, значит, миф воронежский – это история про строительство
1: Про
0: российского
1: флот, да.
0: флота. Да, это там просто, если говорить о материальных носителях истории, то вот этого в городе больше всего. Помимо памятника, там есть парочка музеев, там набережная оборудована с макетом, значит, этого корабля первого, который был построен,
1: Да.
0: в Азовский поход пошел, и Адмиралтейская церковь, и чего там только нет. Но, к сожалению, таким экологическим памятником строительства этого флота явилась огромная вырубка корабельных лесов в регионе. И с этого момента вот эти плодородные земли начинают истощаться. Хотя, впрочем, 19 век еще замечательно прожили на этом черноземе. Вот. А в 20 веке меняется в том числе и роза ветров, как мне объясняли знающие люди. И, в общем, происходит выветривание. И пыльные бури в моей юности, это вот как раз в детстве нет, а вот в юности это то, что я прекрасно помню, когда весь этот чернозем в ноябре пускают воздух,

0: потому что леса не могут его сдерживать.
1: Ну
0: И одна, да, борьба вот с этим обезземеливанием, если можно так сказать, это бесконечная посадка лесов, бесконечная посадка лесополос, лесополосы это называлось. У нас канадские клены,
1: да.
0: какие-то прекрасные серебристые тополя использовались вот уже в 50-е годы для того, чтобы с этим...
1: Ну да, это экологическая история такая очень известная не только в Воронеже, много где и на севере России. А Воронеже, как я понимаю, вывели дубовые леса и осиновые. Тоже я смотрел историю, там же чуть не смертной казнью каралась порубка дуба и порубка ценного корабельного леса в тот момент, когда строились корабли. Настолько это было стратегическое сырье для государства, все вот эти леса. Но я хотел на теме чернозема остаться. Может быть, и немножко выйти обратно на этого воронежского жлоба, такого крестьянина зажиточного. Потому что все-таки плодородия земли хватало для какого-то большего крестьянского богатства. Потому что, например, я вот смотрю, что эти крестьянские восстания, Воронеж – это тоже часть вот этой полосы крестьянских восстаний. И была эта Колесниковщина, 20-21 год, они же, в конце концов, с Антоновым, с Тамбовским восстанием соединились. И вот это вот ощущение каких-то крестьян, хозяев земли, оно чего-то оставалось еще до твоего времени? Или это все в прошлом?
0: Я рассказала, что это осталось все на уровне мифологии. Дело в том, что вот эта, так сказать, гордость народная за крепкое хозяйствование, потом это же территория Донского казачества, не надо забывать еще, это отчасти территория Слобожанщины, если мы говорим про юг Воронежской области.
1: Да. Да?
0: То есть это традиции действительно народных восстаний. Это Фрол Разин, брат Степана Разина. И это вообще такой вольный казачий мир. И это какие-то слобожанские полки знаменитые. То есть это Острогожск, это юг, собственно, Воронежской области, вот, собственно, где мое детство-то и проходило. И это вообще такая заслуженная часть Слобожанщины, одна из крепостей Белгородской засеки или Белгородской засечной черты. Это вот это вот сочетание казачества и крестьянствования, оно очень характерно для вот этого такого народного мифа. Дело в том, что в засеке могли селиться казаки с семьями. То есть в отличие от Запорожской сечи, где мужчина должен был быть один, это такое место оседлого казачества. И эти места, конечно, подверглись и расказачиванию, может быть, не такому ужасному, как, например, про Волгоградскую область мне рассказывали исследователи, как они просто брошенные деревни находили, как будто вот только что, да, людей увели оттуда просто с фотокарточками, с иконами. А здесь я видела тоже парочку расказаченных деревень на юге области, но это все как-то было покрыто вот какой-то тайной. И только, опять же, только после перестройки начали историки это все предъявлять народу прям с какой-то гордостью. Там создавались новые музеи. На этом фоне под Острогожском или прям в черте Острогожска возник памятник встречи царя Петра и гетмана Мазепы. Вы будете удивлены, когда Мазепа возвращался из Азовского похода вместе со своими ребятами, часть которых была вот эти острогожские казаки, там произошла торжественная встреча, царь Петр всех наградил, поблагодарил и так далее, и так далее. Но просто вот года полтора назад этот памятник вообще снесли с лица земли в свете, значит, войны против Украины, сочли, что не надо нам такого напоминания. Мне ужасно жалко работу этих историков. Я вот обчитала так-то специально, что там. Это огромная, прям реальная работа, и народ искренне гордится.
1: Ну да, это часть Слобожанщины, и действительно, это же в УССР входило, да, и части Белгородской, Курской, юг Воронежской области, и гетман Скоропадский там был тоже в свое время.
0: Да, так и есть, и вот эти мифы довольно живучие. Там дело в том, что и крестьянский миф, еще раз говорю, и миф казачий, миф украинский, там достаточно посмотреть на языковую карту конца XIX века или там начала XX. Половина Воронежской области, 96% людей говорят на украинском языке, дело производства ведется на украинском языке, и в моей семье есть бумаги на украинском языке, потому что родная сестра моего деда выходила замуж за своего мужа прекрасного где-то вот в этих

0: районах, их свидетельство о браке вот в семье по украински находится. Значит, что касается вот этого крестьянского мифа, ну, не надо забывать, что это, конечно, раскулаченная зона, мощная раскулаченная зона, и зона, которую Голодомор затронул тоже. Но каким образом? Это, возвращаемся к описанию Надежды Мандельштам, Воронеж 32 года показался нам голодным, там, не помню уже точную цитату, городом, где на улицах валялись украинские крестьяне. Ну, то есть люди из Харьковского региона, например, вынуждены бежать куда-то, а бежали они в большие города, потому что нигде было нельзя достать еды, потому что уже колхозы высосали из крестьян все, что могли.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Вот такая история про крестьян. То есть, понимаешь, уже вот в моем поколении эти истории...
1: Ну да, это уже на уровне мифа, это уже спустилось уже на уровень...
0: Совершенно верно. И это уже на уровне мифа. Как и в моей семье, вот эта часть рассказа про раскулаченного харьковского деда, который, значит, их отправили на Соловки там по этапу, ему удалось бежать, а детей отправили в разные вот эти зоны, вот бабку в Старокужский район тоже, ну, недалеко отправили, надо сказать, да? То есть это все такая мифология,
1: ну, да,
0: которую нелегко подтвердить.
1: Да, если... как эрозия чернозема идет, да, так же идет эрозия вот этого вот крестьянского мифа. Мы сейчас сделаем маленькую паузу на несколько секунд и вернемся к вам.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
3: Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
2: И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.

0: Добрый день. Продолжаем «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. Мой гость сегодня Елена Фанайлова, которая рассказывает нам о Воронеже, о жизни Воронежа, в детстве Воронежа. Вообще о месте города на литературной карте России, на геополитической карте России, да, поскольку это часть Слобожанщины выходит туда уже ближе к Слободской Украине. И вот стратегически, Лен, поговорить. Это же ведь и фронтирный город. Мы уже коснулись темы засечной полосы, да, вот этой белгородской черты. И, так сказать, наверное, главный воронежский миф, о чем знает каждый советский российский школьник, это строительство флота Воронеже. Это что, такая полноводная река была, Воронеж-Дон, что можно было прям до Азова спуститься к большому кораблю?
1: Да, достаточно. Достаточно воды было. Я вот не знаю, как бы сложно мне уже оценить, потому что настоящую реку Воронеж я застала только в совсем раннем возрасте, а потом там построили водохранилище и несколько шлюзов, при помощи которых можно было до Дона спускаться. Это, кстати, совсем недалеко, 12 километров. Ну, да, конечно, все это было вполне возможно, вероятно, и, наверное, не случайно выбрано. Мы уже сказали, что и леса стратегические, и все на свете, и царю Петру удалось собрать, как это называется, иностранных специалистов, наверное, да, это было бы сказать, да, иностранных специалистов удалось ему привлечь, да, причем из самых разных стран. Известно, что он нанимал людей в Голландии, в Италии, в Хорватии, и памятник этому, ну, таким топографическим памятником является так называемая немецкая слобода, немецкая, да, то есть это такой регион, примыкающий к реке, ныне водохранилищу, и такое пятно частных застроек, ну, понятно.
0: То есть немцам нельзя было селиться вместе с русскими, такой, как в Москве, да, такой кукуй?
1: А не то чтобы нельзя, но из рациональных соображений, если вы работаете на верфи, ну и живите там. Угу. Вот примерно такие рассуждения, но смешно, что немецкая, потому что понятно, что не только немцы. Вот бывший директор русской службы радио «Свобода» Марио Корти писал, или, может быть, написал уже книгу о венецианцах в Воронеже и о хорватских мореплавателях в Воронеже, которых тоже каким-то образом царю и царевым агентам

0: удалось собрать на европейской территории.
1: Удивительные действительно такие сближения глобализации, вот этой вот морской цивилизации. Но и в советское время, как я понимаю, Воронеж был же и ВПК, городом ВПК, военно-промышленным, довольно значимым.
0: Совершенно верно. И вот здесь мы возвращаемся к тому, что вышло из этих раскрестьянных людей. Город был разрушен на 94% во время Второй мировой войны, и заселялся он, ну, то есть как бы был новый план, да, что он должен стать городом ВПК. Да, он и в 30-е годы уже в этом смысле развивался. И вот заселялся он выходцами из окрестных деревень.
1: Ну что ж, Лен, спасибо за этот рассказ. И мне кажется, это очень важно, что мы в нашем подкасте фиксируем какие-то очень важные немосковские, даже иногда и антимосковские идентичности, которые заложены в российском пространстве, которые не могут развернуться в рамках вот этой вот большой имперской колониальной истории, но, тем не менее, которые там присутствуют. И Воронеж является в этом смысле очень важной точкой на карте России. Елена Фанайлова была у нас в гостях программы «Код города». Слушайте нас на сайте Радио Свобода, на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях и на YouTube-канале Радио Свобода «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если, конечно, находитесь в безопасности. Это программа «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень настороженно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова.
15: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
17: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
18: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
19: Перемены нужны масштабные.
20: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
21: Да никаких, все нормально.
22: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
24: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
25: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.

0: Салют, друзья! Это Артемий Дровицкий и 172-й выпуск программы «Музыка на свободе». Начнем его с последнего альбома одного из самых интересных и неожиданных американских музыкантов нашего времени. Зовут его Джеймс Стюарт, но в качестве такового его никто не знает, а знают его под псевдонимом «Ксю-Ксю». Он из города Сан-Хосе в Калифорнии, проявляет музыкальную активность где-то с начала нулевых годов. Под этим самым псевдонимом записывает очень-очень разное по стилю и по звучанию альбомы. Последний из них называется «Girl with Basket of Fruit» — «Девушка с корзиной фруктов». Название такое, как у голландских картин 17 века. Альбом очень странный, сопровождает Джеймса Стюарта его постоянная партнерша по последним записям, вокалистка Анжела Сео. Слушаем песню «The Wrong Thing».
1: Charismatic, a trapped rabbit. Carpet beetle, hoo-hoo grub. Rice weevil, flatworm. Mealybug, field cricket. Grass grub.

Песня «Сюсю» с альбома «Girl with Basket of Fruit». Это 11-й альбом «Сюсю», и, как мне кажется, он во многом навеян творчеством усопшего Скотта Уокера. Следующая группа, зато у нас будет хоть и из Америки, но совершенно без затей, зато очень веселая и задорная. Это такой пауэр-панк, по-моему, называется этот стиль, то есть мелодичный, бодренький панк из Вашингтона группа. Называется «Gosh», «Левая» в переводе с французского. И их второй альбом называется «A People's History of Gosh», с которого я выбрал песню «Run».

вашингтонская группа «Гош» и их второй альбом «Народная история Гош». Теперь еще одна находка из антикварных магазинов Амстердама, Брюсселя. Уже не помню, где и что я купил, но это третий альбом английской группы «Джек». Группу эту создал Энтони Рейнольдс, уроженец уэльского Кардиффа, в 92-м году. Вышло у них два альбома на очень популярном, влиятельном тогда лондонском лейбле «Two Pure», но не имели они успеха, хотя, на мой взгляд, очень они даже неплохи. И потом вышел третий и последний альбом. Вышел он после некоторого перерыва и уже не на британском, а на бельгийском лейбле «Крепюскюль». И я как-то никак не мог этот самый альбом разыскать, пока не нашел его на развалах, кажется, как раз в городе Брюсселе. Называется альбом «The End of the Way It's Always Been» — «Конец того, как это всегда было». Альбом, как и все у Джека, ну, такой декадентский, скажем так. Послушаем с него песню «That's the way we make it».

Энтони Рейнольдс и группа Джек, и третий и последний альбом этого проекта. Вышел он в 2002 году и получил название «The End of the Way It's Always Been». Теперь знакомимся с последними двумя альбомами итальянской группы, которая уже звучала в моей передаче. Нравится мне эта группа. Играют они исключительно инструментальную музыку, где-то на стыке Эннио Морриконе, фанка и психоделики. Называется группа «Калибро 35», «35-й калибр». Они из Милана. Основные музыканты там — это Массимо Мартеллотто на гитаре, Энрико Габриэлли на клавишных инструментах. Итак, послушаем сейчас по пьесе с их 6-го и 7-го альбомов. 6-й называется «Decade», и с него пьеса «Faster, Faster», «Быстрее, быстрее». Как там обозначено, каждой из пьес дается характеристика музыкальная.

35-й калибр из Милана, пьеса «Faster, Faster». Последний альбом этого года 35-го калибра называется «Momentum», и с него более задумчивая вещица, такая скорее психоделическая, называется «Death of Storytelling» — «Смерть повествования».

Массимо Мартелотто, Энрико Габрелли, а также Томмазо Колива, Лука Кавина и Фабио Ронданини. Все вместе 35-й калибр из города Милана. Death of Storytelling называлась эта пьеса. А теперь у нас тематическая часть. Надо сказать, что мне бы это вряд ли пришло в голову, но мне попался на глаза альбом под названием «Энди Уорхол и музыка». Двойной альбом, состоящий из двух частей. Первая называется «Гости фабрики», а вторая — «Плейлист фабрики». «Фабрика», как известно, это знаменитая студия Энди Уорхола, которая существовала с небольшими перерывами с 1962 до 1984 года. За это время сменила три местоположения, но все в Нью-Йорке, все на Манхэттене. Там происходили легендарные вечеринки, оргии, там показывали и снимали авангардные фильмы, ну и, естественно, концерты и, естественно, арт-выставки. В общем, был центр нью-йоркской, а в каком-то смысле и мировой даже авангардной арт-тусовки. Самая известная музыкальная группа из тех, что вышли из фабрики Уорхола, это, естественно, Velvet Underground. С них и начнем. Я решил поставить, тем более, что он имеется на этом альбоме, Энди Уорхол и музыка, свою любимую песню из Velvet Underground и вообще одну из любимых песен. Песня «Venus in Furs» — «Венера в мехах».

чем...

costume.

Рид, Джон Кейл, Морин Такер. В общем, Velvet Underground, Стерлинг Моррисон, естественно. И это была песня с их самого первого альбома знаменитого с банановой обложкой «Венера в мехах». Энди Уорхол уже познакомил Velvet Underground с немецкой моделью, красавицей по имени Криста Пафген, кличка Нико. И Нико, помимо того, что спела вместе с Velvet Underground некоторые знаменитые их песенки, она также стала выпускать и сольные альбомы. Тоже первым из ее сольных альбомов, как раз в разгар ее работы на фабрике, был альбом «Chelsea Girl». В Челси тогда примерно фабрика и была расположена. И с этого альбома послушаем песню сочинения Джексона Брауна «These Days».

Диско и песня «These Days» с ее первого альбома «Chelsea Girl». Помимо знаменитостей и суперзвезд конца 60-х, фабрика довольно-таки неплохо въехала и в 70-е годы. То есть с новой волной, панк-роком и тогдашними актуальными стилями, в общем-то, фабрика тоже очень даже неплохо отметилась. В частности, популярна там была, как, собственно говоря, и во всем мире, но сначала это было на фабрике, группа «Блонди» с вокалисткой Дебби Харри. Сейчас послушаем, наверное, главный хит «Блонди», песня, которая мне тоже очень нравилась всегда. Песня «Heart of Glass» — «Стеклянное сердце». На всякий случай замечу, что она вышла, по-моему, на втором альбоме «Блонди», который назывался «Parallel Lines».

Heart of Glass, Дэви Харри и Блонди, запись 1978 года, альбом Энди Уорхол и музыка. 80-е годы было уже не так весело, и находилась фабрика уже на последнем издыхании, Энди Уорхол себя уже чувствовал плохо и так далее. Тем не менее, кое-что все-таки происходило, и последней по времени записью со сборника Энди Уорхол и музыка оказалась песня «Drive» в исполнении американской группы «Cars». Помните, была такая группа, очень популярная, во главе с клавишником-композитором Риком Макасиком, и был знаменитый этот хит «Drive» со знаменитым видеоклипом с невероятной красавицей, которая впоследствии стала женой Рика Акасика, чешская модель Паулина Порискова. Так, слушаем песню «Drive» с альбома «Heartbeat City» 1984 год.

Очень красивая песня, очень романтичная. Да, кто подвезет тебя домой сегодня ночью? Паулина Порискова, Рика Касса, группа «Карс». Теперь напоследок послушаем, наверное, самую редкую, самую удивительную запись с альбома «Энди Уорхол и музыка». Это запись девушки по кличке Ультрафиолет, Ультравайолет. Настоящее ее имя Изабель Кулен Дюфрен. Она француженка, родилась в 1935 году. Умерла, кстати, в 2014 году. Женщина удивительной судьбы, то есть еще в 16 лет она прибилась не кому-нибудь, а к Сальвадору Дали, стала его музой, впоследствии любовницей, было ей тогда совсем немного лет. Потом она перебралась в Нью-Йорк, где подружилась с Робертом Раушенбергом, Джаспером Джонсоном, в общем, всяческими звездами тогдашнего поп-арта и художественного андерграунда. Ну и, естественно, в конце концов прибилась к берегу Энди Уорхола. Такая французская красавица, модель, художница и так далее. В том числе она и записала один альбом. Это было в 1974 году. Он так и вышел, как Ultraviolet, без названия. И я никогда не мог этот альбом раздобыть. И, в общем-то, понятно почему. Если вы зайдете на всякие коллекционерские сайты, то увидите, что стоит этот альбом порядка $1000. То есть это огромная редкость, такая аукционная вещица, никогда не переиздавался ни на CD, ни на виниле в последние годы. Но один трек из этого альбома я обнаружил на диске Andy Warhol and Music. И это песня под названием «Cool Mac Daddy». Поет Ультравайолет.

третья часть программы «Музыки на свободе». Ее начнет ирландский инди-фолк-проект под названием «Villagers», «Деревенские жители», во главе с Конором Джей О'Брайеном, и их пятый альбом «The Art of Pretending to Swim» — «Искусство притворяться плывущим». Слушаем песню «A Trick of Delight».

Ультер Вайлет, песня «Cool My Daddy», запись 1974 года. Ну, прощай, Энди Уорхол, здравствуй.

Конор О'Брайен и Villagers, альбом The Art of Pretending to Swing. Теперь будет у нас бодренькая очень песенка в исполнении Реверенда Битмена, он же Битзеллер, известный швейцарский рок-н-ролльный фрик. И он записал совместный альбом с мексиканской певицей Изабель Гарсия. Познакомились они в Лос-Анджелесе, полюбили друг друга, и вот имеется уже первая совместная крупная работа. Альбом называется «Байле Бруха Муэрте», «Танцуй, ведьма смерти». Очень соответствует названию содержания этого альбома. Песня «Перо Те Амо», «Но я люблю тебя».

Реверен Питмен и Изабель Гарсия, альбом «Байле Бруха Муэрте». Под конец, чтобы вы чуть-чуть успокоились, послушаем одну очень красивую вещицу в исполнении дуэта из американского штата Висконсин под названием «Bell Monks». Колокольные монахи Джефф Хэрриот, вокал, клавиши, и Эрик Шеффилд, гитара. Новый альбом называется «The Sun Will Find You», «Солнце найдет тебя», и коротенькая пьеска «Breathing Fog», «Дышащий туман». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий, радио «Свобода, музыка на свободе». Пока!

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент?

0: Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
1: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
2: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов, должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
4: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
8: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «Тайная радиовойна». Начнем с другой темы. В этом году 90 лет со времени бурных, кровавых и довольно предвзято описанных событий, происходивших в Испании зимой и летом 1936 года. Этот период называют преддверием гражданской войны в стране. Войны, в которую был непосредственно вовлечен Советский Союз. Много вопросов, вызывающих споры, касаются находившегося тогда у власти в Испанской Республике правительства Народного фронта. Монархия в стране была ликвидирована в 1931 году. Почему, к примеру, это правительство декларирует себя как народное и демократическое, смогло продержаться в условиях мира, к тому же довольно нестабильного, всего 5 месяцев, с февраля 1936 до

0: военного переворота и трехлетней гражданской войны, начавшихся в июле того же года? На этот и другие вопросы ищет ответ наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Профессор Мануэль Альварес Тардио, заведующий кафедрой истории в Мадридском университете имени короля Хуана Карлоса, одним из первых стал серьезно и непредвзято изучать события 1936 года. Его работа, посвященная этой теме, называется «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь». Мануэль Альварес.
2: Этот период нашей истории всегда вызывал полемику. Многие вопросы, связанные с ним, актуальны и по сей день. К примеру, вопрос об условиях, необходимых для мирного демократического развития страны. Период, который описывается в моей книге, действительно трагический и короткий, всего 5 месяцев до начала войны, но крайне важный для понимания причины дальнейших событий. Саму войну я не описываю, а анализируемый период называю началом конца Испанской республики. У нас, к сожалению, до сих пор бытует крайне примитивное понимание истории. Вроде бы горстка реакционных военных во главе с генералом Франциско Франко устраивает ни с того ни с сего военный переворот, и начинается гражданская война. Ну а что предшествовало перевороту и войне? Что стимулировало военных? Разумеется, речь абсолютно не идет о том, чтобы оправдывать сам факт мятежа. Я лишь хотел разобраться, что же произошло, что помешало мирной жизни страны, как стало возможным, что республика потерпела крах, почему она не функционировала так, как следовало функционировать.
1: Помогал Мануэлю Альваресу в работе еще один видный ученый – Фернандо дель Рей, профессор истории Мадридского университета Комплутенсы. Он является соавтором книги «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь». Почему книга называется именно так – «Перекрестный огонь»? Фернандо дель Рей.
3: Название подчеркивает, что насилие, применяемое в политических целях, попытки навязать силой свою волю, доминировали в событиях того времени, заменяя мирные демократические формы правления. Причем не только в ходе гражданской войны, но и в предвоенное время. Именно из-за насилия стало невозможным построить полноценное демократическое общество в Испании. В названии отражается также тот факт, что насилие носило повсеместный характер. Для воссоздания полной картины происходившего анализируется и роль государственных структур в сложившейся ситуации.
1: Известно, что бурные события 1936 года в Испании начались с выборов, которые тоже вызывают много вопросов. Первый вопрос, к примеру, как вообще могла победить на этих выборах коалиция, состоящая в основном из левых, в том числе революционных сил, Народный фронт? Дело в том, что Испания в те времена была страной, где доминировало сельское население, царили патриархальные традиции и огромным влиянием пользовалась церковь, а также консервативные партии католической и монархической ориентации. Пользовались эти партии и влиянием в городах. Но сторонники Народного фронта, в который входили более десятка партий и организаций, но где верховодили радикалы, сначала социалисты, а потом и коммунисты, рекрутировали свой электорат в городах, в основном среди пролетариев. Они составляли не более 15% населения. Со времени установления республиканского строя левые радикалы, помимо всего прочего, постоянно демонстрировали свой антиклерикализм, сжигали церкви и монастыри, всячески издевались и даже убивали священников. Это было хорошо известно, так что трудно представить, что консервативно настроенное большинство могло проголосовать за подобных деятелей. Тем более, что они не скрывали своих планов загнать сельское население, нет, даже не в подобие советских колхозов, а в коммуны с обобществлением всего подряд. Как же объяснить победу Народного фронта? Мануэль Альварес утверждает, что фронт, деятели которого во многом ориентировались на опыт российских большевиков, обратился к далеким от демократических принципов методам захвата власти. Он элементарно фальсифицировал итоги выборов и объявил себя победителем. Историк Альварес.
2: После многих лет работы мы обнаружили, что в ходе подсчета голосов произошла фальсификация результатов выборов. И именно этим объясняется победа Народного фронта. Дело в том, что подсчет в те времена производился вручную и занимал массу времени. Первые данные показали, что результаты могут оказаться спорными, неблагоприятными для левых. То есть результаты первого тура голосования могли быть не в пользу.

0: В пользу Народного фронта, а в пользу его соперников, правоцентристских сил. По закону о выборах победителей должен был определить второй тур. Но сторонникам Народного фронта удалось, после того, как они фальсифицировали результаты первого тура, отменить второй тур. Таким образом, они и смогли заручиться большинством депутатских мест в парламенте.
1: Правительство Народного фронта, якобы одержавшего блестящую победу на выборах, было сформировано сразу после первого тура голосования, даже не дождавшись завершения подсчета голосов. Прежний парламент был распущен за месяц до этого, а новый, естественно, не сформирован. Так что созданное правительство избежало какой-либо демократической процедуры. Как все же подобное могло произойти? Историк Роберто Вилья, автор книги «Подтасовка результатов и насилие на выборах Народного фронта».
2: Акты насилия сопровождали всю предвыборную кампанию, причем речь шла о повсеместном явлении. Современному человеку даже трудно представить, что в предвыборной борьбе могли погибнуть порядка 40 человек и еще 80 получить тяжкие увечья. Пик насилия пришелся на ночь после выборов. События развивались вокруг правительственных учреждений, которые сторонники Народного фронта буквально подвергли осаде. Речь шла о том, чтобы запугать еще действующее прежнее либеральное правительство, которое организовало выборы и, соответственно, занималось определением их результатов. И свои замыслы Народному фронту удалось осуществить. Старое правительство в страхе разбежалось, результаты выборов были подтасованы.
1: Насколько все же выводы о манипуляции итогов голосования подтверждаются документально? Ведь с 30-х годов до наших дней во многих изданиях на эту тему утверждается, что население Испании с небывалым энтузиазмом проголосовало за кандидатов Народного фронта и тем самым обеспечило ему убедительную победу. Мануэль Альварес.
0: Действительно, в течение многих лет считалось, что правительство Народного фронта, премьера Мануэля Асаньи, оказалось у власти, потому что фронт одержал победу на выборах. На самом деле, в соответствии с собранными в нашей книге данными, это не так. Результаты подтасовывались во многих городах и целых регионах, названия которых мы приводим. Это подтверждается соответствующими документами. И даже сам Асанья признавался на страницах своего дневника, впоследствии опубликованного, что, оказавшись у власти, понятия не имея о результатах выборов, не знал, располагает ли поддержкой большинства избирателей.
1: Не секрет, что силовой метод достижения поставленных задач стал в то время преобладающим в политике левых партий, причем далеко не спонтанно. К примеру, к революционному насилию неоднократно призывал лидер социалистической рабочей партии Франсиско Ларго Кабальеро. Он ссылался на положительный, с его точки зрения, опыт Октябрьского переворота 1917 года в России. После начала войны Ларго Кабальеро стал премьер-министром правительства Народного фронта. Историк Фернандо Дель Рей.
3: События вокруг выборов, выступления радикалов с целью захвата власти, были частью постоянного силового давления, политики шантажа и запугивания. И эта политика стала доминировать в стране. Любопытно, что, к примеру, революционно настроенные сторонники Народного фронта в дальнейшем применяли подобную политику не только по отношению к консервативной парламентской оппозиции, но и к своим более умеренным соратникам. В следующие месяцы именно они диктовали условия в разных сферах – при разработке трудового законодательства, аграрной реформы, антиклерикального закона и так далее. Постоянно происходили покушения, убийства, уличные беспорядки с угрозами в адрес тех или иных политиков. Таким образом, политическая борьба, которая в условиях демократии должна осуществляться мирно лишь в парламенте, переместилась на улицу, а дебаты заменили кровавые разборки сторонников и противников той или иной идеи. И так продолжалось все 5 месяцев.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские события 30-х годов 20 века». Подготовил программу Виктор Черецкий.
1: Известно, что в это время, от выборов до начала гражданской войны, было убито по политическим мотивам почти 500 человек. Сотни людей получили ранения. В больших городах, к примеру, в Мадриде и Барселоне, было опасно выходить на улицу. Ведь, кроме всего прочего, ситуацией воспользовались уголовные элементы, выдававшие себя за революционеров.

0: Рубежи стали носить массовый характер. Описывая события той поры, авторы работы «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь» старались использовать свидетельства людей нейтральных, не связанных с какой-либо стороной конфликта. Избегали они делать выводы и на основе газетных публикаций. Почему? Мануэль Альварес.
1: Пресса того времени находилась под опекой цензуры. Речь шла и о государственной цензуре, и о самоцензуре. А вдруг, если я это опубликую, мою газету закроют или меня убьют, те, кому моя публикация не понравится? Многие были вооружены, и даже любой спор в баре мог тогда закончиться кровопролитием. Но было бы ошибкой утверждать, что вся вина за возникшую ситуацию ложилась лишь на людей, склонных к насилию. Проблема в другом, в том, что правительство закрывало на это насилие глаза, бездействовало, поскольку оно исходило в основном от своих, от сторонников Народного фронта. Разумеется, радикалы всегда были в меньшинстве, но в жизни подобное меньшинство может играть ведущую роль, поскольку большинство, как правило, люди умеренные, пассивные, занятые своими личными делами и далекие от политических споров.
0: Подобное бездействие властных структур объяснялось довольно просто. Правительство Народного фронта во главе с Мануэлем Ассанией, хотя и считалось умеренным, но было связано по рукам и ногам, всецело зависело от своих радикальных союзников в парламенте – социалистов и коммунистов. И те, и другие считали насилие проявлением назревавшей революционной ситуации, отвечавшей их планам перехода к социализму. Более того, они постоянно подогревали эту ситуацию с целью, по их собственному выражению, утопить капитализм. И, надо сказать, добились видимых результатов. Постоянные угрозы и забастовки с невыполнимыми для предпринимателей требованиями, организованные Всеобщим союзом трудящихся, профсоюзом соцпартии, практически обрушили экономику страны и так переживавшую многолетнюю депрессию. Добавлю, что соцпартия Испании в то время была далека от позиции европейской социал-демократии и по части экстремизма конкурировала даже не с коммунистами, а с анархистами. Фернандо дель Рей.
2: Парадокс 1936 года в том, что правительство было одноцветным, состояло из левых республиканцев и казалось умеренным. Однако его опора в парламенте и на улице, без которой кабинет не мог править, состояла из коммунистов и социалистов. И это сказывалось на всех принимаемых правительством мерах, от назначения на важные должности до вопросов безопасности граждан.
0: Но, похоже, радикалам лояльности правительства было недостаточно. И в те времена повсеместно стали появляться их вооруженные образования, которые вроде брали на себя охрану порядка, а фактически захватывали всю власть на местах. Мануэль Альварес.
1: Действительно, в то время возникает одно явление, которое с точки зрения современности представляется скандальным. Произошло что-то вроде приватизации власти на местах. Революционные радикальные элементы присвоили себе право контролировать ситуацию в целых регионах, в городах и поселках, игнорируя при этом местную власть, избранную демократическим путем. Ну а правительство запретило государственным силовым структурам вмешиваться в подобную ситуацию, якобы опасаясь кровавых столкновений с незаконными формированиями, называвшими себя народными и революционными. Эти вооруженные группы именовались также Красной гвардии и творили все, что им заблагорассудится, включая грабежи и физическую расправу с неугодными. Разумеется, у обычных граждан, не говоря уже о консервативной части общества, складывалось впечатление, что правительство просто больше не существует, что оно самоустранилось и не способно защитить население от произвола экстремистов. Люди все более симпатизировали противостоящей подобной ситуации правой парламентской оппозиции.
0: В книге Мануэля Альвареса и Фернандо дель Рея также много места уделяется осени 1934 года, событиям, связанным с так называемым «Октябрьским вооруженным восстанием», происшедшим в Каталонии, конкретно в Барселоне и в Астурии. Его результатом стала гибель более 1000 человек. Известно, что у власти в то время находились либералы-центристы. Они сформировали правительство в конце 1933 года в результате своей победы на парламентских выборах. Социалисты и коммунисты отказались признать результаты этих выборов и захотели немедленно совершить пролетарскую революцию. Однако их вооруженное выступление потерпело крах. Таким образом, декларированные в 1931 году после свержения монархии мирное и демократическое развитие страны было впервые нарушено, уступив место революционному насилию. В те времена сторонники Народного фронта оправдывали

0: и свою склонность к насилию тем, что якобы им, как единственным в Испании демократам, людям прогрессивных взглядов, противостояли заклятые враги человечества – фашисты. И в борьбе с ними были хороши любые меры. К фашистам они относили не только недавно появившуюся малочисленную испанскую фалангу, черпавшую свои идеи в Италии у сторонников Муссолини, но и всю парламентскую оппозицию, от либералов до консерваторов. Мануэль Альварес.
1: До сих пор почему-то многие считают, что в те времена Испания делилась исключительно на фашистов и антифашистов. Таким образом, в феврале 1936 года на выборах и в последующий период демократы, поборники свободы и прав человека, якобы противостояли фашистам. При этом первые ассоциировались исключительно с Народным фронтом, ну а все остальные, кто не поддерживал фронт, были фашистами. Видение этих событий, как столкновение фашизма с антифашизмом, существует многие годы. На самом деле обстояло далеко не так. Основные оппоненты Народного фронта никакого отношения к фашизму не имели. Речь, к примеру, шла о католической партии, которая признавала правила демократии, участвовала в выборах, и у которой никогда не было планов насильственного установления чего-то вроде фашистской диктатуры, планов покончить с правами и свободами людей. Партию возглавлял Хосе Мария Хиля Роблес. О степени демократичности этого человека говорит хотя бы тот факт, что через много лет в условиях диктатуры Франко, будучи профессором права, он добровольно защищал в судах в качестве адвоката коммунистов и других левых, которые, кстати, в 30-е годы намеревались его убить. Партия Хиля Роблеса была самой большой и влиятельной в республиканской Испании.
0: Следует отметить, что Хиль Роблес всегда находился в оппозиции к диктаторскому режиму. Но в 30-е годы его партия, называвшаяся Испанской конфедерацией независимых правых, состояла из людей разных политических взглядов. О каких взглядах идет речь и что объединяло сторонников этой партии? Мануэль Альварес.
1: Некоторые историки утверждают, что в партии Хиля Роблеса командовали ультраправые. Мы же доказываем, что там, как и в любой иной партии, разумеется, были радикалы, но тон задавали деятели умеренных правоцентристских взглядов, людей верующие, либералы и консерваторы, приверженцы демократической формы правления. Всех этих людей объединяло непринятие революционного настроя левых сил, экстремизм, заправлявший в Народном фронте Испанской социалистической рабочей партии. Ведь, помимо прочего, она открыто заявляла, что намерена устроить революцию по советским стандартам. Не скрывала, что в ее ближайшие планы входят в частности национализация банков, конфискация земельных угодий и введение рабочего контроля на производстве, закрытие церквей и монастырей, изгнание священников и системы образования и так далее. Христианская, демократическая, либеральная, плюралистская Испания не желала подобной перспективы и, естественно, противостояла Народному фронту. На февральских выборах она мобилизовала свои силы, мощный электорат и вполне могла победить, добиться хороших результатов.
0: Известно, что ультраправые в Испании были представлены в основном уже упомянутой фалангой. Фалангисты, так называемые национал-синдикалисты, сторонники третьего пути, неприемлющие идеи как капитализма, так и социализма, были малочисленной маргинальной группой, но к началу войны превратились в довольно влиятельную силу. Как это произошло? Мануэль Альварес.
1: В середине марта 1936 года правительство Народного фронта распорядилось закрыть все отделения фаланги в стране. Фалангистов стали преследовать, сажать и загнали в подполье все их руководство. Парадокс состоял в том, что, несмотря на репрессии, фаланга, которая до этой поры была небольшой группой, стала бурно расти. Имидж гонимой властями организации лишь помог. Фалангисты привлекали молодежь, в том числе рабочую, которой нравился призыв к возрождению величия испанской нации, к единению народа в бесклассовом обществе под эгидой сильного государства, неприятие большевистских, как они говорили, заимствованных в чужой стране идей, а также регионального национализма басков и каталанцев. Молодежь шла на улицу, чтобы решать кулаками политические споры со своими сверстниками-леваками. Во многих случаях эти столкновения заканчивались кровопролитием.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские события 30-х годов 20 века». Подготовил программу Виктор Черецкий.
0: Возвращаясь к вопросу о демократии. Можно ли считать демократами самих сторонников Народного фронта? И действительно ли гражданская война, начавшаяся в том же 1936 году, вылилась, как до сих пор утверждают некоторые исследователи, в первое в Европе вооруженное столкновение сил мира, демократии и прогресса, представленными Народным фронтом?

0: Гитлером силами мирового зла в лице фашизма. Известный историк, автор многочисленных книг об Испании 30-х годов и гражданской войне Пио Моа.
1: Действительно, по некой версии, гражданская война была столкновением демократов с фашистами-реакционерами. Но стоит лишь взглянуть, из кого состоял Народный фронт, чтобы убедиться в лживости подобного утверждения. В нем командовали социалисты-сталинисты, промосковские коммунисты, революционеры-марксисты, сторонники диктатуры пролетариата, баскские и каталонские сепаратисты. Последних отличала чисто нацистская убежденность, превосходство своего этноса и склонность к организации мятежей, типа того, что вспыхнул в Барселоне в 1934 году. Одним словом, в Народном фронте почти не было демократов. Любопытно, что некоторые из них стояли в 1931 году у истоков создания Демократической Республики, но потом сами разрушили республиканскую законность и незрелую испанскую демократию. Это произошло, когда они убедились, что при демократии к власти в результате выборов могут прийти не только они, но и либеральные и консервативные силы. Напомню, что в течение 5 месяцев от выборов до гражданской войны были сотни убитых, в основном противников Народного фронта. В то же время были разграблены и сожжены десятки церквей и монастырей, а также штаб-квартир оппозиционных партий. Все это свидетельство сложившейся тогда плачевной ситуации.
0: Известно, что военные мятежи, перевороты с начала XIX века до середины 30-х годов XX наблюдались в Испании довольно часто. Их было более 50, и они фактически стали неотъемлемой частью испанской политики. Тем не менее, некоторые исследователи утверждают, что если бы не убийство Кальво Сотело, на этот раз не было бы ни мятежа, ни почти 3-летней гражданской войны, ни последующей диктатуры генерала Франко. Насколько верен подобный тезис? Фернандо Пас.
2: Очевидно, что убийство Кальво Сотело стало новым этапом в нагнетании взрывоопасной ситуации в стране. Это убийство явилось каплей, которая переполнила чашу терпения не только военных, но и большей части общества. Впрочем, ответить на вопрос, удалось бы избежать выступления военных, трудно. Ведь для него было достаточно и других причин. Но с уверенностью можно утверждать, что если бы не убийство Кальво Сотело, большинство испанцев, придерживающихся умеренности, на консервативных взглядов, вряд ли бы поддержали военный мятеж.
0: Какие же выводы делают авторы книги «Истоки гражданской войны в Испании. Перекрестный огонь»? Кстати, эта книга была удостоена ряда премий и вызвала огромный интерес испанских читателей. Мануэль Альварес.
3: Думается, что изучение республиканского периода в истории Испании не должно сводиться к рассказу о хороших и плохих. Исследователь не должен безоговорочно принимать какую-то одну из сторон существовавшего конфликта. Кроме того, для нас важны уроки этого периода истории. Они учат, что провозглашение демократии само по себе еще не гарантирует ее существование. Молодая демократия — это нечто хрупкое, и о ее поддержании необходимо постоянно заботиться. Кроме того, демократия — это не только право голосовать и избирать депутатов. Она должна гарантировать свободу, равенство, процветание и, разумеется, безопасность граждан. Трагедия Испании весны и лета 1936 года объясняется неспособностью Народного фронта гарантировать нормальное функционирование правового государства, в первую очередь поддерживать общественный порядок, бороться с проявлением экстремизма. И когда кто-то, не желавший мириться с правилами демократии, прибегал к насилию, его следовало останавливать. Только так можно было гарантировать существование правового государства. Мне представляется важным понять, почему Испанская республика потерпела крах и ее на долгие годы сменила диктатура. Изучением этого вопроса мы и занимаемся.
0: Впрочем, термином «демократия» манипулировали не только сторонники Народного фронта. Пришедшая им на смену франкистская диктатура также утверждала, что привержена демократии. Правда, по выражению самого Франко, не какой-то гнилой анархо-масонской, как в других странах Запада, а подлинной, так называемой органической, то есть якобы исходящей из самой природы человеческого общества. Историк Игнасио Гонсалес.
4: Франкизм являлся политическим режимом, появившимся в результате гражданской войны. Это была авторитарная диктатура. Франко возглавлял все ветви власти – законодательную, исполнительную, юридическую и военную. Между тем были изданы законы, приняты нормы и созданы органы власти, чтобы представить этот режим в качестве демократического и скрыть его диктаторский характер. Впрочем, органическая демократия не подразумевала существование ни всеобщих выборов, ни политических партий. Базой этой

0: Демократией выступала органическая, то есть в понимании франкистов, естественная среда, в которой вращаются люди. Речь идет о семье, месте жительства, а также месте работы. Подобие парламента, кстати, не имевшего никакой реальной власти, состояло из представителей трех ветвей этой среды, а также из чиновников, назначаемых сверху. При такой органической демократии не было конкурирующих между собой партий, не было разделения властей, не было свободного голосования, не было свободы слова, вероисповеданий, свободы печати. Была свирепая цензура. Так что органическая демократия даже не напоминала демократию подлинную.
1: Что происходит это с демократией?
2: Франко умер в 1975 году, пробыв у власти 36 лет. Вместе с ним канул в лету и его режим со своей органической демократией. Испанцы заменили ее на демократию общепринятую, парламентскую и многопартийную, которая позволяет периодическую смену власти в зависимости от результатов выборов. Она с успехом действует и по сей день.
3: Испанские события 30-х годов 20 века. О преддверии гражданской войны в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тайная радиовойна. Накануне Второй мировой, еще до нападения на Советский Союз, Германия стала налаживать работу подрывных радиостанций, передатчики которых были направлены на территорию СССР. После 22 июня 1941 тайная радиовойна многократно усилилась и разнообразилась, рассказывает историк Игорь Петров.
4: Алло, Ленинград, вы нас слышите? Отвечайте, да, Ленинский фронт Ленинграда вас слышит. Алло, Москва, Ворошиловск, Тбилиси, Новосибирск и Иркутск, вы нас слышите? Отвечайте, да, Ленинский фронт Москвы, Ворошиловска, Тбилиси, Новосибирска и Иркутска вас слышит. Товарищи, в своих последних сообщениях сталинское руководство ничего не говорит о Крыме, а ведь это жемчужина Советского Союза в шаге от того, чтобы быть захваченной гитлеровскими бандитами. После того, как она страдала в 18-20 годах от белой тирании, ей придется теперь страдать под тиранией коричневой. Кто виноват в этом? Сталин и его генералы. Эти ничтожества. Понятно, что гитлеровская пропаганда в полном восторге, как и он сам. Какая печальная участь для полуострова, который был присоединен Екатериной II, которым владели фавориты-царицы, которые помнят восстание 1905 года с лейтенантом Шмидтом во главе, который сыграл героическую роль в 17-20 годах, и теперь он в шаге от того, чтобы быть оккупированным фашистскими ордами. 21 год назад белым под началом Врангеля пришлось его очистить, и вот он снова будет изнемогать под фашистским игом. Да, Крыму придется разделить судьбу Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и всех остальных земель, захваченных фашистскими ордами. Курорты Крыма были доступны лишь приближенным сталинской клике, которых сейчас выгонят фашисты. Кто виноват в этом? Сталин и только Сталин. Но удастся ли этого безумца, этого одержимца, этого садиста наконец-то обуздать? Товарищи, положение отчаянное. Слушайте, что говорят наши товарищи из Москвы и Ленинграда. Алло, говорит Ленинград. Товарищи, вчера наши войска получили приказ наступать на нескольких участках фронта. Но до этого около 20 комиссаров и политруков попытались сбежать на самолете. Эти негодяи дали войскам приказ о наступлении лишь чтобы выиграть время. Наши товарищи обстреляли их из пулеметов, но многим удалось бежать в направлении Мурманска. Снабжения продовольствием в Ленинграде практически нет. Несчастных, умирающих от голода, холода и других бед становится все больше и больше, их трупы собирают по улицам. Происходят драки между сторонниками Сталина и сторонниками Ленина. Последние овладели несколькими районами города. Товарищи, Ленинский фронт Ленинграда возьмет власть в свои руки. Наша революция победит. Алло, говорит Москва. Товарищи, Ленинский фронт Москвы начинает действовать. Таганская и Бутырская тюрьмы, в которых бесчисленные рабочие и крестьяне были трусливо убиты сталинскими чекистами, в наших руках.

0: Враг стоит перед воротами Москвы, а жители города умирают от голода. Да, и гражданское население, и гарнизон города умирают от голода. Им говорят: хотите есть? Тогда валите на фронт. И многочисленные голодные несчастные бедняги следуют этому призыву, лишь чтобы получить немного еды. Так выглядит настоящая сталинская любовь к родине. Товарищи, мы собираемся взять в свои руки многие районы города. Скоро мы придем к власти и заключим мир, неважно, как он выглядит. Нет другой возможности спасти то, что еще можно спасти. Мы должны сейчас прервать нашу передачу, но завтра вы снова услышите нас в это же время. Долой Сталина и его клику. Да здравствует Ленинская революция, да здравствует Советский Союз, достойный этого названия. Да здравствует мир. Или примерно таков, примерно, потому что это обратный перевод на русский, был текст радиопередачи, которую в конце октября 1941 года зафиксировала французская разведка Виши. Оттуда стенограмма попала в Абвер и благодаря этому оказалась теперь в Бундесархиве, где я ее и нашел. Но не будем добавлять лишней таинственности. Никакого отношения ни к тайному советскому подпулью, ни к Советскому Союзу вообще эта передача не имела. Чтобы раскрыть ее секрет, нам придется отступить на 3,5 года назад. В апреле 1938-го министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс записал в своем дневнике:
1: «Наша тайная станция, передающая из Восточной Пруссии на Россию, привлекает огромное внимание. Она выступает от имени Троцкого и задает немало хлопот Сталину. Красные отчаянно ищут, откуда она выходит в эфир, но не найдут».
0: Конец цитаты. Это была так называемая черная радиостанция, Geheimsender по-немецки. У слушателя должно было создаваться впечатление, что она работает с советской территории от лица подпольных антисталинских организаций. Так как на самом деле она располагалась в Восточной Пруссии, то особенно хорошо она была слышна в Риге, Вильнюсе, Варшаве. Но в отдельные дни ее удавалось принимать даже в Париже. Первое сообщение о ней в эмигрантских газетах, которое мне удалось найти, относится к началу апреля, так что старт проекта следует датировать, видимо, мартом 1938 года. На протяжении весны и лета 1938 эмигрантская пресса, в первую очередь парижское «Возрождение», комбинируя тексты передач, слухи, которые распространялись в эмигрантской среде со скоростью звука, ну и собственные домыслы, создала целый остросюжетный сериал, посвященный этой радиостанции. Кстати, вопрос, были ли заблуждения газетчиков совершенно бескорыстными, требует дальнейшего изучения. Ну вот 6 мая 1938 года «Возрождение» публикует достаточно подробный рассказ об этой тайной радиостанции. Она называется «Союз освобождения Родины. Перед началом и после окончания передачи исполняется интернационал». Таинственный диктор грозит отомстить Сталину за смерть Тухачевского, Бухарина и Зиновьева. В конце апреля даже зачитывается смертельный приговор Тайного трибунала Союза освободительной России. Этот трибунал за, цитирую, «фальсификацию завещания Ленина, захват власти при помощи террора, измену коммунистической революции и расстрел лучших генералов Красной Армии по соглашению с иностранной державой» приговаривает Сталина к смертной казни. Причем приговор должен быть приведен в исполнение 1 мая на Красной площади. Ну, 1 мая наступило неожиданно быстро, но у таинственных подпольщиков, разумеется, нашлось объяснение тому, что приговоренный остался жив. Дело в том, что 1 мая на Красной площади находился двойник Сталина, так что запланированная казнь не имела смысла. Кроме того, изредка передача радиостанции содержит внешне бессвязные цифры, слоги, буквы, шифрованные послания соратникам в других регионах Советского Союза. И в том же номере «Возрождения» один из главных публицистов, Иван Тхаржевский, публикует передовицу, которая поет осанну героическим подпольщикам и сообщает, что Ежов буквально сбился с ног, разыскивая этот тайный передатчик. Уже двумя неделями позже подачу «Возрождения» принимает никто иной, как Иван Лукьянович Солоневич, к этому времени после теракта, в котором погибла его жена в Софии, как раз перебравшийся в Германию. В этом случае нам не нужно гадать, были ли его заблуждения относительно радиостанции бескорыстными, потому что как раз в конце апреля, начале мая Геббельс записывает в своем дневнике, цитата:
1: «Солоневич произвел приятное впечатление. Хочет денег за свою антибольшевистскую работу. Не имею ничего против. Такие люди могут нам пригодиться. Даю Солоневичу субсидию в 30 тысяч марок для его антибольшевистской газеты. Он работает хорошо».
0: Конец цитаты. И вот 18 мая в немецкой газете «Ангриф» Иван Лукьянович

0: Петрович печатает статью под названием «Сигнал СОС черного радиопередатчика». Тщательно проанализировав тексты передач, присланных ему слушателями из Вильнюса, Риги и Хельсинки, Солоневич приходит к несомненному выводу, что за тайным передатчиком стоит правая оппозиция, а организован он группой военных заговорщиков. Далее он развеивает слухи о троцкизме радиостанции, ну, как мы видим, смело противореча даже своему спонсору доктору Геббельсу, для которого все советские оппозиционеры были на одно лицо и именовались троцкистами. А вот Солоневич храбро утверждает, что в современной России, цитата, «дело Лейбе-Бранштейна – мертвое предприятие». Солоневич видит в появлении этого тайного передатчика явный символ разложения советского правительственного аппарата, его любимая метафора «скорпионы в банке», которые жалят друг друга. Впоследствии, уже без участия Солоневича, этот сериал продолжается рассказами о том, как чекисты накрыли эту самую тайную радиостанцию, причем сначала под Минском, потом в Белой Церкви, там даже имел якобы место жестокий многодневный бой между местным гарнизоном и чекистами, вот в ходе которого была обнаружена и уничтожена радиостанция. Тот факт, что через несколько дней она снова вышла в эфир, был подан как знак могущества этих самых антисоветских подпольщиков, владеющих даже несколькими тайными передатчиками, поэтому легко сумевших пережить потерю одного. В советской прессе, правда, тоже появлялись туманные намеки на существование тайных радиостанций, которые, ну, что было верно, на самом деле располагаются за границами Советского Союза, правда, следы их вели, по мнению советских экспертов, в Италию, а не в Германию. Но затем довольно быстро на смену идеологической борьбе пришла техническая. Станцию стали активно глушить. Так что с осени 1938 года в редких сообщениях эмигрантских газет о продолжающихся передачах основную роль играют помехи. Цитата. «Все тонет в адском шуме. Передача прерывается». Конец цитаты. Тем не менее, ну, насколько можно судить, станция доработала до подписания пакта Молотова-Риббентропа, после чего, по понятным причинам, ее деятельность была свернута и снова возобновлена уже после нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года. Хотя в распоряжении Эберхарда Тауберта, главы отдела «Восток» Министерства пропаганды Рейха, уже имелся «Антикоминтерн», организация с 1933 года, активно занимавшаяся антикоммунистической агитацией, в первую очередь публикуя книги и журналы, но, по его собственным словам,
1: возникла необходимость образования второго пропагандистского аппарата. Уже в первые дни войны должны были молниеносно начаться радиопередачи на важнейших восточных языках, то есть не только на русском, но и на украинском, белорусском, эстонском, латышском. Также должны были возникнуть тайные радиостанции. При переходе границы войска должны были иметь в своем распоряжении плакаты, листовки, пластинки для передач через громкоговорители, фильмы с русской озвучкой и прочее.
0: Так началась история учреждения Винета. Формально Винета была не подразделением Министерства пропаганды, а зарегистрированной некоммерческой организацией, имевшей даже собственный устав, но все финансирование осуществлялось, разумеется, через ведомство Геббельса. Первые радиотрансляции Винеты начались уже в 10 часов утра 22 июня. В эфир были пущены обращения Розенберга и речь Геббельса, которая излагала известную теорию превентивного удара по Советскому Союзу. Пропагандистские тезисы, к которым добавлялись фронтовые сводки, передавались изначально на 6 языках – эстонском, литовском, латышском, белорусском, украинском и русском – через передатчики в Германии и Варшаве, а уже по мере продвижения на восток – через станции оккупированных городов Львова, Минска, Барановичей. Первый директор Винеты после войны вспоминал.
1: Помимо прочего, население призывалось, насколько возможно, препятствовать передвижениям советской армии. В течение августа 1941 года были усилены призывы к перебежчикам. К примеру, говорилось нечто вроде «прекращайте кровавую битву, бросайте оружие и идите домой, иначе вы не поспеете к разделу земли, колхозы сейчас распускаются». Кроме того, на радиочастотах советских самолетов и танков велась прямая пропаганда для советских летчиков и танкистов. Для времени передачи выбирались утренние часы, так как по опыту в это время танки и самолеты во фронтовой зоне находились в боевой готовности и поэтому с большой вероятностью слышали трансляции.
0: Конец цитаты. И вот, кроме этого, Винета курировала именно тайные радиостанции, снова возвращенные в жизнь после начала войны, даже размножившиеся. Процитируем снова дневник Геббельса. Запись 30 июня 1941 года.
1: «Мы работаем на Россию тремя тайными радиостанциями. Векторы – первый – троцкистский, второй – сепаратистский, третий – национально-русский. Все резко

0: против сталинского режима. Здесь мы даем взорваться всем возможным бомбам и используем уловки, зарекомендовавшие себя во время кампании на Западе.
1: Запись от 12 октября 1941 года.
0: В интересах ведения войны мы вынуждены призывать к массовому

0: столько раз доводило советское правительство до белого коленя, главным образом объясняется работой наших тайных радиостанций. Нельзя не заметить, что в столь закрытом от всех источников информации народе лозунг или искусно пущенные пропагандистские слухи оказывают гораздо более глубокое и сильное воздействие, чем, к примеру, в Англии, где каждому разрешено слушать иностранные радиопередачи.
1: Конец цитаты. Ну что ж, как мы видим, для Геббельса все оппозиционеры и 3 года спустя остались троцкистами, несмотря на все старания Ивана Лукьяновича Солоневича наставить своего мецената на путь истины. Кстати, сам Иван Лукьянович после начала войны кратковременно вернулся все в тот же Ангриф, призвал бороться с его страниц с еврейскими комиссарами, которые расстреливают простых мужиков, но затем уже навсегда исчез с его страниц опять-таки. Станция, прежде именовавшаяся «Союз освобождения России» в 1938 году, теперь обрела новое название – «Старая гвардия Ленина». Возглавил ее Карл Альбрехт, человек, рассказ о биографии которого заслуживает, безусловно, отдельной передачи. Считалось, вообще-то, что он был коммунистом, сбежавшим, как и многие другие коммунисты, в Советскую Россию из Веймарской Германии в начале 20-х. Но 10 лет назад мне удалось найти в архиве немецкого МИДа его объемистое дело и несколько подкорректировать фактологию. Карл Лёв, таким было его настоящее имя, получил в 23-м году в Германии 2,5 года тюрьмы за развращение несовершеннолетних. Но как участнику-инвалиду Первой мировой, ему по состоянию здоровья предоставили 4-месячный отпуск, он направился в Берлин, сел там на советский пароход и вот стал выдавать себя за беглого коммуниста и взял себе псевдоним Альбрехт. В Советской России выучившийся в Германии на лесовода Карл Иванович Альбрехт сделал феноменальную карьеру, меньше чем за 10 лет пройдя путь от неговорящего по-русски бесполезного иностранца до заведующего лесным отделом рабоче-крестьянской инспекции, автора книг и участника совещаний в Кремле. Но он поднялся слишком высоко в высших советских кругах, таких залетных выскочек охотно ели на завтрак, на обед и на ужин. В итоге он был арестован сначала по печально знаменитой 58-й статье, ну, контрреволюционная деятельность и шпионаж, а затем дело переквалифицировали на 152-ю статью. Опять развращение несовершеннолетних. Но потом предложили его помиловать, он просидел больше года в тюрьме, на условиях признания вины. Он вынужден был согласиться, так считал, что дальнейшего заключения не выдержит, вышел на свободу, при поддержке немецкого посольства вернулся в Германию, ну, там его уже поджидала тюрьма по предыдущему делу. Тем не менее, разобравшись со своим неприглядным прошлым и заодно по пути став информатором гестапо, Альбрехт доказал, что талантливый человек может сделать карьеру при любом режиме. Он написал книгу о злоключениях в Советском Союзе под названием «Измена социализму», так он ее сам переводил название. Напечатал эту книгу тот самый антикоминтерн, который курировал Эберхард Тауберт из Министерства пропаганды, и она, ну, конечно, при немалой рекламной поддержке государства, стала бестселлером, переводилась на иностранные языки и просто сделала автора состоятельным человеком. После нападения на Советский Союз он даже открыл в Берлине собственный книжный магазин, который разместился в бывшем бюро советского интуриста.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Тайная радиовойна», рассказывает Игорь Петров.
1: По очевидным причинам среди сотрудников Венеты, взятых на работу сразу после начала войны, немалую долю составили белые мигранты. Другой страты людей со знанием русского языка в Германии просто не было. К пропаганде ленинских взглядов, пусть даже фиктивной, они, конечно же, относились враждебно. Александр Альбов, участник гражданской войны, затем служивший корреспондентом United Press на Балканах, поступил работать в Венету в сентябре 1941 года. Он вспоминал.
0: Бывший лидер немецких коммунистов Альбрехт, ставший убежденным нацистом, убедил немецких боссов, что мы должны играть роль искренних ленинцев, сражающихся с нынешними сталинцами. Благодаря такой уловке бывшие ленинцы могли бы оказаться на нашей стороне. Конечно, это была абсурдная идея, но нацисты, которые не были гигантами мысли, поверили ему и приказали мне не слишком-то задевать Ленина. Но случилось так, что один талантливый писатель написал очень смешной фельетон, в котором фигурировал дух Ленина, будто бы нынешние партийные бонзы сидят в Кремле и посредством спиритического сеанса вызывают дух Ленина. Дух появляется, а потом, послушав их, исчезает. Когда диктор дошел до момента исчезновения поведение духа Ленина после разговора

0: со сталинцами. Он сказал: «И дух Ленина исчез с очень странным звуком», а после издал неприличный звук. Текст был записан, прошел цензуру, и я забыл о нем.
1: Конец цитаты. Однако немецкое начальство Альбова, очевидно, по доносу самого Альбрихта, решило задним числом проверить передачу и, услышав тот самый неприличный звук, пришло в ярость. Насмешка над Лениным нарушала все инструкции и противоречила намерениям Альбрихта. Со слов Альбова, его спасло только то, что недавно попавшие в плен советские летчики на одном из допросов с восторгом отозвались именно об этой передаче. В свою очередь, сам Альбрихт хвастался, что лично от Геббельса добился разрешения и близко не подпускать белых эмигрантов к ленинской радиостанции. Ну что ж, тут красивая история в мемуарах двух участников, но тут мы, конечно, должны уточнить, что большую часть антуража старой гвардии Ленина придумал вовсе не Альбрихт. Она уже существовала, как мы видели, в 1938 году. Именно уже тогда передачи предварялись и заканчивались исполнением «Интернационала». Уже тогда существовали обращения к якобы имевшимся в других частях Советского Союза подпольным группам. Уже тогда передавались сообщения о случившихся или готовившихся восстаниях, о репрессиях против подпольщиков, те же самые псевдошифрованные депеши, ну и так далее. Но постепенно, впрочем, действительно, белых эмигрантов у микрофона и за редакционными столами стали заменять советские военнопленные перебежчики. Это, правда, уже тема отдельного рассказа. Здесь же отметим, что разгул черных нацистских радиостанций не остался незамеченным союзниками. К примеру, с мая 1941 года англичане, в свою очередь, стали вещать на Германию от имени тайной немецкой патриотической оппозиции. Радиостанция называлась «Густав Зигфрид». А летом 1941-го в эфир вышла советская радиопрограмма под названием «Штурмовик Ганс-Вебер», в котором якобы разочаровавшийся в нацизме штурмовик обращается откуда-то с территории Германии к своим бывшим товарищам. Другие, готовившиеся в Советском Союзе от имени немецкой народной радиостанции, так называемой Deutsche Volkssender, программы служили все тем же целям дезинформации и разложения, создавая впечатление, что в Германии существует разветвленная агентурная сеть, которая управляется именно посредством тайного передатчика. Приемы на обеих сторонах те же самые. Например, обращение к своим фиктивным агентам в немецком тылу с использованием географических или криптографических ориентиров. Например, «Внимание, друзья в Дессау» или «Внимание, агент QR6». Но использовались и оригинальные хитрости. Советские передатчики включались на частоте немецких радиостанций и вклинивались в паузах или прямо поверх немецкой программы с антигитлеровскими комментариями. Так как голос подставного диктора приходил будто бы издалека, его прозвали голосом призрака – Geisterstimme. Такого рода диверсии настолько беспокоили нацистов, что уже они сами начали временами глушить собственные радиопередачи. В архиве Министерства пропаганды сохранился документ от июля 1942 года со списком черных радиостанций, объединенных под названием «Конкордия». Ну, под этой крышей существовали и другие черные передатчики, например, мнимая станция шотландских сепаратистов или станция «Свободная Индия». Обдумывалось даже создание астрологически-оккультной радиостанции, которая должна была работать против США. Русских станций в ней отмечено три. Уже известная нам старая гвардия Ленина, немецкое название ее было «Конкордия Фау», она была в эфире с 29 июня 1941 года, вела ежедневные получасовые передачи, которые один раз повторялись, то есть суммарно час в день. Вторая станция называлась «За Россию», «Конкордия Ипсилон». Здесь передача длилась 20 минут с последующим одноразовым повтором, то есть 40 минут в день. Заставкой служила прелюдия до диез минор Рахманинова. В эфире она была с 30 июня 1941 года. Благодаря счастливой случайности некоторые вот из этих бессовестно выдуманных сообщений до нас дошли. В частности, в 1942 году их публиковала «Одесская газета». Почему? Вообще-то нацистские пропагандисты проводили весьма четкую, говоря современным языком, диверсификацию контента. Каждой целевой аудитории предназначалась собственная пропаганда, поэтому подрывным сообщениям для советского тыла нечего было делать в газетах на оккупированной территории. Отметим, кстати, что советская пропаганда придерживалась иной тактики. Центральные газеты, например, напрямую ссылались на упомянутый выше фиктивный радиопередатчик-штурмовик Ганс-Вебер. Но вот Одесса-то, она находилась под румынским контролем. Военная цензура была здесь, очевидно, не столь жесткой. И принятые по радио новости оказывались на странице газеты. Возможно, даже принятые за чистую монету. Ну вот, опубликованные на страницах Одесской газеты сообщения

0: В принципе, подтверждают рассказ Брунста. Они непрерывно повествовали о железнодорожных катастрофах, локальных восстаниях, провокациях, внутренних дрязгах в советском тылу и прочее. Вот, например, 1 мая 1942 года, по сообщению «Радио за Россия», сопровождалось в Ленинграде распространением пацифистских листовок на Балтийском флоте, во Владивостоке убийством двух партийцев после праздничного банкета, в Сталинграде антивоенными митингами на заводе «Красный Октябрь», там еще где-то поджогом бумажного комбината, и так далее. Изредка эти новости перемежались прямыми призывами, например.
1: Коммунисты довели страну до того, что теперь, чтобы спасти ее от разрухи, существует одно средство – заключить немедленный мир. Но наше правительство не думает об этом. Это правительство начало войну, не подготовив к ней страну, имея военное командование, состоящее из невежд. Правительство действует против интересов страны и народа. Мы требуем окончания войны. Мы ждем, чтобы к власти пришла новая часть русского народа, которая заключила бы мир и спасла страну от катастрофы.
0: Конец цитаты. Ну, излишне уточнять, что это были исключительно пропагандистские лозунги, потому что нацисты на тот момент не помышляли ни о каком сепаратном мире, и тем более о признании какого-либо нового русского правительства. Ну, по понятным причинам редакторы радиостанции «За Россию» были не слишком скрупулезны и не очень заботились о последовательности или о логичности своих новостных сообщений, что вызывало анекдотические казусы. Например, в начале февраля сообщалось, что два представителя горкома партии, якобы приехавшие для проведения реквизиции продовольствия у населения в пригородный архангельский колхоз «Красный Огородник», были убиты разгневанными крестьянами. Ну, к середине марта, уже позабыв об этой новости, радиостанция опять сообщила, что в тот же «Красный Огородник» снова приехали два проверяющих, теперь для проверки подготовительных весенних работ, на этот раз по воле авторской фантазии их убили рабочие. Вот это был второй передатчик. И, наконец, третья радиостанция называлась «Радиостанция Боевого Союза Националистов Русского Народа». В эфире она была 30 минут в день без повтора, немецкое название «Concordia Z». Музыкальная заставка не указана в документах, передача заканчивалась призывом «Да здравствует свободная Россия». Ну, по всей видимости, эта станция как-то была связана с созданной как раз летом 1942 года СС для подготовки и заброски диверсантов организации «Цепелин», поскольку новое название радиостанции как раз было созвучно одной из подконтрольных «Цепелину» коллаборационистских структур. Но расцвет всего этого черного радиовещания был недолгим. 1 июля 1942 года Геббельс записывает в свой дневник.
1: «Обсуждаю вопрос тайных радиостанций. По моему ощущению, методы тайного радиовещания устарели. Тайная радиостанция может оказывать влияние, если ее задействовать ненадолго, а именно в критических ситуациях. Тайные радиостанции, которые работают уже 2 года и не слишком перспективны, должны быть отключены. Некоторые тайные радиостанции, работающие против СССР, также не слишком успешны, так как по большому счету их не слушают».
0: Конец цитаты. По горячим следам была организована проверка имеющихся в наличии черных радиостанций, и жертвой этой проверки пал, первой жертвой пал националистический передатчик «За Россию», который вели эмигранты из НДС. По мнению ревизоров, успех его был невысок. С 1 августа 1942 года его вещание было прекращено. Но вот сама националистическая пропаганда была перемещена на «Concordia Z», и по содержанию сообщения Боевого Союза Русского Народа, которые рассказывали о саботаже и беспорядках в советском тылу, вполне продолжали традиции передач радиостанции «За Россию». Например, 6 сентября 1942-го Центр Боевого Союза Русского Народа приказал всем районам и областям собраться 16 сентября на съезд, повестка дня которого будет опубликована особо. Ну, ни повестки, ни отчетов о самом съезде на страницах «Одесской газеты» так и не появилось, а вскоре сообщения Союза и вовсе пропали с газетных страниц. Ну, скорее всего, вещание было остановлено, а может быть, военная цензура, наконец, заметила непорядок. Существенно лучшую характеристику у ревизоров летом 1942 года получила старая гвардия Ленина. Цитата.
1: Станция поддерживала антипатию членов партии к Сталину, указывая на пример Ленина, который в противоположность Сталину проводил оппортунистическую мирную политику, намек на обрезский мир. Действенность этого передатчика подтверждается тем, что Лазовский подробно опровергал его сообщение, а «Правда» была вынуждена спорить с фактом распространения его сообщений на фабриках, железных дорогах и рынках.
0: Конец цитаты. Тем не менее, несмотря на успехи, летом 1942 года Карл Альбрехт был уволен из Венеты. постфактум, характеризуя его достижения,

0: Таубет отмечал недисциплинированность и более чем сомнительные пропагандистские акции, которые находились уже на грани предательства Родины. Тем не менее, несмотря на увольнение Альбрехта, сама ленинская радиостанция осталась в эфире и оставалась ей как минимум до декабря 43-го, когда о ней неожиданно написали шведские газеты. Газеты утверждали, что передатчик старых ленинцев на самом деле находится в Германии, а ленинцы, которые подходят к микрофону, работают на германское министерство пропаганды. Ну, и то, и другое было правдой. По мнению Тауберта, эта информация в Швецию была передана советской разведкой. Тауберт предложил Геббельсу ответные пропагандистские мероприятия аж в трех разных изводах. Один для немецкой прессы, один для обычного русского радиовещания из Германии и, наконец, один для самой старой гвардии Ленина. В частности, последняя должна была, реагируя с запозданием, ибо вести до советского тыла доходят медленно, должна была заявить:
1: Сталин, который не может уничтожить ленинское движение, пытается представить его членов как фашистских агентов, как он уже проделывал с троцкистами, Зиновьевым, Бухариным и прочими. Для нас это еще одно доказательство того, что Сталин начинает бояться нашего движения.
0: Конец цитаты. Реакция Геббельса на это предложение до нас не дошла, но разоблаченная радиостанция была, по всей видимости, вскоре закрыта. По сведениям одного из сотрудников Винеты, известие о том, что с германской территории 2,5 года в радиоэфир выходила тайная ленинская пропаганда, вызвало недовольство среди непосвященных ранее в эту тайну нацистских бонз. Ну, подводя итоги, оценка успешности той или иной пропаганды – вещь зачастую субъективная. Реляции об успехах старой гвардии Ленина, которые отразились в сохранившихся и дошедших до нас документах Министерства пропаганды Рейха, из дня сегодняшнего кажутся скорее попытками самореабилитации нацистских чиновников, когда-то принявших решение о ее запуске и теперь защищавших собственные кресла. На самом деле это была довольно эффектная, но крайне малоэффективная акция. В деле деморализации советского населения черные радиостанции Винеты мало преуспели. Поэтому в борьбе за моральное разложение советского тыла в конце 42 года восторжествовала другая идеологическая парадигма, а именно агитация за русское освободительное движение генерала Власова, которое изначально, собственно, и возникло как пропагандистский проект.
1: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Игоря Петрова «Тайная радиовойна». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Много лет назад, в тучные нулевые, у российских нефтяников было выражение «100 за баррель». «Как дела?» – спрашивали. И ответ был «100 за баррель». Сегодня нефть снова 100 за баррель. За неполных 2 месяца войны в Персидском заливе и блокады Армузского пролива нефть подорожала вдвое – с 60 до 120 долларов за бочку. А сейчас колеблется в районе сотни. Ждать ли цены в 150 или 200 за баррель? Начался ли мировой нефтяной кризис, как в 1970-е? И поможет ли это России продолжать войну? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
2: За месяц войны в Персидском заливе и фактической блокады Армузского пролива нефть взлетела с 60 до 120 долларов. Через пролив проходит до 20% мировой нефти. Это ключевая артерия глобальной торговли. Любая эскалация здесь мгновенно бьет по ценам. На этом фоне все чаще звучат сравнения с нефтяным кризисом 1973 года. Тогда политические решения в одной

0: Отчасти изменили правила игры для всего мира. Нынешний рынок устойчивее. Выше добыча вне ОПЕК, больше запасов, быстрее логистика. Это сдерживает рост, но не отменяет риска нового шока. Для Европы это может означать новый виток инфляции и давление на промышленность. Для бедных стран – угрозу топливного и продовольственного кризиса. Насколько долго мир сможет жить в этой зависимости? И что это означает для будущего энергетики?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги. Добрый день, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, можно ли уже сравнивать с 73-м, 74-м или 79-м годом? Ну, тогда, конечно, другие цифры. Тогда, по-моему, в 4 раза нефть выросла, а потом еще втрое.
2: Ну, пока нельзя. Объясняю, почему. То есть, что, собственно, произошло в 73-м году? Да? В 73-м году арабские страны, не все, ввели эмбарго на поставку нефти в некоторые страны. США, Нидерланды, Португалию, Великобританию. Далеко не во все. Цены скакнули очень резко. И что тогда произошло? Выяснилось, что державшаяся десятилетиями легенда о том, что нефти в мире очень много, и что рыночная сила, собственно, у стран-покупателей нефти, а не у стран-поставщиков, это оказалось ложью, мифом. Вдруг страны-поставщики нефти обнаружили, что они могут диктовать цену. И вот это в корне и изменило ситуацию на следующие полтора десятилетия. Именно это, а не несколько месяцев сокращенных поставок нефти в некоторые страны. Вот именно после этого цены и резко скакнули вверх.
1: А сейчас это рынок поставщика или рынок покупателя нефтяной?
2: Сейчас, конечно, это рынок поставщика, но сейчас вот в эти там 6 недель. А дальше есть представление, что ну рано или поздно это закончится, как-то нормализуется с Армузом. То ли раскрошат Иран окончательно, и через Армуз можно будет ходить бесплатно, то ли все-таки Иран будет брать вот этот доллар за баррель за проход, что совсем немного, там, за разнообразные каналы берут больше. Но доллар за баррель – это, в общем, более-менее ни о чем. Соответственно, война как-то прекратится, либо победой США, либо там, каким-то таким невнятным миром. Но все вернется, и будет баланс спроса, предложения. Со всей очевидностью будет, конечно, выше цена, чем в январе 26 года. По ряду причин. Понятно будет, что у спокойствия, что из Персидского залива нефть всегда будет спокойно идти, вот этого ощущения тоже не будет. Потому что это, знаете, как такое какое-то подростковое там, действие. Первый раз его совершать очень страшно, а вот однажды его сделав и убедившись, что ничего, собственно, страшного не произошло, небо на землю не падает, можно его спокойно повторять. Соответственно, если когда-то перекрытие Армуза казалось немыслимым и невозможным на протяжении десятилетий, то сейчас, оказывается, вполне можно, вполне такой нормальный инструмент перекрывать Армуз. И даже если Иран не будет этим действием злоупотреблять, у всех участников рынка будет эта память болтаться где-то на краю памяти, на краю сознания. Всегда это будет приниматься в расчет. И, соответственно, уверенности в том, что случится, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты всегда своими незадействованными мощностями покроют дефицит рынка. Вот эта уверенность будет слабее. А если так, то всегда на мировом рынке будет какая-то дополнительная премия на неуверенность. Рынку будет хотеться держать больше нефти в запасе на всякий случай. И, соответственно, это может добавлять лишние $5-10 к цене, которая была бы другой.
1: 5-10? Вот я хотел спросить, может ли быть, что будет теперь в будущем всегда какая-то армузская премия? Что все поняли, что Иран держит мир за горло. Ну, не держит мир за горло, но, по крайней мере, держит Армузский пролив за горло. Вот. И будет вот эта Армузская премия, и постепенно мы выходим в новый период высоких нефтяных цен. Как это было в 70-е.
2: Некоторое время эта премия будет. Безусловно. Опять же, когда все вот это закончится, вдруг мир обнаружит, что его коммерческие запасы.

0: нефти, которые были, как минимум уполовинились. Вот держали так более-менее 2 миллиарда баррелей нефти в запасе, а закончим мы все это, если это не продлится слишком долго.
1: Где-то а вот я хочу спросить, Сергей, а если продлится, ведь я слышу, я читаю постоянно, ну, понятно, медиа работает в алармистском ключе, вот, например, кончается авиационное топливо. Уже говорят авиакомпании, что в мае придется резко повышать цены, потому что кончается авиационное топливо. То же самое, что, так сказать, вот вы сейчас говорите, кончаются запасы. Их запасы так быстро, я так понимаю, невозможно перевести на рынок это какое-то время, пока они все будут перекачаны. Вот эти сценарии не могут включиться, и цена неконтролируемо поползет вверх.
0: Если кризис никак разумным образом не разрешается, да, то есть если в течение еще примерно месяца ничего не происходит, и мир переходит в состояние, в ощущение, что это может длиться там невозможно долго, то тогда будет происходить то, что называется разрушение спроса. Вот сейчас этого разрушения спроса не было. Угу. Вот сейчас цена поднялась несколько, но мир потребляет примерно столько же нефти и практически всех нефтепродуктов, сколько и раньше.
1: Вот уточнить, разрушение спроса, это просто меньше станут покупать, и вот мы увидим картинки, ну, может быть, не в точности, как в 70-е годы немцы выходили гулять по автобанам, потому что прекратили заправлять машины.
0: Мы увидим картинки, что нам 70-е годы вспоминать? Мы помним совсем недавно время, когда потребление нефтепродуктов упало на 30 миллионов баррелей в сутки. Вот в это время потребляли около сотни, да, сейчас уже и 105. А стали потреблять 70 примерно миллионов баррелей в день. И длилось это примерно 2 месяца.
1: Это 20-й год, начало 20-го года.
0: Совершенно верно, вы знали, да. Вот да, именно тогда-то да. Это и было, да. Вот примерно так. Вот эта картинка, как разрушается спрос.
1: И, ну, цена, тогда... цена тогда же, по-моему, тоже до 120 скакнула, да?
0: Нет, цена тогда скакнула, но до примерно 9. Угу. В 2020 году. В 2022 она скакнула до 120.
1: А, в 2022 она 120, да-да-да.
0: А в 2009 там было разрушение спроса при полном сохранении предложения. Mm-hmm. С предложением ничего не произошло. Вот. И тут оно упало в 9 и, в общем, не падало ниже ровно потому, что были люди, которые решили, что, ну, это, наверное, не очень надолго, и поэтому можно сейчас задешево скупить эту самую нефть в хранилище. Но можно ли разрушить спрос до такого состояния? Можно. Вот мы знаем, как это бывает.
1: А насколько вообще мир зависит от нефтезалива? Без нефтезалива вообще не обойтись. Потому что, знаете, вот последние десятилетия даже постоянно мы слышим, что рынок стал более гибким, диверсифицировался, что появилось чудо под названием сланцевая нефть. И она такая гибкая. Вот им нужно, они откупоривают эти сланцы и наполняют рынок. Им рынок, так сказать, если нефть низкая слишком, то они закрывают эти сланцы. Что, выпадение Персидского залива вообще никак не компенсировать?
0: Сланцы... Это заметно меньше, чем Персидский залив. Сланцы – это в основном Америка. 90% сланцев – это Америка. И это примерно 7-8 миллионов баррелей в день. Mm-hmm. И действительно, там это так работает, что можно пробурить скважину за пару недель, а за еще там 3-4 недели все организовать, свистнуть одним контрактором, другим контрактором, сбегать в банк, организовать кредит. В общем, действительно, вот в принципе в Америке нас вот то, что называется там на сланцевой лужайке, за 2-3 месяца вот с нуля можно организовать добычу. Пойти найти фермера, договориться с ним об аренде участка. Смотрите сериал «Лэндбэн», как это делается.
1: Да.
0: Позвать контракторов одних, других, третьих. Будет у вас скважина. Вам ее спроектируют. Пожалуйста. То есть, соответственно, да, цены вверх. Это не самая дешевая скважина. С относительно высокой ценой окупаемости. Но как только цены вверх, таких скважин бурится много. В Америке огромный флот буровых, огромный флот гидроразрыва, без которых эти санкции, эти скважины не работают, извините. А как только цены вниз, люди быстро перестают это делать. Ну, просто кредит не могут взять.
1: Например. Условно говоря, это где, ну, где, или... это, где эта граница доходности сланца? $100 где-нибудь?
0: Когда нет, выше 100? Не так. Там ситуация была примерно следующая, что вот при $60 за баррель примерно год назад считалось, что сланцевая добыча более или менее стоит на плато. А при увеличении на $10 за баррель вверх или вниз сланцевая добыча прибавляла...

0: Чили, соответственно, теряла примерно 1 миллион баррелей в день добычи. Вот так это было устроено. То есть, если все считают, что так, следующая цена устойчивая $70 за баррель, Америка прибавляла 1 миллион баррелей в день добычи.
1: Но вот если сейчас 100...
0: 50, она это миллион...
1: А если 100, сланец это прибавит 4 миллиона баррелей?
0: Не прибавит. Потому что, во-первых, все-таки 4 миллиона баррелей так быстро уже не делаются. Вот тут вы начинаете упираться в естественные ограничения. Все-таки сколько там не только буровых, а еще рабочих, планировщиков, инженеров и так далее. А второе, нужно, чтобы все верили, что это будет 4. Что это будет 100 долго. Вот в то, что это может быть 80, так, заметное время. Заметное для того, чтобы окупилась эта скважина. Да? Это 1.5-2 года. Вот такой период, когда скважины бывают долго. Вот если у вас есть форвардный рынок финансовый, на котором вы видите эти самые 100, вы просто идете заранее прибиваете гвоздем эту цену с помощью финансовых инструментов. Вам уже относительно все равно, сколько там будет на самом деле. Вы купили этот самый хедж, да? А после чего идете и буритесь себе спокойно. Вот если так можно сделать на 100, то да, будет, конечно, бум. Но фьючерсов на 100 нет. 80 может быть. Но все-таки есть еще такая ситуация, что там есть такие ярусы, эшелоны, категории этих самых сланцевых запасов. И первую категорию все-таки уже более-менее выбрали. Вот теперь говорят, что нужно идти на вторую категорию, где запасы победнее. Если запасы победнее, это означает, что пробурить скважину вам стоит столько же, а давать она будет меньше. Или же вы бурите хай-тех скважину, которая будет выдавать столько же, но скважина будет дороже. И удельная себестоимость, да, там стоимость скважины на количество нефти, которую она дает, будет выше. Соответственно, то, что раньше окупалось при $60 за баррель, теперь вот эти маржинальные баррели окупаются, условно говоря, при 70. Но, опять же, все это делается за несколько месяцев. Это не ситуация, как в Саудовской Аравии, что можно просто краны открутить. Что есть скважины, которые готовы, стоят, только вот кнопку нажми, там разойдутся створки, и нефть оттуда станет хлестать. В Америке не так.
1: Хорошо,
0: в Америке скважин
1: понятно.
0: С расходом нет.
1: Понятно. Давайте представим все-таки худший сценарий. То, что в течение месяца никакого мира в заливе нету. Скажем, хуже того, Америка разносит иранский остров Харк. Иран в ответ начинает бить по различным месторождениям и нефтехранилищам на заливе. И, скажем, к этому еще подключаются хуситы, у которых тоже есть свои козыри в руках, свои карты, как говорит Трамп, для того, чтобы перекрыть пролив. Возможно ли этот сценарий? И что будет тогда? И будет ли, приведет ли это, скажем, к замедлению мировой экономики?
0: Какие сценарии там рассматриваются? Да, там практически все банкирские дома что-то подобное рассматривали. Затяжной конфликт в Персидском заливе. И цифра 200 там вполне звучит.
1: Вот что будет значит 200? Да, для мировой экономики цифра в 200?
0: Это рецессия.
1: Опять-таки, глобальная.
0: Не столь мощная рецессия. Это не стагфляция 70-х годов. Потому что в современной экономике доля топлива меньше. То есть, с одной стороны, мы вроде бы гораздо больше зависим от перевозок, да? То есть, в 70-е годы кроссовки и штаны шили все-таки... Кроссовки в городе Лоуэлл, штат Массачусетс, штаны не помню, где шили. Может быть, даже и в Сан-Франциско, откуда товарищ Леви-Строс. А сейчас все понятно, даже уже не в Китае, а во Вьетнаме, но контейнеровозом доставится, да? Но доставка контейнеровозом – это безумно дешевая вещь. То есть, даже если мазут флотский дорожает там вдвое, втрое, цене кроссовок и штанов это много не добавит. Все-таки. С одной стороны, да. А с другой стороны, в современной экономике, например, во-первых, гораздо больше цифровых товаров. Во-вторых, современный самолет потребляет, по-моему, втрое меньше топлива на человека милю перелета и так далее и тому подобное. Автомобили нынче совсем другие. То есть, в принципе, вот роль вообще вот топлива и энергии в современной экономике ниже. Но рецессия будет. И опять-таки мы знаем, как это бывает. Да? Потому что мы смотрим на европейскую экономику 23-го года и видим, что с ней было после скачка цен на энергию, электричество, газ. Вот примерно так же может быть. И опять-таки газ-то, Персидский залив, это не только нефть, это еще и газ.
1: А газ – это больше промышленное использование и отопление?
0: Это электроэнергия, это бытовое использование всего, там, отопление, да. Действительно.
1: Да.
0: В основном отопление, а не конфорка кухонная. И производство разных таких товаров, где нужна высокая температура. Стекло, керамика, металлургия некоторые, вот такие вещи.
1: Ну и плюс вот есть...
0: В Германии, например, цементное производство, стекольное производство, керамическое производство, оно сильно сжалось, там много из этого уехало, ирония, в Арабские Эмираты, например. Ну и вот теперь проблема у мира с цементом, удобрениями. Впрочем.
1: Ну да, с теми же удобрениями, что охотно замещает Россия. Как я понимаю, удобрения не
0: под санкциями. Кстати, не под вот санкциями. Нет. Вот выясняется, что Россия, конечно, наслаждается тем, что цены на удобрения сильно выросли, а вот воспользоваться этим Россия не может, потому что лишних мощностей по производству удобрений в России нет. Это тоже за день не строится, и все линии, какие были по производству аммиака, аммиачной селитры и прочего, они все и задействованы. И были, и есть задействованы. Практически на полную.
1: Но есть еще политические последствия этого сценария для того же Дональда Трампа и для выборов в ноябре промежуточных.
0: О, да. То есть с политическими последствиями здесь можно долго говорить. Война крайне непопулярна. Американское общественное мнение, насколько я понимаю, просто не понимает, зачем и ради чего Америка в это ввязалась. Какие вообще преимущества Америка может получить, зачем все это. А оборотная, неприятная сторона, вот она здесь, весомо, грубо, зримо. И, в общем, уйма обозревателей самых разных. Как и CNN, так и Карсон вполне готовы объяснить избирателю, что все эти перемещения авианосных групп в стиле «Эрст-колонн-марширт», «Цвайт-колонн-марширт», все это происходит за его счет, и удорожание бензина за его счет и так далее. Хотя Америка поразительным образом нет-то, да, выигрывает, потому что как раз в Америку переезжало все это энергоемкое производство из Европы в большой мере. Америка является нетто-экспортером жидких углеводородов. Это вот нефти и легких фракций, да, там LPG, то, что называется, конденсата. Америка является крупным экспортером сжиженного природного газа. Но другое дело, что американская экономика так устроена, что от этого много выгоды нефтяной отрасли и, скажем, там, производителям алюминия и стали. А вот на прочую американскую экономику это не очень распространяется.
1: Ну да, выборы решаются at the pump, то, что говорится, да, с этим заправочным пистолетом,
0: да,
1: в руке принимает американец решение.
0: Если голоса сталеваров Питтсбурга и нефтяников Оклахомы Трампу от этого может и прибавиться, то голоса многих прочих там простых обывателей американских вычтутся. Поэтому это не лучшая для него перспектива.
1: Мне, кстати, пришла...
0: Тут многое другое. Здесь там визит Трампа в Китай, там... близкий, да, ехать в Китай с таким глобальным конфликтом, который ты затеял, а все еще не разрешил, хотя грозился разрешить его там за 3 дня, ну, это не самый лучший переговорный багаж.
1: Мне кажется, вообще мы с вами говорили о том, что есть Ормузская премия, да, к цене нефти. Возможно, премию Трампа надо добавить к цене нефти. Если посмотреть, сколько, так сказать, вмешательства он вмешивается в основные нефтеносные регионы мира. То, что мы видели с Венесуэлой, сейчас мы видим с заливом. Есть ли вообще у американской администрации, у Трампа какая-то долгосрочная стратегия, с которой он вообще выходил в эту область? Может быть, это, так сказать, установить более жесткий контроль над основными маршрутами и точками поставки нефти?
0: Ну, довольно многие, наверное, воспринимают президента Трампа как, так сказать, примата с гранатой. И, опять же, из тех статей, которые сейчас публикуются, видно, что это было ситуативное решение, что ясной стратегии, что делать с Ираном, как туда залезать, как оттуда выбираться, если что, какого там хорошо спланированного дерева исходов у администрации не было. То есть это из серии «Вяжемся, а там посмотрим».
1: То есть с Венесуэлой здесь не стоит под общий знаменатель подводить?
0: Не стоит, разные ситуации совершенно. И опять же, Венесуэла для мирового нефтяного рынка не значила примерно ничего.
1: Да.
0: То есть меньше 1 миллиона баррелей экспорта, ну, это так,
1: А залив, ничем. А залив вот сколько? Залив, да, 11, это... 10, 10, 15, по-моему,
0: нет,
1: да?
0: Нет, что вы, сколько?

0: Лиф это 20.
1: 20.
0: 20. Другое дело, что часть из этих 20 выводится другими путями. Трансравийский трубопровод Янбу, который в Красное море идет. Там, правда, хуситы, да? То есть вы часть этого можете вытаскивать через Суэцкий канал, несомненно. Но если вы хотите экспортировать в Азию, которая была крупнейшим покупателем нефти Персидского залива, то это за Семерских селях хлебать, да? То есть вы с побережья Персидского залива сначала по трубе в Красное море, потом оттуда через Суэцким каналом в Средиземное, потом вокруг Африки, и только после этого в Индию и в Китай.
1: То есть 10-11 – это Ормузский пролив, да? Сколько идет через пролив? То, что с блокада пролива.
0: Вот там значит было 20, а закупорено сейчас примерно 14.
1: Угу. Понятно. Ну и
0: 5 вытаскивают разными путями, соответственно, вот это вот Янбу. Mm-hmm. Это трубопровод в маленький он и из иракского Курдистана в Турцию, в Джейхан, в Средиземное море. И есть у Эмиратов такой вот трубопроводик на побережье Оманского залива.
1: Учитывая все это, вы считаете, что какое-то решение будет найдено в течение ближайшего месяца? Или Иран поймет, что с каждым днем он может ждать, он выигрывает, он все больше и больше Трампа и, условно говоря, мир берет за горло?
0: Я думаю, что какое-то решение будет. Иран, надо сказать, не производит впечатления какого-то совсем неадекватного переговорщика. То есть, да, Иран категорически не соглашается на требования США, это уж точно. Иногда выдвигает некоторые требования, которые, ну, со всей очевидностью, вот максималистская позиция с запросом. Но понятно, что это скорее переговорная позиция. Но, видимо, Иран действительно соглашается на «оставляйте нас в покое, снимайте санкции, платите нам за проход через Ормуз», как бы возмещение вот тех потерь, которые мы понесли, и вот примерно все. И да, действительно, вот пока еще все-таки основного роста цен на нефть не было. То есть Иран как раз и ждет, чтобы они начали расти более заметно, чтобы мир испугался, и Трампу захотелось очередной раз там сделать вот эту мексиканскую закуску тако, да, и отойти. Нажать, отойти. Что у Трампа есть трек-рекорд, да, там, так сказать, always chickens out, да, вот, что есть, там, вот, есть шансы думать, что он так может сделать.
1: Но парадоксальным образом, мне кажется...
0: И это, наверное, да, будет ситуация для Ирана несколько лучше, чем то, что было по результату сделки с Обамой.
1: То есть сейчас, мне кажется, что у Ирана, пользуясь опять-таки выражением Трампа, карты на руках лучше, чем у Трампа. Иран может, на Иран работает время, Иран может позволить себе ждать, и это у Трампа тикает будильник.
0: У Ирана карты, собственно, две. Одна – это возможность блокировки Ормузского пролива, который не очень понятно, что предоставить, что можно противопоставить. В принципе, об этом можно было догадаться, да, когда мы увидели, что довольно маленькое, довольно бедное, довольно примитивное, даже племя, не государство, хуситы, способны эффективно перекрывать Бабельмандерский пролив и Красное море. И никто с этим ничего особенного сделать не может. Вот когда мы задумываемся, вот если хуситы так смогли с Красным морем, то уж, наверное, 90-миллионный, довольно богатый, довольно технологически продвинутый Иран с существенным, совершенно не нулевым там армией и флотом, уж, наверное, они что-нибудь смогут сделать с Ормузским проливом. Ну, логично бы предположить. И так, в общем, и происходит. А вторая большая, как выясняется, очень мощная карта Ирана – это крайне высокий болевой порог. Вот, похоже, гораздо более высокий болевой порог, нежели у его соседей по региону, у Дубая, Саудовской Аравии и так далее. Да, то есть, ну или вот сравним там с Россией и Украиной.
1: Да.
0: России и Украине нормально, если в их города прилетают дроны. У них нормально, если у них там, в общем, взрываются, горят электростанции, заводы, терминалы. В общем, это допустимые потери. Для очень богатых, привыкших к комфорту стран Персидского залива, это категорически недопустимая картинка. И они готовы на самые разные.

0: сделке, чтобы этого не происходило. А Иран готов действительно выдерживать очень многое. Ну и третья карта Ирана, да, США и Израиля он особенно дотянуться не может, а вот для своих южных соседей может, объясняя им, что, ну, ребят, извините, ничего личного, но нам нужно, чтобы вы влияли на США. Ну, примерно так же, да, как налагают санкции на русских олигархов, чтобы они влияли на Путина. Ну, в этом варианте не очень получается. А вот с влиянием арабских стран на США, похоже, что-то есть.
1: Ну что ж, интересно. Действительно, три таких карты на руках Ирана, и время работает на него. Так что посмотрим, как эта ситуация разрулится. А вот вы не случайно вспомнили атаки на нефтяные терминалы в России. О них поговорим в следующей части нашей программы. Сергей, давайте теперь поговорим о бенефициарах. Мы говорили о потерях об этой войне, а теперь поговорим о бенефициарах. И главный бенефициар у нас тут на экране – Россия. Что, Путин опять всех переиграл? Снова ему повезло?
0: Как мы уже говорили, и США неплохо себя от этого чувствуют. И Австралии неплохо, и Норвегии, и всем прочим нефтеэкспортирующим странам. Но да, России – это очень значительный подъем. И глобальные цены на нефть выросли, и в особенности выросли цены на российскую нефть, потому что дисконт, какой уж там на российскую нефть был, он попросту исчез. Его нет. Забудьте об этом. И нас... для России это неплохая прибавка, опять же, учитывая, что вот ровно в конце февраля там уже последний хрен... Ну, окей, не доедали последний хрен без соли, конечно, но всерьез задумались о том, чтобы лишние дырочки на ремнях сверлить, программы секвестра затевать, расходы сокращать и т.д. и т.п. И вот почти уже ручки занесли, чтобы это все подписывать. Да? И тут ура, война, кому мать родна, выручка вверх. То есть, если в начале года там средняя недельная, ну, примерная выручка, там на самом деле все несколько сложнее, была там 1,7-1,6 миллиарда долларов, то после начала войны это было 3,8 миллиарда.
1: А насколько, вот я пытаюсь понять, у вас была статья, калькуляция на сайте Центра Карнеги. Насколько сейчас потери от украинских бомбардировок российских нефтехранилищ и российских портов, они уравновешивают вот эту прибавку от роста цены на нефть?
0: Непосредственно перед войной там немножко поднялись цены, да, там было 2,1 миллиарда долларов в месяц. Такая вот примерная выручка, хотя там несколько сложнее. В неделю до украинских налетов на Приморскую Слугу было 3,8. В неделе, две недели, вот последняя неделя марта, первая неделя апреля было 3,3-3,2, а сейчас опять 3,8. Ну, то есть сокращение, конечно, да, но там, даже с этим сокращением было заметно больше, чем было до войны на продажах на полную мощность.
1: А военный дивиденд может помочь России, если он сохранится, допустим, что война продлевается и цена остается хотя бы на уровне той же сотни, как сейчас, или еще больше, сбалансировать бюджет, учитывая военные
0: если
1: расходы?
0: Если такое остается до конца года, то да, бюджет волшебным образом балансируется, и Россия даже восполняет какое-то количество резервов, которые были изрядно потрачены вот в прошлом году. Так и есть. Есть, правда, еще один военный дивиденд, который более долгосрочный. Вот как мы сказали, у людей теряется уверенность в том, что уж где-где, а в Персидском заливе всегда можно будет нефть-то прикупить, никуда не денется. Всегда там добрые саудовцы и эмиратцы нальют, сколько надо. Соответственно, дисконт на российскую нефть, его долгое время, ну, он был небольшой, потом он стал резко увеличиваться, начиная с августа прошлого года. Там, конечно, американские санкции повлияли, но почему он начал увеличиваться? Потому что, по крайней мере, у каждой конкретной партии российской нефти у покупателя был выбор. Я, конечно, не могу всю свою закупку российской нефти заместить нефтью из Персидского залива, но вот эту конкретную партию я могу взять не у России, а вот в Эмиратах. Mm-hmm. Нефти хватает. И, соответственно, на каждую конкретную партию можно было выбивать дисконт. А сейчас Этого нет. Соответственно, а где ты еще возьмешь дорогой нефти? Если не... И второй момент, когда уверенности в том, что нефть из залива всегда будет, и это снижается, хочется диверсифицировать закупки. И хочется иметь в портфеле нефть из России, чтобы уж если где что произошло, так не все терять, а половину. И второе, зачем еще нужны закупки из России, на случай, если вдруг что-нибудь подобное повторяется, чтобы была, так сказать, открытая уже линия торговли с Россией, и можно было всегда сказать, а вот в следующем месяце мне, пожалуйста, не один танкер в неделю, а три можно. Это же гораздо легче, да, чем заказывать вот совсем с нуля. И, соответственно, у довольно многих покупателей будет соблазн вот этот вот какие-то поставки из России иметь. И есть еще один момент. Китай, обнаружив, насколько ненадежны морские поставки, насколько вот эти бутылочные горлышки, о которых там всегда говорилось, которые были интересным предметом на разнообразных штабных играх, что это все реально, это может случаться, а у Китая три таких бутылочных горлышка. Да? Это Армунский пролив, это Малакский пролив, это Тайваньский пролив.
1: Да.
0: Китаю в такой ситуации есть больше резонов иметь у себя в портфеле нефти, которая идет по безопасному сухопутному пути по трубопроводу. А это кто? Это Россия.
1: Это Россия. То есть можно сказать, что мировой рынок не может позволить себе одновременного выпадения России и залива. То есть, если
0: не
1: выпадает
0: может.
1: Залив, то, рынок то Россия, может... Россия поднимается автоматически.
0: Честно говоря, мировой рынок не может себе позволить выпадение даже одного из них.
1: И России мировой Все-таки рынок не может позволить себе выпадение.
0: И России не может. Перед войной считалось, что профицит на рынке ну примерно 2 миллиона баррелей в день. А Россия поставляет 6-7. То есть можно говорить о каких-то ограничениях. Ладно, пусть она трубой в Китай поставляет. А вот, например, все балтийские поставки мы России-то и прирежем. Вот не будем полностью Россию ограничивать, а, например, вот пусть она больше Балтийским морем ничего поставить не может, вот так вот умеренно. Это как раз примерно 2 с небольшим миллиона баррелей в день и есть. Вот так можно. А чтобы России вообще не было, вот нет, так нельзя.
1: Именно поэтому мы и видим сейчас, что Трамп регулярно продлевает снятие санкций с России, с российской
0: нефти. Этой серии не можешь победить, возглавь. Это легитимация того, что и так происходит. Это чтобы уж не выглядеть совсем бледно, что вот здесь Америка санкции выдвигает, а на них все плевать хотели. Действительно, ситуация такова, что если большой дефицит, и какой-нибудь переработчик на каких-нибудь там Филиппинах, Сингапуре, где-нибудь еще стоит перед выбором купить российскую нефть и рисковать санкциями, или же останавливать завод, вот останавливать завод – это там clear and present danger, да, это проблемы будут здесь и сейчас. А санкции то ли будет, то ли нет. А если и все так делают, то это уж совсем безопасная история, да, что, в общем, гуртом хорошо и кулеш есть, и батьку бить. И стандартная школьная присказка, что ну а что, все с урока сбежали, и я сбежал, а чего? А шансов, что накажут, гораздо меньше. Ну, не такие времена. А вот. И поэтому в этой ситуации все, в общем, склонны на санкции нарушать, и проще сказать, что ну и нарушайте, ну и в самом деле.
1: Понятно. Насколько...
0: Потом создавать дополнительные проблемы, а факт.
1: Насколько украинские дроны и ракеты могут переписать этот сценарий? Способны ли они нанести существенный ущерб инфраструктуре нефтяного экспорта России?
0: Здесь две неизвестных. Первая неизвестная – это сколько дронов и ракет может производить оборонная промышленность Украины и ее союзников. Сколько вот дронов того типа, которые атаковали услугу и Приморск. Я могу ошибаться, кажется, это были FP2, то есть вот новые дроны. Сколько Украина может их делать? Понятно, что у этих дронов на самом деле есть разные потенциальные цели. Это не только российские НПЗ и не только российские нефтяные терминалы. Если можно устраивать вот налеты в том режиме, которые были там на услугу, когда было 4 налета на терминал, да, то есть 4 налета на терминал в течение недели, а потом еще неделю терминал стоял, и только потом начал снова работать примерно в половину той мощности, которая была до налетов. Ну, вот таким способом можно вот непрерывно держать терминал в нерабочем состоянии. Но понятно, что чтобы до терминала долетело, скажем там, 5, 7, 8 дронов.

0: нужно, чтобы отправить 40, 70, 80, да, в лучшем случае, а то и 150, да? Вот, то есть процент долета очень невысок. Вот способна ли Украина резко увеличить производство дронов и держать их на высоком уровне, это вопрос. Потому что сейчас есть ощущение, что эти дроны долго копились. Все-таки всю зиму ударов было сильно меньше интенсивности. И второй вопрос. Все-таки Россия тоже не спит. И сколько и каких дронов противовоздушной обороны, дронов-перехватчиков Россия сможет произвести? То есть, если вдруг на всех этих заводах будут стоять там сотни относительно дешевых дронов-перехватчиков «Елка», ну, наверное, это будет эффективная защита. Способна ли Россия это производить? Способна ли Россия быстро что-то придумать? Вопрос очень сложный. Вот это соревнование там копья и меча, пули и брони, оно очень такое непрерывное на этой войне. И частая ситуация, что кто-то что-то придумал, месяц-два это работает, а потом другая сторона придумала что-то другое.
1: Здесь технологически. Но вообще, смотрите, вот мы с вами говорили, в той части проговаривали экстремальный сценарий, что Ирану или, может быть, его союзникам, хуситам, удается перекрыть Ормузский пролив. С другой стороны, давайте представим, что Украине удается нарастить технологическое преимущество по дронам, по средним дронам, по ракетам и начать блокировать полностью все российские точки морского экспорта или даже нефтехранилища внутри России. Это, возможно, из этого какой-то совершенно новый сценарий войны вырисовывается? Ведь можно сказать, что вообще эта война сейчас, она фактически ведется вокруг нефти. На нефти Россия сейчас получает свои... Ну, я понимаю, что она ведется по другим вопросам, но нефть неожиданно в этом году стала ключевым фактором в этой войне. Россия неожиданно получает профит от войны в заливе, нефтяной войны в заливе. Но Украина в то же время может лишить Россию источников ее базового дохода.
0: Ну, это такой тезис или тейк, он не нов. Да, известная книжка «The Price» там Дэниела Йергена, она, например, историю Второй мировой войны описывает примерно в этих же терминах. Что японо-американская война началась потому, что Японии была очень нужна нефть Индонезии и Малайзии, а Япония понимала, что так запросто их взять США не позволят, и поэтому нужно атаковать базу американского флота, чтобы потом невозбранно взять Индокитай и архипелаг, да, где нефтяные промыслы.
1: Сталинград, ну да, так же, как история... Гитлер шел на Кавказ, на Каспий и так далее.
0: Да, что Гитлер решил, что нужно нападать на Россию, потому что иначе он лишится Плоешти. И, соответственно, да, и шел на Сталинград с тем, чтобы в итоге перерезать поставки бакинской нефти Советскому Союзу, да. А себе открыть путь действительно к Баку. Что Эль-Аламейн это было на самом деле про доступ к Суэцкому каналу и к открытию маршрута там, к Мосулу и к иранским и иракским нефтяным промыслам и так далее. Можно построить историю такую. Да? Понятно, что многомернее и многограннее была история Второй мировой войны, и история нынешней войны, она тоже сложнее. Но да, там нефть – это существенный экономический момент. Точно так же, впрочем, и Россия активно бьет по украинской энергосистеме, предполагая, что если вдруг удастся полностью лишить Украину электростанций, у украинцев воля к сопротивлению и воля к войне и способность что-либо делать там резко снизится. Допустим, Украине получается там, фактически обнулить российский экспорт через западные порты, да?
1: А это возможно? Сколько этих точек выхода? Вот они как чувствительно ударили Приморскую, Слуга. Вот они сейчас бьют по Туапсе. Много этих точек вообще нужно ликвидировать?
0: Туапсе – это, на мой взгляд, не самой стратегической важности.
1: Понятно. Это ценный, а остальные? Насколько много этих точек?
0: Совсем немного. Это действительно Приморская Услуга, собственно, куда подходят трубопроводы. Да? Это Новороссийск. В Новороссийске две точки. Через одну экспортирует Казахстан. Причем в основном тут экспортируется нефть западных компаний. Шеврона, Эксона, Total Shell, Эни и так далее. Это конечная точка трубопровода КТК. Mm-hmm. Есть Шесхарис, через который экспортируется российская нефть.

Ну, вот в западном направлении, собственно, и все. Ну, и дружба, через которую идет в Венгрию и Словакию. Да, вот четыре точки. Четыре терминала надо разбить. Дальше есть Мурманск, куда нефть переходит либо по железной дороге, либо...

0: Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко был с нами на связи. Это программа «Археология». Спасибо.
1: Спасибо и до новых встреч.
0: Спасибо.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новом нефтяном шоке. Сравниваем его с 1970-ми годами. А что на самом деле происходит с мировой энергетикой? Отменяется ли отказ человечества от нефти? Говорим об этом с независимым экспертом в области экологии и возобновляемой энергетики Татьяной Ланшиной. Татьяна, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, что сейчас происходит на экологическом фронте? Потому что за войной, во-первых, русско-украинской большой войной, и за теми войнами, которые в течение последнего года развязываются, как-то экологическая повестка отходит на второй план. Все больше говорят о военных бюджетах. Сейчас вот в связи с Армузским проливом нефть пошла большой темой. Что это как-то откладывает зеленый переход? Нынешняя обстановка с безопасностью.
3: Да, спасибо за вопрос. Я с вами соглашусь, что экологическая повестка сейчас, наверное, временно немного не так актуальна, как некоторое время назад. Но я бы не сказала, что энергопереход отменяется или что экологическая повестка совсем уходит на задний план. И предложила бы разделять краткосрочный эффект от иранской войны и долгосрочный эффект. В краткосрочном периоде мы видим, что государства сталкиваются с острым дефицитом нефти и газа, потому что через Армузский пролив проходит где-то 20% всей потребляемой в мире нефти и около 20% СПГ. И, соответственно, в краткосрочном периоде у них приоритет обеспечить себя поставками нефти и газа или заместить те поставки, которые невозможно обеспечить углем, где это возможно в электроэнергетике, например. Но если посмотреть на долгосрочный период или даже на среднесрочный период, то эта война в очередной раз показывает, что цены на нефть, газ и уголь, они иногда подвержены очень быстрым и непредсказуемым изменениям, и, соответственно, зависимость от ископаемого топлива, она приводит к тому, что страдает энергобезопасность, страдают экономики стран, и необходимо с этим что-то делать. А сделать можно только одно – это перейти на возобновляемые источники энергии, при использовании которых хотя бы не надо постоянно покупать ископаемое топливо.
2: Вы, кстати, упомянули уголь. Что сейчас по углю тоже идет экологический откат? Мне кажется, потому что как-то в последние годы говорили, что все, уголь самое грязное, мы его окончательно выводим из оборота. А сейчас, вроде как, я смотрю, и шахты расконсервируют и так далее в условиях угроз энергетической безопасности.
3: Да, временно какие-то страны, конечно, могут и увеличить добычу угля и потребление угля. И это связано с тем, что иногда за счет угля можно заместить газ, например, в электроэнергетике. И некоторые даже европейские страны могут чуть замедлить свой отказ от угля. Например, вот Италия какое-то время назад объявила, что, возможно, окончательный отказ от угля будет не сейчас, как планировалось, а до 2038 года. Но здесь, правда, надо отметить, что Италия сейчас производит лишь где-то 1,5% всей своей электроэнергии за счет угля. То есть в мировом контексте это не так существенно. Ну или вот, например, Германия. Германия сейчас планирует отказаться полностью от угля до 2038 года. Германия гораздо больше использует уголь в своей электроэнергетике, где-то 20% всей генерации сейчас приходится на уголь. И вот канцлер Германии Фридрих Мерц какое-то время назад заявлял, что, возможно, Германии тоже придется немножко отсрочить этот окончательный отказ. Но, в общем и целом, в Европе точно курс остается прежним, отказ от угля. Что касается других стран, и особенно Азии, то они пока окончательно отказываться от угля не собираются, но, тем не менее, в этих странах очень быстро растут темпы развития возобновляемой энергетики. Да. Это связано прежде всего с экономикой, ни с какой не с экологией. Просто сейчас это очень дешево.
2: Ну да, с Китаем об этом еще поговорим. А что? Ну, хотя нет, еще такой вопрос по странам у меня был. Германия. Вот часто в последнее время звучит, что вот самую большую ошибку допустила Германия, что они слишком рано заявили большие, так сказать, цели, бенчмарки по переходу на возобновляемую энергетику, что вот Меркель допустила стратегическую ошибку. Положилась на российский газ, что российский газ даст такой мостик, возможность перехода к возобновляемой энергии, а сейчас нет ни газа, ни возобновляемой энергии, ни это самое, ни дешевой нефти. И Германия на грани какого-то энергетического кризиса.
3: Ну, возобновляемая энергия есть, она быстро растет в Германии, только за счет солнца и ветра в прошлом 2025 году.

0: Германия произвела 45% всей своей электроэнергии. Если сюда еще добавить биоэнергию и гидроэнергию, то это где-то 60-65%. То есть, в общем, уже большая часть всей электроэнергии генерируется за счет ВИА. Я не думаю, что здесь была какая-то стратегическая ошибка в полагании на ВИА, потому что действительно в Германии сейчас это самый дешевый источник электроэнергии.
1: А что с атомом? Сейчас мы с вами как раз находимся в эти дни, когда вспоминаем 40-летие аварии на Чернобыльской атомной станции. И опять-таки в условиях нынешнего энергетического кризиса и опасности войны, идет ли какой-то пересмотр ориентиров по ядерной энергетике? Может быть, в числе возобновляемых источников вообще, кстати, ядерную можно ли считать? Она не возобновляемая.
0: Нет, это не возобновляемое, ее
1: Потому что она
0: относят к
1: мусор
0: чистой.
1: оставляет, да, так сказать, ядерные
0: Ядерные
1: продукты,
0: отходы, да,
1: да,
0: ее
1: отходы.
0: относят к чистой энергетике, потому что при производстве электроэнергии на АЭС не осуществляются выбросы парниковых газов, но ее не относят к возобновляемой энергетике. И по атомной энергетике ситуация сейчас достаточно сложная в мире, потому что, с одной стороны, есть страны, которые очень полагались на эту энергию, в частности, Франция, и которые хотели бы ее дальше развивать. Есть другие страны, которые от нее полностью отказались. Здесь, прежде всего, стоит упомянуть Германию, которая закрыла свои последние атомные реакторы буквально пару лет назад. И, соответственно, да, сейчас как бы некоторые утверждают, что есть атомный ренессанс, потому что многие страны, которые поддерживают атомную энергетику, то и дело заявляют о том, что они будут строить новые мощности. Но по факту сейчас очень сложно найти деньги на новые атомные реакторы. И вообще это очень дорогая технология, и атомный реактор строится сейчас на практике более 10 лет. И учитывая то, что переход на возобновляемую или безуглеродную, так скажем, энергетику нужно осуществлять быстро, и энергетический кризис нужно решить быстро, чисто даже по экономическим причинам атомная энергетика не является каким-то решением этих проблем. Ну и, конечно, стоит упомянуть экологические риски, и да, какие-то крупные аварии случаются достаточно редко, но на самом деле технологии АЭС не позволяют их полностью исключить. И я уже не говорю об отходах, которые потом должны храниться тысячелетиями, и постоянно хранилищ для них еще нигде не построено.
1: Но уходит, можно ли сказать, что вот сейчас немножко уходит страх перед ядерной энергетикой после Чернобыля, Фукусимы? А сейчас человечество, и, может быть, с появлением каких-то новых технологий, которые обеспечивают безопасность, да, особенно в связи с японскими цунами, землетрясениями, меньше страх перед ядерной энергетикой. Нет вот этого чернобыльского синдрома.
0: Ну, смотря где. В Германии, например, страх большой, и не только непосредственно перед какими-то авариями, но и перед какими-то авариями, которые могут случиться, например, на хранилищах отходов. Если говорить про мир в целом, наверное, да, во многих развивающихся странах, например, мало кто об этом думает, потому что есть другие приоритеты, в частности, экономические. Но в целом, я думаю, что сейчас будет очень сложно строить новые АЭС, опять же, потому что это гигантские проекты, которые требуют огромных вложений, которые строятся больше 10 лет. И если это сравнивать с солнечной и ветровой энергетикой, где одна большая электростанция строится буквально за год-два, то это большая разница. И где вы можете масштабировать, собственно, сколько вы хотите построить?
1: То есть возобновляемые источники энергии также по-прежнему также представляют из себя некую, так сказать, магистральную дорогу для будущего. Вот в этой связи я хотел спросить, а не откладывается вот это вот, постоянно говорилось о пике нефти, что наступит скоро тот момент, когда человечество, ну, пик аут, наступит пик употребления нефти, и после этого нефть будет постепенно замещаться, и углеводороды будут замещаться возобновляемыми источниками энергии. Вот этот вот пик нефти не откладывается, не съезжает вперед в будущем, и когда он будет?
0: Может быть, он и немножко съезжает. Его в последнее время ожидают с года на год, скажем так. Но, кстати, я была вот пару недель назад на конференции в Чили, и в Чили, в столице, в Сантьяго, где-то 60 или даже 70% всех автобусов – это электробусы сейчас. И там мне коллеги радостно показывали статьи с оценками, сколько каждый электробус $1000 в год экономит за счет того, что он электробус, а не обычный автобус, и ему не нужно топливо. Собственно, опять же, экономический фактор будет очень сильно продвигать эту тему, и отказ от нефти, собственно,

0: будет происходить именно по этой причине, а не по экологической или по какой-либо другой.
1: То есть экономика все-таки голосует за возобновляемые источники энергии?
0: Экономика и сейчас вот в связи с ситуацией в Иране еще энергобезопасность. То есть, например, страны Азии оказались в такой ситуации, что у них есть запасы топлива там буквально на несколько недель, в лучшем случае на 2-3 месяца. И я думаю, что многим из них не хотелось бы больше оказываться в такой ситуации.
1: Говоря о странах Азии, мне кажется, стоит упомянуть Китай, где, так сказать, не очень заметно, но происходит, по-моему, какая-то феноменальная революция по возобновляемым источникам энергии. Каждый раз, когда я вижу, обновляют цифры, потому сколько они производят там гигаватт по солнцу, у меня просто рот открывается.
0: Да, Китай занимает абсолютно первое место почти по всем показателям в области энергоперехода. Это не только возобновляемая энергетика, но и, например, электромобили, те же электробусы, накопители энергии и так далее. Последние свежие цифры за 2025 год. За счет солнца и ветра в Китае было произведено 22% всей электроэнергии. То есть это уже каждый пятый киловатт-час. Китай развивает солнечную и ветровую энергетику уже больше 30 лет. Он стал лидером в производстве оборудования для этих секторов. Например, в производстве солнечных модулей Китай сейчас обеспечивает где-то 92% всего производства в мире. И, соответственно, у него очень большое преимущество по цене. Именно так он и добился своего положения на рынке. В ветроэнергетике процент тоже высокий. Там обычно менее точные оценки, но где-то процентов 50, наверное, всего оборудования в ветроэнергетике тоже производится в Китае. Электромобили, точные цифры сейчас не вспомню, но Китай тоже лидер, и очень много электромобилей сейчас вот просто невооруженным глазом видно во многих соседних странах. Что еще? Вот есть оценки, которые говорят, что в прошлом 2025 году где-то треть прироста ВВП Китая была обеспечена за счет сектора чистой энергетики и где-то 90% всех инвестиций. Вот. Так что Китай, да, играет ключевую роль здесь, в энергопереходе, и сам, конечно, активно внедряет свои технологии, является абсолютным лидером по установленным мощностям как в солнечной энергетике, так и ветровой энергетике. И реально Китай сейчас производит очень качественное оборудование. Если лет там, 15 или, может быть, даже еще 10 назад это оборудование было не всегда самым качественным, то теперь, в общем, с качеством китайского оборудования ничто уже не сравнится.
1: Политика Трампа каким-то образом вредит экологической повестке? Ну и вообще в целом все этот популистский сдвиг последних лет. Вот здесь в Чехии, например, избрана партия вообще она такая полуанекдотическая, но тем не менее получившая места в парламенте, партия мотористов, автомобилистов, которые избирались на лозунге «пустить зеленую кровь». Ну и вот, собственно, Трамп своего рода резюмирует, да, вот это все, открытие новых нефтепроводов, газопроводов. Насколько здесь будет нанесен существенный ущерб?
0: Это наносит существенный ущерб. Это идет, честно говоря, часто вразрез с экономикой, хотя Трамп, в общем-то, и является приверженцем такой рыночной экономики, чтобы рынок все решал. Но, по сути, во многих штатах США, в общем, есть своя политика, которая поддерживает возобновляемые источники энергии.
1: В Калифорнии, да, наверное, в первую очередь.
0: Да, в первую очередь в Калифорнии. И вообще, ну, как все мы знаем, штаты имеют право и могут принимать множество разных решений, которые не всегда совпадают с политикой всей страны. И даже в том же Техасе, который обычно очень даже поддерживает республиканскую партию, там очень высокие показатели, особенно по ветроэнергетике. И, ну, конечно, это наносит ущерб, потому что, во-первых, многие страны начинают копировать заявления Трампа или его политику пытаются скопировать. Конечно, многие американские организации получают в итоге меньше финансирования на развитие каких-то зеленых проектов и сам отказ США от участия в Парижском соглашении по климату, например, тоже наносит существенный ущерб. В общем, да, ущерб большой, но экономика все равно сейчас на стороне возобновляемых источников энергии и других сопутствующих технологий. И я боюсь, или я наоборот радуюсь, что с этим вряд ли что-то можно будет поделать в дальнейшем.
1: Понятно. Ну что же, спасибо большое, Татьяна. Эколог Татьяна Ланшина, независимый эксперт в области экологии и возобновляемой энергетики, была с нами на связи и рассказала, каким образом нынешняя нефтяная война, нефтяной шок влияет.

0: влияет на состояние с борьбой за окружающую среду, за чистоту окружающей среды. Спасибо.
1: А я в завершении хочу вспомнить расхожее выражение. «Во всей вселенной пахнет нефтью». Его авторство приписывают Бертрану Расселу, но на самом деле в истории западной философии он называет автором этого высказывания не британского, а американского философа Уильяма Джеймса. «A smell of petroleum prevails throughout». А у нас эту фразу подхватили все. От Егора Летова, который пел «Вечность пахнет нефтью» в русском поле экспериментов, до Виктора Пелевина. Но кто бы ни был автором этих слов, они по-прежнему актуальны. На дворе 2026-й. Идет мировая война, и она по-прежнему пахнет нефтью и кровью. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это шестой выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

Композитор Игорь Стравинский переехал в США в сентябре 1939 года в ореоле европейской славы. Но американскую славу ему еще предстояло стяжать. Вскоре с ним произошло одно из самых необычных событий в его жизни. Он приехал с концертами в Лос-Анджелес и получил странное приглашение. Знаменитый мультипликатор Уолт Дисней просил его пожаловать к нему на студию. Стравинский в недоумении. Оказывается, Дисней задумал полнометражную анимацию на классическую музыку. Одним из семи авторов этой музыки и единственным живым должен стать Стравинский. Дисней в восторге от своей идеи, но Стравинского его замысел повергает в ужас. Лучше всех эту встречу изобразил драматург Фредерик Строппел в пьесе «Мир тесен». Это вымышленный, но очень похожий на правду диалог. Я попросил своего коллегу Ивана Толстого прочесть со мной по ролям небольшой отрывок. Я читал за Стравинского, а Иван за

0: Дисней.
1: Господин Стравинский очень рад.
0: Мое почтение, господин Дисней.
1: Давайте сразу по имени. Уолтер. Можно Уолт?
0: Но ведь мы так мало знакомы. Впрочем, как вам угодно. Вальтер.
1: Хлебнете что-нибудь? Кофе? Водки? Давайте вашу шубу.
0: Увольте. Не дам. И не хлебну.
1: Ну, сядьте хотя бы. Что скажете о вторжении немцев в Польшу?
0: Весьма прискорбное событие.
1: Но вы же сами подписали пакт о ненападении с Гитлером. Не работает ваш договорчик.
0: Лично я ничего не подписывал.
1: Вас понял. Мы художники, а значит, граждане мира, верно? У меня правило. В политику не вникаю. Грязное дело. Короче, рад, что вы заглянули. У вас тут гастроли?
0: Да.
1: По всей Америке?
0: Да.
1: Нравится наша Америка? Я всю ее объездил от Тихого океана до Атлантики. Такого повидал, не поверите. Великая страна. Лучшая на свете.
0: Позвольте узнать, в каких еще странах вы бывали?
1: Да, почти во всех. Обожаю путешествовать. И знаете, что я заметил? Люди-то везде одинаковы. Болтают на разных наречиях. А над моим утенком Дональдом хохочут все. Анимация — это всемирный язык. Вы, значит, в Голливуде концерт даете?
0: Дирижирую. Исполняем мои произведения. «Фантастические скерцо», «Аполлон Мусагет» и «Сюита из жар-птицы».
1: Обожаю вашу жар-птицу.
0: Кажется, еще остались билеты.
1: Я бы из нее сделал шикарный фильм.
0: Занятная мысль.
1: Так давайте обсудим.
0: Возможно, когда-нибудь.
1: Прямо сейчас. Слушайте, я человек дела. Если вгрызусь, мертвая хватка. А вот «Петя и Волк» тоже вышел бы потрясающий фильм.
0: Вы находите?
1: Персонажи, музыка, все здорово. Напрасно там у вас гибнет утка. Но мы это обсудим.
0: Обсудить, разумеется, можно. Но позвольте заметить, «Петя и Волк» — сочинение Прокофьева.
1: Точно? Ну, вам виднее. Свою музыку, небось, отличаете. Черт, я был уверен, что ваша.
0: Даже стиль не мой.
1: Не скромничайте, Игорь, вы у нас талантище. Ладно, отложим этот разговор на будущее.
0: В будущем это все равно будет Прокофьев.
1: Да вы упрямец.
0: Итак, к делу. Вы взяли мою «Весну священную».
1: Музыка высший сорт.
0: Благодарю покорно.
1: У меня от нее прямо мурашки. Особенно это место, как там, «Танец земли»? Ух, крепко забацали. Мы под вашу музыку конфетку сделаем.
0: Конфетку?
1: Вы у нас станете знаменитостью. То есть вы и так знаменитость, но в узких кругах. Нормальные люди о вас ни сном, ни духом. После моего фильма о вас узнает весь мир. Мы вас раскрутим, провезем по стране. Нью-Йорк, Чикаго. Слушайте, давайте отщелкаем вас со стоки. Сейчас гляну расписание.
0: Что такое стоки?
1: Леопольд Стаковский, наш дирижер. Вы наверняка его знаете.
0: Имею удовольствие.
1: Мы зовем его стоки. У нас по-простому, без церемоний. Потусуетесь в Голливуде, будем звать вас Игги.
0: Не предвижу возможности пусто-соваться.
1: Эх, стоки будет только в среду. Он у нас орел, всю музыку для фильма подобрал. Бетховен, Чайковский, Мусоргский, Шуберт. И вы.
0: Великие покойники и я. Сбылись мечтания.
1: Никаких мечтаний, полный реализм. Такой анимации еще никто не делал. Поверьте, когда на вас ринутся динозавры, вы из штанов выпрыгнете.
0: Простите, как вы сказали? Динозавры? Вероятно, я ослышался.
1: Не ослышались. Мы провели целое расследование, привлекли экспертов, палеонтологов, черта лысого. Так что динозавры у нас высший сорт. От настоящих не отличите. Придумали роскошную сцену. Битва королевского тираннозавра со стегозавром. Это, скажу я вам, вещь.
0: Позвольте, минуточку. Битва динозавров?
1: Битва динозавров.
0: Под мою «Весну священную»?
1: Ну да, красотища. Мы с ребятами слушали вашу музыку, эти безумные, дикие ритмы, и вдруг меня осенило. Подадим эту историю вот под таким соусом. Да, внезапным. Да, неожиданным. И все сошлось. Ведь ваша музыка о сотворении мира, а у нас динозавры, доисторические времена, начало-начал.
0: Господин Дисней, при всем уважении, в моей музыке уже имеется, как вы изволили выразиться, соус. Это история о древних обрядах и ритуалах языческой Руси. Хочу подчеркнуть, речь идет о людях, не о динозаврах.
1: Знаю, знаю, я ваше либретто до дыр зачитал, здорово закручено, но для фильма нужно что-то простое и понятное.

0: Название «Фантазия» вы, разумеется, сами измыслили.
1: Стоки придумал. Отличная, правда? Тут вам и тайна, и чудо, и звучит по-умному. Хотим интеллектуалов тоже зацепить. А что, плохое название?
0: Удовлетворительное, учитывая, что его придумал господин Стаковский.
1: Вот оно что. Стаковского, значит, не любите?
0: Не скажу, что он мой любимый интерпретатор современной музыки, а также романтической, да и любой иной. В особенности моей.
1: А он о вас очень хорошо отзывается.
0: Естественно, он на моей музыке карьеру сделал. Но мы несколько отклонились от темы. Прошу вас уяснить простую вещь. «Весна священная» – балет с очень конкретным сюжетом. С ним связана каждая нота. Это единое целое.
1: Разве я спорю, Игорь? Вы великий композитор. Вы сочинили шикарную музыку на шикарный сюжет. Мы просто прибавим довесочек, визуальный. И в этом вся фишка.
0: Довесочек? Фишка?
1: Ну да, одна картинка дороже тысячи слов, а у нас 24 картинки в секунду. Вообразите, звучит ваша музыка. Та-да-да-да-бум! Как это называется?
0: Та-да-да-да-бум? Глиссанда. Разговор продолжается в том же духе. Стравинский по-прежнему в шоке, но ему нужны деньги, а Дисней предлагает $5000. Прекрасно зная, что музыка, написанная в 13 году в Швейцарии, не защищена копирайтом в Америке, и он может использовать ее даром. Они еще много ссорились. Стравинский капризничал, но в итоге не устоял под напором Диснея и смирился, убежденный, что картину ждет неминуемый провал. У картины непростая прокатная судьба, но в конечном счете она собрала в 36,5 раз больше денег, чем в нее было вложено, а вложено было чуть больше 2 миллиона с четвертью. Но главное, «Фантазия» прославила Стравинского, сделала «Весну священную» американским шлягером, узнаваемым с первых тактов.

0: кем Стравинский действительно работал душа в душу, так это с балетмейстером Джорджем Баланчином. Два выходца из России познакомились во Франции, но по-настоящему нашли друг друга на американской земле. Баланчин был настолько влюблен в музыку Стравинского, что ставил балеты даже на его инструментальные сочинения, не предназначенные для балетной сцены. Мой друг Роберт Майорано, ученик Баланчина и солист его труппы «Нью-Йорк-Сити Балле», танцевал в нескольких балетах Стравинского и близко наблюдал совместную работу двух маэстро. Скажи, у них было то, что в Америке называется персональной химией, а по-русски – родством душ?
1: Баланчин и Стравинский? Абсолютно.
0: У Баланчина и Стравинского? Без сомнения. По словам Роберта, Баланчин был прирожденным музыкантом. Он никогда не приспосабливал музыку к своей хореографии.
1: The music gives him the idea.
0: Музыка давала ему идеи. Он не шел к композитору со своими идеями. Он слушал музыку Стравинского, которая влекла его, и сочинял балет. Их первый балет, какой я знаю, «Аполлон».
1: So the first one that I know was Apollo. Da-di-da-da. Ba-bum, ba-bum.

0: обратный адрес. Подкаст Владимира Абаринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: No ballerina ever told Balanchine.
0: Ни одна балерина ни разу не сказала Баланчину: «Мне не нравится эта музыка», потому что они все хотели танцевать в балетах Баланчина, какого бы композитора он ни выбрал.

Какая-нибудь могла сказать: «С ума сойти, что за музыка?» А Баланчин отвечал: «Именно, вот ты и будешь у меня танцевать ее, как сумасшедшая». Первый балет Стравинского, в котором танцевал Роберт, «Агон». «Агон» не был написан Стравинским. В том смысле, что не было такого, что Баланчин услышал музыку «Агона» и сказал: «О, я хочу это поставить». Это балет, над которым они действительно работали вместе. Баланчин говорил Стравинскому: «Напишите мне по ДД, чтобы оно длилось меньше 5 минут». И Стравинский писал: «Напишите мне соло вот для этого танцовщика». И Стравинский писал. Они разговаривали. А мог Стравинский, например, не согласиться с кастингом Баланчина? То есть мог ли он сказать: «Мне не нравится этот солист», и Баланчин менял солиста? Нет. Так же, как Баланчин не подвергал сомнению решение Стравинского, Стравинский не позволял себе этого по отношению к Баланчину. Иной раз Стравинский смотрел на сцену с удивлением, что вполне естественно, но он никогда не предлагал что-нибудь изменить. Основатель Нью-Йорк-Сити Балле Линкольн Кирнштейн говорил, что Баланчин чувствует смирение только перед двумя личностями – Богом и Стравинским.

0: октябре 1962-го труппа Нью-Йорк-Сити Балле, в том числе и 16-летний Роберт, приехала на гастроли в Советский Союз. В аэропорту Баланчино встречали с необыкновенной помпой.
1: Well, I remember I was right there. Journalist, the Russian journalist said,
0: «Я там был, когда русский журналист сказал: «Добро пожаловать в Россию, страну классического балета». А Баланчино ему говорит: «Нет, вы романтический балет. Теперь классический балет в Нью-Йорке».
1: Нью-Йорк is classic ballet now. Oh, and we did Agon.
0: Мы танцевали Агон. А большинство русских музыкантов никогда не слышало Стравинского. Помню, Роберт Ирвинг, дирижер, в какой-то момент был вынужден постучать палочкой по пюпитру и остановить оркестр, потому что он играл неправильно, слишком быстро. Ты когда-нибудь видел, чтобы дирижер останавливал оркестр во время спектакля? Двое танцовщиков танцуют и вдруг слышат вместо музыки... Нью-Йорк-Сити Балле прилетел в Москву 6 октября. 21 сентября того же года в Москве встречали Игоря Стравинского. У этого визита долгая предыстория. Строго говоря, Стравинский никогда не эмигрировал из России. Он с семьей оказался в Швейцарии, когда началась Первая мировая война. С энтузиазмом воспринял февральскую революцию, но в большевистскую Россию возвращаться не хотел. Его музыку продолжали исполнять на родине, а в 25-м году Луначарскому пришло в голову пригласить Стравинского в СССР. 21 июля вопрос обсуждался на Политбюро. В августе Стравинский получил письмо от Надежды Яковлевны Брюсовой, сестры поэта, проректора Московской консерватории и чиновницы наркомпроса по совместительству. «Правительство согласно на ваше возвращение в Россию», – писала Брюсова. «Оно согласно дать вам полную амнистию за все прежде совершенные проступки, если даже таковые имели место. Само собой разумеется, гарантии неприкосновенности в случае какого бы то ни было контрреволюционного поведения в будущем правительство дать не может». Стравинский ответил холодно и по-французски, ссылаясь на отсутствие машинки с русским шрифтом. «Мадам, я был очень удивлен, получив ваше любезное письмо, так как я никогда не обращался с подобными просьбами».

при Сталине Стравинского уже не приглашали. В советской критике он превратился в ярого реакционера и антисоветчика. И вдруг отношение к нему резко меняется. В июне 1961 года на музыкальный фестиваль в Лос-Анджелесе приезжает советская делегация во главе с первым секретарем Союза композиторов Тихоном Хренниковым. Стравинский приглашает делегацию к себе домой и получает от Хренникова неожиданное приглашение справить 80-летний юбилей на родине. Стравинский

В растерянности на следующий день он из вежливости идет на концерт советской музыки и пишет своему другу Петру Сувчинскому в Париж, что это хлам невероятный. Но что же делать с приглашением? Советская делегация раззвонила о нем газетам и радио. Ясно, что Хренников действовал не по собственному почину. Вопрос согласован на самом верху. Стравинский пишет, что ему жутко об этом думать, жутко заглядывать в 80-летие, жутка музыкальная действительность России, жутка мысль, что придется улыбаться, когда хочется рвать. Сувчинский советует принять приглашение, но Стравинский еще долго колеблется. Его уговаривает в своих письмах его страстная поклонница, пианистка Мария Юдина. Ему пишет из Ленинграда племянница Ксения, которую он никогда не видел. Оказывается, ее семья живет в том же доме на Крюковом канале, где вырос Стравинский. Он решился ехать. Оркестры в Москве и Ленинграде разучивают сочинения Стравинского, а он в ответ на письмо Юдиной, в котором она сообщает, с каким нетерпением на родине ждут его в гости, пишет: «Как странно, в гости на родину».

0: Игорь Стравинский провел в Москве и Ленинграде 3 недели. Смотрел спектакли на свою музыку, дирижировал своими сочинениями, бывал в местах, которые не видел 40 лет, встречался с коллегами, журналистами, поклонниками, родственниками. Программа визита была заполнена до отказа. Рассказать о нем я попросил Анастасию Казаченко-Стравинскую, основателя и президента фонда Стравинского и его сыновей. Игорю Стравинскому она приходится праправнучатой племянницей. Настя, для начала объясните свое родство с Игорем Федоровичем.
1: У Игоря Федоровича было 3 братьев. Старший брат Роман, который, к сожалению, скончался в очень раннем возрасте и не оставил после себя никого. Затем 2-й брат по старшинству Юрий Федорович Стравинский, который был архитектором. Юрий Федорович является моим прямым прадедушкой. Но, к сожалению, в 1907 году туберкулез, собственно, этой же болезнью была и поражена первая жена Игоря Федоровича, Екатерина. Это, конечно, такой рок в траве. Именно туберкулез покосил часть этой семьи.
0: У Юрия Федоровича было 2 дочери, я так понимаю.
1: 2 дочери. Ксения Юрьевна, которая как раз хлопотала по поводу приезда Игоря Федоровича. И Татьяна, которая была... Если Ксения Юрьевна была архитектором тоже, по стопам отца, Татьяна Юрьевна, которая была художницей. У Татьяны Юрьевны был сын Роман, и он мой дедушка.
0: О визите хлопотали многие, но одну из решающих ролей сыграл, кажется, Геннадий Рождественский. Он растрогал Стравинского тем, что подарил, точнее вернул ему, первое издание «Прелюдий» Дебюсси с дарственной надписью Стравинскому. Этот раритет Рождественский, будучи студентом Московской консерватории, купил за 20 копеек в букинистическом.
1: В архиве фонда сохранилась машинописная расшифровка интервью Геннадия Рождественского с Игорем Федоровичем, с Игорем Стравинским, если не ошибаюсь, в августе 1962 года в аэропорту в Канаде. Геннадий Рождественский спрашивает Игоря Федоровича о том, поедет ли он в Россию, насколько решен вопрос вашей поездки в Советский Союз. И Игорь Федорович отвечает, что он по своей сути это решать ничего не может. И сейчас я вам даже, эту секундочку, даже засчитаю. Видите ли, я вообще ничего решать не могу. Столько всяких вещей может случиться до этой поездки. Что я могу сделать, это желать. И я, конечно, очень желаю этого. Я надеюсь, что осуществлю эту поездку. Я хотела поехать в Россию в июне месяце или в мае. Приезжали русские музыканты, композиторы из Союза русских композиторов, Хренников и другие. И нанесли мне очень милый визит. Я был очень рад с ними познакомиться. Они меня попросили им отплатить визитом. Я сказала, что с радостью и через год. И они сказали, как вам стукнет 80 лет, пускай стукнет это в России и никогда в другом месте. Я говорю, что с наслаждением, если только буду в состоянии осуществить, но оказалось, у меня больше препятствий в смысле разных

0: на других мероприятиях в июне, я решила отложить это и сообщила им, что с удовольствием приеду. И теперь я собираюсь поехать в сентябре. Надеюсь, что ничего мне не помешает. У меня нет других ангажементов в это время. Единственное, что помешает, если бы я заболел.
1: Известно о напряженных, сложных отношениях между Стравинским и Шостаковичем. Но именно Шостакович стал или попытался стать связующим звеном между Стравинским и его родственниками в Советском Союзе.
0: После войны в 1945 году жена Юрия, ее старшего брата, Елена Николаевна, она попыталась установить связь с Игорем Федоровичем. К сожалению, безуспешно. Она написала письмо Шостаковичу с просьбой найти для нее адрес Игоря Федоровича. И сохранилось это письмо, ответ с адресом она получила. И письмо очень интересное. Но, видимо, в этом письме она обращается к композитору «Товарищ Шостакович», потому что в ответ он пишет «Зовут меня Дмитрий Дмитриевич». И Елена Николаевна потом написала Игорю Федоровичу в феврале 1947 года, но ответ не получила. И вскоре она умерла от инсульта, и переписка опять оборвалась. Началась холодная война, поэтому такие концы немножко пропали.
1: Из записок Ксении Юрьевны Стравинской я знаю, что встреча с родными была очень теплой. Он побывал в доме на Крюковом канале, где сам жил когда-то. Расскажите об этом посещении. Наверняка существует семейное предание.
0: Собственно, в этой квартире оставалась жить вся семья. Сначала мать Анна Кирилловна до того, как она уехала во Францию в 1922 году. Потом брат Игоря Федоровича Юрия, о котором я говорила, со своей семьей. А после смерти Юрия в квартире оставалась его младшая дочь Ксения со своей семьей. И, конечно, квартира уплотнялась, так сказать. И еще в 20-е годы она стала коммуналкой. Но Стравинскому никто не хотел об этом говорить. По сути, в этой квартире размещалось 5 человек, 2 семьи. Нельзя было сказать о том, что это коммунальная квартира. Поэтому были устроены такие своеобразные декорации. Соседи на время посещения Игоря Федоровича были выдворены из дома. И все их комнаты были заперты. И в записках Ксении Юрьевне называли: «Ой, там у нас детская, так что там у нас спальня, поэтому давайте мы останемся именно в этих комнатах». В этих двух. Это как раз были те самые комнаты, которые в реальности принадлежали семье Ксении Юрьевне. И в них была организована столовая, гостиная. Игорь Федорович был, по свидетельству, очень тронут приемом. Моя бабушка готовила ему небольшие пирожки на зубок к бульону, вот, которых он тоже очень отзывался.
1: То есть без потемкинской деревни все же не обошлось. В последний день визита, перед самым отъездом, когда Стравинские уже сидели на чемоданах, Хренников повис на телефоне и все же добился аудиенции у Хрущева. Об этой беседе существует много легенд, но ни одного свидетельства из первых рук. В заключение послушаем голос Игоря Стравинского. С этим словом он обратился к публике Большого зала Ленинградской филармонии 8 октября 1962 года.
2: Я хочу вам что-то сказать. И хочу сказать вам, что ровно 70 лет тому назад, правильно сказать, 68 лет тому назад, я в том углу сидел с моей матерью и слышал Чайковского концерт, которым дирижировал направник. Это было через неделю или две недели после смерти Чайковского, который я очень хорошо помню. И дирижировал направник той же самой программы, которую дирижировал Петр Ильич Чайковский за две недели до своей смерти. Это был очень памятный для меня концерт. И я был первый раз в этом зале. А сегодня я первый раз в этом зале сам дирижировал. И это для меня большущий праздник, о котором я вам хотел поведать. Вот и все.
1: Игорь Стравинский прожил на свете еще 8,5 лет, но в Россию больше не возвращался. Однако его единственный приезд снял цензурные запреты не только с его собственной музыки, но и с музыки других выдающихся западных композиторов, прорубил окно в железном занавесе и впустил свежий воздух в советские концертные залы и на оперные и балетные подмостки. «Время не проходит, проходим только мы», – сказал он однажды. А еще сказал так: «Мою музыку лучше всего понимают дети и животные». В возвращении

И Игоря Стравинского в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Не будет экономического роста.
11: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
15: Наизнанку проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Распад чрезвычайно централизованной России для одних кошмарный сон, для других шанс на настоящую демократию. Сохранение империи несовместимо с демократическим путем, считает создатель культового мультсериала «Масяня» Олег Куваев. Сегодня он у нас в гостях. Олег, приветствую вас.
16: Добрый день всем, здравствуйте. Очень рад у вас быть в гостях.
15: В одном из ваших интервью вы сказали, что мультфильм – это преувеличенная хрень, это цитата, которая может и не иметь отношения к правде. А эпизод «Масяни» о распаде России – это тоже преувеличение какое-то? Или вы действительно видите какие-то предпосылки к такому сценарию?
16: Любой аниматор делает две вещи. Первое – он преувеличивает то, что есть. Это, собственно, жанр такой. И второе – выдает желаемое за действительное. Вот эти два пункта определяют нормального комика, сатирика, как хотите называйте. Поэтому эта серия, она как бы воплощает и то, и другое. И то, что хотелось бы, и то, что, как мне кажется, логично должно произойти. И, естественно, все это преувеличено. То есть я там сделал уже, как будто бы все уже случилось. То есть это как будто жизнь происходит в новом мире, где, наконец, произошло то, что, мне кажется, давно должно произойти. А именно развал империи, да.
15: Собственно, вы об этом написали свой один из последних своих постов. 31 октября вы написали в Фейсбуке довольно громкий пост, где заявили, что не согласны со многими российскими оппозиционерами в вопросе будущего России.

0: России, цитирую, в чем мне не по пути с российскими оппозиционерами, они все хотят сохранения Российской империи на каких-то там волшебных демократических началах, что имхо невозможно. Почему вы считаете, что Россия – это империя?
1: Тут нечего считать, это простая логика. То есть, если смотреть немножко сверху на историю человечества, то более развитые страны всегда колонизировали менее развитые, используя свой какой-то технический потенциал или военный потенциал. И, в общем, все этим и занимались, все крупные более-менее цивилизации, более-менее развитые. Ну, в общем, я не буду перечислять, вы все прекрасно все это знаете, историю. Только другим колониям везло более, потому что они были за океаном. Их разделяла географическая граница, вот такая четкая и понятная. Даже Францию с Алжиром разделяло море. Вот. А в Российской империи ситуация пошла немножко по другому пути, потому что Российская империя колонизировала земли, лежащие к востоку, которые, да, были технологически слабо развиты и культурно, в общем. Хотя культурно я бы еще посомневался, что они были слабее развиты. Но технологически и военно точно. Поэтому им достался большой-большой кусок с востока между Китаем и Россией, Московией, вернее, который они полностью колонизировали, полностью подчинили себе и, в общем, в изрядной степени русифицировали, понятное дело, и продолжает это до сих пор. Поэтому больно на это смотреть. Ну, больно на это смотреть, доложу я вам, потому что от народов уже не остается ничего, при том, что Российская империя захватила очень большой кусок, там больше 200 народов разнообразных, и финно-угорских, там, и тюркских, и каких совершенно к московитам не имеющим никакого отношения. Вот. И эта империя, естественно, существует до сих пор, потому что нас не разделяла никакая географическая преграда, и держать колонии было гораздо легче, и держатся они до сих пор.
0: Иногда публичные россияне воспринимают имперский характер России как историческую данность, и даже как благо для других народов, ссылаясь на вклад в развитие образования, культуры и инфраструктуры. Судя по вашему посту, у вас другое мнение. Что повлияло на формирование вашего взгляда?
1: Ну, у меня не совсем другое мнение. На самом деле, у колониализма, все знают, были свои плюсы и минусы, да, в качестве железных дорог в Индии, например. Да и много чего. Все-таки более технологически развитая цивилизация приносит в менее развитую какие-то ништяки, какие-то плюсы технологические, обучает их чему-то. Но этот плюс, он, естественно, как бы есть, и все его знают. Но, естественно, для развития народа быть в подчинении какому-то главному народу, который его поработил, отнюдь не способствует никакому самостоятельному развитию. Поэтому колониализм в каких-то моментах имеет свои плюсы, но по большому счету, естественно, это большой-большой минус, что очень наглядно видно на истории Российской империи и бедных несчастных народов, каких-нибудь эрзян, которых осталось уже единицы, и язык уже слабо держится, и это очень печально.
0: Среди оппонентов Путина есть не только активисты или политики, но и люди, хорошо разбирающиеся в политической теории, которые, тем не менее, не принимают саму идею имперскости применительно к России. Например, вот у нас был политолог Федор Крашенинников, который задавался вопросом, а что такое имперскость применительно к России? Как вы думаете, это действительно непонимание или, скорее, сознательное лукавство?
1: Тут мне трудно сказать, для этого нужен психолог, а не аниматор. Вот. Но на самом деле да, то есть имперскость, я бы сказал, лежит достаточно в глубине сознания русского народа. И, в общем, на самом деле не только русского народа, потому что и все народы, находящиеся в подчинении, в общем, давно привыкли к этому положению дел. И есть и свои как бы гении, которые поддерживают имперскость. Но, естественно, и процессы чисто природные, психологические, рано или поздно должны привести к тому, что империя развалится. Ну, серьезно, жалко все эти многочисленные народы, которые являются второстепенными до сих пор, на самом деле, в своем собственном государстве.
0: Но вернемся к вашему посту. Вы писали также, цитирую, «Империя – это, по сути, превалирование одного этноса над другими. какая демшиза, они выступают за то, чтобы Российская империя, тюрьма народов, сохранилась, чтобы сохранить власть русского, точнее, московского этноса над

0: покоренными народами. Как вы считаете, действительно ли сегодня власть в России принадлежит русским?
1: Не совсем, да, это действительно так. Они соблюдают некоторые традиции СССР и дружбы народов, и на самом деле верхушка достаточно перемешана, этнографически, так скажем. Мы это знаем. То есть империя на самом деле это скорее механизм, чем принадлежность какой-то одной нации или национальности, или какого-то одного этноса. Хотя, если мы смотрим на социальные течения, которые происходят, все эти русские общины и так далее, поднятие самых низменных чувств у людей, стремление к войне, естественно, тут же будет весь национализм и нацизм, который прячется глубоко в подсознании. Поэтому, да, многие русские действительно считают все остальные народы более низшими по отношению к себе, и в этом духе воспитываются, и в этом духе растут. И даже те, которые, в принципе, демократически настроены, они все равно в подкорке имеют совдеповское воспитание. Да? Я успел пожить в СССР, поэтому я могу спокойно про них говорить. В СССР, да, тот же самый баланс соблюдался. То есть были какие-то люди во власти из братских республик, но, тем не менее, в общем и целом народ продолжал оставаться второстепенным. Подавлялись языки, подавлялась культура, и сейчас подавляется, и все это происходит полная русскоизация. Я не знаю, как правильно сказать.
0: Русификация, вы имеете?
1: Русификация, правильно, да. Русификация, тем не менее, идет полным ходом, несмотря на то, что в верхушке сидят и представители других народов.
0: Вот вы произнесли слово «воспитывают». Я так понимаю, что власти воспитывают, вы имеете в виду это. И невольно вспоминается 2020 год, когда в Конституцию России, вернее, в Конституции России было закреплено положение о том, что русский язык является языком государствообразующего народа России. Эта поправка предложена самим Владимиром Путиным. И по мнению экспертов и активистов, законодательство и фактически утвердило господствующее положение как русского языка, так и русской идентичности, что может только усилить идущую русификацию и принудительную ассимиляцию других коренных народов России. Mm-hmm. Вы с этим согласны?
1: Да-да, титульная нация вовсю сейчас рулит. Она, в принципе, всегда, как я говорю, всегда была и во времена СССР, а уж тем более во время Российской империи. Титульная нация как понятие и как явление и как действие существовала, существует и будет существовать, если продержится эта власть дальше. То есть титульная власть с ее определенными преимуществами – это достаточно жирный кусок социального пространства Российской империи в нынешнем ее состоянии и в прошлом.
0: Социолог и экономист Владислав Иноземцев считает, что русские народ без собственного государства.
1: У меня есть личные как бы воспоминания по этому поводу. Еще как бы в детстве, когда я жил в Питере, естественно, вот, мне все время казалось непонятным, а где, собственно, если я, допустим, русский, хотя, конечно, во мне там намешано бог знает чего, но, естественно, в детстве я считал 100% русский, то где, собственно, моя страна? То есть у нас даже в лифте было нацарапано «Ингерманландия», и я понял, что ни один я не понимаю, а где, собственно, страна, в которой мы должны жить. Потому что, окей, там как бы республики, потом они делят еще на какие-то автономные республики, потом они делят еще на какие-то там непонятные субъекты. А где, собственно, Россия, территория, на которой живут русские? Это совершенно было непонятно. И еще один второй смешной момент был, это когда РСФСР заявил о своей независимости в 90-каком-то сраном году. Это тоже было очень смешно. Многие очень смеялись, от кого они независимость объявляют. Потому что, на самом деле, слово «империя» нынешней власти в России вообще очень сильно прячется. Они не любят ассоциации с империей как таковой. И поэтому они изобретают разнообразные термины, но все равно же это империя, но все равно же понятно, что народы покоренные, они русифицируются, они работают под указку, они меняют границы, как хотят, они стирают языки, ну, чистый процент империя, чистой воды.
0: Но вернемся опять к вашему посту, вы пишете, я цитирую: «А я считаю, империя должна закончиться и развалиться, и исторически это последний шанс для многочисленных народов в этой последней империи стать самим собой».

0: и они второсортными русскими.
1: Ну да.
0: Они все почти на грани исчезновения. Очень хочу, чтобы это случилось на моем веку. Увидеть независимую Саху, Татарстан, Ингрию, Коми, Бурятию и так далее.

0: лезть в Википедию и выяснять, как называются определенные легионы правильно. Потому что, естественно, я не знаю. Самое интересное, что в СССР не преподавали вообще никакой культуры местных народов. То есть никогда нам не рассказывали ни про прибалтийские языки, ни про западнославянские языки, ни про какие культуры финно-угров, ничего в школе не рассказывали. Все это, естественно, чисто имперской высокомерностью игнорировалось. Поэтому у жителей, в том числе у меня, у жителей этой территории, на самом деле, очень плохие познания в том, какие народы и сколько их там живет, и на каких языках они говорят. Никто нас этому не учил, и сейчас только если кто сам разобрался. Поэтому познание, то есть вот все эти 200 народов я перечислить не могу, которые в Википедии указаны. Хотя неплохо бы, на самом деле, чтобы у этих народов появилась какая-то культура и история, известная другим народам. Поэтому мне очень бы хотелось. Я изучал ингерманландский язык, ирзянский, всякие там эстонские варианты, ну, то, что мне ближе, да, и носителей осталось крайне мало, и даже на Ютубе там какие-то старые ролики, где какая-то бабка поет, там ничего не понятно, уже качество отвратительное. Это какие-то крохи, что осталось. Господи, это последний шанс. Последний шанс у всех этих народов не абсорбироваться окончательно под достаточно мощным давлением Российской империи.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». Вот вы сказали, что многие не знают о этническом разнообразии России и мало что знают о культурах, которые представлены на этой территории. Как вы думаете, это как-то случайно так получается или это результат политики?
0: Конечно, обычная целенаправленная, четкая политика, разумеется, как любой империи на самом деле. Естественно, проводится политика ассимилирования разнообразных групп, народов, попавших под власть империи. То есть тут ничего Российская империя не выдумала. Поэтому это совершенно обычный процесс. Надо взять историка, а не меня, чтобы он рассказал о тех естественных процессах, которые происходят в империи. И историк вам должен, по идее, посчитать, когда развалится Российская империя. Хотя, конечно, у нее эксклюзивные условия, потому что они находятся со своей колонией на одной практически территории, на одной большой равнине. Вот, поэтому немножечко трудно тут будет разваливаться. Есть шанс, что она будет разваливаться долго и вонять, и гнить, и принесет еще много несчастий. Есть очень такой чувствительный шанс, и очень бы этого не хотелось. Поэтому я и написал, что хотелось бы видеть на этом веку, чтобы процесс прошел как-то более-менее цивильно, хотя, конечно, надежды дать мало. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
2: Недавно у нас в гостях был экономист Дмитрий Некрасов, и он отметил, что российские регионы настолько разные с точки зрения экономики, что создать реальную федерацию невозможно. А еще он сказал, что если бы не было опасения, что завтра Ярославль будет воевать с Тверью, я бы, может быть, и был сторонником того, чтобы управлять территориями меньшего масштаба и все это как-то раздробить. Это цитата. Как вы думаете? Вот, собственно, к тому, что и вы сказали, что есть опасения. Как вы думаете, есть ли риск, что в случае распада России регионы, несомненно, начнут конфликтовать друг с другом?
0: Да, это об этом я только что и сказал, о том, что империя будет разваливаться долго, гнить и вонять. Это я просто как художник образно выразился по поводу процесса. Это очень-очень вероятно, тем более, что весь этот милитаристский дух и вообще как бы большой регресс общества российского в сторону агрессии и насилия сейчас очевиден. И поэтому, если пойдут какие-то сепаратные процессы, это может вызвать, да, серьезные войны между Ярославлем и чем там, Пермью. Может. Пермью, хорошо, ну,

0: Пермь тоже присоединится и пригласит еще из Орды кого-нибудь. Вот, то есть такое опасение, но тем не менее это процесс, который должен идти долго и который должен урегулироваться всячески, и хотелось бы, естественно, мы все, естественно, надеемся на лучшее, мы все хотим только хорошего, чтобы все было мирно, чтобы все было тихо. И в то же время осознаем, да, состояние российского общества на данный момент, русского, не русского. Они все там пережили и Совдеп вместе с нами, и 90-е, и теперь Путина переживают. Поэтому, естественно, все это достаточно разрушенная психика, не очень здоровая у всех этих народов, и будет очень трудно привести их к какому-то цивилизованному путю решения проблемы. Но путь только один. Как бы он должен быть только в одно направление, в сторону развития, в сторону прогресса. А это означает развал цивилизации. Насчет того, можно ли они там установить какую-то федерацию, я не знаю, для этого надо быть политологом, потому что надо рассмотреть примеры, где были империи с большим количеством разных национальностей, хотя, по-моему, это достаточно эксклюзивный пример, очень уж много разных народов. Но, тем не менее, как бы политолог должен сказать, каким образом должна развалиться империя, и как скоро это произойдет, и как нужно это делать с меньшей кровью максимально. Вот что я могу сказать.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
2: Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». Вот когда возникают разговоры о том, что это будет кровавый процесс, я сразу вспоминаю, как разваливался СССР. В общем-то, относительно это бескровный был процесс. И, в общем-то, они разделились или ушли каждый по своим домам относительно мирно. И еще одна мысль, которая у меня возникла, когда вы сейчас рассказывали про свое видение, я подумал о том, что вот, например, факт того, что кто-то между собой будет воевать, должен лишать возможности на свободу тех, кто точно не будет воевать друг с другом и будет строить европейское демократическое государство.
0: Ну да, это то, о чем я сказал. То есть, несмотря на большие опасения, что такой развал может пройти очень болезненно, тем не менее, как бы выхода у нас нет. Прыщ нужно вырезать. Даже если это больно. Просто нужно, да, использовать обезболивающие, там все современные методы и так далее, и стараться как бы вывести это менее болезненно. Но прыщ нужно удалять. Не надо жить прыщом большим, он только разрастется. И на самом деле, если сейчас империя не развалится, то бедные народы вообще совершенно исчезнут, а агрессивность империи останется по-прежнему.
2: Я посмотрел вашу биографию. Вы родились в Ленинграде, нынче Санкт-Петербург. Все знают о давнем антагонизме между Петербургом и Москвой. Ваше желание увидеть распад России не связано с тем, что вы петербуржец, а империя, по сути, московская?
0: О, еще как связано. Конечно, связано. Смотрите, опять же, вернусь в детство. В детстве нас иногда посылали какие-то там экскурсии. Там куда-то я ездил, по-моему, в Саратов. Еще куда-то нас посылали по каким-то делам пионерским. То ли участвовать в каком-то слете, то ли еще что-то. И я всегда знал, что в чужом городе, в чужом не надо выходить из гостиницы, не нужно идти, потому что ты не знаешь, как здесь все устроено, как здесь надо себя вести, куда можно ходить, куда нельзя. Поэтому всегда Питер был таким спокойным местом, я имею в виду это в СССРские времена, где я мог ходить, куда хочу, конечно, там тоже было совсем. Но все-таки в Питере было хорошо и спокойно, и цивилизованно более-менее. Остальная часть СССР – это было что-то дикое вообще. Там не было продуктов, там ходили какие-то зомби, там лучше было не выходить из дома и так далее. То есть у ребенка, выросшего в Петербурге, было такое отношение, что Питер – это что-то особенное. Это что-то особенное, я доложу вам. Питер – это, конечно, отдельная песня. Вот, поэтому это то, с чем я жил. Это не из логики исходит. Это исходит из детских ощущений. Поэтому, да, действительно, мне кажется, что питерские люди всегда чувствовали некое отчуждение

0: от остальной части Российской империи. Хотя, допустим, с Балтийскими республиками отношения были прекрасные. Находили общий язык легко, у нас были общие культуры, общие кухни, у нас было очень много похожего.
1: Амосяне продолжит говорить или рефлексировать по поводу того, что может быть с Россией?
0: Да, конечно. Как раз вот сейчас я делаю сцену для следующего мульта, и там будет... Я, наверное, сделаю маленький... как это называется? Спойлер. Спойлер, да. То есть там это мультфильм про съезд диктаторов. В карикатурном таком цирковом виде диктаторы все собираются и начинают устраивать кружки самодеятельности. Вот, и там есть момент, да, где один человек, как бы, он дает курсы для тех, как подавлять народы, как бы, как язык уничтожить, как забыть культуру. То есть человек, который, у него такой ларек такой, где он продает коллоквиумы, как подавить национальное самосознание в других народах. То есть это уже никуда не денется. Мы все хотим, что наконец, чтобы эта вся хрень закончилась. И мне кажется, что это очень удобный момент, чтобы империя наконец развалилась. Просто вот время пришло. Хотя, конечно, я опять же не знаю всех подводных течений, не знаю, что произойдет на самом деле. Никаких прогнозов я строить не могу. Но мне кажется, очень удобная вещь, когда вот там Путин сдохнет или там что-то у них там случится, переворот. И чтобы они, как тогда вот в 90-х, как ты сказал, мирно более-менее отпустили республики, вот так же произошло с РФ. Калька просто должна быть в принципе, то есть империя должна понять, что она так дальше не сможет жить. И под эту дудку, наконец, отпустят чертов Татарстан, который уже один раз объявлял независимость. Еще раз объявить, что делать? Так что, надеюсь, оно все-таки случится.
1: У меня есть традиционный вопрос ко всем нашим гостям. А что после Путина?
0: Тут есть два варианта. Как один комик известный говорил. Тут есть два варианта, как бы. Либо продолжится, либо остановится. Все, собственно, никаких других вариантов. Если остановится, значит, все развалится, значит, нам есть на что надеяться. Если продолжится, значит, будет это тягомочено и дальше. И все будет хуже, и хуже, и хуже. Только постепенно это гораздо хуже. Так что вот два варианта.
1: Олег, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо огромное. Прошу прощения за несвязанность речи. Я все-таки не спикер, я больше рисую. Огромное спасибо, что пригласили.
1: Спасибо. Мы сегодня говорили с создателем знаменитого мультфильма «Масяня» Олегом Куваевым. Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров».

0: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит радиостанция «Свобода».
9: Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Добрый день, говорит радио «Свобода».
21: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
22: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
23: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
24: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики.

0: символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Каллиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Каллиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети «Каллиста», экстремистскими объявлены самарская организация «ИРИДА», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка, скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
1: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
2: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сота Вижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова

0: за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сотавижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году ФСИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных, потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
2: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ФСИН. И это всякие сервисы, не собственно ФСИНовские, но какие-нибудь в ГУПы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом. То есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и составляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность, которые...

0: Считается, но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться, и тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот, и отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
1: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
0: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период и очень локально, какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот. Но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
1: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
0: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но пусть живут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалоба, самая цивилизованная. Путь. Но они очень часто просто не выходят.

0: идет из мест лишения свободы. Вечная проблема.
1: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время, то есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде, но тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, сразу помещают, только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
0: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга-стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, дав ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас, и мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот... контроль и надзор усиливаешь, он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прямо, чтобы они знали тут. Да, отлично, и я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
1: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
0: Когда вот все это спадание... диктатура начиналась, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати в камере, смотрите, сейчас журналист как-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
1: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы?

0: Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
1: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот ситуация с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждый 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот, если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам и протоколам, но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот, ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору это не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого, довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано возбуждение уголовного дела. Ну, а уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии, а журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
2: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
3: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
2: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. Якобы надо купить квадроцикл ему, и вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы, как я не помню, ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
3: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
4: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорили,

0: Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен рота, Ц, командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов, отдавали деньги, чтоб не было такого, чтоб не избивали, ну и так далее.
1: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
2: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
3: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
1: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
5: Добрый день. Здрасте.
4: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
5: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, они, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
4: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
5: Которые... Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
4: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень... Часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
5: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров. из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Угу. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, значит, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
4: И вы и образовательные учреждения в том числе.
5: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто не вербовщики совершенно случайно? Все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, они кто? По этой логике вербовщики. А кто те, кто занимается налоговики? Они кто? Которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно, в которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
4: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги, 200-500 тысяч рублей – в эту сумму оценивали выход с фронта, может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
5: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему, предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а, я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
4: Но они по инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
5: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
4: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились, и все тут.
5: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, с которой мы не знаем, что происходит.

0: Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
0: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа публик каких-то открытых реальных сроков, которым иногда бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться, не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что, ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
0: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
1: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
0: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
2: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами, детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 2023 году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 2025 году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
3: Нужны большие штрафы. Нужны...

0: воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
1: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект.

0: закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 23-м году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ, и под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, и наконец-таки добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
2: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными.

0: животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанную с бездомными животными, и разрешить убивать.
1: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
0: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
1: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли зоозащитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
0: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что, ну, я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие «агрессивное» оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что, ну, порой даже безумные правила принимаются, определение агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное – новое вообще в российской правоприменительной практике – это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе, в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, ну, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение там 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются вот в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора. Причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных.

0: И вот есть регионы, например, там я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись, и вроде бы как победили.
1: Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
0: Но вообще механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: Ну,
0: Ну
1: то есть
0: и если мы...
1: фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с этим
0: Но...
1: ничего нельзя.
0: Там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать, месяц примерно провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят за закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
0: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе, все то, что можно легко снять и выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже это

0: Этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нть нынешнего лидера и его преемников.
7: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
8: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
9: Будет экономического роста.
8: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
10: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, сегодня утром я прочитал текст на Axios и хочу зачитать его начало. 6 фактов, без преувеличения, все за последние 60 дней. Искусственный интеллект – самая быстро растущая производственная категория в мировой истории. Одна из последних моделей настолько мощна, что ее создатель не хочет публиковать ее. OpenAI и Anthropic заявляют, что их самые мощные модели ИИ теперь строят сами себя. Компании, занимающиеся ИИ, становятся менее прозрачными по мере того, как модели становятся более мощными. Федеральное правительство при этом не требует никакой прозрачности. Недовольство ИИ быстро растет. В начале апреля дом генерального директора OpenAI Сэма Алтмана в Сан-Франциско стал мишенью 2 атак за 1 неделю. Потрясенный он написал: «Страх и тревога по поводу ИИ оправданы, власть не может быть слишком сконцентрирована». Разрушительные последствия и больше не являются теоретическими. Инвесторы еженедельно осознают, какие новые задачи, выполняемые людьми, будут уничтожены новейшими моделями от программирования до услуг в сфере недвижимости, от юридических исследований до финансового управления. «Нас предупреждали, — пишет Axios, — что мы высвободили нечто мощное, нечто, что понимают лишь немногие, особенно среди тех, кто находится у власти. Воспринимайте это как рассвет новой атомной эры». И Axios пишет о потенциале новой технологии как для процветания, так и для разрушения. И вот тут я хочу добавить, что лично я каждый день пользуюсь чат-ботами, но когда я вижу, сколько места AI занимает в общественном воображении, я не уверен, что это соответствует моим ощущениям. То есть, насколько искусственный интеллект повлиял на жизнь вокруг нас. Но, может быть, я просто не осознал этого, просто медленный. А вы как видите, мы уже живем в эпохе искусственного интеллекта или вступаем в нее, или на самом деле мы еще где-то на очень дальних подступах?
12: Конечно, трудно сказать. Мне кажется, что уже заметные изменения – это вот одна из причин, почему искусственный интеллект привлекает такое внимание и так беспокоит всех. Это то, что очень легко в повседневной жизни увидеть мощь этого, то есть… Теперь каждый человек может написать внятный хороший текст. То, что раньше люди не могли написать. Любое школьное задание легко делается искусственным интеллектом. Любое задание бакалаврского уровня по гуманитарным предметам и тем более по естественно-научным легко делается искусственным интеллектом. Соответственно, все люди, которые хоть какое-то имеют отношение вот к любому буквально там общению или к любому анализу, они видят, какие огромные преимущества это дает и какие угрозы повседневной работе.

0: которую мы делаем, это создает. Но знать, на какой мы стадии этого, пока что трудно, слишком все быстро меняется.
1: Ну вот интересно, вы говорите тоже о каком-то, в своем как, таком пузыре, скажем, образовательном. Вот вы приводите примеры из научной, академической сферы. Я тоже, в журналистской профессии, понятно, существенные изменения. Я знаю примеры, как молодым ребятам после университета трудно искать, стало труднее искать работу, очевидно. Еще какие-то примеры. Но вот так вот, чтобы глобально изменившаяся жизнь... Более того, иногда я вижу посты о разочаровании. Люди ожидают большего от искусственного интеллекта.
0: Но в школу-то ходят все. Или есть дети-школьники, или есть внуки-школьники. И любое школьное задание, любое домашнее задание можно отсканировать страничку из учебника, попросить написать, и искусственный интеллект это сделает лучше учителя. Можно попросить искусственный интеллект объяснить какую-то тему, и он это объяснит лучше очень многих учителей лично этому человеку. Это касается не только людей, которые занимаются наукой или там сложными расчетами, это именно что всех уже касается.
1: Как будто искусственный интеллект заходит чуть-чуть с другой стороны, не там, где его ожидали. Кажется, когда говорят о влиянии искусственного интеллекта, что это массовая безработица или что-то такое, но, видимо, это неправильное представление.
0: Пока что это не массовая безработица. Мне кажется, что вот пока что... Что хорошо видно, я вижу это вокруг себя, и это мы слышим отовсюду, пока еще что нет серьезных исследований про это, но это отовсюду слышно, что искусственный интеллект – это такой инструмент, который очень сильно увеличивает неравенство. То есть вот там в науке сразу видно, лучшие ученые мгновенно, сейчас они уже третий год это все используют, уже за них это пишут статьи, имейлы, редактируют. Это также помогает самому низшему кластеру, вот тех, кто писал фейковые статьи, это тоже помогает, и это совершенно разрушает как бы средний уровень. И то же самое относится ко всем школьникам, что это резко помогает самым сильным, и это помогает выполнять какие-то требования самым слабым и разрушает середину. Я думаю, что так вот может быть во многих сферах деятельности.
1: Пост Алтмана, который упоминался в этой статье, который объясняет его восприятие, и его восприятие, оно абсолютно глобальное, это на уровне шекспировских или высокооктановых таких драм. Он длинный, но это впечатляющий документ, поэтому я считаю, что его все равно стоит привести. Если вы почувствуете усталость, вы прерываете меня, вносите дополнения или какие-то комментарии, но я буду цитировать. Я его сокращал, но все равно он длинный остался. Итак, 11 апреля после нападения на его дом Алтман поместил в блоге фотографии членов его семьи и написал: «Я делюсь фотографией в надежде, что она разубедит следующего человека от попытки бросить коктейль Молотова в наш дом, независимо от того, что он обо мне думает. Первый человек сделал это прошлой ночью в 3:45 утра. К счастью, бутылка отскочила от стены, никто не пострадал. Сейчас самое время, чтобы затронуть несколько моментов. Стремление к процветанию для всех, расширение возможностей всех людей, развитие науки и техники – это мои моральные обязательства. Искусственный интеллект станет самым мощным инструментом расширения человеческих возможностей, потенциала, который когда-либо существовал. Не все пойдет гладко. Страх и тревога по поводу искусственного интеллекта оправданы. Мы являемся свидетелями самых масштабных изменений в обществе за долгое время, а возможно, за всю историю. Мы должны обеспечить безопасность. Нам срочно нужна реакция всего общества, чтобы быть устойчивыми к новым угрозам. Искусственный интеллект должен быть демократизирован. Власть не может быть слишком сконцентрирована. Контроль над будущим принадлежит всем людям и их институтам. Мы должны принимать решения о нашем будущем и новых правилах коллективно. Я не считаю правильным, чтобы несколько лабораторий ИИ принимали самые важные решения о будущем». Далее Алтман пишет о личных ошибках, о начинающемся суде с Илоном Маском, называет себя несовершенным человеком в центре исключительно сложной ситуации, просит прощения у людей, которым причинил боль, сожалеет, что не извлек уроков раньше.
0: Я понимаю, сам Алтман – это важнейший герой сегодняшнего дня, это визионер и успешный предприниматель. Но мне кажется, что вот его рассуждения про то, как вообще устроен социум и как реагирует на инновации, они как раз совершенно совершенно банальное. Искусственный интеллект – не первое, не последнее изобретение на нашей памяти, которое фундаментально меняет жизнь. Наверное, 30 лет назад мы бы не подумали, что мы будем находиться в постоянном контакте. Не приходить домой и звонить по телефону, не искать будку на улице, а у нас будет постоянный контакт.

0: как мы будем обмениваться видеосообщениями. Но этого тоже не думали, это сильно поменяло жизнь, но в то же время это не то, что мы стали жить в другой реальности. Ну, появился технологический прогресс быстрый, многие вещи заработали быстрее, так же и сейчас.
1: Я вернусь к этому соображению о последствиях, потому что иногда последствия рисуют глобальными и катастрофическими. Но интересно, вот этот призыв к демократизации искусственного интеллекта. Я прям... Вот слово «демократизация» звучит часто и хорошо в этом контексте. И интересно, что в американской политической жизни искусственный интеллект занимает огромное...
0: Вы считаете, что занимает огромное место? А я не уверен. Мне кажется, что вот цены на бензин, вызванные тем, что президент Трамп решил нанести удары по бункерам в Иране, убить главу государства, это гораздо более важная вещь в политике. Как бы вот это влияет на то, как люди проголосуют, кто будет у власти в стране. Это даже, в сущности, законы о регулировании искусственного интеллекта, они определяются ценами на бензин, а не тем, что происходит в сфере с искусственным интеллектом.
1: Почему?
0: Потому что это волнует избирателей. Я понимаю, что вот у людей, которые живут в таком маленьком пузырике из мультимиллиардеров в Силиконовой долине и журналистов «Нью-Йоркера» и «Нью-Йорк Таймс», которые вот это все обсуждают, для них это такая эсхатологическая дискуссия, вот все поменяет. Но избиратель, когда он будет голосовать в ноябре, он, если будут высокие цены на бензин, он проголосует за демократов, и будет более жесткое регулирование искусственного интеллекта. Если цены на бензин значительно упадут и инфляция снизится, он проголосует за республиканцев, и будет продолжаться, вот как сейчас, практически полное отсутствие регулирования искусственного интеллекта. И то, что вот в искусственном интеллекте происходит, это мало влияет на это. Это не сказывается на том, как люди проголосуют.
1: Я с этим не совсем соглашусь. В смысле, я согласен с тем, что экономическая, вот такая прямая и грубая экономика, она может быть самая влиятельная в этом смысле. Но мы видели примеры того, что при общих равных и другие вопросы влияют. И мы видели, что и внутри республиканской партии есть разные полюса, которые относятся к одной проблеме по-разному. То есть даже если, условно говоря, республиканцы выигрывают, может быть, отношение к искусственному интеллекту, оно не будет просто нерегулировано.
0: Мы можем обсуждать, но я говорю то, что не это будет определять, не то, что происходит в сфере с искусственным интеллектом, и не прибыли компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, будут определять, кто выиграет выборы. А вот тот, кто выиграет выборы, будет иметь большое влияние для искусственного интеллекта.
1: Хорошо, поговорим тогда об этих позициях, но по-прежнему я хочу еще чуть-чуть не соглашаться и приведу пример влияния, собственно, индустрии AI на рядового избирателя. Такого влияния, очевидно, два. Первое – это массовое строительство дата-центров в этих районах, где эти центры возводятся, приводит к довольно значительному росту цен на электроэнергию. И это тот же вопрос экономического выживания для избирателей. Избиратели недовольны, и это предмет на предвыборных кампаниях. Демократические кандидаты, кандидаты демократов, они обещают что-то сделать с этим. Например, Вирджиния – это такой большой кластер дата-центров. В прошлом году на губернаторских выборах кандидат демократов Абигейл Спанбергер, которая победила в результате, она, в частности, обещала сделать что-то, что понизит цены. И, в частности, она обещала заставить AI-компании платить их честную долю, компенсировать вот этот рост на электроэнергию. Кроме того, очевидно, есть влияние AI на рынок труда. Люди, по крайней мере, может быть, даже это не массово, хотя это хороший вопрос, и это один из моих вопросов, насколько это массово. Но, очевидно, люди обеспокоены. Я видел опросы, что чуть ли не 70%, и это невзирая на идеологию. То есть это одинаково волнует независимых, демократов и республиканцев. Люди обеспокоены тем, что AI отнимет у них работу, и они хотят что-то с этим сделать. И это может вынудить и республиканцев тоже как-то реагировать на это.
0: Совершенно верно. Конечно, потеря работы – важнейший страх, и это важнейший мотив при том, как люди принимают политические решения. Но в то же время там, люди, потерявшие работу, они будут, грубо говоря, голосовать против тех, кто сейчас находится у власти. Они будут голосовать против партии

0: президента Трампа. Но я опять-таки говорю, что тут даже дело не в том, что индустрия искусственного интеллекта может сделать. Это в каком-то смысле неважно. У них нет возможности сделать так, чтобы там люди потеряли меньше работ. Они не влияют на это. Они находятся вот в такой ситуации мощной конкуренции. Каждый пытается на день или на неделю опередить конкурентов, создавая все более хорошие продукты. Это никак невозможно остановить. Это Сэм Альтман, я же говорю, это какая-то иллюзия, если он думает, что они там как-то могут сесть в Калифорнии и решить, что вот мы не будем разрушать рабочие места. Он в рамках технологического прогресса маленькая песчинка. Если рабочие места будут потеряны, тогда в ноябре 26 года пострадают республиканцы. И будет больше регулирования.
1: Позиции партии по поводу регулирования AI. Это что? Вот так вот республиканцы просто говорят, не нужно нам никакого регулирования, а демократы говорят, нет, надо регулировать. Как-то более должно быть сложно устроено.
0: Это более сложно устроено, потому что избиратели обеих партий, они по этому вопросу, по искусственному интеллекту, выглядят очень похоже, почти одинаково. То есть и те, и другие избиратели, они сильно озабочены, они сильно из-за этого переживают. Но подход партии совершенно разный. Он не такой разный, как по многим другим вопросам. Например, по вопросам, скажем, регулирования в сфере окружающей среды, стороны занимают гораздо сильнее расходящиеся позиции. Там президент Трамп воюет, скажем, с ветряными электростанциями, демократы их активно продвигают. Про искусственный интеллект такого раздела нет, но в целом республиканский подход по факту. Вот республиканцы сейчас контролируют полностью правительство, и фактически индустрия искусственного интеллекта не сталкивается ни с каким серьезным регулированием. Чтобы говорить, что такое серьезное регулирование, то достаточно посмотреть на Европейский Союз. В Европейском Союзе сейчас существуют такие правила, которые фактически не дают возможности заниматься такими разрушающими прорывными инновациями в сфере искусственного интеллекта. В Америке ограничений на это фактически нет. Не случайно мы видим каждый день новые версии, новые улучшения, новые продукты, сообщения о том, что искусственный интеллект используется там, там и там. У демократов больше разговоров о том, что нужно вводить какие-то ограничения, что нужно каким-то образом это регулировать. Но мне кажется, что пока что это в основном попытки, как это сказать, канализировать ту неустроенность, которую чувствуют избиратели по поводу искусственного интеллекта. Пока что вот таких предложений, чтобы серьезно, фундаментально регулировать искусственный интеллект, нет. Потому что, в частности, понятно, что вот это то место, где преимущество Америки. То, что люди изобретают, создают новое, улучшают жизнь людей.
1: Но если я правильно понимаю, демократы обеспокоены вопросами как бы конечного продукта. То есть они хотят сделать использование AI безопасным для потребителей настолько, насколько это возможно. Подобно тому, как, ну, вообще интернет, не знаю, родительский контроль, что-то такое. И я видел, что и часть республиканцев, в принципе, поддерживает такие вещи. Единственное, что я вижу, что Трамп и его администрация, они пытаются не дать штатам вводить свои законы, ограничивающие AI.
0: Это вот такая очень прорыночная, очень антирегуляторная политика, что не просто не вводить федеральное регулирование, а пытаться федеральным образом запретить штатам что-то регулировать. Это, прямо скажем, сложно, и я не так уж уверен, что будут успешные попытки, будут успешные действительно ощутимые результаты в этой области. Но я хочу сказать, что со стороны демократов, хотя пройдут разговоры и про этическое регулирование искусственного интеллекта, и про защиту потребителей, но это все вещи, как можно сказать, это не фундаментальные. Я же говорю, вот нужно, чтобы понимать, что такое фундаментальное, это сравнить с Европой. Система регулирования, принятая Евросоюзом, она такая, что она действительно фундаментально защищает потребителей, она фундаментально защищает людей от разрушения их рабочих мест, и она также фундаментально запрещает инновации. Вот со стороны демократов в США ничего такого не слышно. Вот такого, чтобы как бы фундаментально ограничить развитие отрасли, про это никто не говорит серьезно.
1: А как устроено это в Европе? Как можно запретить так прям, чтобы...
0: Самое простое – это ввести, фактически сделать ответственными компании за результаты использования их продукта. Это самый простой способ очень сильно ограничить инновации. Это и в Америке сейчас все будет, этот вопрос будет стоять во всех судах. Но нет требований к продукту, которые заставляли бы создателей продукта вот так отвечать за все, что продукт, за тот ущерб, который продукт может нанести.
1: А это касается, например, если человек потерял работу из-за AI, он может подать в суд?
0: Работу защищают другие вещи. Вы можете... Европейское законодательство, оно лучше защищает рабочие места. Это неважно, из-за искусственного интеллекта или из-за чего-то другого человек потерял работу. Но в Европе во многих странах труднее человека уволить просто из-за того, что появилась возможность его заменить на машину.
1: С точки зрения фондового рынка, искусственный интеллект – это, видимо, главная история последних лет и главный драйвер роста. Все эти последние годы боялись, что это будет такой пузырь, который лопнет. Но он вроде не лопнул, есть как бы есть естественный рост доходов у AI-компаний. И даже говорят о том, что рост AI как бы замаскировал другие проблемы роста американской экономики, что если бы не было роста AI, то чуть ли не в рецессии могла бы оказаться американская экономика. И в этом смысле администрации Трампа повезло. Это в этом причина того, что Трамп так хорошо относится? Или у него есть какое-то чувство к подобным технологиям? Он всегда к новым технологиям, он в них хорош. Он и с крипто на расстоянии вытянутой руки, и с соцсетями, и он сам верховный инфлюенсер Соединенных Штатов, как известно. Это впечатляет для человека, которому через 2 месяца 80 лет.
0: Трудно загибаться психоанализом президента Трампа, хотя я думаю, что всю нашу оставшуюся жизнь мы будем обсуждать. Но, конечно, вы совершенно правильно сказали, он явно человек персонально очень открытый к инновациям. Я не думаю, что американский президент решает, развиваться искусственному интеллекту или нет. Это не вопрос президента, он бы развивался при любом президенте. И также важнейший прогресс был и при администрации Байдена, которая была гораздо более про регулирование, и про президента Байдена мы не знаем, что он так вот был открыт к использованию гаджетов и других инноваций. То есть это правда, что президент Трамп открыт, но также и это правда, что не американский президент решает, каким технологиям развиваться.
1: Я на самом деле задавал этот вопрос, потому что мне даже больше интересует обратный вопрос. Вопрос об отношении лидеров AI-индустрии к Трампу и к республиканцам. Потому что с идеологической точки зрения, как раньше представлялось, было ощущение, что программеры, математики, компьютерные предприниматели, они такие более демократичные, в том смысле ходят в кедах, ездят в метро, ну и... Раньше они скорее тяготели к тому, чтобы поддерживать демократов, жертвовали демократам на предвыборной кампании. Но последние годы или последние пару десятилетий искусственный интеллект и, а до этого крипто, создали такой класс сверхбогатых людей, которые чем-то близки по убеждениям к либертарианцам. То есть они не очень заинтересованы в общественном благе, а у них есть какие-то свои надтеории. Многообразное.
0: Да, это правда. Я вот только что читал очень интересную книгу Нейта Сильвера, знаменитого аналитика. Он знаменит анализом предвыборной статистики, но он написал книгу про риск, в котором много есть и про профессиональный покер, которым он занимался и занимается, и про рыночные прогнозы исходов выборов. И также он для некоторых глав проинтервьюировал вот всех этих титанов крипто, титанов искусственного интеллекта, потому что ему хочется проникнуть в их философию, подсознание. Там интересно обсуждаются и современные философские теории, которыми руководствуются люди типа Сэма Альтмана или Сэма Бэнкмана-Фрида, который за воровство сел в тюрьму на много лет, который был король крипто. Да, у них там есть собственная культура,

0: и она довольно интересная. Я бы сказал, что она не совсем лежит в той же плоскости, в которой происходит деление на республиканцев и демократов, но действительно это люди во многих отношениях прогрессивные, социально прогрессивные, они, конечно, там не дискриминируют против ЛГБТ, и в то же время у них такой либертарианский антиправительственный элемент очень силен. И он, видимо, не сводится действительно к тому, что просто платить меньше налогов. Знаете, тут в Америке у меня были разные демократические друзья, а потом они начинают зарабатывать много денег и начинает меняться политическое отношение. Потому что действительно, как бы республиканский президент, вот у тебя больше налоговый возврат. Причем это довольно быстро становится большой разницей. Титаны искусственного интеллекта, нынешние доминаторы Кремниевой долины, это, похоже, действительно такая новая философия, связь социальной прогрессивности и либертарианского подхода.
1: Да, и тот же Маск, у него есть самые разнообразные теории. Он и одновременно хочет человечество переместить на Марс, одновременно у него какие-то идеи, близкие к евгенике. Он финансирует какие-то проекты по улучшению генофонда. И, в общем, это какая-то такая странная смесь вот этих идеологий. И при этом существует довольно значительный сдвиг в сторону республиканцев, как-то связано именно с Трампом. То есть это не просто то, что вы упомянули, что это не просто вот такая выгода, мол, люди, владельцы бизнесов, они просто хотят лучших условий для своего бизнеса. Они что-то находят в этом, и я вижу, в принципе, многих людей, которые через это, через какое-то либертарианское такое мироощущение приходят скорее к поддержке Трампа, даже если они социально продвинуты.
0: Да, это так. И мне кажется, что вот одна из вещей связана просто с богатством, потому что, конечно, вот администрация Трампа и сам Трамп – это в значительной степени такая глорификация, прославление золотого тельца. И многие из этих людей, даже при том, что они выдающиеся предприниматели, инженеры, визионеры, они во многих отношениях жертвы своего собственного невероятного богатства, в том смысле, что они так богаты, что они каждую свою мысль принимают за открытие философии. Вокруг них всегда есть люди, которые готовы им сказать, что вы не просто выдающийся инвестор, не просто удачливый бизнесмен, не просто хороший коммуникатор и визионер, но вы и выдающийся философ нашего времени, вы и выдающийся аналитик, и политолог, и кто угодно. И еще хочется очень сильно признания.
1: Хотел в конце, в заключение, вернуться к вопросу о демократичности, поговорив о персоналиях. И это как раз одно из этих персоналей является Илон Маск, а другой – Сэм Алтман, и третий – это Дарио Амадей. И они все связаны с компанией OpenAI, которая является крупнейшей звездой в AI-индустрии – это ChatGPT, их продукт. Значит, Илон Маск и Алтман создали в 2015 году OpenAI с миссией разработать безопасный и полезный искусственный общий интеллект на благо человечества, а не ради прибыли. Маск был крупным спонсором на раннем этапе, это было в противовес Google, но спустя 3 года Маск покинул OpenAI, там был конфликт интересов, потому что он и в Тесле развивал, но у них явно был конфликт с Алтманом, потому что Алтман не соглашался сближаться с Теслой, и потом Алтман возглавил движение OpenAI в сторону коммерциализации. Сейчас это дошло до того, что прямо сейчас происходит суд, где Маск требует вернуть все назад в неприбыльное производство на благо человечества.
0: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть прямо реально нет очевидно одного ответа на этот вопрос.
1: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
0: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть, как бы, самый худший вариант для него, ну, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов. А альтернативное решение в его пользу.

0: Безоса, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с масками Безосом, но куда-то на подступах к этому. Ну вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
1: А третий человек из OpenAI, который теперь, может быть, не имя его так известно, но он, может быть, окажется самым влиятельным человеком в этой истории, это Дарио Амадей. Он присоединился позже к OpenAI в 2016 году и стал вице-президентом по исследованиям, а потом он ушел и создал в 2021 году компанию Anthropic, которую все теперь знают по продукту Claude. Эта компания, которая сейчас, судя по тому, что я сегодня прочитал в другой статье Access, растет сейчас быстрее всего, что когда-либо росло в истории.
0: А помните, Валя, была такая компания Netscape, была самой быстрорастущей компанией. Она промелькнула и исчезла. Она сделала своих создателей миллиардерами, она навсегда изменила то, как мы общаемся через интернет. Она сделала браузеры бесплатными и исчезла без следа.
1: Большое спасибо. На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы», читая новости. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Когда я узнал, что в конце 30-х годов в Москве особым малым тиражом для своих, для внутреннего пользования, Кремль выпустил книгу, по существу брошюру, немецкого психиатра Артура Кронфельда «Дегенераты у власти. Психология нацизма», где разоблачались нацистские руководители и в подробностях описывались их пороки, я по привычке подумал: брехня, фальшивка, сталинская подделка. Но поскольку сегодняшнее переиздание подготовил Александр Эткинд под редакцией Лучано Мекаччи, снабдив книгу своим предисловием, я решил воспользоваться приездом Александра Марковича в Прагу и поставил вопрос ребром. На фоне бурных судеб персонажей 20-30-х годов судьба Артура Кронфельда кажется приключенческой до неправдоподобия.
4: Но Кронфельд действительно был человеком необыкновенным даже на фоне своего времени. Эти его перемещения в пространстве и между политическими режимами были совершенно невероятными. Или я бы сказал, даже каждый раз он как бы доходил до предела в этих своих приключениях. А это, да, действительно получалось мало у кого.
3: Вы пишете, что в 1919 году был открыт Институт сексуальных исследований. Что это было за учреждение?
4: Да, это было учреждение в Берлине. Большой особняк, такое здание шикарное, где сейчас где-то ютится маленький музейчик вот этого института, но чем-то это все занято другим. Существовало на спонсорские деньги и было открыто энтузиастами, да, энтузиастами, я думаю, сексуальной революции, то есть реальных практических изменений сексуальной жизни, которые эти люди, главным инициатором, первым директором, организатором был такой Магнус Хиршфельд, известный в Германии доктор, психиатр и психоневролог, и тоже известный открытый гомосексуалист, который, ну, боролся за признание прав гомосексуалистов, гомосексуалов, точнее говоря, на равную полноценную жизнь. И боролся разными способами, включая легальные реформы, психиатрические экспертизы и так дальше. Способы эти были, ну, отличными от того, что мы сейчас понимаем под равными правами. Потому что в Пруссии это было постоянной проблемой. В предисловии к этой книжке я рассказываю о судебных процессах очень высокого уровня над офицерами прусского генерального штаба, знатными дворянами, или даже над тем самым Круппом, обладателем самой большой индустриальной империи в мире, значит, который производил военные корабли, знаменитые пушки и так дальше. И он был гомосексуалом, и в конце концов,

0: скорее всего, что он покончил самоубийством после того, как его приключения были обнародованы левой прессой, и все это рассматривалось судом и так дальше. Но, например, одним из способов, которыми пользовались Хиршфельд и Кронфельд, который с ним очень активно сотрудничал, был вторым или третьим лицом в этом институте сексуальных исследований. Когда их приглашали судебными экспертами, то с методом оправдания или просто спасения этого обвиняемого в гомосексуальных актах было признание его невменяемым. Если он невменяем, то его освобождали или там отправляли под надзор врача, а не в тюрьму. И вот такого рода сочетание публичных кампаний за декриминализацию гомосексуальной активности и вместе с тем разного рода психиатрических экспертиз, направленных на спасение индивидуальных случаев. Вот этим занимался этот институт, пока институт не был разгромлен нацистами, когда они пришли к власти. При том, что многие из этих ранних активистов немецкого национал-социалистического движения сами были активными или даже открытыми гомосексуалами. И это тоже интересная история, которую я пунктиром очень бегло рассматриваю в своем предисловии.
1: Я подозреваю, Александр Маркович, что не каждый школьник второго класса может отличить четко гомосексуала от гомосексуалиста. Помогите, пожалуйста, понять, почему вдруг в последнее время стали говорить гомосексуал, а не гомосексуалист?
0: Это разница, знаете, как между, например, коммунистом и коммунаром. Гомосексуализм – это типа идейное движение, а далеко, естественно, не каждый гомосексуал имеет идеологическую для этого дела основу или подоплеку. Поэтому пользоваться таким словом «гомосексуализм» или «гомосексуалист» стало старомодным. В России как-то это проблема русского языка. Мне кажется, что в других языках нету такого ударения традиционного именно на «изме». То есть людей просто называли гомосексуалами, и ладно. А в России почему-то это стало называться «гомосексуалист». И первый, по крайней мере, насколько я знаю, кто стал вводить такое развлечение и прямо настаивал, что надо говорить «гомосексуал», был мой старший друг и один из моих учителей Игорь Семенович Кон. Замечательный сексолог и тоже, в общем, деятель сексуально-освободительного движения в России.
1: Вы пишете о том, что у Кронфельда был определенный выбранный им метод психотерапии.
0: Насколько мы знаем, насколько мне известно, я, старался найти и работал в архивах, и что-то опубликовано немецкими или другими исследователями о Кронфельде. И потом он сам писал книги. Его фирменным методом было сочетание психотерапии и соматической терапии. Он был очень опытным врачом. Он воевал как военный медик в Первой мировой войне, получил Железный крест, что для медика было большой-большой редкостью. Был и хирургом, и психиатром, который лечил лекарствами и вместе с тем пользовался гипнозом. И в какое-то время увлекался психоанализом, но относился к нему довольно критически и написал такую критическую книгу о психоанализе и о Фрейде. И с Фрейдом они были такими равными по возрасту и по авторитету даже, в какие-то годы такими соперниками и оппонентами. Но Фрейд его уважал, считал, что у него очень скверный характер, видимо, договориться с ним было трудно. Да, его терапевтическим методом было свободное сочетание, так сказать, по нужде, по клинической необходимости разных способов и методов терапии.
1: Вы пишете о фундаментальной роли, которую сыграл гомосексуализм в политической жизни Германии в период между двумя мировыми войнами и даже до Первой мировой войны. Как вы объясняете значение этой роли и глубину ее?
0: Я рассматриваю нарастающую силу этих гомосексуальных скандалов в высшей германской элите. Действительно, шли судебные процессы один с другим. И по мере либерализации судопроизводства, независимый суд, и тоже постепенно формировалась независимая пресса. Вместе с тем, это прусская элита была, офицерская элита, представьте, в 1910-х годах, 20-х, до войны, после войны, это были очень субординированные люди. Или это индустриальная элита, самая верхушка, которая работала на империю и на армию, и на флот. И там были гомосексуалы, как среди любых других социальных групп. Но постепенно, по мере либерализации общества, эти индивидуальные особенности становились поводом для скандала. И вокруг этого собирались разного рода

0: силы, которые протестовали, которые устраивали демонстрации, там, газетные кампании. Люди лишались службы, работы, жизни в результате вот такого рода скандалов. И они, это все шло по нарастающей, как бы дестабилизируя, что ли, общество, лишая эту элиту авторитета, престижа, морального веса. И действительно, если даже такой всемогущий человек, как этот Альфред Крупп, не мог противостоять вот этим обвинениям, а не мог он им противостоять именно потому, что они были обоснованными. Но вместе с тем общество это освобождалось от цензуры или судебной зависимости от власти. Но интеллектуально и культурно та самая сексуальная революция, о которой так долго уже говорили специалисты, она не приходила. И вот в этом зазоре, что ли, происходили очень странные, интересные явления. Ну и в частности, приход нацистов к власти тоже сопровождался совершенно необычными феноменами, связанными, значит, с открытым гомосексуализмом многих штурмовиков и их лидеров. И после этого, когда их громили и убивали, иногда их убивали именно как гомосексуалов. Ну и сам Гитлер, история довольно подробно разработана американскими историками сегодня. Сам Гитлер в разных своих отношениях с людьми до прихода к власти был замечен в гомосексуальных отношениях. Но после прихода к власти что-то изменилось на таком идейном уровне, и всех свидетелей или участников, или авторов, которые как-то об этом писали, о гомосексуальности Гитлера, участников этих отношений или свидетелей их уничтожали одного за другим. То есть нацизм пришел к власти, ну, на фоне такой моральной катастрофы германского общества. И вот эти гомосексуальные скандалы, их нарастание, их прогресс, что ли, был частью этой моральной катастрофы.
1: Передача «Сексуальный травелог» Артура Кронфельда. В пражской студии «Свободы» мы беседуем с автором предисловия к переизданию довоенной кронфельдовской книги «Дегенераты у власти. Психология нацизма» Александром Эткиндом. Гомосексуальная тема до войны практически везде в Европе была табуирована. И помните, в юности все мы смотрели фильм «Конформист», где Трентиньян в конце кричит «фашист, фашист». Но это был советский вариант перевода, потому что в оригинале он кричит «фашист и гомосексуалист». И вот «гомосексуалист» было вырезано, как из Булгакова было вырезано «невидимо и свободно, невидимо и свободно». Вот «свободно» этот крик Маргариты, он был вырезан. Поэтому я помню вот журнальную публикацию, она кричит «невидимо, невидимо». А когда я увидел в полной версии «невидимо и свободно», это совершенно меняет картину. Так вот, фашист и гомосексуалист. А в чем культурная причина запрета гомосексуального разговора вообще была? В чем культурная или интеллектуальная или психологическая природа этого запрета, если мы видим такое количество исторических примеров в любой сфере и в любой страте?
0: Хороший вопрос. У меня как историка сразу возникает некоторое сопротивление, а действительно ли так это, действительно ли был такой запрет, и как именно такой запрет практиковался, потому что вот эти скандалы, в частности, скандалы в прессе, бесконечное обсуждение мельчайших деталей. Вот какой-нибудь генерал прусской армии, значит, переодевался в женское платье и танцевал перед своими, значит, коллегами в женское платье. И вот это свидетели на судебном процессе рассказывали о мельчайших деталях, обо всем об этом. И пресса тоже, поскольку она уже была свободна, все это комментировала в разных подробностях. Так ли сильно практиковался, ну, специально, например, в Германии между двумя мировыми войнами, практиковался ли этот запрет? Или, наоборот, вот эти побеждающие тираны, ну, такие как Гитлер, вторичным образом уже задним ходом его вводили по новой, просто убивая или ликвидируя всех, кто участвовал в этих акциях? Или, точнее говоря, участие-то ладно, но тех, кто об этом говорил или вспоминал, или мог свидетельствовать, если что случится. И вот эти люди просто, ну, их уничтожали, и об этом написано очень интересно. И вот Кронфельд все-таки, он молчал об этом, пока он не переехал в Советский Союз. Но вот его коллеги, вот этот Магнус Хиршфельд, возглавлял довольно большую, очень шумную публичную кампанию по, сегодня это мы назовем, декриминализации гомосексуализма.

То есть они могли об этом говорить и писать, пока тоже Гитлер не пришел к власти вместе со своими единомышленниками. Естественно, все это закончилось, но все эмигрировали, действующие лица, в разные места, и продолжали об этом говорить уже в относительной безопасности.

0: о сексуальных извращениях Гитлера, Гиммлера и там, Риббентропа и так дальше, которым Кронфельд был, либо был свидетелем, потому что он был психиатрическим экспертом, и однажды он обследовал Гитлера, либо, как он пишет, он знал об этом со слов своих пациентов, которые ему в медицинском кабинете, в его клинике, рассказывали, значит, сплетни и выдавали секреты. Но, да, пока он был в Германии и боролся за свое существование, как, ну, как врач, как обладатель Железного Креста, ну, ничего не помогало, в конце концов, потому что он был евреем, и медицинская практика ему была запрещена и так дальше. Но он рассказал эти свои истории только тогда, когда он уже эмигрировал в Советский Союз. И то, вот только он издал эту брошюру для сведения, она была издана первый раз в количестве 50 экземпляров для внутреннего пользования. И я так думаю, что заказал эту брошюру написать ему Максим Литвинов, который был, с одной стороны, евреем, с другой стороны, реально, значит, ненавидел Гитлера и нацистов и предвидел то, к чему шло дело. Ну, и вот Кронфельд издал эту брошюру, а потом приехал Риббентроп, и, значит, Литвинов пал со своего места, пришел Молотов с совершенно другой повесткой. И Кронфельд снова оказался не у дел. До следующего витка истории. Как-то в 1941 году началась война, и эту его брошюру не нашли мощное пропагандистское орудие. И издали сотнями тысяч экземпляров. Есть издания в Алма-Ате издавали, в других местах где-то на Урале. И, видимо, эту брошюру прямо читали вот в окопах или где-то там еще на фабриках. Потому что действительно она внушала ненависть к врагу.
1: Вы пишете в вашем предисловии, я процитирую небольшой абзац. В январе 1933 года в Берлине покончила с собой Зина Волкова, дочь Льва Троцкого. Обширная литература о Троцком говорит, что Зина страдала туберкулезом и депрессией. В ней также говорится, что перед самоубийством Зина лечилась у берлинского психоаналитика. Какие были у нее проблемы и почему она дошла до самоубийства? Кто был ее аналитиком? Как случилось, что судьба Зины и ее самоубийство на кушетке были забыты как троцкистами, так и фрейдистами? Ее сводный брат Лев Седов, сын Троцкого, был убит русским хирургом в Париже в 1938 году. Может быть, Зину убил ее аналитик? Конец цитаты. Что это за история?
0: История, на мой взгляд, потрясающая и до сих пор не исследована. Как я рассказываю в своем предисловии, а первый раз я об этом написал, я опубликовал все это, ну, примерно 20 лет назад. И еще потом несколько раз возвращался к этой истории. Ну, короче, в переписке Троцкого, который хранится в архиве Гарвардского университета, я прямо нашел письма Зины к Троцкому, где она говорит, что она лечилась и лечится в клинике доктора Кронфельда, и что она проходит там психоанализ. Кронфельд был главой клиники и оказывал разного рода соматическое лечение, а психоаналитиком был некий доктор Май, который, ну, в общем, ни мне, ни другим людям, с которыми я консультировался, идентифицировать не удалось. Но поскольку Зина не знала языков, она учила немецкий, тоже об этом рассказывала в своих письмах. Отсюда очевидно, что психоанализ этот шел на русском языке, и что психоаналитик этот был русским. Психоаналитиков, которые, ну, реально занимались психоанализом русских психоаналитиков в Берлине, в общем-то, не так уж много, и они известны. Короче говоря, это довольно загадочная история. Мы знаем еще тоже, я об этом тоже рассказываю, что в какой-то момент именно этот психоаналитик, доктор Май, стал советовать Зине пойти в российское посольство и возвращаться в Советский Союз, потому что только здоровый коллектив и так дальше может ей помочь от ее страданий.
1: Ты советовал дочке Троцкого в 30-е годы вернуться?
0: Да. Именно тогда произошло, когда Верховный Совет Советского Союза лишил всю семью Троцкого гражданства. То есть он ее реально доводил до самоубийства. И вот она покончила с собой. Не уверен, что именно из-за этого, потому что у нее было много других причин. Она была очень проблемным человеком, очень проблемным. Но в этом контексте, да, вот это все это и случилось. И, например, когда она включила газ в этой своей берлинской квартирке и погибла, то когда соседи пришли, ну, почувствовали газ или что-то в этом роде, значит, когда соседи обнаружили ее труп, то документов, писем и прочего в этой квартире уже не было. История, конечно, остается темной и загадочной. Меня очень интересовал в свое время этот доктор Май. И, конечно, участие Кронфельда, который через несколько лет после этого события эмигрировал.

0: эмигрировал не куда-нибудь, а в Советский Союз, и стал там делать довольно успешную психиатрическую карьеру. И ходил в Кремль оказывать разного рода психоневрологические услуги тамошним, значит, обитателям и их семьям. То есть как-то стал говорить уже на русском. И имел очень привилегированный такой режим для беженца, для эмигранта. В общем-то, у него все получалось до тех пор, пока в 1941 году, когда нацистские войска подходили к Москве, и из Москвы эвакуировали там все советские и партийные учреждения.
1: Октябрь 41-го, да?
0: Да, октябрь 41-го. Кронфельд покончил с собой, приняв большие дозы снотворных веществ вместе со своей женой. И официальная версия состояла в том, ну или полуофициальная, скорее, состояла в том, что институт Ганушкина, в котором он работал, не включил его в списки на эвакуацию. Опубликовав эту брошюру, он, видимо, так сильно боялся новой встречи со своими бывшими нацистскими пациентами или, значит, знакомыми, что он предпочел уйти из жизни вместе со своей женой, которая даже не была еврейкой. Она была немкой, которая вот пострадала вместе с ним. А их трупы нашел на следующее утро доктор Снежневский.
1: Не кто-нибудь, а сам.
0: Да, сам который тогда был молодым врачом в этом институте Ганушкина, соседом по типа ведомственному жилью. И вот он нашел эти трупы и пытался оказать первую помощь, как он говорил, и не удалось. И, в общем, это тоже довольно темная история.
2: Передача «Сексуальный травелог» Артура Кронфельда. В пражской студии «Свободы» мы беседуем с автором предисловия к переизданию довоенной кронфельдовской книги «Дегенераты у власти. Психология нацизма» Александром Эткиндом.
1: Александр Маркович, а под чье покровительство бежал Кронфельд в 1936 году в Советский Союз? Вы пишете, что из Швейцарии. Ну, он сперва убежал из Германии, что понятно, да, после 1933-го. Он бежал в Советский Союз. Кто, так сказать, прикрывал его крылами тогда?
0: Не знаю. Он устроился работать в институт Ганушкина. Есть разные свидетельства о том, что он действительно приехал очень привилегированным гостем. Якобы он с собой привез не только свою библиотеку, но и коллекцию бронзовых скульптур эротического содержания. Есть такой, значит, мотив в литературе, я не уверен, что это все это правда. Он сумел вывести тоже из Германии своего личного ассистента, который стал известным доктором, потом сидел в ГУЛАГе.
1: Такой почетный, высший почетный приезд в страну.
0: Но... Да, но он действительно был очень известным, крупным, известным психиатром, участником разных международных конгрессов. Он научил докторов этого института Ганушкина новым методам терапии. Инсулиновая кома, которая с тех пор стала знаменитой. И, в частности, Снежневский ее всячески там практиковал в какие-то периоды своей карьеры. Именно Кронфельд ее привез и обучал советских врачей. Но было ли за этим еще какое-то политическое покровительство? Связано ли это было со связями Кронфельда в Германии, или, может быть, в Советском Союзе, или, может быть, как-то это было связано даже с его ролью в делах семьи Троцкого? Об этом мы можем только гадать. Никаких свидетельств, реальных свидетельств нету.
1: А вот до написания им брошюры в самом конце 30-х годов о нем открытая пресса в Советском Союзе писала, газеты, журналы, что-то такое о нем говорилось?
0: Ну, он печатал свои статьи там про лечение шизофрении и так дальше в специальной литературе по-русски, на русском языке и так дальше, но как раз накануне войны его стали активно приглашать на радио. То есть вот эта брошюра еще лежала в 50 экземплярах, но вот война начиналась, видимо, уже переоткрыли эту брошюру и стали ее, может быть, готовить к печати. И есть несколько радиозаписей, где он на русском языке с сильным акцентом он сам рассказывает про сексуальные извращения Гитлера и Геринга.
1: Он, то есть, настолько выучился русскому языку, что мог давать интервью, да?
0: Он такие речи говорил, да.
1: К какому времени относятся, к какому году вот эти огромные массовые тиражи его брошюры?
0: Если не ошибаюсь, к 42-му.
1: А судьба брошюры потом? Какова? Вот послевоенная. Были ли какие-то переиздания? Была ли она засекречена? Или вообще что с ней происходило?
0: Ничего. То есть она была забыта. Ничего с ней не происходило. Она лежит, ну, в библиотеках, вот в этих, там, алматинское издание, которое я читал, видел в публичной библиотеке в Ленинграде, в Петербурге. Она не была ни запрещена, никто о ней толком не

0: писал. Притом, но в гигантском интересе к нацизму, с одной стороны, значит, к сексуальным извращениям, с другой стороны, там, и в России тоже, ну, и не только в России. Но никто вот этой брошюрой, как ни странно, так и не занялся, пока вот мы с моим итальянским коллегой Лучано Микацци не издали ее месяц назад.
1: То есть никто в университетах, там где-нибудь на кафедрах, в аспирантурах к ней не обращался, ее специально не изучали, я имею в виду в Советском Союзе, в России?
0: Нет, нет, никто никогда ничего не писал, ее не преподавали, ее не переводили, она же все-таки на русском языке была написана и издана, и до сих пор она существует только по-русски. То есть мы надеемся ее, ну, перевести, значит, уже с моим предисловием и аннотациями профессора Микацци издать на разных языках, я думаю, у нас получится.
1: Пустить ее в широкое плавание. А вы могли бы оценить для нашего слушателя глубину, собственно говоря, этого исследования Артура Кронфельда, ее научную сторону, насколько она доказательна, убедительна, насколько она ярка вот с академической точки зрения, если психиатрию причислять к академическим дисциплинам?
0: К этой брошюре, рассказанным в ней историям, надо отнестись как к свидетельскому показанию, или точнее к собранию свидетельств. Там под заголовок в этой книжке «Свидетельство психиатра». Но Кронфельд, в общем, свидетельствует не от своего лица, а от имени своих пациентов, которые ему рассказывали что-то, что они не рассказывали никому другому. И действительно, ну, психоанализ или психотерапия так работает, что в этом сеансе, в этом общении, которое может заниматься, ну, месяцы или годы, это очень близкое общение, действительно, все секреты раскрываются, секреты, значит, личной жизни пациента и других людей, о которых он рассказывает. И эти люди, да, действительно были, ну, примечательными людьми. Например, Кронфельд ссылается на своего пациента, известного человека по фамилии Ханнуссен, который был любимым астрологом нацистской верхушки. То есть он ходил, значит, разговаривал с этими людьми, составлял гороскопы, участвовал в разного рода скандалах тоже, был театральным спонсором, любил театр, любил актрис. И пациент Кронфельда, там, от чего-то он своего там лечился постоянно у Кронфельда. И вот рассказывал ему вот все эти истории, которые, ну, вот этим мы занимались случайно, мне кажется, пытаясь найти, а вот этот Ханнуссен, ну, как где-то он еще что-то это подобное кому-то еще рассказывал, кто-то в воспоминаниях или в каких-то исследовательских текстах ссылался ли кто-то еще на подобного рода сюжеты, полученные от того же Ханнуссена. Нет, Ханнуссен рассказывал только Кронфельду, при том, что он известный человек в литературе, то есть он реально существовал, про него разные истории увлекательно известны. Ну, вот это, да, он рассказывал только Кронфельду. Перепроверить нельзя, невозможно перепроверить. В этом смысле, ну, какая тут наука? То есть это такая очень, ну, особенная область, ну, которая, типа, юристы, наверное, это квалифицировали бы по-своему, психиатры по-своему. Ну, а мне, как историку, это интересно, как уникальный источник информации, которую невозможно проверить, но очень интересно иметь в виду.
1: И последний вопрос. Именно с исторической точки зрения, вот можно ли сказать, что из других источников подтверждается направление обвинения или анализа изучения Кронфельдом этой темы? Вы говорили о том, что и в других источниках тоже содержатся некоторые факты того же рода. Итак, это брошюра Кронфельда. Не просто пропагандистская штучка в пользу Советского Союза и Сталина и против нацизма, но и гораздо-гораздо большее, интереснейшее и важнейшее свидетельство. Правда?
0: Это важное свидетельство. Я не принимаю это на 100% как, ну, теорию или такую идею, что да, действительно, нацисты были гомосексуалисты или гомосексуалы, и именно поэтому они парили свои преступления, что они были гомосексуалами. Я вот в это я не верю. Мне кажется, что это просто, ну, не так. Но действительно есть интересные исследования, которые, например, ряд биографов Гитлера разделяют эту версию, а другие биографы не разделяют эту версию. Но ряд биографов Гитлера, которым я, занявшись этим именно в связи с Кронфельдом, я им верю, говорят о том, что да, Гитлер, который в сексуальном отношении вообще-то был довольно пассивен, и как бы это ни было интересной для него стороной жизни. Но в молодости и вплоть до «Ночи хрустальных ножей» он участвовал в разного рода гомосексуальных отношениях. А потом, не только перестал в них участвовать, но и стал последовательно

0: уничтожать тех людей, которые имели информацию, имели сведения, могли засвидетельствовать это его участие. И вот эта последняя цепь действий, она прямо прошла через все оставшиеся годы ему, Гитлеру. И она была очень последовательной, систематической. Вот эти убийства и ликвидации не могут быть объяснены без его участия и интереса. Наверное, это свидетельствует о том, что это действительно... Вот в этой форме это было важной стороной того, как Гитлер, придя к власти, задним числом строил свою биографию и свое послание человечеству.
1: Сексуальный травелог Артура Кронфельда. В пражской студии «Свободы» мы беседовали с автором предисловия к переизданию довоенной кронфельдовской книги «Дегенераты у власти» Александром Эткиндом.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Много лет назад, в тучные нулевые, у российских нефтяников было выражение «100 за баррель». «Как дела?» – спрашивали, и ответ был «100 за баррель». Сегодня нефть снова 100 за баррель. За неполных 2 месяца войны в Персидском заливе и блокады Ормузского пролива нефть подорожала вдвое, с 60 до 120 долларов за бочку. А сейчас колеблется в районе сотни. Ждать ли цены в 150 или 200 за баррель? Начался ли мировой нефтяной кризис, как в 1970-е? И поможет ли это России продолжать войну? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
5: За месяц войны в Персидском заливе и фактической блокады Ормузского пролива нефть взлетела с 60 до 120 долларов. Через пролив проходит до 20% мировой нефти. Это ключевая артерия глобальной торговли. Любая эскалация здесь мгновенно бьет по ценам. На этом фоне все чаще звучат сравнения с нефтяным кризисом 1973 года. Тогда политические решения в одночасье изменили правила игры для всего мира. Нынешний рынок устойчивее. Выше добыча вне ОПЕК, больше запасов, быстрее логистика. Это сдерживает рост, но не отменяет риска нового шока. Для Европы это может означать новый виток инфляции и давления на промышленность. Для бедных стран – угрозу топливного и продовольственного кризиса. Насколько долго мир сможет жить в этой зависимости? И что это означает для будущего энергетики?
4: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги. Добрый день, Сергей.
6: Здравствуйте.
4: Ну что, можно ли уже сравнивать с 73-м, 74-м или 79-м годом? Ну, тогда, конечно, другие цифры. Тогда, по-моему, в 4 раза нефть выросла, а потом еще втрое.
6: Ну, пока нельзя. Объясняю, почему. То есть, что, собственно, произошло в 73-м году? Да? В 73-м году арабские страны, не все, ввели эмбарго на поставку нефти в некоторые страны. США, Нидерланды, Португалию, Великобританию. Далеко не во все. Цены скакнули очень резко. И что тогда произошло? Выяснилось, что державшаяся десятилетиями легенда о том, что нефти в мире очень много, и что рыночная сила, собственно, у стран-покупателей нефти, а не у стран-поставщиков, это оказалось ложью, мифом. Вдруг страны-поставщики нефти обнаружили, что они могут диктовать цену. И вот это в корне и изменило ситуацию на следующие полтора десятилетия. Именно это, а не несколько месяцев сокращенных поставок нефти в некоторые страны. Вот именно после этого цены и резко скакнули вверх.
4: А сейчас это рынок поставщика или рынок покупателя нефтяной?
6: Сейчас, конечно, это рынок поставщика, но сейчас...

0: сейчас, вот в эти там 6 недель. А дальше есть представление, что ну рано или поздно это закончится, как-то нормализуется с Армузом. То ли раскрошат Иран окончательно, и через Армуз можно будет ходить бесплатно, то ли все-таки Иран будет брать вот этот доллар за баррель за проход, что совсем немного. Там за разнообразные каналы берут больше. Но доллар за баррель – это, в общем, более-менее ни о чем. Соответственно, война как-то прекратится, либо победой США, либо там, каким-то таким невнятным миром. Но все вернется, и будет баланс спроса-предложения. Со всей очевидностью будет, конечно, выше цена, чем в январе 26 года. По ряду причин. Понятно будет, что у спокойствия, что из Персидского залива нефть всегда будет спокойно идти, вот этого ощущения тоже не будет. Потому что это, знаете, как такое какое-то подростковое там, действие. Первый раз его совершать очень страшно, а вот однажды его сделав и убедившись, что ничего, собственно, страшного не произошло, небо на землю не падает, можно его спокойно повторять. Соответственно, если когда-то перекрытие Армуза казалось немыслимым и невозможным на протяжении десятилетий, то сейчас, оказывается, вполне можно, вполне такой нормальный инструмент перекрывать Армуз. И даже если Иран не будет этим действием злоупотреблять, у всех участников рынка будет эта память болтаться где-то на краю памяти, на краю сознания. Всегда это будет приниматься в расчет. И, соответственно, уверенности в том, что случится, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты всегда своими незадействованными мощностями покроют дефицит рынка, вот эта уверенность будет слабее. А если так, то всегда на мировом рынке будет какая-то дополнительная премия на неуверенность. Рынку будет хотеться держать больше нефти в запасе на всякий случай. И, соответственно, это может добавлять лишние $5-10 к цене, которая была бы другой.
1: 5-10? Вот я хотел спросить, может ли быть, что будет теперь в будущем всегда какая-то армузская премия? Что все поняли, что Иран держит мир за горло. Ну, не держит мир за горло, но, по крайней мере, держит Армузский пролив за горло. Вот. И будет вот эта армузская премия, и постепенно мы выходим в новый период высоких нефтяных цен. Как это было в 70-е.
0: Некоторое время эта премия будет. Безусловно. Опять же, когда все вот это закончится, вдруг мир обнаружит, что его коммерческие запасы нефти, которые были, как минимум уполовинились. Вот держали так более-менее 2 миллиарда баррелей нефти в запасе, а закончим мы все это, если это не продлится слишком долго.
1: А вот я хочу спросить, Сергей, а если продлится? Ведь я слышу, я читаю постоянно, ну понятно, медиа работает в алармистском ключе. Вот, например, кончается авиационное топливо. Уже говорят авиакомпании, что в мае придется резко повышать цены, потому что кончается авиационное топливо. То же самое, что, так сказать, вот вы сейчас говорите, кончаются запасы. Их запасы так быстро, я так понимаю, невозможно перевести на рынок. Это какое-то время, пока они все будут перекачаны. Вот эти сценарии не могут включиться, и цена неконтролируемо поползет вверх.
0: Если кризис никак разумным образом не разрешается, да, то есть если в течение еще примерно месяца ничего не происходит, и мир переходит в состояние, в ощущение, что это может длиться там невозможно долго, то тогда будет происходить то, что называется разрушение спроса. Вот сейчас этого разрушения спроса не было. Вот сейчас цена поднялась несколько, но мир потребляет примерно столько же нефти и практически всех нефтепродуктов, сколько и раньше.
1: Вот уточнить, разрушение спроса, это просто меньше станут покупать, и вот мы увидим картинки, ну, может быть, не в точности, как в 70-е годы немцы выходили гулять по автобанам, потому что прекратили заправлять машины.
0: Мы увидим картинки, что нам 70-е годы вспоминать? Мы помним совсем недавно время, когда потребление нефтепродуктов упало на 30 миллионов баррелей в сутки. Вот в это время потребляли около сотни, да, сейчас уже и 105. А стали потреблять 70 примерно миллионов баррелей в день. И длилось это примерно 2 месяца.
1: Это 20-й год, начало 20-го года.
0: Совершенно верно, вы знали, да. Вот да, именно тогда-то это и было, да. Вот примерно так. Вот эта картинка, как разрушается спрос.
1: И, ну, цена, тогда... и цена тогда же, по-моему, тоже до 120 скакнула, да?
0: Нет, цена тогда скакнула, но примерно 9.

0: 5.
1: Угу.
0: В 2020 году. В 2022 она скакнула до 120.
1: А, в 2022 она 120, да-да-да.
0: А в 2009 там было разрушение спроса при полном сохранении предложения. Угу. С предложением ничего не произошло. Вот. И тут оно упало в 9 и, в общем, не падало ниже ровно потому, что были люди, которые решили, что, ну, это, наверное, не очень надолго, и поэтому можно сейчас задешево скупить эту самую нефть в хранилище. Но можно ли разрушить спрос до такого состояния? Можно. Вот мы знаем, как это бывает.
1: А насколько вообще мир зависит от нефтезалива? Без нефтезалива вообще не обойтись. Потому что, знаете, вот последние десятилетия даже постоянно мы слышим, что рынок стал более гибким, диверсифицировался, что появилось чудо под названием сланцевая нефть. И она такая гибкая. Вот им нужно, они откупоривают эти сланцы и наполняют рынок. Им рынок, так сказать, если нефть низкая слишком, то они закрывают эти сланцы. Что, выпадение Персидского залива вообще никак не компенсировать?
0: Сланцы... Это заметно меньше, чем Персидский залив. Сланцы – это в основном Америка. 90% сланцев – это Америка. И это примерно 7-8 миллионов баррелей в день. Угу. И действительно, там это так работает, что можно пробурить скважину за пару недель, а за еще там 3-4 недели все организовать, свистнуть одним контрактором, другим контрактором, сбегать в банк, организовать кредит. В общем, действительно, вот в принципе в Америке нас вот то, что называется там на сланцевой лужайке, за 2-3 месяца вот с нуля можно организовать добычу. Пойти найти фермера, договориться с ним об аренде участка. Смотрите сериал «Лэндбэн», как это делается.
1: Да.
0: Позвать контракторов одних, других, третьих. Будет у вас скважина, вам ее спроектируют. Пожалуйста. То есть, соответственно, да, цены вверх. Это не самая дешевая скважина. С относительно высокой ценой окупаемости. Но как только цены вверх, таких скважин бурится много. В Америке огромный флот буровых, огромный флот гидроразрыва, без которых эти санкции, эти скважины не работают, извините. А как только цены вниз, люди быстро перестают это делать. Ну, просто кредит не могут взять.
1: Например. Условно говоря, это где, ну, где, или... это, где эта граница доходности сланца? $100 где-нибудь?
0: Когда нет, выше 100? Не так. Там ситуация была примерно следующая, что вот при $60 за баррель примерно год назад считалось, что сланцевая добыча более или менее стоит на плато. А при увеличении на $10 за баррель вверх или вниз сланцевая добыча прибавляла или, соответственно, теряла примерно 1 миллион баррелей в день добычи. Вот так это было устроено. То есть, если... Все считают, что так, следующая цена устойчивая $70 за баррель. Америка прибавляла 1 миллион баррелей в день добычи.
1: Но вот если сейчас 100...
0: 50, она это миллион...
1: А если 100, сланец это прибавит 4 миллиона баррелей?
0: Не прибавит. Потому что, во-первых, все-таки 4 миллиона баррелей так быстро уже не делаются. Вот тут вы начинаете упираться в естественные ограничения. Все-таки сколько там не только буровых, а еще рабочих, планировщиков, инженеров и так далее. А второе, нужно, чтобы все верили, что это будет 4. Что это будет 100 долго. Вот в то, что это может быть 80, так, заметное время. Заметное для того, чтобы окупилась эта скважина. Да? Это 1.5-2 года. Вот такой период, когда скважина бывает долго. Вот если у вас есть форвардный рынок финансовый, на котором вы видите эти самые 100, вы просто идете, заранее прибиваете себе гвоздем эту цену с помощью финансовых инструментов, вам уже относительно все равно, сколько там будет на самом деле. Вы купили этот самый хедж, да? А после чего идете и бурите себе спокойно. Вот если так можно сделать на 100, то да, будет, конечно, бум. Но фьючерсов на 100 нет. 80 может быть. Но все-таки есть еще такая ситуация, что там есть такие ярусы, эшелоны, категории этих самых сланцевых запасов. И первую категорию все-таки уже более-менее выбрали. Вот теперь говорят, что нужно идти на вторую категорию, где запасы победнее. Если запасы победнее, это означает, что пробурить скважину вам стоит столько же, а давать она будет меньше. Или же вы бурите хай-тех скважину, которая будет выдавать столько же, но скважина будет дороже. И удельная себестоимость, да, там стоимость скважины на количество нефти, которую она дает, будет выше. Соответственно, то, что раньше окупалось при $60 за баррель,

0: баррель. Теперь вот эти маржинальные баррели окупаются, условно говоря, при 70. Но, опять же, все это делается за несколько месяцев. Это не ситуация, как в Саудовской Аравии, что можно просто краны открутить. Что есть скважины, которые готовы, стоят, только вот кнопку нажми, там разойдутся створки, и нефть оттуда станет хлестать. В Америке не так.
1: Хорошо,
0: в Америке скважин, стоящих посудом, нет.
1: Понятно. Давайте представим все-таки худший сценарий. То, что в течение месяца никакого мира в заливе нету. Скажем, хуже того, Америка разносит иранский остров Харк. Иран в ответ начинает бить по различным месторождениям и нефтехранилищам на заливе. И, скажем, к этому еще подключаются хуситы, у которых тоже есть свои козыри в руках, свои карты, как говорит Трамп, для того, чтобы перекрыть пролив. Возможен ли этот сценарий? И что будет тогда? И придет ли это, скажем, к замедлению мировой экономики?
0: Такие сценарии там рассматриваются, да, там практически все банкирские дома что-то подобное рассматривали, затяжной конфликт в Персидском заливе, и цифра 200 там вполне звучит.
1: Вот что будет значить 200 для мировой экономики цифра в 200?
0: Это рецессия.
1: Опять-таки, глобальная.
0: Не столь мощная рецессия, это не стагфляция 70-х годов, потому что в современной экономике доля топлива меньше. То есть, с одной стороны, мы вроде бы гораздо больше зависим от перевозок, да? То есть, в 70-е годы кроссовки и штаны шили все-таки... Кроссовки в городе Лоуэлл, штат Массачусетс, штаны не помню, где шили. Может быть, даже и в Сан-Франциско, откуда товарищ Леви-Строс. А сейчас все понятно, даже уже не в Китае, а во Вьетнаме, но контейнеровозом доставится, да? Но да. Доставка контейнеровозом – это безумно дешевая вещь. То есть, даже если мазут флотский дорожает там вдвое, втрое, цене кроссовок и штанов это много не добавит. Все-таки. С одной стороны, да. А с другой стороны, в современной экономике, например, во-первых, гораздо больше цифровых товаров. Во-вторых, современный самолет потребляет, по-моему, втрое меньше топлива на человека милю перелета и так далее и тому подобное. Автомобили нынче совсем другие. То есть, в принципе, вот роль вообще вот топлива и энергии в современной экономике ниже. Но рецессия будет. И опять-таки мы знаем, как это бывает, да, потому что мы смотрим на европейскую экономику 23-го года и видим, что с ней было после скачка цен на энергию, электричество, газ. Вот примерно так же может быть. И опять-таки газ-то, Персидский залив, это не только нефть, это еще и газ.
1: А газ – это больше промышленное использование и отопление?
0: Это электроэнергия, это бытовое использование всего, там, отопление, да. Действительно.
1: Да.
0: В основном отопление, а не конфорка кухонная. И производство разных таких товаров, где нужна высокая температура. Стекло, керамика, металлургия некоторые, вот такие вещи.
1: Ну, плюс вот есть...
0: В Германии, например, цементное производство, стекольное производство... Керамическое производство, оно сильно сжалось, там много из этого уехало, ирония, в Арабские Эмираты, например. Ну и вот теперь проблема у мира с цементом, удобрениями и прочим.
1: Ну да, с теми же удобрениями, что охотно замещает Россия. Как я понимаю, удобрения не
0: под санкциями. Кстати, вот нет. Вот выясняется, что Россия, конечно, наслаждается тем, что цены на удобрения сильно выросли, а вот воспользоваться этим Россия не может, потому что лишних мощностей по производству удобрений в России нет. Это тоже за день не строится, и все линии, какие были по производству аммиака, аммиачной селитры и прочего, они все и задействованы. И были, и есть задействованы. Практически на полную.
1: Но есть еще политические последствия этого сценария для того же Дональда Трампа и для выборов в ноябре промежуточных.
0: О, да. То есть с политическими последствиями здесь можно долго говорить. Война крайне непопулярна. Американское общественное мнение, насколько я понимаю, просто не понимает, зачем и ради чего Америка в это ввязалась. Какие вообще преимущества Америка может получить, зачем все это. А оборотная, неприятная сторона, вот она здесь, весомо, грубо, зримо. И, в общем, уйма обозревателей самых разных. Как и CNN, так и Таки Карсон вполне готовы объяснить избирателю, что все эти перемещения авианосных групп в стиле «Эрст колонн марширт, Цвайт колонн марширт»,

0: Все это происходит за его счет, и удорожание бензина за его счет и так далее. Хотя Америка поразительным образом нет-то, да, выигрывает, потому что как раз в Америку переезжало все это энергоемкое производство из Европы в большой мере. Америка является нетто-экспортером жидких углеводородов. Это вот нефти и легких фракций, да, там, LPG, то, что называется, конденсата. Америка является крупным экспортером сжиженного природного газа. Но другое дело, что американская экономика так устроена, что от этого много выгоды нефтяной отрасли и, скажем, там, производителям алюминия и стали. А вот на прочую американскую экономику это не очень распространяется.
1: Ну да, выборы, выборы решаются at the pump, то, что говорится, да, с этим заправочным пистолетом, да, в руке принимает американец решение.
0: Если голоса сталеваров Питтсбурга и нефтяников Оклахомы Трампу от этого может и прибавиться, то голоса многих прочих там простых обывателей американских вычтутся. Поэтому не лучшая для него перспектива.
1: Мне, кстати, пришла...
0: Тут многое другое. Здесь там визит Трампа в Китай, там, близкий, да. Ехать в Китай с таким глобальным конфликтом, который ты затеял, а все еще не разрешил, хотя грозился разрешить его там за 3 дня, ну, это не самый лучший переговорный багаж.
1: Мне кажется, вообще мы с вами говорили о том, что есть Армузская премия, да, к цене нефти. Возможно, премию Трампа надо добавить к цене нефти. Если посмотреть, сколько, так сказать, вмешательств он вмешивается в основные нефтеносные регионы мира. То, что мы видели с Венесуэлой, сейчас мы видим с заливом. Есть ли вообще у американской администрации, у Трампа какая-то долгосрочная стратегия, с которой он вообще выходил в эту область? Может быть, это, так сказать, установить более жесткий контроль над основными маршрутами и точками поставки нефти?
0: Ну, довольно многие, наверное, воспринимают президента Трампа как, так сказать, примата с гранатой. И, опять же, из тех статей, которые сейчас публикуются, видно, что это было ситуативное решение, что ясной стратегии, что делать с Ираном, как туда залезать, как оттуда выбираться, если что. Такого там хорошо спланированного дерева исходов у администрации не было. То есть это из серии «вяжемся, а там посмотрим».
1: То есть с Венесуэлой здесь не стоит под общий знаменатель подводить?
0: Не стоит, разные ситуации совершенно. И опять же, Венесуэла для мирового нефтяного рынка не значила примерно ничего.
1: Да.
0: То есть меньше 1 000 000 баррелей экспорта, ну, это так.
1: А залив? Ничем. А залив, вот залив сколько? Да, 1, это... 11, 10, 10, 15, по-моему,
0: нет,
1: да?
0: Нет, что вы. Сколько? Залив — это 20.
1: 20?
0: 20. Другое дело, что часть из этих 20 выводится другими путями. Трансаравийский трубопровод Янбу, который в Красное море идет. Там, правда, хуситы, да? То есть вы часть этого можете вытаскивать через Суэцкий канал, несомненно. Но если вы хотите экспортировать в Азию, которая была крупнейшим покупателем нефти Персидского залива, то это за Семерских селях хлебать, да? То есть вы с побережья Персидского залива сначала по трубе в Красное море, потом оттуда через Суэцким каналом в Средиземное, потом вокруг Африки и только после этого в Индию и в Китай.
1: То есть 10-11 – это Армузский пролив, да? Сколько идет через пролив? То, что с блокада пролива.
0: Вот там, значит, было 20, а закупорено сейчас примерно 14.
1: Угу. Понятно. Ну и
0: 5 вытаскивают разными путями, соответственно, вот это вот Янбу. Угу. Это трубопровод в маленький он и из иракского Курдистана в Турцию, в Джейхан, в Средиземное море. И есть... у Эмиратов такой вот трубопроводик на побережье Оманского залива.
1: Учитывая все это, вы считаете, что какое-то решение будет найдено в течение ближайшего месяца? Или Иран поймет, что с каждым днем он может ждать, он выигрывает, он все больше и больше Трампа и, условно говоря, мир берет за горло?
0: Я думаю, что какое-то решение будет. Иран, надо сказать, не производит впечатления какого-то совсем неадекватного переговорщика. То есть, да, Иран категорически не соглашается на требования США, это уж точно. Иногда выдвигает некоторые требования, которые, ну, со всей очевидностью, вот, максималистская позиция с запросом. Но понятно, что это скорее переговорная позиция. Но, видимо, Иран действительно соглашается на «оставляйте нас в покое, снимайте санкции, платите нам за проход через Армуз как бы возмещение».

0: вот всех тех потерь, которые мы понесли, и вот примерно все. И да, действительно, вот пока еще все-таки основного роста цен на нефть не было. То есть Иран как раз и ждет, чтобы они начали расти более заметно, чтобы мир испугался, и Трампу захотелось очередной раз там сделать вот эту мексиканскую закуску тако, да, и отойти. Нажать «отойти». Что у Трампа есть трек-рекорд, да, там, так сказать, always chickens out, да, вот, что есть, там, вот, есть шансы думать, что он так может сделать.
1: Ну, парадоксальным образом, мне кажется...
0: Это, наверное, да, будет ситуация для Ирана несколько лучше, чем то, что было по результату сделки с Обамой.
1: То есть сейчас, мне кажется, что у Ирана, пользуясь, опять-таки, выражением Трампа, карты на руках лучше, чем у Трампа. Иран может, на Иран работает время, Иран может позволить себе ждать, и это у Трампа тикает будильник.
0: У Ирана карты, собственно, две. Одна – это возможность блокировки Ормузского пролива, который не очень понятно, что предоставить, что можно противопоставить. В принципе, об этом можно было догадаться, да, когда мы увидели, что довольно маленькое, довольно бедное, довольно примитивное даже племя, не государство, хуситы, способны эффективно перекрывать Бабельмандерский пролив и Красное море. И никто с этим ничего особенного сделать не может. Вот когда мы задумываемся, вот если хуситы так смогли с Красным морем, то уж, наверное, 90-миллионный, довольно богатый, довольно технологически продвинутый Иран с существенным, совершенно не нулевым там, армией и флотом, уж, наверное, они что-нибудь смогут сделать с Ормузским проливом. Ну, логично бы предположить. И так, в общем, и происходит. А вторая большая, как выясняется, очень мощная карта Ирана – это крайне высокий болевой порог. Вот, похоже, гораздо больший, гораздо более высокий болевой порог, нежели у его соседей по региону, у Дубая, Саудовской Аравии и так далее. Да, то есть, ну, или вот сравни там с Россией и Украиной.
1: Да.
0: России и Украине нормально, если в их города прилетают дроны. У них нормально, если у них там, в общем, взрываются, горят электростанции, заводы, терминалы. В общем, это допустимые потери. Для очень богатых, привыкших к комфорту стран Персидского залива, это категорически недопустимая картинка. И они готовы на самые разные сделки, чтобы этого не происходило. А Иран готов действительно выдерживать очень многое. Ну и третья карта Ирана, да, США и Израиля он особенно дотянуться не может, а вот для своих южных соседей может, объясняя им, что, ну, ребят, извините, ничего личного, но нам нужно, чтобы вы влияли на США. Ну, примерно так же, да, как налагают санкции на русских олигархов, чтобы они влияли на Путина. Ну, в этом варианте не очень получается, а вот с влиянием арабских стран на США, похоже, что-то есть.
1: Ну что ж, интересно, действительно, три таких карты на руках Ирана, и время работает на него. Так что посмотрим, как эта ситуация разрулится. А вот вы не случайно вспомнили атаки на нефтяные терминалы в России. О них поговорим в следующей части нашей программы. Сергей, давайте теперь поговорим о бенефициарах. Мы говорили о потерях об этой войне, а теперь поговорим о бенефициарах. И главный бенефициар у нас тут на экране – Россия. Что, Путин опять всех переиграл? Снова ему повезло?
0: Как мы уже говорили, и США неплохо себя от этого чувствуют. И Австралия неплохо, и Норвегия, и всем прочим нефтеэкспортирующим странам. Но да, России это очень значительный подъем. И глобальные цены на нефть выросли, и в особенности выросли цены на российскую нефть, потому что дисконт, какой уж там на российскую нефть был, он попросту исчез. Его нет. Забудьте об этом. И нас... для России это неплохая прибавка, опять же, учитывая, что вот ровно в конце февраля там уже последний хрен... Ну, окей, не доедали последний хрен без соли, конечно, но всерьез задумались о том, чтобы лишние дырочки на ремнях сверлить, программы секвестра затевать, расходы сокращать и т.д. и т.п. И вот почти уже ручки занесли, чтобы это все подписывать. Да?

0: И тут ура, война, кому мать родна, выручка вверх. То есть, если в начале года там средняя недельная, ну, примерная выручка, там на самом деле все несколько сложнее, была там 1,7-1,6 миллиарда долларов, то после начала войны это было 3,8 миллиарда.
1: А насколько, вот я пытаюсь понять, у вас была статья, калькуляция на сайте Центра Карнеги. Насколько сейчас потери от украинских бомбардировок российских нефтехранилищ и российских портов, они уравновешивают вот эту прибавку от роста цены на нефть?
0: Непосредственно перед войной там немножко поднялись цены, да, там было 2, 2,1 миллиарда долларов в месяц. Такая вот примерная выручка, хотя там несколько сложнее. В неделю до украинских налетов на Приморскую Слугу было 3,8. В неделе, две недели, вот последняя неделя марта, первая неделя апреля было 3,3, 3,2, а сейчас опять 3,8. Ну, то есть сокращение, конечно, да, но там, даже с этим сокращением было заметно больше, чем было до войны на продажах на полную мощность.
1: А военный дивиденд может помочь России, если он сохранится? Допустим, что война продлевается, и цена остается хотя бы на уровне той же сотни, как сейчас, или еще больше, сбалансировать бюджет, учитывая военные
0: расходы? Если такое остается до конца года, то да, бюджет волшебным образом балансируется, и Россия даже восполняет какое-то количество резервов, которые были изрядно потрачены вот в прошлом году. Так и есть. Есть, правда, еще один военный дивиденд, который более долгосрочный. Вот как мы сказали, у людей теряется уверенность в том, что уж где-где, а в Персидском заливе всегда можно будет нефть-то прикупить, никуда не денется. Всегда там добрые саудовцы и эмиратцы нальют, сколько надо. Соответственно, дисконт на российскую нефть, его долгое время, ну, он был небольшой, а потом он стал резко увеличиваться, начиная с августа прошлого года. Там, конечно, американские санкции повлияли, но почему он начал увеличиваться? Потому что, по крайней мере, у каждой конкретной партии российской нефти у покупателя был выбор. Я, конечно, не могу всю свою закупку российской нефти заместить нефтью из Персидского залива, но вот эту конкретную партию я могу взять не у России, а вот в Эмиратах. Mm-hmm. Нефти хватает. И, соответственно, на каждую конкретную партию можно было выбивать дисконт. А сейчас этого нет. Соответственно, а где ты еще возьмешь дорогой нефти? Если не... И второй момент, когда уверенности в том, что нефть из залива всегда будет, и это снижается, хочется диверсифицировать закупки. И хочется иметь в портфеле нефть из России, чтобы уж если где что произошло, так не все терять, а половину. И второе, зачем еще нужны закупки из России, на случай, если вдруг что-нибудь подобное повторяется, чтобы была, так сказать, открытая уже линия торговли с Россией, и можно было всегда сказать, а вот в следующем месяце мне, пожалуйста, не один танкер в неделю, а три можно. Это же гораздо легче, да, чем заказывать вот совсем с нуля. И, соответственно, у довольно многих покупателей будет соблазн вот этот вот какие-то поставки из России иметь. И есть еще один момент. Китай, обнаружив, насколько ненадежны морские поставки, насколько вот эти бутылочные горлышки, о которых там всегда говорилось, которые были интересным предметом на разнообразных штабных играх, что это все реально, это может случаться, а у Китая три таких бутылочных горлышка, да, это Ормузский пролив, это Малакский пролив, это Тайваньский пролив.
1: Да.
0: Китаю в такой ситуации есть больше резонов иметь у себя в портфеле нефти, которая идет по безопасному сухопутному пути по трубопроводу. А это кто? Это Россия.
1: Это Россия. То есть можно сказать, что мировой рынок не может позволить себе одновременного выпадения России и залива. То есть,
0: не
1: если
0: может.
1: Выпадает честно залив, говоря, то Россия, может... Россия поднимается автоматически.
0: Честно говоря, мировой рынок не может себе позволить выпадение даже одного из них.
1: И России мировой Все-таки рынок не может позволить себе выпадение.
0: И России не может. Перед войной считалось, что профицит на рынке, ну, примерно 2 миллиона баррелей в день. А Россия поставляет 6-7. То есть можно говорить о каких-то ограничениях, ладно, пусть она трубой в Китай поставляет, а вот, например, все балтийские

0: поставки мы России-то и прирежем. Вот не будем полностью Россию ограничивать, а, например, вот пусть она больше Балтийским морем ничего поставить не может, вот так вот умеренно. Это как раз примерно 2 с небольшим миллиона баррелей в день и есть. Вот так можно. А чтобы России вообще не было, вот нет, так нельзя.
1: Именно поэтому мы и видим сейчас, что Трамп регулярно продлевает снятие санкций с России, с российской.
0: Этой серии «не можешь победить, возглавь». Это легитимация того, что и так происходит. Это чтобы уж не выглядеть совсем бледно, что вот здесь Америка санкции выдвигает, а на них все плевать хотели. Действительно, ситуация такова, что если большой дефицит, и какой-нибудь переработчик на каких-нибудь там Филиппинах, Сингапуре, где-нибудь еще стоит перед выбором купить российскую нефть и рисковать санкциями, или же останавливать завод, вот останавливать завод – это там clear and present danger, да, это проблемы будут здесь и сейчас. А санкции то ли будет, то ли нет. А если и все так делают, то это уж совсем безопасная история, да, что, в общем, гуртом хорошо и кулеш есть, и батьку бить. И стандартная школьная присказка, что ну а что, все с урока сбежали, и я сбежал, а чего? А шансов, что накажут, гораздо меньше. Ну, не такие времена. А вот. И поэтому в этой ситуации все, в общем, склонны на санкции нарушать, и проще сказать, что ну и нарушайте, ну и в самом деле.
1: Понятно.
0: Насколько... потом создавать дополнительные проблемы, а факт.
1: Насколько украинские дроны и ракеты могут переписать этот сценарий? Способны ли они нанести существенный ущерб инфраструктуре нефтяного экспорта России?
0: Здесь две неизвестных. Первая неизвестная – это сколько дронов и ракет может производить оборонная промышленность Украины и ее союзников. Сколько вот дронов того типа, которые атаковали услугу и Приморск, я могу ошибаться, кажется, это были FP2, то есть вот новые дроны. Сколько Украина может их делать? Понятно, что у этих дронов на самом деле есть разные потенциальные цели. Это не только российские НПЗ и не только российские нефтяные терминалы. Если можно устраивать вот налеты в том режиме, которые были там на услугу, когда было 4 налета на терминал, да, то есть 4 налета на терминал в течение недели, а потом еще неделю терминал стоял, и только потом начал снова работать примерно в половину той мощности, которая была до налетов. Ну, вот таким способом можно вот непрерывно держать терминал в нерабочем состоянии. Но понятно, что чтобы до терминала долетело, скажем, там 5, 7, 8 дронов, нужно, чтобы отправить... 40, 70, 80, да. В лучшем случае, а то есть 150, да? Вот, то есть процент долета очень невысок. Вот способна ли Украина резко увеличить производство дронов и держать их на высоком уровне, это вопрос. Потому что сейчас есть ощущение, что эти дроны долго копились. Все-таки всю зиму ударов было ну, сильно меньше интенсивности. И второй вопрос... Все-таки Россия тоже не спит, и сколько и каких дронов противовоздушной обороны, дронов-перехватчиков Россия сможет произвести. То есть, если вдруг на всех этих заводах будут стоять там сотни относительно дешевых дронов-перехватчиков «Елка», ну, наверное, это будет эффективная защита. Способна ли Россия это производить? Способна ли Россия быстро что-то придумать? Вопрос очень сложный. Вот это соревнование там... Копья и меча, пули и брони, оно очень такое непрерывное на этой войне. И частая ситуация, что кто-то что-то придумал, месяц-два это работает, а потом другая сторона придумала что-то другое.
1: Здесь технологически. Но вообще, смотрите, вот мы с вами говорили, в той части проговаривали экстремальный сценарий, что Ирану или, может быть, его союзникам, хуситам удается перекрыть Ормузский пролив. С другой стороны, давайте представим, что Украине удается нарастить технологическое преимущество по дронам, по средним дронам, по ракетам и начать блокировать полностью все российские точки морского экспорта или даже нефтехранилища внутри России. Это, возможно, из этого какой-то совершенно новый сценарий войны вырисовывается? Ведь можно сказать, что вообще эта война сейчас, она фактически ведется вокруг нефти. на нефти Россия сейчас получает свои... Ну, я понимаю, что она ведется по другим вопросам, но нефть неожиданно в этом году стала ключевым фактором в этой войне. Россия неожиданно получает профит от войны в заливе, нефтяной войны в заливе. Но Украина в то же время может лишить Россию источника.

0: источников ее базового дохода.
1: Ну, это такой тезис или тейк, он не нов. Да, известная книжка «The Price» там Дэниела Йергена, она, например, историю Второй мировой войны описывает примерно в этих же терминах, что японо-американская война началась потому, что Японии была очень нужна нефть Индонезии и Малайзии, а Япония понимала, что так запросто их взять США не позволят, и поэтому нужно атаковать базу американского флота, чтобы потом невозбранно взять Индокитай и архипелаг, да, где нефтяные промыслы.
0: Сталинград, ну да, так же, как Гитлер. Гитлер шел на Кавказ, на Каспий и так далее.
1: Да, что Гитлер решил, что нужно нападать на Россию, потому что иначе он лишится Плоешти. И, соответственно, да, и шел на Сталинград с тем, чтобы в итоге перерезать поставки бакинской нефти Советскому Союзу, да. А себе открыть путь действительно к Баку, что Эль-Аламейн это было на самом деле про доступ к Суэцкому каналу и к открытию маршрута там, к Мосулу и к иранским и иракским нефтяным промыслам и так далее. Можно построить историю такую, да. Понятно, что многомернее и многограннее была история Второй мировой войны, и история нынешней войны, она тоже, ну, сложнее. Но да, там нефть – это существенный экономический момент. Точно так же, впрочем, и Россия активно бьет по украинской энергосистеме, предполагая, что если вдруг удастся полностью лишить Украину электростанций, у украинцев воля к сопротивлению и воля к войне и способность что-либо делать там резко снизится. Допустим, Украине получается там, ну, фактически обнулить российский экспорт через западные порты, да?
0: А это возможно? Сколько этих точек выхода? Вот они как чувствительно ударили Приморскую, Слуга. Вот они сейчас бьют по Туапсе. Много этих точек вообще нужно ликвидировать?
1: Туапсе – это, на мой взгляд, не самой стратегической важности.
0: Понятно. Точка. Это а остальные, насколько много этих точек?
1: Совсем немного. Это действительно Приморская Услуга, собственно, куда подходят трубопроводы. Да? Это Новороссийск. В Новороссийске две точки. Через одну экспортирует Казахстан. Причем в основном тут экспортируется нефть западных компаний. Шеврона, Эксона, Таталь, Шелл, Эни и так далее. Это конечная точка трубопровода КТК. Вот. И есть Шесхарис, через который экспортируется российская нефть. Ну, вот в западном направлении, собственно, и все. Ну, и дружба, через которую идет в Венгрию и Словакию. Да, вот четыре точки. Четыре терминала надо разбить. Дальше есть Мурманск, куда нефть переходит либо по железной дороге, либо небольшими танкерами с относительно небольших месторождений. Это Ворондей, Новый Порт, вот те арктические месторождения России. Ну, и Дальний Восток. Все.
0: Сергей, спасибо большое. Да, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко был с нами на связи. Это программа «Археология». Спасибо.
1: Спасибо и до новых встреч.
0: Спасибо.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новом нефтяном шоке. Сравниваем его с 1970-ми годами. А что на самом деле происходит с мировой энергетикой? Отменяется ли отказ человечества от нефти? Говорим об этом с независимым экспертом в области экологии и возобновляемой энергетики Татьяной Ланшиной. Татьяна, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, что сейчас происходит на экологическом фронте? Потому что за войной, во-первых, русско-украинской большой войной, и за теми войнами, которые в течение последнего года развязываются, как-то экологическая повестка отходит на второй план. Все больше говорят о военных бюджетах. Сейчас вот в связи с Ормузским проливом нефть пошла большой темой. Что это как-то откладывает зеленый переход? Нынешняя обстановка с безопасностью.
3: Да, спасибо за вопрос. Я с вами соглашусь, что экологическая повестка сейчас, наверное, временно немного не так актуальна, как некоторое время назад. Но я бы не сказала, что энергопереход отменяется или что экологическая повестка совсем уходит на задний план. И предложила бы разделять краткосрочный эффект от иранской войны и долгосрочный эффект. В краткосрочном периоде мы видим,

что государства сталкиваются с острым дефицитом нефти и газа, потому что через Армузский пролив проходит где-то 20% всей потребляемой в мире нефти и около 20% СПГ. И, соответственно, в краткосрочном периоде у них приоритет...

0: Цены на нефть, газ и уголь, они иногда подвержены очень быстрым и непредсказуемым изменениям. И, соответственно, зависимость от ископаемого топлива, она приводит к тому, что страдает энергобезопасность, страдают экономики стран, и необходимо с этим что-то делать. А сделать можно только одно – это перейти на возобновляемые источники энергии, при использовании которых хотя бы не надо постоянно покупать ископаемое топливо.
1: Вы, кстати, упомянули уголь. Что сейчас по углю тоже идет экологический откат? Мне кажется, потому что как-то в последние годы говорили, что все, уголь самое грязное, мы его окончательно выводим из оборота. А сейчас, вроде как, я смотрю, и шахты расконсервируют и так далее в условиях угроз энергетической безопасности.
0: Да, временно какие-то страны, конечно, могут увеличить добычу угля и потребление угля. И это связано с тем, что иногда за счет угля можно заместить газ, например, в электроэнергетике. И некоторые даже европейские страны могут чуть замедлить свой отказ от угля. Например, вот Италия какое-то время назад объявила, что, возможно, окончательный отказ от угля будет не сейчас, как планировалось, а до 2038 года. Но здесь, правда, надо отметить, что Италия сейчас производит лишь где-то 1,5% всей своей электроэнергии за счет угля. То есть в мировом контексте это не так существенно. Ну или вот, например, Германия. Германия сейчас планирует отказаться полностью от угля до 2038 года. Германия гораздо больше использует уголь в своей электроэнергетике, где-то 20% всей генерации сейчас приходится на уголь. И вот канцлер Германии Фридрих Мерц какое-то время назад заявлял, что, возможно, Германии тоже придется немножко отсрочить этот окончательный отказ. Но, в общем и целом, в Европе точно курс остается прежним, отказ от угля. Что касается других стран, и особенно Азии, то они пока окончательно отказываться от угля не собираются, но, тем не менее, в этих странах очень быстро растут темпы развития возобновляемой энергетики. Это
1: Да.
0: связано прежде всего с экономикой, ни с какой не с экологией. Просто сейчас это очень дешево.
1: Ну да, с Китаем об этом еще поговорим. А что... Ну, хотя нет, еще такой вопрос по странам у меня был. Германия. Вот часто в последнее время звучит, что вот самую большую ошибку допустила Германия, что они слишком рано заявили большие, так сказать, цели, бенчмарки по переходу на возобновляемую энергетику, что вот Меркель допустила стратегическую ошибку. Положилась на российский газ, что российский газ даст такой мостик, возможность перехода к возобновляемой энергии, а сейчас нет ни газа, ни возобновляемой энергии, ни это самое, ни дешевой нефти. И Германия на грани какого-то энергетического кризиса.
0: Ну, возобновляемая энергия есть, она быстро растет в Германии. Только за счет солнца и ветра в прошлом 2025 году Германия произвела 45% всей своей электроэнергии. Если сюда еще добавить биоэнергию и гидроэнергию, то это где-то 60-65%. То есть, в общем, уже большая часть всей электроэнергии генерируется за счет ВИЭ. Я не думаю, что здесь была какая-то стратегическая ошибка в полагании на ВИЭ, потому что действительно в Германии сейчас это самый дешевый источник электроэнергии.
1: А что с атомом? Сейчас мы с вами как раз находимся в эти дни, когда вспоминаем 40-летие аварии на Чернобыльской атомной станции. И опять-таки в условиях нынешнего энергетического кризиса и опасности войны. Идет ли какой-то пересмотр ориентиров по ядерной энергетике? Может быть, в числе возобновляемых источников... Вообще, кстати, ядерную можно ли считать? Она не возобновляемая.
0: Нет, это не возобновляемая.
1: Потому что она мусор оставляет, да, так сказать, ядерный продукт.
0: Ядерные отходы, да. Ее относят к чистой энергетике, потому что при производстве электроэнергии на АЭС не осуществляются выбросы парниковых газов, но ее не относят к возобновляемой энергетике. И по атомной энергетике ситуация сейчас достаточно сложная в мире, потому что, с одной стороны, есть страны, которые очень полагались на эту энергию, в частности, Франция, и которые хотели бы ее дальше развивать. Есть другие страны, которые от нее полностью отказались. Здесь, прежде всего, стоит упомянуть Германию, которая закрыла свои последние атомные реакторы буквально пару лет назад. И, соответственно, да, сейчас как бы некоторые утверждают, что есть атомный ренессанс, потому что многие страны, которые поддерживают атомную энергетику, то и дело заявляют о том, что они будут строить новые мощности. Но по факту сейчас очень сложно найти деньги на новые атомные реакторы. И вообще это очень дорогая технология. И атомный реактор строится сейчас на практике более 10 лет. И учитывая то, что переход на возобновляемую или безуглеродную, так скажем, энергетику нужно осуществлять быстро, и энергетический кризис нужно решить быстро.

0: Чисто даже по экономическим причинам атомная энергетика не является каким-то решением этих проблем. Ну и, конечно, стоит упомянуть экологические риски. И да, какие-то крупные аварии случаются достаточно редко, но на самом деле технологии АЭС не позволяют их полностью исключить. И я уже не говорю об отходах, которые потом должны храниться тысячелетиями, и постоянно хранилищ для них еще нигде не построено.
1: Ну, уходит, можно ли сказать, что вот сейчас немножко уходит страх перед ядерной энергетикой после Чернобыля, Фукусимы. Сейчас человечество, и, может быть, с появлением каких-то новых технологий, которые обеспечивают безопасность, да, особенно в связи с японскими цунами, землетрясениями, меньше страх перед ядерной энергетикой. Нет вот этого чернобыльского синдрома.
0: Ну, смотря где. В Германии, например, страх большой, и не только непосредственно перед какими-то авариями, но и перед какими-то авариями, которые могут случиться, например, на хранилищах отходов. Если говорить про мир в целом, наверное, да, во многих развивающихся странах, например, мало кто об этом думает, потому что есть другие приоритеты, в частности, экономические. Но в целом, я думаю, что сейчас будет очень сложно строить новые АЭС, опять же, потому что это гигантские проекты, которые требуют огромных вложений, которые строятся больше 10 лет. И если это сравнивать с солнечной и ветровой энергетикой, где одна большая электростанция строится буквально за год-два, то это большая разница. И где вы можете масштабировать, собственно, сколько вы хотите построить?
1: То есть возобновляемые источники энергии также по-прежнему также представляют из себя некую, так сказать, магистральную дорогу для будущего. Вот в этой связи я хотел спросить, а не откладывается вот это вот, постоянно говорилось о пике нефти, что наступит скоро тот момент, когда человечество, ну, пик аут, наступит пик употребления нефти, и после этого нефть будет постепенно замещаться, и углеводороды будут замещаться возобновляемыми источниками энергии. Вот этот вот пик нефти не откладывается, не съезжает вперед в будущем, и когда он будет?
0: Может быть, он и немножко съезжает, его в последнее время ожидают с года на год, скажем так. Но, кстати, я была вот пару недель назад на конференции в Чили, и в Чили, в столице, в Сантьяго, где-то 60 или даже 70% всех автобусов – это электробусы сейчас. И там мне коллеги радостно показывали статьи с оценками, сколько каждый электробус $1000 в год экономит за счет того, что он электробус, а не обычный автобус, и ему не нужно топливо. Собственно, опять же, экономический фактор будет очень сильно продвигать эту тему, и отказ от нефти, собственно, будет происходить именно по этой причине, а не по экологической или по какой-либо другой.
1: То есть экономика все-таки голосует за возобновляемые источники энергии.
0: Экономика и сейчас вот в связи с ситуацией в Иране еще энергобезопасность. То есть, например, страны Азии оказались в такой ситуации, что у них есть запасы топлива там буквально на несколько недель, в лучшем случае на 2-3 месяца. И я думаю, что многим из них не хотелось бы больше оказываться в такой ситуации.
1: Говоря о странах Азии, мне кажется, стоит упомянуть Китай, где, так сказать, не очень заметно, но происходит, по-моему, какая-то феноменальная революция по возобновляемым источникам энергии. Каждый раз, когда я вижу, обновляют цифры, потому сколько они производят там гигаватт по солнцу, у меня просто рот открывается.
0: Да, Китай занимает абсолютно первое место почти по всем показателям в области энергоперехода. Это не только возобновляемая энергетика, но и, например, электромобили, те же электробусы, накопители энергии и так далее. Последние свежие цифры за 2025 год. За счет солнца и ветра в Китае было произведено 22% всей электроэнергии. То есть это уже каждый пятый киловатт-час. Китай развивает солнечную и ветровую энергетику уже больше 30 лет. Он стал лидером в производстве оборудования для этих секторов. Например, в производстве солнечных модулей Китай сейчас обеспечивает где-то 92% всего производства в мире. И, соответственно, у него очень большое преимущество по цене. Именно так он и добился своего положения на рынке. В ветроэнергетике процент тоже высокий. Там обычно менее точные оценки, но где-то процентов 50, наверное, всего оборудования в ветроэнергетике тоже производится в Китае. Электромобили, точные цифры сейчас не вспомню, но Китай тоже лидер, и очень много электромобилей сейчас вот просто невооруженным глазом видно во многих соседних странах. Что еще? Вот есть оценки, которые говорят, что в прошлом 2025 году где-то треть прироста ВВП Китая была обеспечена за счет сектора чистой энергетики и где-то 90% всех инвестиций. Вот. Так что Китай, да, играет ключевую роль здесь, в энергопереходе, и сам, конечно, активно внедряет свои технологии, является абсолютным лидером по установленным мощностям как в солнечной энергетике, так и ветровой энергетике. И реально Китай сейчас производит очень качественное оборудование. Если лет там, 15 или, может быть, даже еще 10 назад это оборудование было не всегда самым качественным, то теперь, в общем, с качеством китайского оборудования ничто уже не сравнится.
1: Политика Трампа каким-то образом вредит экологической повестке? Ну и вообще в целом все это популистский сдвиг последних лет. Вот здесь в Чехии, например, избрана партия вообще она такая полуанекдотическая, но тем не менее получившая места в парламенте, партия мотористов, автомобилистов, которые избирались на лозунге «пустить зеленую кровь». Ну и вот, собственно, Трамп своего рода резюмирует, да, вот это все, открытие новых нефтепроводов, газопроводов. Насколько здесь будет нанесен существенный ущерб?
0: Это наносит существенный ущерб. Это идет, честно говоря, часто вразрез с экономикой, хотя Трамп, в общем-то, и является приверженцем такой рыночной экономики, чтобы рынок все решал. Но, по сути, во многих штатах США, в общем, есть своя политика, которая поддерживает возобновляемые источники энергии.
1: В Калифорнии, да, наверное, в первую очередь?
0: Да, в первую очередь в Калифорнии. И вообще, ну, как все мы знаем, штаты имеют право и могут принимать множество разных решений, которые не всегда совпадают с политикой всей страны. И даже в том же Техасе, который обычно очень даже поддерживает республиканскую партию, там очень высокие показатели, особенно по ветроэнергетике. И, ну, конечно, это наносит ущерб, потому что, во-первых, многие страны начинают копировать заявления Трампа или его политику пытаются копировать. Конечно, многие американские организации получают в итоге меньше финансирования на развитие каких-то зеленых проектов и сам отказ США от участия в Парижском соглашении по климату, например, тоже наносит существенный ущерб. В общем, да, ущерб большой, но экономика все равно сейчас на стороне возобновляемых источников энергии и других сопутствующих технологий, и я боюсь, или я наоборот радуюсь, что с этим вряд ли что-то можно будет поделать в дальнейшем.
1: Понятно. Ну что же, спасибо большое, Татьяна. Эколог Татьяна Ланшина, независимый эксперт в области экологии и возобновляемой энергетики, была с нами на связи и рассказала, каким образом нынешняя нефтяная война, нефтяной шок влияет на состояние с борьбой за окружающую среду, за чистоту окружающей среды. Спасибо. А я в завершении хочу вспомнить расхожее выражение «Во всей вселенной пахнет нефтью». Его авторство приписывают Бертрану Расселу, но на самом деле в истории западной философии он называет автором этого высказывания не британского, а американского философа Уильяма Джеймса. «A smell of petroleum prevails throughout». А у нас эту фразу подхватили все. От Егора Летова, который пел «Вечность пахнет нефтью» в русском поле экспериментов, до Виктора Пелевина. Но кто бы ни был автором этих слов, они по-прежнему актуальны. На дворе 2026-й. Идет мировая война, и она по-прежнему пахнет нефтью и кровью. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
15: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
14: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
15: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
14: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
15: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
14: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
15: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
14: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Скажите, как дела идут у Путина?
15: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
14: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
15: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
14: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
15: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задается. задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима? Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя. Еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
14: Политолог Кирилл Рогов.

0: Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
1: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
2: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
0: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
2: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняло. Так что время идет только в одну сторону.
0: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
2: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
3: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
2: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
0: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
2: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной

0: преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. Социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь до стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
1: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
0: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах, что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
1: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
0: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. Я наблюдаю за этим с большим интересом, и пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих, ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берии, конечно.
0: Конечно, конечно, Лаврентий Павлович, имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась. В среднем каждые 4-5 лет, вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка, есть ГУГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления. Разделяй и властвуй, да, классический вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Ну вот опять же, Дивиде Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй, отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой, в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. А разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там Штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать, уже живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а Штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать, теперь глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
1: На ваш взгляд, сгущаются ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
2: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
3: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацацков, человек,

0: который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. ВЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%, вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. кассовым, потому что влезли

0: людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть вот общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну, можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то, между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти

0: совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочит на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Вот смотрите, какая история. А их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А, в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актер.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси.

0: В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали, смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа the журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бони. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже, спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью.

полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на

0: только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации и драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее ж потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером, он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном, да? У нас же нету, так сказать, памятников, университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. По-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же, через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла.

0: Да, это народная любовь, которая ищет себе применение, к кому она притечет. Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут «Здрасте, мы из ПАСЭ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же талдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что в принципе такого рода сделки возможны, если об этом опять же все время талдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите, а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают. То ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если были блистательные

0: Победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей, какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствии электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. Опрос всех ссылала и вешала. Вот они-то и поуезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты – это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи Уголовного кодекса это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, ненародные. Это не первое. Мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблемы с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана. То есть я с такими последствиями не сталкивалась.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах.

0: платформах подкаста. Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
1: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, и у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как это ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective, коллектив животных из Балтимора, существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16 года, вообще по счету 11-й, называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back», «Мы идем назад».

Новый альбом «Time Skiffs». Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой из Конго, а папой бельгийцем, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться. Дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мопепе Мама», и слушаем с него песню «Науэ». Okay.

Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мопепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mount», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек Макьюэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу».

Psychedelic Porn Crumpets и песенка Tally Ho. Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Boren and Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Килиманджаро. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Kilimanjaro Dark Ensemble, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией «The Nothing Changes». Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год, 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations», «Мутации», и с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты».

Килиманджаро Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры. Навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле Habibi Funk. Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба».

Фадул из Марокко, песня «Аль-Джедба». Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским. Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин, она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui».

Дуа из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный. И зовут его Аид Меслейен. Он из Алжира. Аид Меслейен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов. На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эль Фен».

0: التسويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس عمو شنيك تاويق اسمنا ريحة الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغدي الناس الخيق.
1: Аид Меслаен из Альжира, песня «Эльфен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, не исламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящего имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее, американизированный. Родился он в Момбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара Рэй Чарльза «Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус».

Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sing Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sing Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You».

проект под названием «Дер». Во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен, кличка у него «Ред» — «Красный», ну и «Дер» — это, соответственно, «Ред» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа, называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать».

французской группы Dare и их дебютный альбом Super Sound. Ну и завершит сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Но на

настоящее имя Мэдлиба Отис Джексон, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Джей Дилу и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле Stone's Throw. Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется Sound Ancestors, то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Счастливо, до следующей недели.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, сегодня утром я прочитал текст на Axios и хочу зачитать его начало. 6 фактов, без преувеличений, все за последние 60 дней. Искусственный интеллект – самая быстро растущая производственная категория в мировой истории. Одна из последних моделей настолько мощна, что ее создатель не хочет публиковать ее. OpenAI и Anthropic заявляют, что их самые мощные модели ИИ теперь строят сами себя. Компании, занимающиеся ИИ, становятся менее прозрачными по мере того, как модели становятся более мощными. Федеральное правительство при этом не требует никакой прозрачности. Недовольство ИИ быстро растет. В начале апреля дом генерального директора OpenAI Сэма Алтмана в Сан-Франциско стал мишенью 2 атак за одну неделю. Потрясенный он написал: «Страх и тревога по поводу ИИ оправданы, власть не может быть слишком сконцентрирована». Разрушительные последствия ИИ больше не являются теоретическими. Инвесторы еженедельно осознают, какие новые задачи, выполняемые людьми, будут уничтожены новейшими моделями – от программирования до услуг в сфере недвижимости, от юридических исследований до финансового управления. «Нас предупреждали, – пишет Axios, – что мы высвободили нечто мощное, нечто, что понимают лишь немногие, особенно среди тех, кто находится у власти. Воспринимайте это как рассвет новой атомной эры». И Axios пишет о потенциале новой технологии как для процветания, так и для разрушения. И вот тут я хочу добавить, что лично я каждый день пользуюсь чат-ботами, но когда я вижу, сколько места AI занимает в общественном воображении, я не уверен, что это соответствует моим ощущениям. То есть, насколько искусственный интеллект повлиял на жизнь вокруг нас. Но, может быть, я просто не осознал этого, просто медленный. А вы как видите, мы уже живем в эпохе искусственного интеллекта или вступаем в нее, или на самом деле мы еще где-то на очень дальних подступах?
1: Конечно, трудно сказать. Мне кажется, что уже заметны изменения. Это вот одна из причин, почему искусственный интеллект привлекает такое внимание и так беспокоит всех. Это то, что очень легко в повседневной жизни увидеть мощь этого. То есть теперь каждый человек может написать внятный хороший текст. То, что раньше люди не могли написать. Любое школьное задание легко делается искусственным интеллектом. Любое задание бакалаврского уровня по гуманитарным предметам и тем более по естественно-научным легко делается искусственным интеллектом. Соответственно, все люди, которые хоть какое-то имеют отношение вот к любому буквально там общению или к любому анализу, они видят, какие огромные преимущества это дает и какие угрозы повседневной работе, которую мы делаем, это создает. Но знать, на какой мы стадии этого, пока что трудно. Слишком все быстро меняется.
0: Ну вот интересно, вы говорите тоже о каком-то, в своем как, таком пузыре, скажем, образовательном. Вот вы приводите примеры из научной, академической сферы. Я тоже в журналистской профессии, понятно, существенные изменения. Я знаю примеры, как молодым ребятам после университета стало труднее искать работу, очевидно. Еще какие-то примеры. Но вот так вот, чтобы глобально изменившаяся жизнь. Более того, иногда я вижу посты о разочаровании. Люди ожидают большего от искусственного интеллекта.
1: Но в школу-то ходят все. Или есть дети-школьники, или есть внуки-школьники. И любое школьное задание, любое домашнее задание можно отсканировать страничку из учебника, попросить написать, и искусственный интеллект это сделает лучше учителя. Можно попросить искусственный интеллект объяснить какую-то тему, и он это объяснит лучше очень многих учителей лично этому человеку. Это касается не только людей, которые занимаются наукой или там сложными расчетами. Это именно что всех уже касается.
0: Как будто искусственный интеллект заходит чуть-чуть с другой стороны, не там, где его ожидали. Кажется, когда говорят о влиянии искусственного интеллекта, что это массовая безработица или что-то такое. Но, видимо, это неправильное представление.
1: Пока что это не массовая безработица. Мне кажется, что вот пока что, что хорошо видно, я вижу это вокруг себя, и это мы слышим отовсюду, пока еще что нет серьезных исследований про это, но это отовсюду слышно, что искусственный интеллект – это такой инструмент, который очень сильно увеличивает неравенство. То есть вот там в науке сразу видно, лучшие ученые мгновенно, сейчас они уже третий год это все используют, уже за них это пишут статьи, имейлы, редактируют. Это также помогает самому низшему кластеру, вот тех, кто писал фейковые статьи, это тоже помогает, и это совершенно разрушает как бы средний уровень. И то же самое относится ко всем школьникам, что это резко помогает самым сильным, и это помогает выполнять какие-то требования самым слабым и разрушает середину. Я думаю, что так вот может быть во многих сферах деятельности.
0: Пост Алтмана, который упоминался в этой статье, который объясняет его восприятие, и его восприятие, оно абсолютно глобальное, это на уровне шекспировских или высокооктановых таких драм. Он длинный, но это впечатляющий документ, поэтому я считаю, что его все равно стоит привести. Если вы почувствуете усталость, вы прерываете меня, вносите дополнения или какие-то комментарии, но я буду цитировать. Я его сокращал, но все равно он длинный остался. Итак, 11 апреля после нападения на его дом Алтман поместил в блоге фотографии членов его семьи и написал: «Я делюсь фотографией в надежде, что она разубедит следующего человека от попытки бросить коктейль Молотова в наш дом, независимо от того, что он обо мне думает. Первый человек сделал это прошлую ночью в 3:45 утра. К счастью, бутылка отскочила от стены, никто не пострадал. Сейчас самое время, чтобы затронуть несколько моментов. Стремление к процветанию для всех, расширение возможностей всех людей, развитие науки и техники – это мои моральные обязательства. Искусственный интеллект станет самым мощным инструментом расширения человеческих возможностей, потенциала, который когда-либо существовал. Не все пойдет гладко. Страх и тревога по поводу искусственного интеллекта оправданы. Мы являемся свидетелями самых масштабных изменений в обществе за долгое время, а возможно, за всю историю. Мы должны обеспечить безопасность. Нам срочно нужна реакция всего общества, чтобы быть устойчивыми к новым угрозам. Искусственный интеллект должен быть демократизирован. Власть не может быть слишком сконцентрирована. Контроль над будущим принадлежит всем людям и их институтам. Мы должны принимать решения о нашем будущем и новых правилах коллективно. Я не считаю правильным, чтобы несколько лабораторий ИИ принимали самые важные решения о будущем». Далее Алтман пишет о личных ошибках, о начинающемся суде с Илоном Маском, называет себя несовершенным человеком в центре исключительно сложной ситуации, просит прощения у людей, которым причинил боль, сожалеет, что не извлек уроков раньше.
1: Я понимаю, сам Алтман – это важнейший герой сегодняшнего дня, это визионер и успешный предприниматель. Но мне кажется, что вот его рассуждения про то, как вообще устроен социум и как реагирует на инновации, они как раз совершенно банальны. Искусственный интеллект – не первое, не последнее изобретение на нашей памяти, которое фундаментально меняет жизнь. 30 лет назад мы бы не подумали, что мы будем находиться в постоянном контакте. Не приходить домой и звонить по телефону, не искать будку на улице, а у нас будет постоянный контакт, мы будем обмениваться видеосообщениями. Но этого тоже не думали, это сильно поменяло жизнь, но в то же время это не то, что мы стали жить в другой реальности. Ну, появился технологический прогресс быстрый, многие вещи заработали быстрее, так же и сейчас.
0: Я вернусь к этому соображению о последствиях, потому что иногда последствия рисуют глобальными и катастрофическими. Но интересно, вот этот призыв к демократизации искусственного интеллекта. Я прям... Вот слово «демократизация» звучит часто и хорошо в этом контексте. И интересно, что в американской политической жизни искусственный интеллект занимает огромное...
1: Вы считаете, что занимает огромное место? Я не уверен. Мне кажется, что вот цены на бензин, вызванные тем, что президент Трамп решил нанести удары по бункерам в Иране, убить главу государства, это гораздо более важная вещь в политике. Как бы вот это влияет на то, как люди проголосуют, кто будет у власти в стране. Это даже, в сущности, законы о регулировании искусственного интеллекта, они определяются ценами на бензин, а не тем, что происходит в сфере с искусственным интеллектом.
0: Почему?
1: Потому что это волнует избирателей. Я понимаю, что вот у людей, которые живут в таком маленьком пузырике из мультимиллиардеров в Силиконовой долине и журналистов «Нью-Йоркера» и «Нью-Йорк Таймс», которые вот это все обсуждают, для них это такая эсхатологическая дискуссия, вот все поменяет. Но избиратель, когда он будет голосовать в ноябре, он, если будут высокие цены на бензин, он проголосует за демократов, и будет более жесткое регулирование искусственного интеллекта. Если цены на бензин значительно упадут и инфляция снизится, он проголосует за республиканцев, и будет продолжаться, вот как сейчас, практически полное отсутствие регулирования искусственного интеллекта.

0: интеллекта. И то, что вот в искусственном интеллекте происходит, это мало влияет на это. Это не сказывается на том, как люди проголосуют.
1: Я с этим не совсем соглашусь. В смысле, я согласен с тем, что экономическая вот такая прямая и грубая экономика, она может быть самая влиятельная в этом смысле. Но мы видели примеры того, что при общих равных и другие вопросы влияют. И мы видели, что и внутри республиканской партии есть разные полюса, которые относятся к одной проблеме по-разному. То есть даже если, условно говоря, республиканцы выигрывают, может быть, отношение к искусственному интеллекту, оно не будет просто нерегулировано.
0: Мы можем обсуждать, но я говорю то, что не это будет определять, не то, что происходит в сфере с искусственным интеллектом, и не прибыли компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, будут определять, кто выиграет выборы. А вот тот, кто выиграет выборы, будет иметь большое влияние для искусственного интеллекта.
1: Хорошо, поговорим тогда об этих позициях, но по-прежнему я хочу еще чуть-чуть не соглашаться и приведу пример влияния, собственно, индустрии AI на рядового избирателя. Такого влияния, очевидно, два. Первое – это массовое строительство дата-центров в этих районах, где эти центры возводятся, приводит к довольно значительному росту цен на электроэнергию. И это тот же вопрос экономического выживания для избирателей. Избиратели недовольны, и это предмет на предвыборных кампаниях. Демократические кандидаты, кандидаты демократов, они обещают что-то сделать с этим. Например, Вирджиния – это такой большой кластер дата-центров. В прошлом году на губернаторских выборах кандидат демократов Абигейл Спанбергер, которая победила в результате, она, в частности, обещала сделать что-то, что понизит цены. И, в частности, она обещала заставить AI-компании платить их честную долю, компенсировать вот этот рост на электроэнергию. Кроме того, очевидно, есть влияние AI на рынок труда. Люди, по крайней мере, может быть, даже это не массово, хотя это хороший вопрос, и это один из моих вопросов, насколько это массово. Но, очевидно, люди обеспокоены. Я видел опросы, что чуть ли не 70%, и это невзирая на идеологию. То есть это одинаково волнует независимых, демократов и республиканцев. Люди обеспокоены тем, что AI отнимет у них работу, и они хотят что-то с этим сделать. И это может вынудить и республиканцев тоже как-то реагировать на это.
0: Совершенно верно. Конечно, потеря работы – важнейший страх, и это важнейший мотив при том, как люди принимают политические решения. Но в то же время там, люди, потерявшие работу, они будут, грубо говоря, голосовать против тех, кто сейчас находится у власти. Они будут голосовать против партии президента Трампа. Но я опять-таки говорю, что тут даже дело не в том, что индустрия искусственного интеллекта может сделать. Это в каком-то смысле неважно. У них нет возможности сделать так, чтобы там люди потеряли меньше работ. Они не влияют на это. Они находятся вот в такой ситуации мощной конкуренции. Каждый пытается на день или на неделю опередить конкурентов, создавая все более хорошие продукты. Это никак невозможно остановить. Это Сэм Альтман, я же говорю, это какая-то иллюзия, если он думает, что они там как-то могут сесть в Калифорнии и решить, что вот мы не будем разрушать рабочие места. Он в рамках технологического прогресса маленькая песчинка. Если рабочие места будут потеряны, тогда в ноябре 2026 года пострадают республиканцы. И будет больше регулирования.
1: Позиции партии по поводу регулирования AI. Это что? Вот так вот республиканцы просто говорят, не нужно нам никакого регулирования, а демократы говорят, нет, надо регулировать. Как-то более должно быть сложно устроено.
0: Это более сложно устроено, потому что избиратели обеих партий, они по этому вопросу, по искусственному интеллекту, выглядят очень похоже, почти одинаково. То есть и те, и другие избиратели, они сильно озабочены, они сильно из-за этого переживают. Но подход партии совершенно разный. Он не такой разный, как по многим другим вопросам. Например, по вопросам, скажем, регулирования в сфере окружающей среды, стороны занимают гораздо сильнее расходящиеся позиции. Там президент Трамп воюет, скажем, с ветряными электростанциями, демократы их активно продвигают. Про искусственный интеллект такого раздела нет, но в целом республиканский подход по факту. Вот республиканцы сейчас контролируют полностью правительство.

0: человечества, и фактически индустрия искусственного интеллекта не сталкивается ни с каким серьезным регулированием. Чтобы говорить, что такое серьезное регулирование, то достаточно посмотреть на Европейский Союз. В Европейском Союзе сейчас существуют такие правила, которые фактически не дают возможности заниматься такими разрушающими прорывными инновациями в сфере искусственного интеллекта. В Америке ограничений на это фактически нет. Не случайно мы видим каждый день новые версии, новые улучшения, новые продукты, сообщения о том, что искусственный интеллект используется там, там и там. У демократов больше разговоров о том, что нужно вводить какие-то ограничения, что нужно каким-то образом это регулировать. Но мне кажется, что пока что это в основном попытки, как это сказать, канализировать ту неустроенность, которую чувствуют избиратели по поводу искусственного интеллекта. Пока что вот таких предложений, чтобы серьезно, фундаментально регулировать искусственный интеллект, нет. Потому что, в частности, понятно, что вот это то место, где преимущество Америки. То, что люди изобретают, создают новое, улучшают жизнь людей.
1: Но если я правильно понимаю, демократы обеспокоены вопросами как бы конечного продукта. То есть они хотят сделать использование AI безопасным для потребителей настолько, насколько это возможно. Подобно тому, как вообще интернет, родительский контроль, что-то такое. И я видел, что и часть республиканцев, в принципе, поддерживает такие вещи. Единственное, что я вижу, что Трамп и его администрация, они пытаются не дать штатам вводить свои законы, ограничивающие AI, а
0: демократ... это вот такая очень прорыночная, очень антирегуляторная политика, что не просто не вводить федеральное регулирование, а пытаться федеральным образом запретить штатам что-то регулировать. Это, прямо скажем, сложно, и я не так уж уверен, что будут успешные попытки, будут успешные действительно ощутимые результаты в этой области. Но я хочу сказать, что со стороны демократов, хотя пройдут разговоры и про этическое регулирование искусственного интеллекта, и про защиту потребителей, но это все вещи, как можно сказать, это не фундаментальные. Я же говорю, вот нужно, чтобы понимать, что такое фундаментальное, это сравнить с Европой. Система регулирования, принятая Евросоюзом, она такая, что она действительно фундаментально защищает потребителей, она фундаментально защищает людей от разрушения их рабочих мест, и она также фундаментально запрещает инновации. Вот со стороны демократов в США ничего такого не слышно. Вот такого, чтобы как бы фундаментально ограничить развитие отрасли, про это никто не говорит серьезно.
1: А как устроено это в Европе? Как можно запретить так прям, чтобы...
0: Но самое простое – это ввести, фактически сделать ответственными компании за результаты использования их продукта. Это самый простой способ очень сильно ограничить инновации. Это и в Америке сейчас все будет, этот вопрос будет стоять во всех судах. Но нет требований к продукту, которые заставляли бы создателей продукта вот так отвечать за все, что продукт, за тот ущерб, который продукт может нанести.
1: А это касается, например, если человек потерял работу из-за AI, он может подать в суд?
0: Работу защищают другие вещи. Вы можете, европейское законодательство, оно лучше защищает рабочие места. Это неважно, из-за искусственного интеллекта или из-за чего-то другого человек потерял работу, но в Европе во многих странах труднее человека уволить просто из-за того, что появилась возможность его заменить на машину.
1: С точки зрения фондового рынка, искусственный интеллект – это, видимо, главная история последних лет и главный драйвер роста. Все эти последние годы боялись, что это будет такой пузырь, который лопнет. Но он вроде не лопнул, есть естественный рост доходов у AI-компаний. И даже говорят о том, что рост AI как бы замаскировал другие проблемы роста американской экономики, что если бы не было роста AI, то чуть ли не в рецессии могла бы оказаться американская экономика. И в этом смысле администрации Трампа повезло, Это в этом причина того, что Трамп так хорошо относится? Или у него есть какое-то чувство к подобным технологиям? Он всегда к новым технологиям, он в них хорош. Он из крипто на расстоянии вытянутой руки, и с соцсетями, и он сам верховный инфлюенсер Соединенных Штатов, как известно. Это впечатляет для человека, которому через 2 месяца 80 лет.
0: Трудно заниматься психоанализом президента Трампа, хотя я думаю, что всю нашу оставшуюся жизнь мы будем обсуждать. Но, конечно, вы совершенно правильно сказали, он явно человек персонально очень открытый к инновациям. Я не думаю, что американский президент решает развиваться искусственному интеллекту или нет. Это не вопрос президента, он бы развивался при любом президенте. И также важнейший прогресс был и при администрации Байдена, которая была гораздо более про регулирование. И про президента Байдена мы не знаем, что он так вот был открыт к использованию гаджетов и других инноваций. То есть это правда, что президент Трамп открыт, но также и это правда, что не американский президент решает, каким технологиям развиваться.
1: Я на самом деле задавал этот вопрос, потому что мне даже больше интересует обратный вопрос. Вопрос об отношении лидеров AI-индустрии к Трампу и к республиканцам. Потому что с идеологической точки зрения, как раньше представлялось, было ощущение, что программеры, математики, компьютерные предприниматели, они такие более демократичные, в том смысле ходят в кедах, ездят в метро. Ну и раньше они скорее тяготели к тому, чтобы поддерживать демократов, жертвовали демократам на предвыборной кампании. Но последние годы или последние пару десятилетий искусственный интеллект и, а до этого крипто, создали такой класс сверхбогатых людей, которые чем-то близки по убеждениям к либертарианцам, то есть они не очень заинтересованы в общественном благе, а у них есть какие-то свои надтеории многообразные.
0: Да, это правда. Я вот только что читал очень интересную книгу Нейта Сильвера, знаменитого аналитика. Он знаменит анализом предвыборной статистики, но он написал книгу про риск, в котором много есть и про профессиональный покер, которым он занимался и занимается, и про рыночные прогнозы исходов выборов. И также он для некоторых глав проинтервьюировал вот всех этих титанов крипто, титанов искусственного интеллекта, потому что ему хочется проникнуть в их философию, подсознание. Там интересно обсуждаются и современные философские теории, которыми руководствуются люди типа Сэма Альтмана или Сэма Бэнкмана-Фрида, который за воровство сел в тюрьму на много лет, который был король крипто. Да, у них там есть собственная культура, и она довольно интересная. Я бы сказал, что она не совсем лежит в той же плоскости, в которой происходит деление на республиканцев и демократов, но действительно это люди во многих отношениях прогрессивные, социально прогрессивные. Они, конечно, там не дискриминируют против ЛГБТ, и в то же время у них такой либертарианский антиправительственный элемент очень силен. И он, видимо, не сводится действительно к тому, что просто платить меньше налогов. Знаете, тут в Америке у меня были разные демократические друзья, а потом они начинают зарабатывать много денег и начинает меняться политическое отношение. Потому что действительно, как бы республиканский президент, вот у тебя больше налоговый возврат. Причем это довольно быстро становится большой разницей. Титаны искусственного интеллекта, нынешние доминаторы Кремниевой долины, это, похоже, действительно такая новая философия, связь социальной прогрессивности и либертарианского подхода.
1: Да, и тот же Маск, у него есть самые разнообразные теории. Он и одновременно хочет человечество переместить на Марс, одновременно у него какие-то идеи, близкие к евгенике. Он финансирует какие-то проекты по улучшению генофонда. И, в общем, это какая-то такая странная смесь вот этих идеологий. И при этом существует довольно значительный сдвиг в сторону республиканцев, как-то связанный именно с Трампом. То есть это не просто то, что вы упомянули, что это не просто вот такая выгода, мол, люди владельцы бизнесов, они просто хотят лучших условий для своего бизнеса. Они что-то находят в этом, и я вижу, в принципе, многих людей, которые через это, через какое-то либертарианское такое мироощущение приходят скорее к поддержке Трампа, даже если они социально продвинуты.
0: Да, это так. И мне кажется, что вот одна из вещей связана просто с богатством, потому что, конечно, вот администрация Трампа и сам Трамп это в значительной степени такая глорификация, прославление золотого тельца. И многие из этих людей, даже при том, что они выдающиеся предприниматели, инженеры, визионеры, они во многих отношениях жертвы своего собственного невероятного богатства, в том смысле, что они так богаты, что они каждую свою мысль принимают за открытие философии. Вокруг них всегда есть люди, которые готовы им сказать, что вы не просто выдающийся инвестор, не просто удачливый бизнесмен, не просто хороший коммуникатор и визионер, но вы и выдающийся философ нашего времени, вы и выдающийся аналитик, и политолог, и кто угодно. И еще хочется очень сильно признания.
1: Хотел в конце, в заключение, вернуться к вопросу о демократичности, поговорив о персоналиях. И это как раз одной из этих персоналей является Илон Маск, а другой – Сэм Алтман, и третий – это Дарио Амадей. И они все связаны с компанией OpenAI, которая является крупнейшей звездой в AI-индустрии – это ChatGPT, их продукт. Значит, Илон Маск и Алтман создали в 2015 году OpenAI с миссией разработать безопасный и полезный искусственный общий интеллект на благо человечества, а не ради прибыли. Маск был крупным спонсором на раннем этапе. Это было в противовес Google, но спустя 3 года Маск покинул OpenAI, там был конфликт интересов, потому что он и в Тесле развивал, но у них явно был конфликт с Алтманом, потому что Алтман не соглашался сближаться с Теслой, и потом Алтман возглавил движение OpenAI в сторону коммерциализации. Сейчас это дошло до того, что прямо сейчас происходит суд, где Маск требует вернуть все назад в неприбыльное производство на благо человечества.
0: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть прямо реально нет очевидно одного ответа на этот вопрос.
1: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
0: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть, как бы, самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов. А альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Но вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
1: А третий человек из OpenAI, который теперь, может быть, не имя его так известно, но он, может быть, окажется самым влиятельным человеком в этой истории, это Дарио Амадей. Он присоединился позже к OpenAI в 2016 году и стал вице-президентом по исследованиям, а потом он ушел и создал в 2021 году компанию Anthropic, которую все теперь знают по продукту Claude. Эта компания, которая сейчас, судя по тому, что я сегодня прочитал в другой статье Access, растет сейчас быстрее всего, что когда-либо росло в истории.
0: А помните, в Вале была такая компания Netscape, была самой быстрорастущей компанией. Она промелькнула и исчезла. Она сделала своих создателей миллиардерами, она навсегда изменила то, как мы общаемся через интернет. Она сделала браузеры бесплатными и исчезла без следа.
1: Большое спасибо. На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читая новости». Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Какие перемены нужны России? Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
3: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
4: Перемены нужны масштабные.
5: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
6: Да никаких, все нормально.

0: Очень серьезный, очень сильный. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
1: Глобальный.
2: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
3: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – Вадим Винцевич Трипалов, профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений, автор многочисленных монографий и статей по истории ногайцев, Золотой Орды, кочевников, тюркских и монгольских народов. Уважаемый Вадим Винцевич, я знаю, что вы посвятили десятки работ по ногайцам, по тюркским кочевникам, но я знаю, что вы не просто интересовались и калмыками. И на своем опыте могу сказать, что трудно найти сегодня специалиста, отдельно взятого по истории калмыков в московской академической среде. Я думаю, что благодаря вам многие для себя откроют в совершенно ином свете историю этого маленького, но тем не менее очень интересного этноса, расселенного на юге европейской части России. И именно поэтому я хотел бы с вами сегодня поговорить о народе, который во многом отличается от своих соседей, в том числе по языку и религии. А с каким из народов России у них близкий язык? То есть дать людям понять, о ком мы говорим.
7: Калмыки – это монголоязычный народ. Ближайшие родственники калмыков – это, ну, разумеется, сами монголы, а также буряты. Вот. Но история сложилась так, что калмыки – это анклав. Это такой, ну, фрагмент монголоязычного мира, который оказался от своих сородичей очень далеко. Хотя они сохранили и монгольский, ну, соответственно, своеобразный калмыцкий язык, и буддийскую религию, как и прочие монгольские народы. Но вот теперь это единственный народ Европы, который исповедует буддизм. Видите ли, в конце XIV века рухнули остатки империи Чингисхана в Китае, так называемая империя Юань. И монголы, которые господствовали там, ушли на север от Великой Стены. Китайцы их просто выгнали, свергли власть династии Чингисхана. И вот на территории Монголии, которая, в общем-то, была обескровлена, ослаблена, разорена за имперский период, ну, ресурсы по огромной империи были распределены. И вот там начались междоусобицы. Конечно, какие-то были попытки неудачные восстановить империю, ничего из этого не получалось, начался хаос. Ну, постепенно удалось образовать что-то вроде такого, ну, государственного объединения. Оно называлось 44. Дёчиндорбенхоер, то есть 44, 40 туменов монголов и 4 тумена айратов. Значит, тумен – это 10 тысяч воинов. Вот айраты – это такая особая группировка западных монгольских племен, которые не смешивались с другими монголами. У них была своя территория на западе монгольских степей, это вот район Алтая, в тех местах. Где-то в первой половине 15 века эти айраты смогли объединить прочие монгольские племена под своей властью, но потом это государство быстро распалось, и вот теснимые восточными монголами айраты стали отступать постепенно на запад. Вот здесь надо обязательно сказать, иначе будет непонятно дальше. Вот эти айраты состояли из 5 племен. Значит, таргуты, чаросы, хашуты, дербеты, хойты. Возглавляли их князья, тайши. Они стали отступать на запад, стали вытеснять те тюркские народы, которые жили вот на территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского района Китая, или как чаще называют историки, восточного Туркестана. Заняли там обширное пастбище, образовали там особое государство, Джунгарское ханство. Это Джунгарское ханство управлялось аристократией из айратского племени чаросов. Другим айратским племенам власть в этом государстве не досталась. И вот 4 оставшиеся племени айратов

0: стали переселяться постепенно на запад и на север. И вот эта отколовшаяся от Джунгарии часть айратов стала называться калмыками. Слово это совершенно не монгольское. Так назвали их тюрки, с которыми айраты вступали вот по пути миграции в постоянное сражение. Тюркское слово «калмак» значит «остаться», ну, значение «отколоться». Вот те, которые ушли из Джунгарии, вот они стали этими калмаками, калмыками. Ну, калмыки произносят его «хальмаг». Вот это самоназвание сейчас калмыцкого народа. Ну, принял этот народ это название, совершенно официально смирился с ним. Вот. И вот, значит, эти дербеты, таргуты, хашуты, вот они стали отступать на запад. Но куда можно было отступать? На север, в Сибирь. Там уже стояли русские крепости с небольшими, но сильными гарнизонами. Оставалось двигаться на запад и на юго-запад, там, где были узбекские ханства, где жили казахи, и самое главное, ослабевшая, огромная, но очень уже раздробленная Ногайская Орда. И вот в течение 17 века калмыки, вот айраты, заняли Казахстан практически весь, кроме самой южной части, и часть Южной Сибири. Вот так они постепенно подошли к границам русского государства. Там началось общение с русским правительством, с русскими провинциальными властями. Но об этом должен быть, наверное, особый разговор.
1: Есть ли какое-то явное различие между бурятами, калмыками и монголами, скажем, сегодня классической Монголии, скажем?
0: Да, разумеется, да, это разные народы. Ну, мы можем сказать, что тут примерно такое же родство и сходство, как между русскими, болгарами, украинцами. Понимаете? Это разные народы. У них отличаются языки, у них во многом различается культура, но в том числе там много общих черт. А самое главное, они объединены общей религией, тибетской ветвью буддизма. И у них одинаковые духовные ценности, святыни. Тибет считается для них, у них считается религиозным таким центром. Вот. Так что буряты и калмыки – это родственные, но абсолютно разные народы. Ну, при том, живут они довольно далеко и на протяжении уже нескольких столетий, конечно, у каждого сформировалась там, и собственная там, особенности культуры, в быту, в одежде и так далее. К тому же, калмыки, когда, если об этом зайдет разговор, вот в Южной России поселились, они все-таки стали соседями народов Северного Кавказа. И, конечно, вот это соседство тоже привнесло своеобразие в культуру калмыцкого народа, чем еще больше стало отличать от бурят.
1: Буряты все-таки оказались рядом с границей Монголии, то есть они недалеко ушли. А калмыки все-таки, вы сказали, что они продвигались дальше на запад, и при этом они захватили Казахстан, нынешнюю территорию, скажем так, где населяли казахи. В чем была причина, что именно калмыки начали продвигаться? Не было ли у них конфликтной ситуации тогда с другими айратами, с другими народами монгольского происхождения?
0: Не получили власти в Джунгарском ханстве.
1: Когда мы говорим о калмыках уже по эту сторону Волги, какое время, историческое время, когда можно сказать, что они именно в таком-то веке они уже осели в этой части, которую сегодня мы знаем как Калмыкию?
0: Понимаете, они первоначально ведь появились на Иртыше в Сибири. И вот первые контакты с русскими оттуда шли, из Сибири. И первые договоры с ними вот московское правительство заключало с разрешением им кочевать по российской территории там, в Южной Сибири. Но с востока прибывали все новые и новые группы калмыков, им требовались все новые территории. И разгромив полностью Ногайскую Орду, они вышли к Волге. Это середина 17 века. Ну, а на Волге уже прочно стояли русские гарнизоны, там русские воеводы свою власть осуществляли прежде всего в Астрахани, в Царицыне. По двум договорам 1655 и 1657 годов калмыкам было разрешено поселиться на русской территории и при этом образовать фактически в составе российского государства собственное калмыцкое ханство. То есть это начиная с середины 17 века. 1655-57 годы вот так.
1: То есть сама Россия разрешила им переселиться?
0: Да, да, да. Да. И вот в отношении Поволжского региона именно так. А вот насчет Сибири, там очень сложные были отношения. Могучий народ, многие тысячи их пришли. Вот. В общем, они сначала не были настроены, так уж, понимаете, отвечать интересам русских властей, там заложников выдавать, ЕСАК платить и так далее. Мы свободный народ кочевой, где хотим, там и кочевой.

0: чем и так далее. Ну, а вот когда подошли к Волге, там уже была несколько другая ситуация. К тому же, ну, тут было соседство Крымского ханства, было соседство кавказских народов. В общем, калмыкам нужна была и определенная поддержка для того, чтобы выстраивать отношения с этими новыми соседями, из которых не все были довольны появлением вот этого нового народа многочисленного на северном берегу Каспийского моря.
1: А была ли договоренность, которая была подписана с российским правительством на тот период, что калмыки будут выступать в союзе, в военном союзе?
0: Ну, понимаете, здесь ситуация историческая очень калмыкам помогла. Россия, присоединив Украину, вступила в тяжелую войну с Речью Посполитой. И, прочитав рапорты, так называемые отписки от астраханских и царицынских воевод о вот этом новом народе, который пришел на Волгу, правительство в Москве сообразило, прикинуло, что вот эту многочисленную кочевую конницу можно использовать на Европейском театре военных действий. И тогда не против Северного Кавказа, не против Крыма, а прежде всего против поляков правительство было настроено использовать калмыцкую конницу. И надо сказать, сразу после заключения этих шертных так называемых договоров, то есть присяг, калмыцкая конница отправилась действительно воевать с поляками. Ну, а потом ее использовали в конфликтах и с крымцами. Вот, ну, прежде всего, да, вот эти были два объекта. Значит, западная граница и южная граница. К тому же ведь южные границы, степные границы России не имели естественных преград. Они были открыты для вражеских вторжений. Ну, прежде всего, татарских, там, ногайских, когда ногайцы стали крымскими подданными. И вот здесь степная калмыцкая конница очень помогала русским, так сказать, вооруженным силам в противостоянии вот этим противникам.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
1: Радио Свободы Майрбек Вачугаев. Мой собеседник – профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Вадим Винцевич Трипалов. И мы беседуем о переселении калмыков в Нижнее Поволжье. А в чем была причина ликвидации калмыцкого ханства? Это вторая половина 18 века, да, если не ошибаюсь?
0: Калмыцкое ханство пережило апогей своего могущества, ну, условно говоря, в эпоху Петра I. Там был такой могущественный правитель, очень самостоятельный, умный Аюка-хан. А после его смерти русское, российское имперское правительство стало все более и более усиливать административное давление на калмыков. По указке из Петербурга назначались ханы и наместники. Одного и того же человека назначить то наместником, то ханом. Понимаете, не всегда во главе ханства стоял именно вот человек с ханским титулом. Затем на калмыцкие пастбища стали переселяться русские крестьяне, немецкие колонисты. Екатерина II очень этим увлекалась. Стихийные бедствия постоянно, ну, часто поражали вот экономику, хозяйство калмыков. Первосвященник тибетской буддийской церкви Далай-лама постоянно настаивал, чтобы калмыки перестали быть подданными иноверного русского царя, что им надлежит, в конце концов, забыв прежние обиды, вернуться, ну, к основной массе вот арабских племен, к Джунгарию, в Джунгарское ханство. Все это вместе вот имело значение. Но тут очень важная вещь. Вот эти калмыцкие племена ушли от Джунгарии потому, что не смогли поделить там, разделить с ними власть. И в целом калмыки не хотели возвращаться в Джунгарию. И манчжуры Китайской империи разгромили, уничтожили, ликвидировали Джунгарию. Вот только тогда калмыки решились идти на свою прародину. Теперь это уже была не Джунгария, это была часть Китайской империи, Цин. Ну вот, тем не менее, только тогда они ушли. Ну, надо сказать, что ушли, конечно, не все. Да, нужно сказать, ведь

видимо, для слушателей. Это так называемый Таргутский побег. Ну, Таргута – это одно из основных калмыцких племен. Таргутский побег в начале 1771 года. Очень сложно определить численность. Называется число кибиток, а не людей. И тут

0: под командование казачьих войск, они все равно продолжали оставаться калмыками, то есть их считали и называли калмыками, да?
1: Да, это было абсолютно официальное название – донские калмыки. Вот они жили абсолютно независимо от калмыцкого ханства. Ханам не подчинялись, подчинялись своим там казачьим властям, атаманам и так далее.
0: И после того, как они стали уже полноправными российскими подданными, создаются и калмыцкие полки для участия в разных войнах с русско-шведской, с французами. То есть калмыки уже участвуют именно как россияне. То есть здесь уже нет привлечения их как сторонней силы.
1: Да, разумеется. И надо сказать, что создание и привлечение к военным действиям таких, ну, так называемых, иррегулярных частей, иррегулярной конницы – это давняя традиция русской политики. В 15-16 веках эту задачу выполняли служивые татары. Ну, пока еще существовали татарские ханства, был оттуда приток населения. В 17 веке эта задача практически целиком стала возлагаться на калмыках. Вы совершенно правы. И в Северной войне, и в стычках с османами калмыцкая конница, ну, очень, конечно, внесла большой вклад вот, в развитие этих баталий, в том числе в победу России в Северной войне. Ну, а вот когда основная масса народа ушла в Китай, ну, тут уже, конечно, вот участие калмыков в военных действиях становится менее заметным. Хотя они прекрасно проявили себя и в войне с Наполеоном и так далее. Понимаете, я говорил, что это традиция в русской военной вот стратегии использовать иррегулярные полки. А кочевая конница на своих низких мохнатых лошадках, в этих мохнатых шапках, с арканами, с луками, с этими копьями, на которых надеты крючья для стаскивания всадников из седла. Все это имело очень ощутимое психологическое воздействие на противников. Не на турков и татар, и черкесов, они навидались этого, а именно вот на западных, на европейском театре военных действий, на западных границах. И поэтому, ну, не собирались русские военачальники российские оставлять, бросать вот это психологическое орудие. И когда калмыков стало мало, их место в 19 веке заняли уже башкиры, когда российская армия вошла во Францию.
0: А когда начался переход в христианство, то есть началась христианизация определенной части с переходом их уже под управление казачьих войск, были ли какие-то сопротивления со стороны калмыков? То есть не было ли каких-то выступлений против такой политики Российской империи?
1: Нет, выступление против христианизации мне неизвестно, поскольку она не принимала насильственные формы, ну, допустим, в отличие от Сибири. Там. Переток калмыков в казачьи станицы, он происходил во многом стихийно. Ну, это бегство просто было. Вот. Казаки вообще были заинтересованы в пополнении здоровыми мужчинами вот, своего состава, поэтому население росло, беженцев этих очень неохотно выдавали назад. Что касается, ну, а вот кампания по христианизации иноверцев, так их называли, инородцы уже в 19 веке стало тем, вот, с Петра Первого. Петр Первый и его преемники вот уже начали усиленную, такую целенаправленную кампанию по христианизации не православных народов. Ну, правда, эта политика имела откаты, она имела периоды усиления, и даже вот изображали их на своих иконах так символически. Понимаете, конечно, рискованно сравнивать их с евреями, вот, или, допустим, с венграми, которые пришли вот в Европу, чужие всем вокруг, с непонятным языком. Понимаете, вот калмыки ведь тоже пришли в это северный Прикаспий, чуждые всему местному аборигенному населению, тому же самому кавказскому. Вот, и с кавказцами, прежде всего, ну, с сильнейшим народом той эпохи, кабардинцами, у них очень сложные отношения выстраивались, и кровавые схватки были. В свое время пытались калмыки проникнуть дальше на Кавказ, но тут уже горцы их не пустили. Пришлось калмыкам остановиться в степной зоне. Ну, кстати, следы вот этого остались, потому что, ну, по одной из версий, ну, кажется, довольно убедительной, допустим, Ессентуки, общеизвестный курорт в минеральных водах, Это ведь калмыцкое слово, Ясентук.

0: девять знамен, то есть ставка какого-то князя Наёна. В общем, когда уже Российская империя в полную мощь вошла, и тем более в Советском Союзе, ну, конечно, калмыки разделили общую судьбу народов. Они подверглись и депортации вот, в 43-м году. И, кстати, вот в отличие от некоторых других народов, депортация очень подкосила культурный вот багаж этого народа. Многие вот калмыки мне говорили, что практически почти утрачен был язык во время депортации. Русифицировался очень народ. И вот когда вот бываешь в Листе, несколько раз там был, ну, довольно редко можно услышать калмыцкую речь на улицах. То есть антропологически видно, что это монголы, калмыки настоящие, но говорят на чистейшем русском языке, без акцента. И многие, насколько я знаю, ну, не владеют родным языком. Ой, мы, кажется, не туда совсем заехали в нашем
1: разговоре. Нет, я думаю, наша задача показать именно калмыков. И поэтому для Европы, по крайней мере, я знаю, что когда если задать вопрос, а какой народ в Европе исповедует буддизм, конечно, для них это будет совершенно непонятно. Для многих это является открытием, когда им говорят, что вот есть калмыки, которые буддисты, и они живут именно в европейской части.
0: Вот соприкоснувшись с кавказцами, с горцами, с народами Северного Кавказа, в общем-то, разумеется, была заметна разница и в культуре, и в быту. Ну, ясно, степные кочевники с одной стороны, и вот горцы с другой. Но вот что интересно, соседи, горцы и калмыки, они как-то совершенно по-разному воспринимались в русской культуре, в том числе, ну, вот высокой интеллектуальной, классической нашей литературе. Ну, общеизвестно вот для русских читателей, во всяком случае, знаменитая казачья колыбельная, да? Как там, по камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Ну, невозможно совершенно представить, чтобы были написаны стихи, там, злой калмык ползет на берег, точит свой кинжал. Нет, ну что вы, у Пушкина там, прощай, любезная калмычка, да, друг степей калмык и так далее. Ну, то есть, возможно, здесь сказалась историческая память о контактах с татарами, вот с Золотой Ордой и так далее, степняков воспринимали все-таки ближе. Горцы пока для русского интеллектуального взгляда были все-таки чуждым миром. Ну, хотя, конечно, потом это изменилось, но, тем не менее, вот различия между соседними народами, кавказскими горцами и калмыками, вот такую интересную иллюстрацию получила.
1: А с ногайцами как? То есть они же были все-таки не горцы, они степные. То есть какая связь была с ногайским народом? То есть как они себя вели? Как они считали их союзниками? Или было что-то такое же, как и отношение горцев, например?
0: Ну, тут, вы знаете, довольно однозначно. Калмыки лишили ногайцев родины. Они вытеснили их из-за Волги. Ногайцы вынуждены были искать новую родину. Они, большинство ушло в Крымское ханство. Кто-то поселился в Черкесии, в Кабарде, кто-то ушел еще дальше на запад в османские владения, там на Дунай и прочее. Так что, понимаете, две основных причины крушения Ногайской Орды. Во-первых, это притеснение астраханских воевод, ну буквально террор против них. И во-вторых, это калмыцкое нашествие. Понимаете, ногайцы уже были слабы, раздроблены, они уже давно расходились в разные стороны из своей нищающей Орды. И вот этот таран монгольский идет, сотни и сотни тысяч всадников заселяют эти уже полупустые степи. Ну вот ногайцы, не все, но большинство успело уйти за Волгу во владение крымского хана, вот, или под защиту русских воевод в Астрахани, Царицыне, Саратове. Вот. Ну а потом, кстати, когда образовалось калмыцкое ханство, основная масса калмыков собралась на Волге, вот на этом пространстве от Астрахани до Саратова. Вот. Степи, которые они до этого занимали, опустели. Вот тут их постепенно снова стали занимать казахи. И поэтому, когда казахские историки рисуют в 17 веке в своих исторических атласах в 17 веке вот территорию казахского ханства на этой территории, это, конечно, неправильно. Казахи тогда жили далеко на юге, а всю территорию вот Казахстана занимали в 17 веке калмыки.
1: Большое вам спасибо, Вадим Венцевич. В советский период истории калмыки пережили тотальную депортацию, которая стала национальной трагедией. В хрущевскую оттепель они возвратились на свою историческую родину и сегодня представляют собой неотъемлемую и, безусловно, интересную часть юга России. Народ, безусловно, с богатой историей и культурой. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был профессор

0: доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Вадим Винцевич Трипалов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной?
2: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
3: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
4: В кавычках, если то да.
3: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
7: Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
11: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
12: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
13: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
12: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
13: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
12: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
13: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
12: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
13: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
12: Добрый день.
13: Скажите, как дела идут у Путина?
12: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
13: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
12: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящие Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие. Если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
13: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет

0: хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
1: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом, подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
0: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
2: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
1: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, чтоб нем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
0: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
1: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
0: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
1: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.

0: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
1: Все войны более-менее одинаковые, все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
2: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
1: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. А социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь до стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
2: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», — заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
1: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составляет списки, составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, такой у него профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах, что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прямо завтра.
2: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
1: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. Я наблюдаю за этим с большим интересом и Пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
2: Вы имеете в виду Берии, конечно.
1: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась в среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно, стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия. Например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января. Это важная веха. До того у них такого не было. 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
2: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
1: Есть внешняя разведка, есть ГУ, бывшая ГРУ при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяя и властвуй, да, классический вечный бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины. Но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
2: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
1: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа. Он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то. Он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления. Но вот опять же, Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
2: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
1: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать уже, живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит, зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
2: На ваш взгляд, сгущаются ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
3: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
4: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
1: Да, был такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря, ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли, то есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг «Единой России», у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%. Вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос в том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
2: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
1: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да, получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных

0: сервисов и отключение мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года, и мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то, между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать, войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм, потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы, и второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной, или это указ сверху, как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатский запрос в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце, и вот еще

0: Одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
1: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех новых людей, если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
0: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
1: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
0: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
1: Вот смотрите, какая история. Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ, слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А, в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
0: На 15% популярности его остановили.
1: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры, структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются,

0: они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит. Я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию. Но ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что... Мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали, смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят, слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в...

0: Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или наоборот еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию. Они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче. Значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними, они приходят, вам что-то рассказывают, что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRush, аналитическом, которая, она там называется «Длинно и скучно», «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдется. Вот там как раз говорит в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там?

0: нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же, через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, к кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались. Вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЭ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же талдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время талдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите:

0: А Карфаген должен быть разрушен. Да, политзаключенных надо вытаскивать. Они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность. Люди умирают. То ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене. А госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющуюся ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствии электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти, и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 17-го года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. А просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и уезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом, а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты – это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи уголовного кодекса – это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, не народные. Это не первое. Мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблема с тем, что

0: что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана, то есть я с такими последствиями не сталкивался.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
7: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, музыка на свободе, подкаст... Радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск музыки на свободе. Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как-то ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective, коллектив животных из Балтиморы, существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16 года, вообще по счету 11-й. Называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back». «Мы идем назад».

Collective и их новый альбом Time Skiffs. Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой из Конго, а папой бельгийцем, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться. Дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мо Пепе Мама», и слушаем с него песню «Науэ».

Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мопепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mount», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек Макьюэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу».

Psychedelic Porn Crumpets и песенка Tally Ho. Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Born and the Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится.

нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Килиманджаро. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Килиманджаро Dark Ensembles, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией «The Nothing Changes». Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год. 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations», «Мутации». И с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры. Навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле Habibi Funk. Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба».

Фадул из Марокко, песня «Аль-Джедба». Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским. Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин. Она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui».

Дуа из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный. И зовут его Аид Меслейен. Он из Алжира. Аид Меслейен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество

альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов. На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эль Фен».

0: شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموشنيك تاويق اسمنا ريحة الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغديرنا الخيق.
1: Аид Меслоен из Альжира, песня «Эль Фен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, неисламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящее его имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее, американизированный. Родился он в Момбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара Рэй Чарльза «Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус».

Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sing Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sing Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You».

Джема Каллингфорд «I Like You» с ее первого сольного альбома. Как я недавно прочел, только что у нее вышел и второй сольник. Надеюсь, его рано или поздно заполучить и вас с ним ознакомить. Французский проект под названием «Der» во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен. Кличка у него «Red» — «Красный», ну и «Der» — это, соответственно, «Red» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа. Называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать».

французская группа Dare и их дебютный альбом Super Sound. Ну и завершит сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Ну, настоящее имя Madlib — Otis Jackson, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Jay Dilla и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле «Stone's Throw». Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется «Sound Ancestors», то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Счастливо. До следующей недели.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря,

0: детские вещи, которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая и интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
4: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
3: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
4: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
3: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
4: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
3: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
4: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Скажите, как дела идут у Путина?
3: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
4: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
3: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящая Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическую

0: физическое действие. Если недовольные, что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит и таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
1: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Вы как считаете?
0: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я сразу вам скажу, что я принадлежу ко второй школе мысли. Я не вижу никаких препятствий к окончанию войны. По всем социологическим данным мы видим, что это решение будет воспринято с эйфорическим восторгом подавляющим большинством респондентов, как этот вопрос не задавай. Тут есть разные формулировки у разных социологических служб. Не будем сейчас в это углубляться. Просто сообщу вам финальный вывод. Довольно долгое время никто не будет приглядываться к условиям окончания войны. Это окончание является коллективной мечтой российского общества сверху донизу. Недовольны будут две группы, обе маргинальные. Первая группа, которая скажет, а где же репарации, а где же военный разгром России? Вторая группа, которая скажет, а где же взятие Киева, а где же разгром киевского режима. Вот и те, и другие не будут услышаны никем, кроме самих себя, еще раз повторю, довольно долгое время, пока последствия войны не будут продолжать въедаться в социальную ткань России. Эта эйфория будет не навсегда, но она какое-то время продлится.
1: Политолог Кирилл Рогов считает, что почему он не хочет заканчивать эту войну, потому что народ будет знать, что он не победитель.
2: Если война прекратится, люди в основном вздохнут с облегчением. Но они будут знать, что он проиграл, что это была какая-то ерунда, и послевкусие будет плохим. Путин тоже знает, что это так будет, и этого боится. Можно ли это как-то поправить? Не знаю, думаю, очень сложно.
0: Да, через некоторое время это начнет происходить. Но за это некоторое время более-менее опытный и гибкий, если он сохранил гибкость, автократ может придумать что-нибудь еще. Отвлечь внимание народное на какой-то другой объект. В любом случае, это такая же покупка времени, как и все остальное. Понимаете, продолжение войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Окончание войны – это покупка времени для сохранения своей власти. Представьте себе какое-нибудь перемирие, какую-то паузу, которая будет объявлена победой, например, в августе. Представьте себе, на какой высокой волне можно провести парламентские выборы в таких условиях. Единая Россия может честно получить 80% голосов при высокой явке, потому что люди будут крайне признательны власти за то, что она избавила их от ежедневного кошмара или хотя бы сказала, что она их избавит. Вот вам, пожалуйста, покупка времени. Продолжение войны тоже покупка времени. Пока воюем, как воюем, вроде как все стоит. Не то, чтобы очень стоит, поскрипывает, конечно, но и не разваливается. Это логика авторитарной власти. Она, к сожалению, что в лоб, что по лбу, что совой об пень, что пнем об сову, для граждан, для податного населения довольно печально. Но это вот так правят автократы.
1: А вот сейчас время играет против Путина или это не имеет к нему отношения?
0: Ну, слушайте, да. Если власть основана только на персоналиях, если там нет или почти нет никаких институтов, обеспечивающих устойчивость, то часики-то тикают, как принято говорить в других обстоятельствах, и тикают они только в одну сторону. А после смерти, так сказать, лидера, назовем его тираном или вождем, или там любимым учителем, системе надо будет либо пересобрать себя, либо развалиться. После смерти Сталина советская власть пересобрала себя как бы на тех же основах, но другими, так сказать, во многом другим инструментарием она стала иной, чем она была при Сталине. А после смерти, между прочим, Николая I, который тоже завел страну в войну и проиграл эту войну, система тоже пересобралась, сохранив монархию, но проведя великие реформы Александра II. Это происходит после Мао Цзэдуна, китайская коммунистическая партия, разгромив банду четырех, то, что потом назвали бандой четырех, сами победители, немножко изменилось, и таких удивительных штук, как при Мао, культурных революций, огней по штабам, борьбы с воробьями, выплавки стали на заднем дворе каждого домохозяйства, больше не учиняла. Так что время идет только в одну сторону.
1: Ну вот вы же сказали, что он не царское дело, это реагировать на экологическую катастрофу, на горение этих НПЗ и так далее. Но некоторые пассажи все-таки он выбрасывает. Вот кому адресована байка?

0: Шайка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками.
1: Один знакомый мой историк Второй мировой войны, он специфический исследователь коллаборационизма, Игорь Петров, немедленно отозвался на этот пассаж с постом, в котором, в общем, указывалось, сколько миллионов пар теплых носочков, естественно, отправляло немецкое население.
2: Зимний сбор шерстяной и меховой одежды для наших солдат, воюющих на Востоке, стал уникальным проявлением немецкой национальной общности. Родина с радостью откликнулась на призыв фюрера, еще раз подтвердив свою неразрывную связь с фронтом.
1: Все войны более-менее одинаковы. Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку, и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности. Поэтому носочки все вяжут, можно не сомневаться. Это никакого не имеет отношения ни к ходу войны, ни к ее успешности, ни к ее последствиям. Но носочки вяжут все.
0: Не выглядит ли в ваших глазах Путин смешным?
1: Ой, все зависит от того, какое у кого чувство юмора. Вы понимаете, это покупка времени за счет России. Вы спрашиваете, как у него идут дела. У России плохо идут дела. Каждый следующий день, месяц, год войны – это проедание российского завтра. Это чудовищные потери, которых общество наше не может себе позволить. Это потери демографические, это потери социальные, это уничтожение слоя цивилизации, который нарос за последние 25 лет. Не то, что он нарос, а люди его наращивали. Жизнь российская становилась более человечной. Не замечать этого было нельзя. У социологов это называется низовая модернизация. Это выражалось очень много в чем. От снижения насильственной преступности до снижения потребления крепкого алкоголя и джентрификации городов и, не знаю, там, роста внутреннего туризма. Социальные индикаторы наши были, в общем, хороши. И из этого еще через полторы итерации, через смену поколений и уход поколения, рожденного в 50-х годах, поколения нынешних начальников, в общем, могла бы вырасти какая-то плюс-минус мирная цивилизованная жизнь. Да, стареющего социума, не очень энергичного, не очень свободолюбивого, не очень, так сказать, дарящего человечеству плоды прогресса, но, по крайней мере, живущего трудами рук своих и не поедающего ни своих, ни чужих. Это сломано. Поэтому смех-то плохой. Дальше, ну, как бы, светлых перспектив пока особенно не просматривается.
0: Екатерина Михайловна, давайте поговорим немножко о внутренней кухне Кремля. Вот соратник Сергея Кириенко и один из главных по цензуре в администрации президента России Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. «Общество устало», – заявил он. «Видим ли мы начало раскола в верхах?»
1: Я помню Сергея Геннадьевича. Он со мной вел воспитательную беседу после моего выступления на встрече СПЧ с президентом. Объяснял мне, почему я не права. Произвел на меня впечатление очень темного и неумного человека. Это бывший диджей Нижегородской музыкальной радиостанции, которого Кириенко привез с собой в Москву. Он не главный по цензуре, я с вами не вполне соглашусь. Он отвечает за культурную сферу. Точнее говоря, он главный по цензуре в культурной сфере. Это правда. Он составлял и продолжает составлять списки запрещенных исполнителей, в особенности музыкантов. Опять же, первая любовь не ржавеет, первая профессия всегда дает о себе знать. Он особенно интересуется музыкой, даже поставил сам какую-то оперу. Так что вот это, у него такой профиль. Если мы посмотрим это его выступление, оно крайне бессвязно, как все выступления людей такого типа, которые сами не знают, что они хотят сказать, то там парадоксальным образом запреты увязаны с демографической динамикой и с положением родителей маленьких детей. Что вот типа родители обо всем волнуются, а им еще что-то запрещают. Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет». А просто вот ребеночек кряхтит, плохо спит, родители встревожены, а тут еще какие-то запреты. Что за запреты? Непонятно. Но на раскол это пока не тянет. Одновременно с гораздо более убедительным и цельным сообщением выступает Федеральная служба безопасности, которая рассказывает, что украинские спецслужбы хотели убить руководство Роскомнадзора, завербовав молодых неофашистов через Телеграм. Таким образом сообщается, еще раз повторю, крайне доходчиво, что называется, для тупых, что люди, которые возражают против блокировок отдельных сервисов в интернете и вообще выключения в интернете, завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов. Вот хотите вписаться, так сказать, в эту партию, пожалуйста, вписывайтесь. На этом фоне раскол в верхах, что-то, я думаю, не очень себя проявит, по крайней мере, вот прям завтра.
0: Скажите, вот Путин и силовики – это одно и то же сегодня?
1: Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента. А я наблюдаю за этим с большим...

0: интересом. И пока мне кажется, что баланс, существовавший до этого в российской властной системе, не то чтобы баланс между силовиками и несиловиками, его давно перекосило, но баланс между ФСБ и всеми остальными нарушается. Вот каждое следующее выступление президента звучит как выступление президента Федеральной службы безопасности. Вот помните, был у нас президент всех россиян, да? Вот каждый руководитель пытается стать таким. Президентом всех американцев, императором всех французов и так далее. Вот президент у нас, президент ФСБ. Он транслирует их точку зрения. Его последнее выступление по поводу тоже как раз интернет-блокировок абсолютно рассказывает то, что они хотят слышать. Что блокировки для безопасности, что информирование мешает безопасности, что нужно наладить взаимодействие между, так сказать, службами безопасности и гражданскими руководителями, что означает как бы легализацию того факта, что теперь вторая служба ФСБ руководит интернетом. Ни Минцифры, ни Роскомнадзор, ни Кириенко, ни Вайна, а вторая служба. Он это, вот, так сказать, своим ртом говорит. Это интересно, мягко скажем, потому что, ну, как бы любой начальник старается все же балансировать, не отдаваясь в руки какой-то одной группе целиком. В особенности, если эта группа – это репрессивный аппарат. Вот мы Сталина вспомнили, он как поступал? Да? Он проводил массовые репрессии, массовые депортации, то есть убивал людей крайне активно и людей – граждан и свою собственную номенклатуру. Как в такой ситуации не дать тем, кто убивает, разрастись до единственной власти? Двумя способами пользовался Иосиф Виссарионович, как-то всем рекомендую. Во-первых, он убивал их самих. Ни один после Дзержинского с Минжинским руководитель службы этой не помирал своей смертью. Да, последнего пристрелили соратники уже после смерти Сталина, потому что он продолжал аккумулировать власть в своих руках.
1: Вы имеете в виду Берии, конечно.
0: Конечно, конечно, Лаврентия Павловича имею в виду. И второе, что делал Сталин, он бесконечно реорганизовывал эти службы. Вот я сказала, это служба. Эта служба переименовывалась, расщеплялась, объединялась. В среднем каждые 4-5 лет. Вот если вы посмотрите историю этих пертурбаций, то вы увидите, что не было длительного периода, в котором они работали, ну, что называется, административно, стабильно. Он все время их так-сяк склеивал, разделял, разделял, склеивал. Вот опять же последним деянием Берии было слияние Министерства государственной безопасности, тогда это так называлось, и МВД, Министерство внутренних дел, в одну мегаструктуру. После его убийства его, так сказать, товарищи по политбюро немедленно ее расчленили уже навсегда. Больше никогда милиция и госбезопасность не объединялись вместе. После 91 года КГБ тоже было разделено на целый ряд служб, из него были вычленены ряд функций, некоторые были подчинены гражданским ведомствам, например, ФСИН, подчинен у нас по-прежнему Министерству юстиции. Мы сейчас видим, как они подгребают под себя и официально новые полномочия, например, они вернули себе свои СИЗО. Это произошло с начала года, с 1 января, это важная, важная веха, до того у них такого не было, 25-20 лет. Вот. Кроме того, выясняется, что, оказывается, указом президента им дано право бессудного ареста лиц, противодействующих СВО. Эта бумага выплыла наружу достаточно случайно. Также из совершенно побочного источника от Министерства труда Таджикистана мы внезапно узнаем, что пограничная служба, это тоже ФСБ, кстати, тоже не такое давнее их приобретение, имеет право просматривать телефоны и арестовывать, подвергать административному аресту людей, которые отказываются эти телефоны открывать. Про контроль над интернетом мы с вами уже сказали. Вот это все как бы набухание такой мега-службы. Президент, как сказала моя коллега Татьяна Становая, занимается потворствованием этому. То есть он ни на что это не возражает. Хотя до того он избегал такого единоначалия, скажем так.
1: Ну, осталась еще внешняя разведка. Внешняя разведка пока еще не подчиняется ФСБ.
0: Есть внешняя разведка. Есть ГУ, бывшая ГРУ, при Министерстве обороны, Главное разведывательное управление. ФСО, отдельная служба, это тоже была часть КГБ, охрана. ФСО и присущие ей остатки ФАПСИ, которые при очередной реформе ФАПСИ, Федерального агентства правительственной информации и связи, были отданы ФСО, они у них, почему ФСО опросы у нас проводит. Росгвардия есть, отдельная спецслужба. То есть, видите, у нас проводилась системная политика раздробления, разделяй и властвуй, да, классический, вечный, бессмертный принцип. Вот сейчас я вижу нарушение этого принципа. Может быть, президенту кажется, что они одни ему верны, что все остальные как-то задребезжали, что все остальные мнутся и смотрят по сторонам и говорят: Владимир Владимирович, лучше бы нам

0: как-то, так сказать, войну-то эту всю прикрутить, или лучше бы нам, я не знаю, с распределением, перераспределением активов быть поспокойнее, скажем, все-таки вернуть срок давности по приватизационным делам, которые Генпрокуратура де-факто отменила. А эти обещают все только, так сказать, победу не за горами и ни в чем не сомневаются. Соответственно, может быть, они теперь остались одни единственные верные друзья. Может быть, какие-то другие причины, но я вижу этот процесс не в слухах, не в анонимных сливах, а в документах и в публичных высказываниях официальных лиц.
1: Вот смотрите, вы так подробно остановились на вопросе о силовиках. Нет ли у вас ощущения, что у него есть какой-то страх перед ними, и поэтому он так дробит и маневрирует между ними?
0: Так это хорошо. Этот страх спасителен, это страх любого автократа, он не может всю власть, так сказать, отдать кому-то, он должен держать ее при себе и раздавать ее по кусочкам. В этом весь фокус авторитарного правления, ну вот опять же, Дивиде и Темпера, разделяй и властвуй, а не объединяй и властвуй, отнюдь. Меня интересует и, ну, может тревожит, может радует, это уже вопрос эмоциональный, нарушение этого принципа. Как можно до такой степени насыщать властью одну структуру? Он не опасается вот этого претарианского, известной претарианской ловушки. Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник? Почему они сами себе не начальники? Почему они должны брать указания у какого-то старика, когда они сами такие бодрые, там вот эти молодые и страшные директора отдельных служб в ФСБ? Еще одно обстоятельство отмечу, которое пока, так сказать, сохраняется. Некоторым противовесом ФСБ является ее собственная структура. Она не является единой службой в том смысле, в каком МВД является, например, единым министерством или Росгвардия. ФСБ как-то традиционно всегда было конгломератом служб и управлений, у каждого из которых есть своя ресурсная база, свой полновластный начальник, который часто ходит к президенту напрямую. А директор ФСБ – это такой председатель клуба вот этих рыцарей дьявола, а не министр в том смысле, в каком Колокольцев министр внутренних дел. Вот это, может быть, случайно сложившееся положение вещей сохраняется. Очень интересно, если уйдет Бортников, который воплощает эту, так сказать, схему, то кто будет его преемником? Если один из нынешних начальников служб, второй, например, или кто-то из сеченских людей внутри ФСБ станет директором, он неизбежно захочет объединить ФСБ, ну, в такую настоящую дисциплинированную единую структуру, как у других силовиков.
1: Продолжая тему спецслужб, давайте пойдем дальше. Есть ли, на ваш взгляд, скрытое противостояние между силовиками из ФСБ и чиновниками правительства из команды Мишустина?
0: Есть ли скрытое противостояние между волком и барашком? Ну, как вам сказать, противостояние? Если одна группа вооружена, а другая нет, одна может тебя арестовать, а другая может только поцарапать тебя бумажным листом, то это, в общем, не очень называется противостояние. А в тех исторических примерах, которые я вам приводила, спецслужбы были побеждены. Скажем так, претензия спецслужб на монополизацию власти была отбита союзом номенклатуры гражданского чиновничества и армии. Кто Берию убил? Да? Значит, велел его арестовать Маленков, арестовывал его Жуков. Держали его в подвале военной части в Москве, расстреливали его военные, потому что, а кто еще? Все остальные люди, которые могут расстрелять его, были его собственными подчиненными. От милиции до охраны ГУЛАГа. Оставалась только армия. Разгром банды четырех был осуществлен в Китае примерно тем же союзом. А Чаушеску расстреляли военные, потому что им не нравился не только он сам, но и секуритате, всевластная спецслужба. В ГДР было немножко иначе. Там штази было погребено, скажем так, развалом самой страны. Штази тоже была очень значимой службой. И по моим наблюдениям, вот то, что я начала узнавать, уже живя здесь, в Берлине, в отличие от Советского Союза того времени, где КГБ было подчинено партийному контролю, где партийные были важнее КГБшников, в ГДР было несколько наоборот. Штази общались с КГБ на равных, а иногда даже были для них образцами, потому что они были ближе к линии фронта, они боролись с западными спецслужбами напрямую, не просто там диссидентов вылавливали, хотя этим они тоже очень активно занимались, но прям вот стояли на кромке, да, на стене, а за стеной был, значит,

0: зловещий западный мир. А партия отчитывалась старшим братьям в Москве. Понимаете, то есть партия не была самостоятельной до такой степени, а штази во многом делали, что хотели. Но их не, они не были побеждены по этой схеме, гражданские плюс армия, а их, еще раз повторю, их накрыло обломками самой Берлинской стены, то есть пошла уже рушиться и шататься вся система. Между прочим, можно сказать теперь, глядя назад, что в 91 году в России произошло нечто противоположное. КГБ избавилась от партийного контроля и через некоторое очень исторически короткое время стало править напрямую.
1: На ваш взгляд, сгущается ли тучи над замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко? В прессе пишут, что им как раз вот недовольны силовики. Посадили его протеже Антона Серикова, если вы помните.
2: Меня зовут Сериков Антон, и я участвую в акции «Челлендж успеха. Россия – страна возможностей». В свое время я закончил Ростовский государственный университет, поступил в аспирантуру и прошел путь от старшего преподавателя до директора института. А в прошлом году, после финала конкурса «Лидеры России», я переехал работать в Москву.
3: Серикова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Это по российским законам более 20 с четвертью миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет колонии.
0: Да, было такое. Ну, смотрите, что касается гражданских чиновников. Если вот эта самая силовая составляющая, а попросту говоря ФСБ, усилится настолько, насколько оно сейчас усиливается, первыми они сожрут премьера. Потому что вокруг него уже некоторое время как неспокойно. Два близких к нему предпринимателя, недобрые люди называют их его кошельками, подвергаются преследованиям. Это Галицкий, у которого конфисковали активы по обвинению в экстремизме, и это Мацицков, человек, который создавал IT-систему в Федеральной налоговой службе, когда Мишустин был начальником Федеральной налоговой службы, и против которого открыли уголовное дело, и потом закрыли. То есть Мишустин его отбил, а теперь его открыли опять. Это уже очень близко. Эти челюсти щелкают у самого его горла. Вот на это я бы смотрела. Что касается Сергея Владиленовича, я не очень понимаю, чем он занимается сейчас. То есть я не очень понимаю, в чем его, скажем так, игра. Предположим, он свою партию «Новые люди» вывел сам своими ручками на второе место. Второе место при этом у нее только по рейтингам ВЦИОМа. Каковы рейтинги ВЦИОМа вообще выглядят контрастными на фоне других признанных социологических служб, как то ФОМА и Левады. В ЦИОМ у нас теперь самые, так сказать, диссиденты. У них самый низкий и падающий рейтинг президента, у них самый низкий и падающий рейтинг Единой России, у нас у них самый высокий рейтинг новых людей. Мне казалось, что новые люди выросли практически случайно, потому что им когда-то досталась тема, так сказать, защиты интернета как всего прогрессивного, потому что они мыслились как такая идеологически невнятная, но стилистически молодежная городская партия прогресса. А прогресс – это, так сказать, новые средства связи, это понятно. Но я посмотрела недавно данные о телеприсутствии. Но какая партия, какую партию, сколько показывают в телевизоре. И у новых людей рост на, там, по-моему, типа 635%, вот такая вот цифра. Это не может быть случайным, это ручками делается, только ручками. Тогда я поверила, что их действительно поднимают на второе место вместо ЛДПР, которые там были по первоначальному замыслу. Потому что планировалось наказать коммунистов за былую оппозиционность, скинуть их со второго места, где они всегда были, и поставить туда ЛДПР. Но вот, так сказать, то ли концепция изменилась, то ли ЛДПР не справились, но теперь там новые люди. Хорошо, предположим, в этом его идея, но назвать его автором снижающегося президентского рейтинга для того, чтобы потом, шантажируя президента этим рейтингом, взять у него согласие на какие-то свои вот эти политические планы, на конфигурацию новой Думы, не слишком ли это, так сказать, отважно? Не чересчур ли это смело для нынешнего политического момента? Мне трудно в это поверить. Кроме того, мне не нравится концепция, в которой Кириенко как-то противопоставлен силовикам. Она мне не нравится, она мне не кажется правдоподобной. В деле с имплантированием мессенджера Макс в обмен на уничтожение всех остальных они действовали абсолютно рука об руку, и мессенджер Макс – это его родной сын. В смысле, так сказать, как политически, так и физически. Там он заведует этим делом. Поэтому, понимаете, это слишком простая схема. Так сказать, либеральные технократы против мракобесов в погонах. Сергей Владимирович очень активный мракобес, и значительная часть того мракобесия, которое сейчас на Руси царствует, это его рук дело. Тут вопрос не в том, кто морально лучше, все хороши, но вопрос

0: том, что его политические цели не могут быть особенно отличны от политических целей тех же ФСБшников. В чем разница-то в их, так сказать, подходах? Мне это не очевидно.
1: Репрессии и страх – это сегодня единственное орудие Путина, чтобы удержаться у власти.
0: Если ФСБ имеет монополию на власть, то да. Получается, что так. Это единственное, что они умеют. Вот посмотрите, какой ответ они дают на народное недовольство блокировками популярных сервисов и отключением мобильного интернета. Это все украинские террористы. Вот вам и все. Как писал молодой Пелевин, месседж был очевиден даже идиоту. Вот этот месседж прост до безобразия. Ничего другого они не умеют. И, в общем, не должны уметь. Все остальное – это не их дело. Добыча денег – не их дело. Экономический рост – не их дело. Народное счастье – не их дело. Их дело – репрессии. Если президент, так сказать, высказывает их позицию и проводит их политику, а больше ничью, то кроме репрессий ничего не остается.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России... Вот давайте так сформулируем. Вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью. И не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены. Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Вот смотрите, какая история. Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник

0: Вот, мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда мне возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа the журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь?
1: Какие из рисков? Эскалация, экономический провал или...

0: и раскол элит вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
1: А риски для кого?
0: Для Путина, для Кремля.
1: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже, спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации и драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать.

0: Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Ну, правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались. Вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая судьба.

0: Мирная продукция, это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут, здрасте, мы из ПАСЕ, ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите, а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все, ну не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ, мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Каспаров также предлагает идею русского Тайваня, экстерриториального политического центра для россиян в изгнании. Это утопия или возможная модель?
0: Если представить себе какой-то, так сказать, отвоеванный фрагмент территории, на котором можно установить такого рода административный порядок, это будет не утопия. Пока территории нет, это утопия.
1: Илья Яшин намерен создать партию за пределами России. Насколько вообще жизнеспособны внешние такие политические проекты?
0: Их было довольно много в дореволюционный период российской истории, и одна из таких структур пришла к власти в 1917 году. Вот недавно Геннадий Андреевич Зюганов нам напоминал об этом замечательном историческом событии. Зарубежные представительства являются, скажем так, центрами аккумуляции информации, часто аккумуляции денег тоже, и, скажем так, координации действий, а внутри страны есть кто-то, кто работает на подпольном положении. По крайней мере, так и выглядела эта схема 120 лет тому назад.
1: Возможно ли построение какой-то общей политической платформы, или в этом нет необходимости? Пусть цветут все цветы, так, по крайней мере, считает один из руководителей ФБК Леонид Волков.
0: Политические платформы создаются в предвыборный период для того, чтобы совместно кандидатов выдвигать и поддерживать кандидатов друг друга и посылать избирателям, разрозненным группам избирателей какой-то единый месседж, чтобы они одинаково вели себя на избирательных участках. В отсутствие электорального процесса, в котором можно было бы поучаствовать, такого рода объединения создают только удобную мишень для спецслужб.
1: Скажите, есть ли риск, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу после революционной с постепенной утратой влияния на страну?
0: А не хотите рассмотреть сценарий, что нынешняя волна эмиграции повторит судьбу дореволюционной эмиграции, которая вернулась, пришла к власти, и не всем это понравилось? Так тоже бывает. Та волна гораздо больше напоминает нынешнюю, знаете, чем? Историческими условиями. Люди, которые уезжали после 17-го года, уезжали от перемен, которые им не нравились по целому ряду причин. Уезжали представители прежнего порядка, несовместимые с новым порядком. А до революции уезжали люди, которые сами считали себя проводниками прогресса. Уезжали они от взбесившегося охранительства, от консервативной власти, которая не желала меняться ни по либеральному сценарию, ни по социалистическому, ни по народническому, ни по какому. А просто всех ссылала и вешала. Вот они-то и уезжали, а потом вернулись.
1: Вы включены в перечень Росфинмониторинга как лицо, связанное с экстремизмом. Как это реально влияет на вашу жизнь и безопасность?
0: Я бы уточнила, не с экстремизмом.

0: а с терроризмом. Моя фамилия там со звездочкой. Экстремисты – это те, кто разговоры разговаривают. А мои две статьи Уголовного кодекса – это организация террористического сообщества и насильственные захваты и удержание власти. Так что это статьи, я бы сказала, патрицианские такие, ненародные. Это не первое. Мое уголовное обвинение, моя уголовная карьера развивается. До того у меня была такая детская маленькая статья 330.1 «Несоблюдение законодательства об иностранных агентах». По нему я приговорена к году лишения свободы. Так вот, меняются ваши поведенческие практики с первым объявлением в розыск, неважно по какой статье. В этот момент вы начинаете смотреть, с какими странами у России есть договор о взаимной выдаче, и перестаете ездить в те страны, которые кажутся вам сомнительными с точки зрения возможной отправки вас в мешке в Москву. Вот в этот момент наступают перемены. Дальнейшее напластование уголовных дел друг на друга будет льстить вашему тщеславию, но больше, в общем, ничего особенно не изменит. Есть проблемы с тем, что, скажем так, бывают проблемы с тем, что Россия по-прежнему член ФАТФ, Международной организации по противодействию финансированию терроризма, поэтому нужны некоторые усилия, чтобы объяснить этой международной структуре и европейским регуляторам, что наш терроризм – это не тот терроризм, который они привыкли видеть, что это вот такой терроризм, какой вы можете наблюдать в моем лице. Но, по счастью, эта работа, кажется, уже была проделана, то есть я с такими последствиями не сталкивалась.
1: Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником была политолог Екатерина Шульман. Вел программу Мумин Шакиров.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазылова Лиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона Свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил

0: местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Каллиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Каллиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети и «Каллиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма Россией в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
1: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
2: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишут издания «Сибирский экспресс» и «Сота Вижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного.

0: Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет Сота Вижн. В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году ФСИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал», правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных, потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
2: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ФСИН. И это всякие сервисы, не собственно ФСИНовские, но какие-нибудь в группы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом, то есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет.

0: вот, о том, что как раз и заставляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот, и отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
1: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
0: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период, и очень локально, какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот. Но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
1: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
0: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но выживут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе можно

0: быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самый цивилизованный путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Это вечная проблема.
1: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время. То есть не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, сразу помещают. Только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
0: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга, стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас, мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот... контроль и надзор усиливаешь, что он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прям, чтобы они знали тут. Да, отлично, и я так буду делать. Во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
1: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
0: Когда вот все это спадание... диктатура начиналась, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот. Но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати, в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет,

0: живет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
1: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
0: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности, вот сейчас я не вспомню. Если человек, но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждый 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот, если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам, протоколам, но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот, ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору это не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано возбуждение уголовного дела. Ну, а уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии, а журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
2: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
3: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
2: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. Якобы надо купить квадроцикл ему, и вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы, как я не помню ни единого.

0: месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
1: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
2: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен роты С, командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтобы не было такого, чтобы не избивали, ну и так далее.
1: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
3: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
4: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
1: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
6: Добрый день, здрасте.
5: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
6: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
5: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
6: Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
5: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников.

0: снарядов и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии, компенсации, положенные при заключении контракта.
1: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров, из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают в военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, значит, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
0: И вы в диапазоне. И образовательные учреждения в том числе.
1: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто не вербовщики совершенно случайно? Все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, они кто? По этой логике, вербовщики. А кто те, кто занимается, налоговики, они кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно, в которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
0: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги. 200-500 тысяч рублей в эту сумму оценивали выход с фронта. Может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
1: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему, предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а, я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
0: Но они инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
1: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
0: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни

0: еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
1: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, из которой мы не знаем, что происходит. Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
0: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
1: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, к которым иногда, бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
0: Ну, а в таком случае на что надеяться, не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
1: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
0: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
1: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
2: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом

0: Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз. А к 25-му году почти 4000 раз. И 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
1: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
0: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
2: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
0: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ, и под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу экоприюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, и наконец-таки добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
4: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении

0: более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов. Правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли защитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
1: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие агрессивное, оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что порой даже безумные правила принимаются, определения агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное – новое вообще в российской правоприменительной практике – это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора. Причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
0: Угу. Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
1: Вообще механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон, и реализовывался он через общественных инспекторов, каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором,

0: И у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: Ну,
0: Ну,
1: то есть
0: и
1: фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с этим
0: но
1: ничего нельзя.
0: там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать месяц примерно, провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят за закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
0: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе, все то, что можно легко снять и выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете.

0: Возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
1: Свобода – это возможность выбора.

0: Радио Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Сегодняшний выпуск нашего подкаста можно было бы назвать «Угол отражения». Мы будем говорить не о зарубежье наших собеседников, а о зарубежье отсутствующего героя, о его взглядах, то есть судить человека в его отсутствии. Вроде бы неэтично, однако герой этот уже в лучшем из миров. Его зовут Александр Солженицын. В конце 90-х годов журнал «Новый мир» печатал главы его книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Это мемуарное продолжение «Теленка». И вот четверть века спустя московское издательство «Время» выпустило «Зернышко» отдельной книгой. Таким большим и цельным томом эти мемуары снова производят впечатление, чуть ли не большее, чем прежде. Сужу, конечно, только по себе. Я читал этот почти 900-страничный том запоем. Читал и только отмигивался. Драматичнейшее, неправдоподобное непонимание Солженицыным Запада. А с его точки зрения, непонимание Западом его позиции, задач, взглядов. Тупиковая ситуация, то и дело приводившее к конфликтам. Глухой глухого звал к суду судьи глухого. Александру Исаевичу не нравится в зарубежье почти все. Настойчивость журналистов, их понимание своей редакционной задачи, поведение толп народа на улицах и вокзалах при виде знаменитого писателя, неспешный ритуал обслуживания в ресторанах, а ведь в жизни нет ни минуты на всякую ерунду. А как соберутся западные люди, едят свою цветную еду и речи произносят, называют себя демократами, а настоящий демократ – это я. Поговорить о феномене Солженицына в изгнании мы пригласили двух эмигрантов с полувековым западным стажем. Каждый из них был ближе к Солженицыну, чем простой смертный. Наш первый собеседник – переводчик Никита Кривошеин. Он родился в Париже. Подростком был увезен родителями в Советский Союз. Пережил там многолетнюю травму отчуждения. Попал в хрущевские времена в политический лагерь, отсидел, долго пытался уехать на Запад и в начале 70-х вновь оказался в Париже. Никите Игоревичу Кривошеину дважды выпало быть переводчиком Александра Исаевича. Солженицын пишет в «Зернышке», что с первого же дня в Европе его отношения с журналистами не складывались. Он хотел тишины для раздумий и поиска жилья, а пресса жаждала подробностей о свалившейся им на голову знаменитости. Такое взаимонепонимание можно ли назвать типичным для русского человека перед лицом прожекторов?
2: Обобщение здесь неуместно. Можно привести множество примеров знаменитых людей, совершенно по-разному воспринимающих домогательства журналистов. Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Александр Зиновьев охотно встречались с журналистами, вели пресс-конференции и выступали на телевидении. Солженицын и в СССР уклонялся от огней сцены, даже после выхода Ивана Денисовича.
0: Ко времени высылки Солженицына вы, Никита Игоревич, уже были снова в Париже. Как относилось к его фигуре ваше окружение? Родители, например, знакомые вам французы, коллеги по переводческому цеху?
2: Мой покойный отец в 1951-52 годах одновременно с Александром Исаевичем и Львом Зиновьевичем Копелевым отбывал наказание в Махинской шарашке. С Копелевым отец дружил потом до конца его жизни. Родители вздохнули с облегчением, когда Солженицына выслали. У них после его переезда на Запад возникла переписка. Мне выпала честь переводить Солженицына на французском телевидении. Это было дважды для знаменитой литературной передачи Бернара «Пиво» «Апостроф». Первая встреча на «Апостроф» была перед непосредственно президентскими выборами во Франции. Нет сомнений, что в результате всего, что сказал Солженицын, большинство французов проголосовали, после всего услышанного, против социал-коммунистического кандидата. победил Жескар д'Эстен. Второй раз я приводил Солженицына незадолго до его возвращения в Россию. Это тоже было для передачи апостроф. Как у переводчиков, так у всей французской интеллигенции Солженицын вызывал глубокое уважение и любопытство.
0: А действительно ли Солженицына читали тогда на Западе? Или просто он был, знаете, предметом светских разговоров? Был ли всерьез анализ его текстов, его философии?
2: Читали, и очень много читали. «Архипелаг ГУЛАГ» был издан огромными тиражами в переводах на все языки. В журналах и газетах сразу появилось очень много аналитических статей о феномене Солженицына. Известный французский словист Жорж Нева с первых дней появления произведения Александра Исаевича во Франции и до сих пор пишет о нем аналитические и литературоведческие книги.
0: Интересно, а какие черты характера или интуиции нужны русскому человеку, чтобы прижиться на чужбине?
2: Развернутый ответ на эти вопросы дал покойный великий Владимир Набоков. Он был редчайшим писателем-эмигрантом, кто писал на русском и английском. Прославился не как эмигрантский писатель, а как американский. О первой и второй волне – это особый разговор. А вот третья волна жила в самозамкнутости, без языков стран, в которых они оказались, без знания западной культуры, даже без желания проникнуть в нее.
0: А можно вас попросить, как вы сами объяснили бы Солженицына в разговоре, ну, с каким-нибудь французом, буквально за 5 минут? Француз спрашивает, а вы объясняете ему.
2: Я бы ответил. Великий русский писатель, нобелевский лауреат, который был выслан в 1974 году из СССР и который рассказал всему миру правду о стране Советов.
0: Во что превращает советский лагерь человека с душой, с интеллектом, с моралью?
2: По великому писателю Варламу Шаламову в лагерную пыль. Но я добавлю, далеко не всех.
0: А был ли у французов в свое время определенный роман с Россией? Или это миф? И что говорят парижане о русских сегодня?
2: Да, это легенда о России. Зародилась у французов отчасти под влиянием Чехова и Достоевского. Постепенно формировался миф о так называемой славянской душе. Сегодня, после 24 февраля 2022, о России говорят иначе. За эти полтора года вышли сотни книг о положении в России, о Путине, о его окружении. Французы не могут принять, что они оказались обманутыми. Они осуждают нападение Путина на Украину.
0: Об Александре Солженицыне говорил переводчик Никита Кривошеин.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.

0: Наша следующая собеседница – журналистка Маша Слоним. Маша, когда мы с вами обсуждали сюжет «Книга Солженицына «Зернышко», вы, задумавшись и, так сказать, исторически полузачарованно, рассказали мне замечательную историю о том, что вы принимали участие в высылке Солженицына из Москвы. Ну, не напрямую принимали, но сыграли какую-то боковую такую роль, полувкулисах. Не расскажете ли нашим слушателям?
1: Ну, в высылке я не принимала участие, конечно. Я принимала участие в оповещении о высылке. Я была счастливым обладателем такого справочника, по-моему, назывался «Moscow Calling». Его составлял Виктор Луи, такой ГБшный тип, странный, сомнительный, мутный, с женой англичанкой Дженнифер. И там были все телефоны и все адреса корпунктов в Москве, иностранных корреспондентов. И у меня вот был этот самый выпуск, один из, кажется, они раз в год выпускали, но, в общем, у меня был один из последних со всеми телефонами. Наверное, об этом знала Екатерина Фердинандовна, теща Солженицына, мама Наташи, с которой я, в общем-то, дружила. Поэтому она мне позвонила из телефона автомата. По-моему, это было ночью, вечером, в общем, как-то странное время. И просто сказала: «Саню увезли». Ну, и я поняла, что арестовали, потому что, в общем-то, все ждали этого. И я стала обзванивать всех по этому справочнику буквально. Так что, ну, отчасти, я не знаю, кому она еще звонила, но отчасти я считаю, что я впервые проявила какую-то такую журналистскую, что ли, смекалку.
2: Наташа – это жена Солженицына, Наталья Светлова. Это я для наших молодых слушателей. В 1983 году Александр Солженицын приехал в Англию, встречался, давал интервью и так далее. Я даже помню его интервью Малкольму Маггериджу. Это журналист, консервативный религиозный мыслитель и при этом сатирик. В общем, встретились в эфире BBC две глыбы, и глыбы говорили о глобальных проблемах. Как все это выглядело со стороны? В Англии есть вакансия пророка?
1: Тогда все-таки Солженицын претендовал на эту роль. Им, конечно, все интересовались страшно. Он был вот первый такой голос из Советской России, который на весь мир заявил об ужасах, ГУЛАГом заявил. Так что, конечно, его готовы были слушать. Я помню, что он давал интервью русской службе, она называлась, по-моему, секция BBC. Янис Сапиат был такой у нас из второй эмиграции послевоенной, латыш. У них было длинное, вот такое тоже нетипично длинное для русской службы и вообще для BBC интервью с одним человеком, без дискуссий, без всего. Александр Исаевич вещал. Думаю, что был некоторый шок. Не каждый день, в общем, такое случается в британском информационном пространстве, особенно тогда, когда, в общем-то, еще такие личности, ньюзмейкеры из Союза были, ну, в общем-то, редкостью.
2: Я помню, кстати, это интервью, и не только это интервью. В те же дни Александр Солженицын выступил в частной школе, public school, в Итоне. Потом у него спрашивали его мнение, и он сказал по-русски, и вот тут я очень удивился. Он сказал: «Я очень был рад встретиться с английской молодежью». Вот это слово «молодежь» меня поразило, поскольку это интернат и школа частная для сливок общества. Ну, их можно как угодно назвать, только не английской молодежью.
0: А можно я тоже добавлю из английских впечатлений, то, что называется. Тем летом я сидел в Пушкинских горах, я водил там экскурсии, значит, 83-й год. Я впервые по радио, по BBC, где великолепно было слышно, как будто станция «Маяк» или «Радио.точка», впервые услышал голос Солженицына. И меня он поразил молодостью своего звучания. И я, конечно, знаете, мурашки просто по хребту пробегали, когда он произносил: «Люди забыли Бога!» И вот это «Бога» почти тенором уже звучало при его баритоне. Это, конечно, было незабываемое впечатление. Маша, вот вы говорили о том, что вы предупреждали журналистов в Москве. Значит, это, соответственно, февраль 1974 года. 2,5 часа до Швейцарии и самолет Солженицына, или, как говорил Владимир Батусевич, наш

0: тогдашний комментатор, аэрофлотовский воронок приземлился в Швейцарии. Через 2,5 часа Солженицын был на свободе, на воле. И его поведение в первую же минуту совершенно изумило весь западный мир, все информационное западное пространство. Что случилось с Исаичем? Почему он вдруг стал воздвигать стену между собою и журналистским миром?
1: Он совсем не понимал журналистов, как работает вообще западная журналистика. Он боялся, что его слова извратят. Он же нес слово с большой буквы. И ему нужно было, ну, стопроцентное, что ли, как бы время. То есть сколько время он не даст, столько они должны и передать, так сказать, его мысли. Его дико бесило еще до, по-моему, даже приземления, то, как работают западные журналисты. Но как работают западные журналисты? Они не готовы дать ньюзмейкеру, там, я не знаю, несколько часов эфира или несколько полос страниц. Поэтому, конечно, они вырывают самое сладкое, как он сказал бы, да, самое такое хлесткое, самое интересное, что привлечет читателей и зрителей, обрезая какие-то вещи, которыми он, очевидно, дорожил. Я просто в этой книжке его воспоминаний угораздила зерн попасть между двух жерновов. Он же как раз вспоминает интервью вот с Апиету Янису на BBC и с раздражением вспоминает, что, конечно, это англосаксонская манера, 50-50. То есть ему дали 45 минут. Интервью было, насколько я понимаю, 45 минут. Это по случаю 5-летия высылки было. А после этого интервью они еще дали каких-то английских знатоков, как он говорит, ну, экспертов, которые каким-то образом пытались растолковать это самое интервью. Вот это его бесило. Ему казалось, что ему должны дать трибуну и слушать, открыв рот. Потому что он мессия, он считал себя мессией, он считал своей миссией донести до Запада, до мира ужасы коммунизма, каким-то образом объяснить им, что вот в чем беда-то, в чем дело, а не в русских. Русские-то хорошие, а вот коммунизм такой чужеродный им. Вот, поэтому вот сбросив это самое иго коммунизма, все будет отлично. И он пытался предупредить Запад. И ужасно его раздражало, что Запад, ну, как бы это сказать, внимал в полуха, что ли, потому что он не привык, ну, журналисты не привыкли, да и люди, которые слушали, смотрели, не привыкли к тому, что им, ну, диктуют, что ли, читают нотации, нравоучения и прочее. Мне кажется, поэтому его раздражали журналисты.
2: Маша, Солженицын иногда сотрудничал с русской службой BBC, но при этом, я думаю, сторонился «Радио Свобода». Впрочем, у него была деловая переписка с нашим начальством. Он даже кого-то рекомендовал на работу, кого-то по его рекомендации взяли на службу. Но почему он сторонился «Радио Свобода», ну вот с публичной точки зрения?
1: Он всячески все время пытался отделить себя от других иммигрантов. Он не был иммигрантом. BBC – это была британская радиостанция. Через BBC он говорил с миром, помимо всего прочего. Ну, помимо того, что он говорил с советскими слушателями, но он говорил с миром. «Радио Свобода» – это эмигрантская радиостанция. Мне кажется, так он считал. Ну, и так и было. Ассоциировать с эмигрантами он совсем не хотел. И он хотел, чтобы его воспринимали в мире как отдельную сущность, так сказать. Он не иммигрант, он эмиссар, так сказать. Он эмиссар из Советского Союза, который прибыл на Запад, дабы научить Запад, в общем, уму-разуму и тому, что надо опасаться не русских, опять же, а коммунизм. В то время, как другие иммигранты, ну, он воевал с Синявским, он воевал, ну, естественно, с Челидзе, он воевал с западниками, даже не с эмигрантами, но с Сахаровым, который тоже его, хотя как бы они были и друзья, и, ну, в каком-то смысле даже соратники, что ли. Его раздражал вот самый либерализм, что ли, вот этих иммигрантов, прибывших на Запад и принявших западные ценности. Он же не хотел участвовать ни в каких встречах с другими иммигрантами, настаивал на том, чтобы он как-то его отдельно принимали, отдельно
0: встречали. И Солженицын добавляет: «Во как! Говори на весь СССР, сколько хочешь. Да, наверное, и на...»

0: Ада же, да разве дадут хоть минуту сообразить? То есть ему нужно приготовиться к монологу, думаешь ты, читатель. Потому что не в дискуссию, вы совершенно правы, Маша, не в дискуссию ему вступать. С другими он полемизировать не хочет. Другие 45 минут никому нельзя отдавать. Только мне. Радио «Свобода» с первого же дня Солженицына на Западе, с первого же корреспондента, с которым он увиделся, а это был корреспондент «Свободы» Юрий Мельников, Юрий Шлиппе, предложила Солженицыну широчайшую платформу. Не было такого выступления Александра Исаевича за все 20 лет его эмиграции, которое бы не было передано по волнам «Свободы». Все книги были прочитаны по много раз, на много голосов, многими дикторами. Изгнанник только он. Все остальные беглецы какие-то вот ничтожные, пигмейские.
1: Ведь он потом-то получил такую площадку, где уже никто с ним не спорил, вопросов не задавал. Это был первый канал, или как он назывался, ОРТ, российского телевидения. Когда у него были, по-моему, еженедельные, ну, типа лекции, которые невыносимо было слушать, потому что... Ну, к такому формату никто не привык, и, в общем-то, никто и не готов был слушать целый час какой-то такой лекции о том, как обустроить Россию, грубо говоря. Так что он тогда это получил, но, в конце концов, даже на первый канал ОРТ, в конце концов, прекратили вот этот цикл, потому что не слушали, потому что цифры были очень низкие.
2: Маша, у... поэта и профессора Льва Лосева, жившего в Америке, есть такие стихи, я процитирую. «Среди покрытых влагою холмов, каких не понапрятано домов, какую не увидишь там обитель, в одной укрылся нелюдимый дед, он в бороду толстовскую одет». И в сталинский полувоенный китель. Узнаваемый портрет, я думаю. Что-то вам было известно о частной жизни писателя? Ну, хоть какой-то скрип половиц доносился из штата Вермонт?
1: Мне ничего не было известно, хотя мы с Наташей были в хороших отношениях. Но я и даже и не решалась, потому что, ну, во-первых, я была в двойственном положении. Все-таки я журналист и друг, и узнавая как и что, как-то казалось, что, может быть, я пытаюсь проникнуть под личиной друга и узнать что-то такое. Нет, нет, ничего. Они жестко совершенно держали оборону. Ну и правильно, идея-то у него была такая, что он должен закончить «Красное колесо» во что бы то ни стало, потому что он верил. Ну и судя вот по этой его книге «По зернышку», он верил, что как только выйдет это «Красное колесо», все его части, мир вздрогнет и, наконец, поймет, что коммунизм – это страшное зло, от которого нужно срочно избавляться. Поэтому они жили в заперти, абсолютно вот таким тугим семейным клубком. И все работали, судя по всему, судя по воспоминаниям тоже, все работали на «Красное колесо». Но, в общем-то, в этом был смысл всей его жизни.
0: Я читал «Зернышко» еще в новомирском варианте 25 лет назад, и сейчас, перечитывая уже отдельным изданием, все время ловил себя на том, что вертится у меня одна пушкинская цитата в голове. Все время одна, и как главное – «Одну Россию в мире видя». Но... вторая мысль ее догоняла. Это Россия, только Россия Солженицына и ничья другая. Он другую Россию и не принял бы. Я с давних лет помню его фразу о том, что старая Россия была напоена православием. И вот это фальшь представления о России, эта выдуманность этой якобы напоенностью, вот она меня... все-таки очень отталкивало. Какой монодум, однако?
1: Монодум, но он признается в этой книге, которую я перечитала кусками сейчас, он признается, что он видит Россию совсем не такой, как видим мы, ну, скажем, ее мы и очень многие, да, скажем так, либералы и западники. Он допускал, что Россия будет авторитарной. Но какой-то авторитаризм такой тоже, такой идеальный с его точки зрения. Как бы авторитаризм, потому что Россия не готова, она не готова перейти вот к такой форме либеральной демократии. Авторитаризм, но какой-то такой полусвободный, потому что какие-то выборы он допускал. То есть он допускал, что кто-то будет...

0: будет иметь право выбирать. Вот кто не совсем понятно и как это все будет устроено, но, может быть, есть какие-то его труды, которых я не изучала, где он более детально это объясняет. Но тоже какая-то удивительная, совершенно идеалистическая картина того, как это все должно было быть обустроено. И, может быть, вот поэтому в поздние годы его он так как-то проникся к Владимиру Владимировичу Путину, который, может, тоже разделял с ним, или наоборот, Солженицын разделял с Путиным, или Путин с ним, вот это представление о России. Не либеральный, не демократический, но какой-то такой авторитарный. Я даже не могу сказать, что это просвещенный авторитаризм, потому что он не очень просвещенный даже. И вообще к просвещению, образованщине Александр Исаевич относился с большим подозрением. Но, в общем, тоже какие-то прекрасные России будущего в его представлении как-то странные, прямо скажем.
1: Маша, огромное спасибо за ваши мысли, за представления, за то, что они так похожи, например, на мои.
2: Маша, большое спасибо. По-моему, вы все-таки совершили читательский подвиг и, готовясь к нашей записи, полностью прочли «Зернышко».
1: Нашей собеседницей в разговоре о солженицынском зарубежье была Маша Слоним. Почти 900-страничный том «Угодило зернышко промеж двух жерновов» вышел в московском издательстве «Время».

0: был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
2: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
3: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
4: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Испании до Японии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Через океан. Иммигранты в Испании и их надежды и проблемы. Испания давно уже стала убежищем для миллионов латиноамериканцев, по разным причинам вынужденным покидать свои страны, и в том числе для самых разных политиков, которым небезопасно оставаться на родине. Как Испания спасает латиноамериканских оппозиционеров, правозащитников, демократов, бегущих от преследований? Можно ли сравнить их положение и ситуацию в целом с положением украинских беженцев в Испании? Да и всех россиян, убежавших сюда и протестующих против войны и режима Путина в России. Насколько вообще иммигранту трудно переехать и обосноваться в Испании и юридически, и фактически? Некоторые из этих вопросов мы сегодня постараемся рассмотреть в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, в первую очередь в соцсетях, как обойти блокировки. Несколько дней назад один из главных оппозиционных политиков Венесуэлы, экс-кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес, уехал из страны с целью получить политическое убежище в Испании. Ранее власти Венесуэлы выписали ордер

0: верно его арест. До этого Гонсалес скрывался в испанском посольстве в Каракасе. Власти в Мадриде подтвердили, что предоставят ему убежище, и вывезли Гонсалеса из страны на самолете своих вооруженных сил. В ордере на арест Гонсалеса, выписанном 3 сентября, говорится, что его подозревают в ряде преступлений, в том числе в подстрекательстве к неподчинению законам, подделке документов, диверсии в информационных системах и в участии в преступной группировке. Напомню, что Гонсалес баллотировался на пост президента Венесуэлы на выборах, прошедших 28 июля. Победителем на них был объявлен действующий президент Николас Мадуро. Таким образом, он заступил уже на 3-й президентский срок. После выборов в Венесуэле начались массовые протесты. Их участники обвиняли Мадуро в подтасовке результатов. По всем независимым данным, на выборах победил Эдмундо Гонсалес, причем с результатом в более чем 70% голосов. Оппозиция опубликовала протоколы более чем с 80% избирательных участков, из которых следует, что Гонсалес победил на выборах со значительным отрывом. Национальный избирательный совет Венесуэлы, который объявил Мадуро победителем, свои протоколы так и не публиковал. Все это повод для моей сегодняшней беседы, ведь таких примеров очень много. Итак, о политической и не только иммиграции в Испанию я разговариваю с давно живущим в Мадриде журналистом и публицистом, постоянным автором «Радио Свобода» Виктором Черецким. Испания уже давно стала убежищем для миллионов латиноамериканцев по разным причинам, вынужденным покидать свои страны, и в том числе для самых разных политиков. Как так сложилось? Вот причина в общности языка, истории, культуры, или еще играет роль позиция испанского государства и правительства? То есть, может быть, именно к латиноамериканцам всегда у Испании особые отношения?
1: Совершенно верно. Именно особое отношение. Испанцы традиционно пытаются поддерживать связи даже с диктаторами, причем независимо и левыми, и правыми диктаторами. Традиционно. Почему? Здесь и определенная ностальгия есть, и ответственность за бывшие колонии, как бы, и личные связи. Некий такой эмоциональный элемент. К примеру, франкийский министр Фрага Ирибарны в свое время очень дружил с Фиделем Кастро. Даже приглашал его жить в Испанию, в Галисию, откуда, вы знаете, семья Кастро эмигрировала на Кубу. Вот он говорил Кастро: приезжай, бросай там свою революцию, она все равно ни к чему хорошему не приведет, будешь хорошо жить у нас в Галисии. Причем кубинские диссиденты, которые сейчас живут в Испании, они всегда упрекали и упрекают испанцев за экономически обширные связи с кубинским режимом, фактически за его поддержку. Но ничего не меняется. Кампании солидарности в Испании часто проводятся с различными латиноамериканскими странами. Сейчас, например, собираются средства на помощь кубинской католической церкви.
0: Последний яркий пример – это оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы – Эдмундо Гонсалес, которого просто вывезли из Каракаса на военном испанском самолете, ему грозила тюрьма и смерть, может быть, даже. Известно ли, что он сейчас делает, что собирается предпринять дальше? Он ведь уже, кстати, весьма немолодой человек.
1: Эдмундо Гонсалес здесь, в Мадриде, практически ежедневно встречается с испанскими политиками. Его приняли и действующий премьер, и бывшие премьер-министры, лидеры оппозиции, парламентарии и даже руководители автономных областей Испании. Разные. Вот последняя встреча была с руководителем Баской автономии. Испанская оппозиция уже признала его избранным президентом. Теперь дело за правительством. Вроде бы правительство тоже, возможно, признает Гонсалеса легальным избранным президентом Венесуэлы. Его также собирается признать президентом и Европарламент, так что у Гонсалеса впереди, возможно, поездки по Европе. Сам он говорит, что будет работать во имя свободы Венесуэлы. Кстати, у Гонсалеса давно в Мадриде живет взрослая дочь.
0: А что вообще пишут и говорят сегодня в Испании о перманентном венесуэльском политическом кризисе? Вообще страна ведь еще поддерживает связи с режимом фактического правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.
1: Да, но вот сейчас как раз обострение отношений. Она вызвана тем, что это и эмиграция Гонсалеса, и арестом в Венесуэле двух граждан Испании, которых обвиняют в шпионаже. И вот последняя новость, то, что в парламенте Венесуэлы требует разорвать отношения.

0: вообще все отношения с Испанией из-за неприятия результатов выборов венесуэльских и желания провозгласить Гонсалеса президентом. Но правительство Испании традиционно осторожничает с Венесуэлой, как с любой латиноамериканской страной. Кроме всего прочего, есть определенные у Испании экономические интересы. Большие вложения испанской энергетической компании «Репсоль» в различные проекты венесуэльские и, естественно, поставки венесуэльской нефти, которые тоже очень важны для Испании. И еще одна деталь. В коалиционное правительство испанское, вы знаете, левое коалиционное правительство, входят ультралевые, их партия «Подемос», сейчас, кстати, она раскололась, но она частично была создана 10 лет назад как раз на венесуэльские деньги. Так что тут есть еще и фактор благодарности. Отсюда и вот деликатные отношения с режимом Мадуро.
1: А в целом много венесуэльцев сегодня в Испании? По официальным ведь данным, эту страну из-за всех тамошних ужасов в разных направлениях покинуло более четверть, а может быть уже треть населения.
0: В Испании сейчас вот по официальной статистике, которая не всегда бывает точной, где-то порядка 400 тысяч венесуэльцев. Массовая иммиграция началась после боливарианской революции конца 90-х годов прошлого столетия. До этого все было наоборот. Испанцы эмигрировали в Венесуэлу в поисках заработка, поскольку мы знаем, что Венесуэла – это богатая латиноамериканская страна, которую революционеры, в общем-то, сейчас за последние десятилетия превратили в нищую.
1: Виктор, а есть ли еще заметные примеры того, как Испания, ну, фактически спасает латиноамериканских оппозиционеров, правозащитников, демократов, бегущих от преследования? Еще один, как я помню, венесуэльский оппозиционер уже былых времен, Леопольдо Лопес, выйдя из тюрьмы в Каракасе, также ведь он нашел пристанище в Мадриде.
0: Кстати, не только Леопольдо Лопес. Среди эмигрантов, скажем, есть бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма, бывший парламентский спикер Хулио Борхес, и даже есть бывшие чиновники режима боливарианского, министр внутренних дел генерал Мигель Родригес Торрес, генеральный прокурор женщина Луиса Ортега и другие. Испания в свое время принимала и аргентинцев, и чилийцев, когда в их странах была диктатура. Ну и сейчас продолжает принимать кубинцев. Напомню, что в 2010 году в Испанию сразу приехали 115 кубинских политзаключенных, выпущенных из тюрьмы. С родственниками они приехали, было 650 членов их семей.
1: Подавляющее большинство иммигрантов из Латинской Америки в Испании, ну, конечно, это все-таки, наверное, не беглые оппозиционеры, а люди, попавшие в Испанию по экономическим причинам, просто в поисках лучшей жизни. А для них существуют ли в Испании какие-то послабления, преференции, специальные какие-то программы переезда, интеграции? Или же нет? И законы одинаковы для всех, никаких послаблений нет?
0: Есть один очень важный закон, фундаментальный. Латиноамериканцы, причем выходцы из всех латиноамериканских стран, могут просить испанское гражданство через 2 года после проживания в стране. Другие иностранцы, в том числе россияне, украинцы, любые из Восточной Европы, такое право получают через 10 лет. Каких-то других законодательных поблажек нет. Но в любом случае работодатели испанские скорее возьмут человека, знающего их язык, чем человека, с которым невозможно объясниться. В этом, собственно, и состоит основное, я бы сказал, преимущество латиноамериканцев перед другими иммигрантами.
1: А вообще иммигранту насколько сегодня трудно переехать и обосноваться в Испании? И юридически, и фактически, и так далее.
0: Во-первых, трудовые иммигранты приезжают в Испанию в основном нелегально. Каких-то иммиграционных программ, насколько я знаю, сейчас нет. В свое время были, сейчас нет. Существует определенный заколдованный круг. Ведь по закону на работу вас принять нельзя, потому что вы нелегал. А легальное пребывание вы не можете оформить, потому что пока у вас нет работы. Есть выход. Выход найти какого-то работодателя сердцебольного, который бы сделал на вас запрос в государственную администрацию, что вы ему нужны. И таким образом вы могли бы начать работу,

0: обрести, в конце концов, вид на жительство. Есть у иммигрантов еще одна очень непростая проблема – это проблема с жильем. Особенно она существует в крупных городах. Жилья не хватает, и оно довольно дорогое. Снять койку, даже не комнату, койку стоит где-то, скажем, вот так 300-400 евро. Для иммигранта, особенно начинающего, так сказать, недавно приехавшего, это большие деньги. К тому же иммигрантам испанцы, в общем-то, неохотно сдают квартиры, и не из-за ксенофобии. Просто известно, что доходы у иммигрантов не стабильны, и они часто не могут платить за квартиру. Но есть одно очень положительное явление в Испании. Если вы нелегал, себя ведете цивилизованно в стране, то вас никто принудительно не выгонит из Испании, хотя по закону сделать это можно. Испанская полиция довольно лояльно относится к нелегалам, особенно латиноамериканцам. Никаких облав не устраивается. Никогда. Я не припомню ни одной облавы.
1: Виктор, а есть ли у вас последние данные по странам? Кто из латиноамериканских иммигрантов занимает по общему числу прибывших первые места? То есть сколько их и почему в каждом случае таких-то больше, таких-то меньше?
0: Официальные данные по иммиграции приводятся довольно своеобразно в Испании. Учитываются только люди, которые имеют вид на жительство в связи с трудовой деятельностью. Не учитываются уже иностранцы, получившие гражданство, и не учитываются политические беженцы. И вот в этой категории трудовой эмиграции первое место сейчас занимают колумбийцы. Их где-то примерно около 70 тысяч. За ними следуют аргентинцы, 46 тысяч примерно человек. Потом поток трудовой эмиграции зависит, разумеется, от экономической ситуации, экономической конъюнктуры в той или иной стране, от положения на трудовом рынке, да, в Латинской Америке. Из Колумбии едут в основном сейчас работники без какой-либо квалификации, без специальности. А вот из Аргентины много людей с высшим образованием, в том числе врачей, едут из Аргентины, и много предпринимателей открывают здесь, в частности, в Мадриде, какой-то бизнес, в основном мелкий.
1: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, живущим в Испании журналистом и публицистом Виктором Черецким, мы к вам вернемся.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с мадридским автором «Радио Свобода» Виктором Черецким продолжаем разговор о латиноамериканских и не только иммигрантах в Испании. Сегодня в испанском обществе, которое в последние годы оно так очень стремительно продвигается по пути прогресса и демократизации, постоянно идет пересмотр собственной истории, как почти везде во многих западных странах. Это касается и франкистского периода, и наследия, о чем вы, кстати, у нас очень много рассказывали, и того, что когда-то испанская колониальная империя была самой большой и великой в мире. Есть ли некое чувство вины за прошлые события, то есть за конкисту, за завоевание западного полушария, вот за колониальное ограбление, угнетение коренных народов Южной, да и большей части Северной Америки и так далее?
0: Я много лет живу в Испании, и испанцев, которые испытывали подобные чувства, я не встречал. Возможно, они есть, но, во всяком случае, я никогда не слышал ни от одного испанца, чтобы он раскаивался, там что-то пытался просить какое-то прощение, нет. Кстати, вот испанцы давно нашли формулу ответа латиноамериканским деятелям на подобные упреки в колонизации, разграблении и прочее, прочее. Испанцы рекомендуют полушутя, полусерьезно этим деятелям винить в колонизации не современную Испанию, не современных испанцев, а непосредственно своих предков. Мол, наш

0: предки, вот нас, живущих сейчас в Испании, наши предки пасли овец в своих испанских деревнях, работали здесь на полуострове, в Испании, а ваши предки, те, кто упрекает сейчас в Испанию, они как раз и были конкистадорами, они как раз и грабили. Известно, что у политической латиноамериканской элиты, как правило, нет ни капли местной индейской крови. Вот они и должны, по мнению испанцев, просить прощения у индейцев. Любителем, большим любителем упрекать испанцев был известный покойный венесуэльский лидер Уго Чавес.
1: Как большинство простых испанцев вообще относятся к иммигрантам именно из Латинской Америки? Они их воспринимают как таких своих или, может быть, наоборот?
0: Отношение в целом у народа к латиноамериканцам нормальные, отношения вполне нормальные. Я, во всяком случае, не встречал какого-то отрицательного отношения. Рабочих мест латиноамериканцы у испанцев не отнимают, поскольку в основном они заняты там, куда испанцы не идут. Правда, вот надо все-таки отметить, что в ряде случаев испанцы все же шипят на иммигрантов. Да, к примеру, вот приходят они к врачу в государственной системе здравоохранения, и там большая очередь. И в очереди большинство иммигрантов. Приходится ждать. Да, и вот тут начинается, вот понаехали сюда, к врачу невозможно попасть и прочее, прочее. Но это, как говорится, бытовые мелочи.
1: Хотелось бы, знаете, сравнить отношение к традиционной латиноамериканской иммиграции в Испании и иммигрантам, приезжим в связи с последними событиями. То есть, как относятся к беженцам из Украины, да и к россиянам, многие из которых тоже вынуждены были из-за несогласия с путинским режимом, из-за антивоенных протестов покинуть и Россию.
0: К украинцам хорошо относятся, одним словом, но народ с украинцами пока мало общается из-за языкового барьера. Общаются с украинцами в основном испанские предприниматели, и они, насколько я знаю, в основном довольны украинцами, которых они берут на работу. Почему? Потому что украинцы в основном народ трудолюбивый и, главное, хорошо профессионально подготовленный народ. Да, вот те, кто идут на стройку, имеют хорошие специальности, у них высокая квалификация. Сварщики, строители, каменщики, штукатуры высокой квалификации. В отличие, скажем, от

0: может и не быть, и которые, так сказать, способны работать только разнорабочими. Что касается россиян, то их, особенно вот в последние два года, прибавилось. До этого где-то было порядка 70 тысяч, сейчас где-то уже больше 100 тысяч. Без дела никто не сидит, тоже все устраиваются, где-то работают. Испанцы нормально относятся к россиянам, тем более, что, в общем-то, в основном россияне, которые здесь живут давно, и те, которые здесь только приехали, они критически относятся к действительности в российской и отрицательно относятся к войне, развязанной на Украине. Сейчас появляются организации, выступающие против войны, против режима, существующего в России, проводятся иногда манифестации. Вот последняя была как раз в мае. Мы рассказывали по радио «Свобода» об этой манифестации. Она была довольно крупная. В ней участвовало больше 200 человек. Приехали специально из разных концов Испании идти под лозунгом «Остановить войну» и требования отставки нынешнего российского режима.
1: Виктор, давайте к латиноамериканской миграции вернемся. Какие основные проблемы в этой среде? Как везде, бедность, там невозможность часто социально выбраться из этих иммигрантских кругов, преступность, в том числе связанная с наркотрафиком, или есть какие-то свои особенности?
0: Я бы не сгущал краски. Все эти проблемы, которые вы вот перечислили, которые мы сегодня уже упоминали, типа проблемы с жильем, они, разумеется, есть, существуют, и проблемы эти непростые. Но, с другой стороны, в Испании в любом случае иммигранты из различных стран Латинской Америки, так сказать, из того же Эквадора, из той же Колумбии, из Доминиканской республики, они живут лучше здесь, в Испании, чем на родине. Они все об этом говорят. А во-вторых, здесь, в Испании, больше, чем в каких-то других европейских странах, приняты смешанные браки. Так что при желании выбраться из своего иммигрантского круга можно, найдя себе испанскую пару. В Мадриде даже есть такая общественная организация, которая в выходные нанимает автобус, загружает этот автобус латиноамериканскими дамами, причем всех возрастов, и их везут в какой-то испанский регион, где ощущается нехватка женщин. В Испании есть такие регионы, да, для знакомств и заключения браков, так сказать. Никакой любви за деньги там не предусматривается. Это такая организация честная и хорошая.
1: Есть ведь еще такой аспект темы нашей беседы, который нельзя обойти. Это то, что Испания еще стала и местом, давно, наверное, для отмывания денег всемирно и печально известных латиноамериканских преступных сообществ, наркокартелей, а еще и правящих кланов, диктаторов, вроде уже упомянутого Николаса Мадуро или никарагуанского Даниэля Ортеги. И на эту тему был даже доклад Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.
0: Да, совершенно верно. Американцы рекомендовали испанской полиции более серьезно заняться этой темой. Но дело в том, что тема эта очень непростая. Я неоднократно беседовал об этом с испанскими юристами. Они мне всякий раз говорили, что непросто разбираться в этой проблеме. Никто не приезжает в Испанию, там, из Колумбии, говорит, вот я такой крутой наркобарон, хочу там вложить в испанский банк миллиард евро. Инвесторы с сомнительными деньгами действуют через массу посредников. Часто через анонимные офшорные компании с каких-то малоизвестных экзотических островов, тоже там где-то в Карибском море. Деньги проходят в дальнейшем через вполне легальную международную банковскую систему. Кроме того, инвесторы нанимают испанских адвокатов, которые приводят все в соответствие с испанским законодательством. Так сказать, все бывает у них шито-крыто. И доказать, что деньги получены преступным путем, очень трудно и часто невозможно. Сделать это можно, конечно, когда есть международное сотрудничество, скажем, Испании с той же Колумбией, там, с Мексикой и прочее. При этом надо учитывать, что основные капиталовложения делают все же в Испанию уважаемые, вполне достойные и состоятельные люди из Латинской Америки. То есть

0: есть люди вполне с легальными капиталами. И слишком назойливые полицейские проверки, да, в каждом случае раздражают людей и могут отвадить от Испании. Испанцы об этом всегда думают, всегда помнят.
1: Тем не менее, преступные эти деньги есть, их много, они вкладываются в основном куда? В недвижимость. Я вот знаю, что в последние десятилетия богатые латиноамериканцы, колумбийцы в первую очередь, и венесуэльцы скупили в Мадриде очень много недвижимости в центре. Ну, явно такие деньги у этой группы иммигрантов во многих случаях, что называется, не от трудов праведных.
0: Я немножко добавлю, в группу основных инвесторов входят также мексиканцы. Мексиканцы занимают первое место среди латиноамериканцев. И аргентинцы. Аргентинцы на втором месте, а потом уже идут другие, в том числе колумбийцы. Скупают немного, я бы немножко вас поправил, немного недвижимости, а почти всю недвижимость. И уже скупили в центре, в том же районе Саламанка. Это самый престижный центральный район Мадрида, который считался районом богачей и аристократов. Скупают вот эти вот латиноамериканские инвесторы целые здания и капитальный ремонт проводят. К примеру, из 4 квартир 100-метровых делают одну, то есть одну квартиру на целый этаж, роскошную квартиру. Сейчас цена за квадратный метр в центральном вот этом районе Саламанка 15 тысяч евро. Это в 3 раза больше, чем 10 лет назад, до наплыва как раз вот инвесторов из Латинской Америки. Оформляется недвижимость тоже на офшорные компании, очень часто. И акционерные общества, неизвестно, кому они принадлежат. Есть любопытная цифра. Только в 2022 году латиноамериканцы вложили в испанскую недвижимость 75 миллиардов евро. Это больше, чем доход Испании от туризма, главной отрасли экономики. Поэтому гнать вот этот капитал из Испании они не могут. На этом все держится в условиях кризиса.
1: Напоминаю, что это было мнение Виктора Черецкого, обозревателя и журналиста «Радио Свобода», давно живущего в Мадриде. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором

0: Цоем. Это
1: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
0: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
3: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
4: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
1: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
5: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
6: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
8: Если есть служба, которая может ограбить, убить, посадить любого, то зачем им начальник?
7: Путин и силовики – это одно и то же сегодня.
8: Вот президент у нас – президент ФСБ. Это, я бы сказала, один из ключевых вопросов текущего политического момента.
7: «Общество устало», – заявил он. Сергей Новиков публично высказался против политики запретов. Видим ли мы начало раскола в верхах?
8: Он абсолютно не уточняет, о каких именно запретах идет речь. Он даже не произносит страшного слова «интернет».
7: Кому адресована байка Путина про немок, которые не помогали вермахту теплыми носками?
8: Все ведущие войну пытаются изобразить всенародную поддержку и некоторое время ею пользуются, потому что война активирует примитивные механизмы племенной солидарности.
7: Программа «Грани времени. Итоги недели». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: Скажите, как дела идут у Путина?
9: Как у всякого автократа, пока сидит, значит, более-менее все нормально. Их же интересует не состояние дел вокруг, их интересует устойчивость собственной власти. Пока непосредственно этой власти мало что угрожает, скажем так. Уже не скажу, ничто не угрожает, но пока мало что угрожает.
7: Можно ли говорить, что сегодня хороших новостей для Путина нет? Все трещит по швам. Горят нефтезаводы, экологическая катастрофа в Черном море, дефицит бюджета, колоссальные потери в живой силе и технике, недовольство народа из-за блокировки сети, ну и так далее.
9: Потери в живой силе – это проблема живой силы. Недовольство народа – это проблема народа. Горящие Туапсе – проблема жителей Туапсе. Еще раз повторю, проблема для автократа, если кто-то хочет его скинуть. Пока таких не видно. Поэтому то, что вы перечисляете, это неплохие новости для авторитарного лидера. Это потенциальные факторы снижения устойчивости его власти. Этот потенциал может реализоваться, если недовольство будет конвертировано в политическое действие, если недовольные что-то сделают со своим недовольством, кроме как будут его испытывать. Если этого не происходит, не происходит этой конвертации, то, в общем, покойников похоронят, или они сами там как-нибудь аннигилируются, горящее либо потушат, либо оно прогорит. И таким образом перестанет гореть. Ну, а убытки бюджета как-нибудь обойдутся меньшими доходами.
7: Вот некоторые эксперты считают, что Путин хочет закончить эту войну, но не знает как. Не знает, как продать победу. Как вы считаете?
8: Это довольно долгая дискуссия, которая идет в экспертном сообществе и в политической публицистике уже некоторое время. Инвестировал ли режим себя в войну настолько, что он не может ее закончить, не обрушив самое себя, либо это не так. Я